0: Зеленского об угрозах гражданской авиации России, заявка на государственный терроризм, сказал Владимир Путин, выступая перед прессой по итогам поездки в Бишкек. Речь о недавних словах Зеленского, где он предупредил авиакомпании и страховщиков о рисках полетов в Москву и Санкт-Петербург.
1: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
0: Владимир Путин также коротко ответил на вопрос нашего корреспондента о сообщениях СМИ о возможной мобилизации в России. Глава государства назвал, цитата, «чушью» слова якобы планирующейся мобилизации. Также дополнил, что подобная информация является информационной атакой на Россию. Американские вооруженные силы успешно завершили серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. При этом указывается, что удары последовали за недавними попытками нападения КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих. Сообщается, что не менее 2 человек, которые участвовали в свадебной церемонии в иранском городе Сирик, погибли в результате ударов США по югу Ирана. Многие присутствующие на мероприятии также получили ранения различной степени тяжести. Точное количество погибших и пострадавших в результате инцидента уточняется. В настоящее время более 50 тысяч американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке и остаются бдительными, боеспособными и готовыми продолжать выполнение операций, предписанных главнокомандующим, подчеркнули Центком. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Сегодня в Москве обещают кратковременные дожди и днем в столице от 20 до 22.

0: Маяк.
1: Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра.

нашей встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

0: Audio Stories.
1: Источником информации для историков служат свидетельства эпохи, оригинальные материалы, которые сохранились до нашего времени. Речь идет не только о книгах, но и о специфике языка той эпохи, фольклоре и мифологических сюжетах. Основа исследований – археологические артефакты и письменные тексты. Хотя письменные источники считаются специалистами особо важными, но у них имеется существенный изъян. Авторы зачастую были предвзятыми. Летописцы, приближенные ко дворам монархов, стремились оправдать поступки своих покровителей и опорочить врагов. Политики и военные командиры сознательно завышали собственные заслуги и усилия. Кроме того, многие хронисты основывались на недостоверных сообщениях или делали ошибки. Именно так поступали известные античные историки Геродот и Тит Ливий. Геродот, помимо ссылок на мифы, вроде историй о гигантских муравьях, ошибался и в датировках египетских династий. Тит Ливий предпочитал выбирать версию событий, казавшуюся ему наиболее убедительной, игнорируя возможные альтернативы. Именно поэтому историки вынуждены скрупулезно анализировать письменные источники. Используются методы внешней критики, которые проверяют происхождение текста, подлинность автора и время написания. Проверяется качество материала бумаги, тип чернил, стилистика письма и прочие факторы. Внутренняя критика предполагает оценку достоверности содержания документа, сравнение его с иными источниками, установленными фактами и хронологическими данными.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Дэвид Коткин увлекся фокусами еще ребенком. Уже в школе он придумывал собственные трюки, а в 12 лет стал самым молодым членом американского сообщества магов. К 16 годам он начал выступать профессионально, вел телешоу и преподавал искусство фокуса. После успеха в мюзикле «Волшебник» в 18 лет Дэвид решил изменить образ жизни и сценический псевдоним. Так появился загадочный Дэвид Копперфильд. Его известность резко возросла благодаря масштабным представлениям. Побег из тюрьмы Алькатрас, полет над Большим каньоном, исчезновение статуи свободы. За свою карьеру он попал в Книгу рекордов Гиннесса дважды за успешнейшие фокусы и наибольшее число проданных билетов на сольные концерты. Копперфильд активно выступал вплоть до начала 2000-х годов, заработав значительное состояние. Неравнодушные зрители стали раскрывать секреты его фокусов. Чтобы остаться фокусником, а не обманщиком, Копперфильд ушел со сцены, посвятив себя другим проектам. Инвестициям, написанию книг о магии, созданию музея иллюзий и библиотеки мистической литературы. Сейчас Дэвид живет удаленно на островах Багамского архипелага, иногда выступая анонимно в маленьких заведениях. Аудио Stories.

0: Stories.
1: Андрей Гейм. Нидерландско-британский физик советского происхождения. В 2010 году совместно с российским физиком Константином Новоселовым удостоился самой высокой научной награды мира – Нобелевской премии за исследование свойств графена. Гейм проводит и другие не менее интересные эксперименты. В 1997 году он совместно с британским математиком Майклом Берри опубликовал статью под названием «Летающие лягушки и левитроны», где описал возможность заставить парить различные предметы над мощными электромагнитами. Среди объектов, которые подвергались таким экспериментам, были капли жидкости, орехи, живая лягушка и даже хомяк по имени Тиша, который впоследствии стал соавтором одной из публикаций Гейма. Теоретически подобным образом можно было бы осуществить подъем и человека, но достижение необходимых масштабов магнитного поля пока остается нерешенной задачей. Эта странная работа принесла авторам Шнобелевскую премию. Однако сама идея нашла применение в науке. Методика оказалась востребованной при создании условий невесомости на Земле.
0: Аудио сторис.

знакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный и знаком. Может, я это только моложе и в спектакле каком-то другом. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская

нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы сердца ради сцены сжигали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность актерская —

себя. Первый акт мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять.

райском. Иные стилийцы. И другие звучат голоса. Не забыть нам.

Вот опять нелетная погода, вот опять нашла на солнце тень. Кажется, что ждем уже полгода, так он долог, мутный этот день. Поезда ушли по расписанию, и над ними редко вьется дым. Под Москвой, Казанью и Рязанью на аэродромах мы сидим. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Вы, наверное, ждать меня устали, там, где светит месяц голубой.

будто на соседнюю звезду. Льет дождик с небосвода, грохочут желоба. Нелетная погода, нелегкая судьба. Но взревут моторы однотонно, разгоняя волнами траву.

Мы рванемся, где-то оставляя ваши медленные поезда. А пока все дождь и дождь без края, мелкая холодная вода, льет дождик с неба

0: Аудиосторис.
1: Единица измерения мощности – ватт. Названа в честь шотландского инженера Джеймса Ватта, который сыграл ключевую роль в развитии парового двигателя. Созданная им в 1765 году машина стала катализатором промышленного переворота сначала в Великобритании, а затем и по всему миру. Тем не менее, первым успешным коммерческим применением пара стал насос английского изобретателя Томаса Севери, который был представлен в 1698 году. Этот механизм использовался для откачки подземных вод из английских шахт юга страны, а позже нашел применение для регулирования подачи воды в Королевском дворце. Следующий важный этап развития пришелся на создание полноценной паровой машины англичанином Томасом Ньюкомином в 1712 году. Двигатель Ньюкомена применял энергию пара для приведения в движение поршней. К 1735 году количество установленных машин превысило сотню экземпляров по всей Англии. Впоследствии Джеймс Ватт внес значительные улучшения в конструкцию паровой машины, однако сам двигатель первоначально не был его изобретением.
0: Аудиосторис.

0: Galileo Stories.
1: Галилео Галилей прославился как основатель экспериментальной физики и легендарный автор выражения «И все-таки она вертится», несмотря на то, что в действительности он такую фразу не произносил. Нередко ему ошибочно приписывается и изобретение телескопа, благодаря которому ученый доказал гелиоцентрическое устройство Солнечной системы. Однако на самом деле оптический прибор изобрел голландец Ганс Липперсгей, который занимался производством очков. 2 октября 1608 года он обратился в Генеральные штаты Нидерландов с просьбой запатентовать созданный им инструмент, который позволял рассматривать удаленные объекты так, будто они находятся рядом. Патент Липперсгей так и не получил, поскольку буквально вслед за ним аналогичный запрос поступил от другого мастера приборов Якова Метиуса. Из-за неопределенности относительно первооткрывательства власти предпочли воздержаться от выдачи патентов кому-либо. Несмотря на это, правительство Голландии высоко оценило разработку Липперсгея и наградило его финансово. Спустя год Галилей доработал конструкцию прибора и начал активно пользоваться телескопом для изучения неба.
0: Audio Stories.
2: И в жару.

вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: «Маяк». Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Севумян.
1: Собственно, вся музыка 20 века, за исключением классической традиции, она практически вся так или иначе заимствовала какие-то идеи ритмические или музыкальные именно из Африки. Это и рок, и поп, и регги, и рэп. Покопай, обязательно докопаешься до какого-то направления. Ведь африканцы очень музыкальные, там в любой деревне просто взял тыкву, высушил, вот тебе постукиваешь, натянул жилу верблюжью, вот тебе и почти гитара.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе смотрим. Воспитательный знак.
2: Придумывать истории, играя в игрушки, занятие совершенно естественное. Когда возишься с детьми, это получается само собой. Рассказ не более чем продолжение. Развитие. Ликующий триумф игрушки. Это известно всем родителям, находящим время поиграть с детьми в куклы, повозиться с конструктором, с автомобильчиками. У взрослого, играющего с ребенком, есть то преимущество, что он располагает более обширным опытом и, стало быть, большим простором для воображения. Поэтому дети так любят, когда родители принимают участие в их играх. Скажем, когда они вместе что-нибудь строят, взрослый, лучше разбираясь в пропорциях, поможет обеспечить равновесие сооружения. У него больший запас представлений о формах, которые можно воспроизвести, и так далее. Игра обогащается, выигрывает с точки зрения органичности и продолжительности, открывает новые горизонты.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Audio Stories.
1: История изучения экзопланет началась в 1995 году, когда астрономы открыли первую планету вне Солнечной системы. Наблюдая смещение спектральных линий звезды 51 Пегаса, ученые обнаружили гигантскую планету с невероятно коротким периодом вращения – всего 4,2 дня. Настоящая революция наступила в 2009 году с запуском космического телескопа «Кеплер», который работает по принципу наблюдения транзита планет. Метод состоит в фиксации небольшого снижения яркости звезд, которое вызвано прохождением планет мимо светила. Это позволило обнаружить огромное количество новых миров. До запуска Кеплера ученым было известно лишь несколько сотен экзопланет, а теперь открыто уже более 5000 различных объектов, от миниатюрных аналогов Меркурия до газовых гигантов размером с десяток Юпитеров. Однако среди всех найденных планет чрезвычайно редко встречаются объекты, пригодные для существования жизни. Дело в том, что для условий, похожих на земные, нужны планеты с большими орбитами, которые вращаются вокруг солнцеподобных звезд. Кроме того, любые формы жизни на других планетах, вероятно, сильно отличаются от земной. Даже если они существуют, обнаруженная форма жизни, скорее всего, окажется примитивной, вроде бактериальной пленки, ведь путь от появления простейших организмов до развитых форм встречается крайне редко. Тем не менее, технологии постоянно совершенствуются, и в будущем человечество сможет обнаруживать все большее число планет, схожих с Землей. Audio Stories.

Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские войска наращивают темпы наступления в ходе специальной военной операции, сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции по окончании саммита ШОС в Бишкеке. Он отметил, что получил информацию о продвижении вооруженных сил России от начальника Генштаба, поэтому картина складывается достаточно объективная.
2: Соединения и воинские части группировки войск «Запад», это, не знаю, был в СМИ, это не было, заблокировали на восточном берегу Красноскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески-Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью. Большая численность. Около 5000 человек. Это произошло недавно. Не знаю, давало Минобороны, успели отдать или нет. Но где-то, может быть, 4,5-4,800. Ну, примерно так. Да. Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это не без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения. Активно реализуется и наступление в Запорожской области. Соединения и воинские части группировок «Восток» и «Днепр» продвигаются на широком фронте в направлении Запорожья. Ими в августе освобождено 9 населенных пунктов. Ведутся бои в центральных кварталах города Орехов. Спокойно ребята там работают, но очень уверенно. Теперь группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров.
0: Российской армии поручено наносить масштабные ответные удары по украинской энергоинфраструктуре, сообщил Владимир Путин. Президент также заявил, что Москва не испытывает некорректного давления со стороны партнеров по вопросу урегулирования. По его словам, дружественные страны выступают за скорейшее прекращение конфликта мирными средствами, но не навязывают России свою позицию.
2: Мы знаем их позицию, никто ничего не навязывает, но позиция наших друзей заключается в том, что все за скорейшее прекращение этого конфликта и желательно мирными средствами. Мы знаем эту позицию, мы ее очень уважаем, она искренняя, и люди думают о том, как ситуацию поправить, но никто не оказывает на нас какого-то некорректного давления. Но вопрос такой, конечно, всегда стоит, мы его обсуждаем.
0: Украина делает некие предложения России по урегулированию, но они экзотические, заявил российский президент во время общения с журналистами в Бишкеке.
2: Ситуация непростая, я уже говорил, они делают некоторые предложения, вот мы с Павлом разговаривали. Не буду сейчас раскрывать, это не положено вроде раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложения носят экзотический характер, действительно экзотический. Они, знаете, вот если шутка у нас есть, то вот сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Вот у них примерно такие предложения.
0: Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал, цитата, «чушью и информационной атакой на Россию утверждение о готовящейся мобилизации», сказал президент во время пресс-подхода в Киргизии. Американские вооруженные силы успешно завершили серию ударов по иранским военным целям, начатую 1 сентября, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. При этом указывается, что удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих. Первый региональный самолет Ил-114-300 планируется передать эксплуатанту до конца текущего года. Еще две машины в начале следующего, заявил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума. Российский региональный самолет Ил-114-300 в понедельник презентовали во Владивостоке, куда лайнер прибыл в рамках Восточного экономического форума. Машина выполнила демонстративный полет продолжительностью около часа в районе международного аэропорта Владивостока. Пассажирский лайнер, который, как ожидается, заменит в стране устаревший Ан-24, получил сертификат 5 июня текущего года в рамках Петербургского экономического форума 2026 года. Фестиваль УШУ впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке Музеон на Крымской набережной. В программе соревнования по УШУ массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России. Самая массовая тренировка по УШУ. Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих веров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация УШУ и проект «Мой спортивный район». Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве дождь до 22.

0: Audio Stories.
1: Есть мнение, что компания Microsoft под руководством Билла Гейтса первой представила человечеству графический интерфейс пользователя, запустив операционную систему Windows с курсором, значками и оконным режимом. Однако концепция графического интерфейса появилась гораздо раньше, благодаря работам американского ученого Дугласа Энгельбарта, еще в 1960-х годах. Именно Энгельбарт впервые предложил систему, которая включала окна, пиктограммы, выпадающее меню и подвижный манипулятор для управления компьютером. Более того, он сформулировал идеи гипертекста и мультимедийных технологий, фактически заложив основы современного интернета и веб-технологий. Именно Энгельбарту принадлежит заслуга изобретения компьютерной мыши. Впечатлившись достижениями Энгельбарта, компания Xerox в 1973 году выпустила компьютер Xerox Alto, который был оснащен полноценным графическим интерфейсом и манипулятором типа «мышь». Под руководством программиста Алана Кея инженеры фирмы довели до совершенства многие элементы разработки Энгельбарта. Позднее, в 1979 году, Стив Джобс перенял данную технологию и внедрил ее в первую очередь в компьютеры Apple Lisa, а затем и в знаменитую серию Macintosh. Лишь после успеха Apple специалисты Microsoft приступили к разработке собственной версии графического интерфейса для своей операционной системы Windows.
0: Audio Stories.
2: Если бы парни всей земли вместе собраться однажды могли, вот было бы весело в компании такой.

0: Audio Stories.
1: История первых оптических приборов началась более тысячелетия назад с появления так называемых камней для чтения. Эти устройства представляли собой кусочки горного хрусталя, берилла, либо стекла, которыми проводили по строчкам текста, чтобы увеличить символы. Изобретателем считают берберского ученого Аббаса ибн Фернаса, который работал в IX веке. Однако использование таких каменных увеличителей было неудобным, и лишь в конце XIII века технологию улучшили итальянские мастера. Центром производства линз стала Венеция, где в 1320 году возникла первая гильдия специалистов-оптометристов. Первоначально очки выглядели примитивно, у них не было привычных дужек, они держались на переносице, подобно зажиму. Современная форма очков появилась ближе к середине XVIII века, благодаря усилиям британского оптика Эдварда Скарлетта. Значительный прорыв произошел в 2008 году, когда британский инженер Джошуа Сильвер разработал регулируемые линзы. Пользователь сам мог изменять мощность увеличения, регулируя объем жидкости внутри линзы посредством встроенного шприца. Очки по праву считаются одним из величайших изобретений человечества. Они значительно увеличивают количество трудоспособного населения. В средневековую эпоху мужчина любого возраста с плохим зрением оказывался практически бесполезен для социума, поскольку большинство видов деятельности зависело от способности видеть. Очки подарили многим людям шанс полноценно трудиться и интегрироваться в общество.

0: Профессионализм и мастерство против гениальности. Это очень современная тема. Дина Кернарская, музыковед, психолог.
1: Так говорит маяк.
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Studio Stories.
1: Самые ранние образцы гвоздей, выполненные из древесных брусков, использовались еще около 7 тысяч лет назад в поселениях Древней Германии. Металлический аналог появился гораздо позже. Его придумали в античном Риме. Для римской армии гвозди были важным стратегическим материалом. Так, в ходе поспешного отступления легионеров от наступавших шотландцев в конце первого века нашей эры, армия покинула крепость Инхтутил и спрятала почти 7 тонн металлических гвоздей. Их настолько хорошо замаскировали, что археологи обнаружили этот клад лишь в 20-м столетии. До начала 16 века металлические гвозди производились исключительно ручным способом, что делало их дорогостоящими предметами. Порой ими пользовались даже как платежным средством. Затем англичане создали специальный станочный механизм, позволивший автоматизировать производство. И Великобритания быстро заняла лидирующую позицию в изготовлении гвоздей. Такое положение дел негативно сказывалось на экономике Америки, потому что колониальная метрополия ограничивала поставки этого важного ресурса своим владением. Американцам даже приходилось идти на крайние меры. Некоторые жители штата Виргиния предпочитали сжигать старые здания ради возможности собрать сохранившиеся среди углей ценные гвозди. Настоящий переворот случился в 19 веке, когда французская промышленность создала аппарат, способный массово производить гвозди из стальной проволоки. Англичане незамедлительно переняли новую технологию, сделав гвозди доступными каждому потребителю. Гвозди стали распространенным и недорогим продуктом. Именно появление дешевого и качественного металлического гвоздя позволило упростить строительство. Раньше, чтобы соединить деревянные балки, плотники вырезали специальные углубления, создавая своеобразный деревянный пазл. Процесс занимал массу усилий и замедлял постройку сложных сооружений.
0: Audio Stories.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 бессонница. Иногда все, что нам нужно, это чтобы нас просто услышали. Я слушаю. Пишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Идея металлического шнура с шипами кажется предельно простой, однако появилась лишь в 19 столетии. В 1873 году американский фермер из штата Иллинойс Джозеф Глиден обратился в патентное бюро США с предложением использовать проволочную ограду для ограничения передвижения крупного рогатого скота. Хотя сам Глиден не был первооткрывателем идеи колючки. Ранее американец Генри Роуз демонстрировал на сельскохозяйственной выставке в Иллинойсе одинарную проволочную конструкцию. Однако именно версия Глидена оказалась наиболее успешной, экономичной, эффективной и долговечной. Раньше жители Америки использовали для ограждения пастбищ насаждение колючих кустарников, что занимало очень много времени и сил. Колючая проволока позволила значительно ускорить процесс создания ограждений и резко увеличить площади, доступные для выпаса животных. Благодаря простоте установки и эксплуатации колючка быстро распространилась по всему миру, применялась для защиты различных территорий, начиная от ферм и заканчивая промышленными зонами и тюрьмами. Но ключевое значение имело именно применение в сельском хозяйстве. Отпала необходимость содержать большое количество погонщиков скота, поскольку стадо стало легко контролироваться даже одним человеком.
0: Аудиосторис.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Что издают? Что дают? Что подают? Что поют? Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Ввел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Воспитание души.
3: Чехов занес в записную книжку пословицу: «Умный любит учиться, дурак – учить». Любить учиться не только признак ума, это признак культуры.
0: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

Пустынной горницкой в мраке подвала родилась я девчонкой простой. Лет в 15 лакеи квартала всей гурьбой увивались за мной.

слез пролила. Да печаль красоту пощадила, во второй этаж перешла. Здесь я с герцогом

стара и чудовищно стал, и на пятый этаж перешла. И теперь

0: Audio Stories.
1: Употребление алкоголя негативно сказывается на здоровье. Причем опасность представляет не только внутреннее употребление спиртного. Офтальмолог Питер Кайзер из фонда клиники Кливленда утверждает, что одним из частых поводов новогодних визитов к врачу становятся травмы органов зрения. Связаны они с небезопасным открытием бутылок шампанского. Удар, отлетающий в лицо пробки, способен привести к серьезным последствиям. Переломом стенок глазницы, повреждению сосудистой оболочки глаза, кровоизлиянием, отслойки сетчатки и разрывом ткани глаза. Чаще всего повреждения возникают у тех, кто держит бутылку вертикально, подняв ее вверх. Пробка, ударяясь о потолок, отражается обратно. В интернете ходит слух, что ежегодно число погибших от попадания пробки шампанского превышает количество жертв укусов ядовитых пауков. Официальных подтверждений этому факту нет. Поэтому рекомендуется аккуратно открывать игристые напитки, не трясти бутылку и заблаговременно ее охладить, чтобы уменьшить выделение углекислого газа.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины пытаются бить по российским энергетическим объектам и получают на это ответ. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Бишкеке.
1: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России. Вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Удары по украинским центрам логистики, которые наносят вооруженные силы России в ответ на атаки противника по гражданской инфраструктуре на территории России, могут спровоцировать на Украине сразу три кризиса, заявил в ходе конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества президент Владимир Путин.
1: Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второе – это бюджетный кризис. Поступлений-то становится меньше. Вот и все, бюджет не хватает. А третье – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, они не только не вернут, но с учетом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать у них эту валюту. А значит, участники экономической деятельности ее недополучат. Значит, а какие деньги-то банки будут отдавать? В том числе те, которые на счетах граждан находятся. Граждане же это увидят, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту. Это будет еще один кризис. То есть именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько. И к нашим индийским друзьям, и к некоторым другим, вот в Турцию, вот с одним и тем же вопросом. Караул, помогите. Давайте заставим Россию под тем или другим предлогом, главным образом под предлогом социального, гуманитарного характера, выпустить наш груз. Ну, они могут вывозить? Пожалуйста, пусть вывозят там в соседние европейские страны, через ту же Польшу. Поляки не пропускают. Почему? Потому что боятся, что дешевое относительно украинское зерно останется в конечном итоге на их рынке, а не пойдет транзитом. И обрушат финансовую стабильность сельхозпроизводителей, в данном случае в Польше. Ну и другие страны, соседи тоже, по-моему, руководствуются тем же соображением. Так что ситуация непростая. Я уже говорил, они делают некоторые предложения. Вот мы с Павлом разговаривали. Не буду сейчас раскрывать. Это не положено вроде раскрывать такие вещи. Я уже сказал, что предложение носит экзотический характер. Действительно экзотический. Они, знаете, вот если шутка у вас есть, то вот сначала давай съедим твое, а потом каждый свое. Вот у них примерно такие предложения.
0: Переговорный процесс по Украине в настоящее время находится в замороженном состоянии, заявил Владимир Путин. По его словам, любые переговоры должны быть наполнены конкретным содержанием. Кроме того, российский лидер назвал спецпосланника президента США Стива Уиткофа и зять американского лидера Джареда Кушнера желанными гостями в Москве, отметив, что с ними комфортно работать. Россия скоро ответит Германии на закрытие генконсульства в Бонне, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил во вторник, что Германия закроет генеральное консульство России в Бонне и расторгнет договор, касающийся деятельности Русского дома в Берлине. Перед этим министр внутренних дел ФРГ бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Обвинения Германии в адрес России после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига связаны с кризисом во внутренней политике Берлина, заявил президент России Владимир Путин, отвечая накануне на вопросы журналистов в Бишкеке. США ведут непубличные консультации с Россией и Китаем по вопросам соблюдения вторичных санкций против Ирана. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам встречи глав Минфинов и Центробанков G20. По его словам, Вашингтон рассчитывает продолжить этот диалог. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о масштабной экономической операции против Ирана и допустил введение ограничений против китайских банков за операции с Тегераном. Вессен также сообщил, что Китай стал единственной страной G20, которая не поддержала итоговое совместное коммюнике встречи в Эшвилле. Цифровой рубль постепенно войдет в повседневную практику, сказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума. Цифровой рубль – это новая форма национальной валюты. Со вчерашнего дня можно открывать цифровые кошельки через мобильные приложения крупнейших банков. На главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей. Но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться. Все операции для граждан будут бесплатными. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Москве сегодня дождь и до 22.

спали. С новым утром, друзья мои, с новым днем, среда на календаре, 2 сентября, 5 часов 9 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на то, чтобы обсудить актуальные новости, послушать несколько фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, ну и, конечно, поговорить о том, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Жизнь новая, как вы знаете, обычно начинается с понедельника, в крайнем случае с Нового года, но бывают исключения, и, пожалуй, таким исключением можно назвать 1 сентября, которое было вчера. Как вы провели этот день? Всех ли отвели по школам? Сами что-нибудь себе пообещали? Расскажите о своем опыте. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Макс, WhatsApp и Telegram. Все эти мессенджеры к вашим услугам, пожалуйста. Пользуйтесь на здоровье и отправляйте свои впечатления от 1 сентября. Ну и самое, конечно, интересное, что сразу за 1 сентября начинается, ну, не просто второе, что совершенно логично, а праздник такой своеобразный, если его можно назвать праздником, как День свободного ветра в крыльях. Да-да, праздник, конечно же, неофициальный, хотя было бы интересно. И все тут связано с метафорой полета, стремлением человека к мечтам, преодолению жизненных препятствий, отбрасывать принято старые оковы, набираться сил, ощущать себя хозяином собственной судьбы. Ну, то есть, детей отправил в школу, и судьба, наконец-то, собственная. Вновь. Да. Но на самом деле у психологов есть объяснение и вот этому стремлению начинать новую жизнь именно с 1 сентября, даже если это не понедельник и уж тем более не Новый год. И, кстати, тут, если кто-то может вспомнить про то, что у поморов Новый год был как раз по осени, ну, в общем, нет, не совсем в этом дело, хотя и в этом отчасти тоже. Мы все так или иначе ходили в школу, потом некоторые продолжили образование, ну, а 1 сентября это, конечно, рубежная дата. Не просто окончание лета и начало осени, но и вот такой, такой порог, через который переходя, ты уже становишься новым человеком, потому что в течение лета у тебя один режим в детстве, а вот с осени начинается уже принципиально иной. И вставать-то надо тогда, когда надо, а не тогда, когда хочется, и идти нужно туда, куда предписано, а не куда желаешь сам. В общем, вот эти все рубежные вещи, которые с нами происходят, оказывается, и во взрослом состоянии на нас сказываются. Именно отсюда стремление именно в сентябре взять и начать все, если не с чистого листа, то совершить какой-нибудь вираж карьерный, жизненный. В общем, что-то сделать такое вот новое или, в крайнем случае, пообещать себе что-нибудь совершить. Надеюсь, если вы, в принципе, и даете такие обещания, ну или если задумали определенный жизненный поворот, то все будет развиваться так, как нужно вам. А если даже и не так, то в итоге вы поймете, что к лучшему. По крайней мере, осень и так время, когда склонность ностальгировать возрастает. Давайте хотя бы сделаем вот этот новый рубеж и новый поворот чем-то радостным и светлым. Так что пришло время дружно встретить этот день 2 сентября, среду, под музыку на «Маяке».

0: вы спали. Плюс 7 9 6 7 103 5 5 3 3. Напомню, номер для ваших сообщений. Отправлять послание можно через мессенджеры Макса, WhatsApp и Telegram. Ну что же, те, кто не затеял новый поворот в жизни, какой-нибудь скачок, рывок и прочие отбрасывания оков, а стремятся хотя бы привести в порядок жизнь в ее нынешнем состоянии, 34% наших сограждан пытаются повлиять на финансовое поведение своих супругов или партнеров. Ну, то есть, например, муж пытается повлиять на жену, а жена в ответ на мужа. В общем, кто считает себя более финансово грамотным, тот, видимо, и пытается привести окружающую часть вселенной в порядок. Отучить свою половинку от импульсных покупок хотели бы 29% опрошенных, 24% стремятся к тому, чтобы их спутник или спутница чаще откладывал или откладывала деньги. Да. Кроме того, 17% настроены на то, чтобы снизить расходы на доставку готовой еды и рестораны, а 13% акцентируют внимание на чрезмерных покупках на маркетплейсах. Постепенно начинаем прозревать. Что же еще? Причем интересно, что вот две цифры разные, и не очень понятно, какой верить. С одной стороны, уже упомянутые 34%, которые пытаются повлиять на финансовое поведение, а с другой стороны, есть 48%, что в общем, пытаются повлиять на поведение, разговаривая с ним. То есть, видимо, те 34% пытаются как-то не разговаривая повлиять на поведение. Ну, допустим, если общий счет, взять и вывести с него все деньги. Допустим, раз, захотел кто-то спонтанную покупку на маркетплейсе, а денег нет. Вот так вот все внезапно может произойти. Но на самом деле сложно понять, какие здесь методы. На эту тему у нас пока социологических данных нет. Что у нас есть? Сегодня о деньгах можно будет побеседовать в шоу «Физики и лирики» с Богданом Берковским. Это старший эксперт Музея международного нумизматического клуба. Будет он рассказывать об истории фальшивок. Да, как подделывали деньги, как разоблачали подделывающих. Все это в 11:30 состоится. Кстати, тема не такая, может быть, и умозрительно-историческое, как может показаться. Но, знаете, Богдан Берковский у нас нередко бывает в эфире, и вот вам пример из понедельника. В программе «Как знать» Богдан рассказывал, какие монеты нашли в Коломне этим летом. Там и вправду интереснейший клад был обнаружен. И вот, с одной стороны, монеты находятся, часто обнаруживаются, и черный рынок ими переполнен буквально. Там даже китайцы еще и подсуетились, и такое количество, тут пересекаются две темы, фальшивых старых монет выпустили на рынок, что определенные монеты уже просто перестали пользоваться спросом у коллекционеров и кладоискателей. Но вернемся к коломенской находке. Так вот, насколько ценным является это обретение для археологов, насколько все это необычно, давайте об этом послушаем фрагмент.
1: И его, наверное, главная особенность — то, что он был найден внутри оригинальной тары. Uh-huh. Сосуда, то, что тогда называлось кубышкой. Uh-huh. И то, что сейчас мы называем хранить деньги в кубышке, это именно вот хранить в таком сосуде. Uh-huh. С узким горлом.
2: Это не шкатулка мамина, да, с драгоценностями, а это именно кувшин такой.
1: Да, это не шкатулка, не коробка из-под печенья, не трехлитровая банка, а именно керамический сосуд с узким горлом. В это узкое горло легко проваливаются вот такие маленькие монетки, чешуйки. При этом, чтобы заткнуть это горло достаточно небольшой пробки, сосуд не пропускает воду, очень удобно. И большинство кладов, собственно, в таких кубышках и закапывали. И этот клад найден такой, как вот его положили. Угу. Кубышку не разбили.
2: Ого.
1: И сейчас археологи и нумизматы занимаются тем, что так же, как они послойно разбирают грунт, угу, так они послойно разбирают этот клад, стараясь понять, его сразу туда их скопом насыпали монеты, или добавляли по чуть-чуть. И если добавляли по чуть-чуть, то получится, что внизу будут самые ранние, а наверху самые поздние монеты.
2: Если не тряс.
1: Даже если потрясти, на самом деле они не так уж перемешаются, потому что вот эти 2600 монет – это довольно много. И, надо сказать, это оценочное число, потому что его до конца еще не разобрали.

вы спали. Вот сидим мы дома у себя, вокруг нас комната, улица, город, вселенная, которая по-прежнему ускоряется в своем расширении, представляете? Да, тут возникли были теории, что рост вселенной все-таки замедляется, что разлетаются части окружающего нас космоса, ну хотя бы помедленнее, чем это было раньше. Но вот нет, новые расчеты провели и подтвердили, что продолжает вселенная расширяться во все стороны и с постоянной, с возрастающей скоростью. Почему это важно? Ну потому что мы все пытаемся понять природу темной материи, темной энергии, и там потенциально-то скрыта огромная энергия, которую мы можем использовать в своих целях. Но вот для того, чтобы использовать, надо разобраться, как это все работает, а как это работает, пока непонятно. Все, что у нас есть, это наблюдения, расчеты, это на самом деле немало, потому что с каждым новым фактом, который обнаруживается, мы что-то узнаем, естественно, о том мире, о той вселенной, которая нас окружает. Там все еще много тайн, в общем, и ученые пока работают с этим. Работая, изучают они объекты очень удаленные от нашей планеты. Ну вот есть такой объект Cloud 9, ну Cloud 9, можно, наверное, так-то прочитать. Находится в 14 миллионах световых лет от Земли. Что это означает? Что свет от этого объекта шел бы до Земли 14 миллионов лет, если бы он был. Потому что это так называемая темная галактика. Там облако водорода имеется массой около миллиона солнц, а масса окружающей темной материи оценивается еще в 5 миллионов солнечных масс. То есть, по сути дела, галактика, не излучающая видимого света, без единой звезды, представляете? В общем, как же там, наверное, тоскливо. Как же нам повезло с нашей маленькой, уютной солнечной системой. Давайте подумаем об этом под музыку на маяке.

0: спали.
1: От 10 до 30 тысяч рублей тратят россиянки на преображение себя после расставания с ним. Да, 57% опрошенных россиянок уложились именно в этот бюджет, но есть и те, знаете, кто готов поболее потратить. 12%, например, от 50 до 100 тысяч, это только вот эти внешние изменения. Тут у мужчин, конечно, может возникнуть вопрос, зачем, но причины, я думаю, что очевидны в целом. Ну, с одной стороны, естественно, хочется самооценку поправить, если вдруг она пострадала. С другой, если с кем-то рассталась, надо же кого-то искать. Тут тоже конкуренция, и в этой конкуренции выживают сильнейшие, как мы знаем. Вот такой вот естественный отбор. Привет сэру Чарльзу Дарвину, который нам про клювики вьюрков рассказывал, еще понятия не имел, во что все это выльется. Далее, ну, понятно, чтобы он понял, осознал, так сказать. Любопытно, что вот этот последний тезис чаще всего сочетается с фразой вообще «не пиши мне, забудь меня, не звони мне», ну и потом в социальной сети выливается вот этот поток контента, который вообще не на новых пользователей ориентирован. Ну, в конце концов, куда тратить лишние деньги, это дело каждой, естественно, женщины и вообще каждого человека. Ну, о том, как со всей этой суетой перестать обесценивать себя и других, сегодня расскажет семейный и провокативный психолог Елена Гусева. Дело будет в 11 утра в программе «Физики и лирики». Ну, а мы пока архивом займемся, вспомним понедельник. Янина Гурова, историк балета, тогда рассказывала о том, как менялся балетный наряд, как мода и хореография друг на друга влияли и во что все это вылилось.
2: У нас трико уже такие, конечно, сценические, похожие на привычные бытовые колготки, мы от них отказываются. У нас появляется им замена спрей под названием «жидкие колготки», чтобы спрятать ножку балерины, оставив вот эту удивительную анатомию. Знаете, когда она вытягивает стопу, и все мышцы становятся видны. Это тоже часть такого современного танца, как бы эстетики наслаждения телом балерины. А так, технологически сложный процесс – это новые ткани, краски, которые должны быть устойчивы и визуально выглядеть удивительно со сцены. Мы понимаем, что где-нибудь издалека, с третьего яруса, нужно рассмотреть костюм, который дополняет образ. Пальцевая обувь, которую сегодня создают не просто по старым технологиям, это же ручная работа, и она, причем изготовление пальцевой обуви учитывает еще страну, в которой служит, в театре балерина, поскольку в зависимости от климата будет меняться износостойкость. А там используется специальный клей. Иногда мастера, которые готовят пальцевые туфли, шутят, что этот клей можно есть, поскольку он состоит из природных ингредиентов. Там присутствует мука, там присутствуют, конечно же, секретные ингредиенты, которые нужно разрабатывать таким образом, чтобы эта жесткая туфелька после первой носки становилась, ну, прям под ножку, принимала форму стопы.

0: срабатывают индивидуальные свисты. Вот так все происходит, представляете, воспитание. Ну, можно еще и косаток вспомнить, которые своих детенышей учат охотиться, причем довольно сложные стратегии при этом применяют. Нас вот тоже учат, а потом мы говорим не всегда хорошо и правильно, но, на наше счастье, на страже русского языка Татьяна Юрьевна Гартман, прямо сейчас очередной урок с наблюдениями.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени множественного числа. Очень часто возникают ошибки в этой форме, и прямо сейчас мы их исправим и поставим на стоп эту ошибочную тенденцию. Сначала послушаем, как образовали нашу проблемную форму от глагола «воссоздать» гости и ведущие маяка.
3: Вынесли из жилой зоны, раньше он располагался улицей ниже, перенесли и воссоздали заново на улице Тагильской.
4: А ароматику не воссоздали, которая была у этих духов?
5: Я не встречала, чтобы вот в современном парфюмерном мире воссоздали эти духи для ношения.
2: Много раз прозвучало «воссоздали», но это неверно. Правильный вариант – «воссоздали». В таких словах чаще сохраняется ударение начальной формы. «Воссоздать» – «воссоздали». А что будет, если мы от этого слова кое-что отрежем и к нему кое-что добавим? Исследуем этот вопрос вместе с Юрием Сидоренко, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
6: То есть, когда ее нет, вот, ну, в реале, то есть, может, машину сколько угодно стать молотить, но не создались условия, при которых она заглохнет.
2: Было сказано «создались». По сравнению с первым примером «воссоздали», у нас исчезла приставка «воз» и появилась возвратная часть «с». И правильный вариант – «создались». Здесь уже прослеживается другая тенденция. Возвратная часть «с» притягивает к себе ударение. И чаще всего ударение ставим на окончание – «создались». Впереди у нас похожий пример от гостей программы «Как знать» Валерии Гониковой.
7: Но если говорить про вот такие эпохи отдельно, то в древнем мире мы с вами более-менее разобрались, что дружба была основана на добродетели.
2: Не разобрались, а разобрались. Ударение ставим опять же на последний слог, на окончание, поближе к возвратной части «се». Разобрались. И вдогонку еще один пример в тему от гостя утреннего шоу Леонида Гилиптермана.
8: Хочу сказать, что на Камчатке очень серьезно занялись проектом по созданию Тихоокеанской кухни.
2: Не занялись, а занялись. Ударение ставим все туда же, на последний слог, рядышком с частью «с». Кстати, а как вы думаете, почему я «с» или «ся» называю возвратной частью? Ведь должно же быть какое-то более приличное название. Да, оно есть, и даже несколько. Кто-то называет эту часть суффиксом, кто-то постфиксом. И вот, чтобы никого не смущать, я выбираю нейтральный вариант. Просто возвратная часть слова. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами до новых встреч здесь и в мессенджере «Макс». До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Микропластик продолжают пока только изучать умные люди. И ученые из Новгородского государственного университета и Института океанологии Российской академии наук имени Шершова сумели собрать самую большую в мире открытую базу инфракрасных спектров микропластика. Ну, как они сами это называют, цифровой паспорт арктического микропластика. Жалко, что нельзя паспортный режим для микропластика ввести. Захотел бы он проникнуть в море Лаптевых, допустим, и сказали, нет, паспорт покажите, пожалуйста, или в белое. Допустим, которая отличается очень тонкой такой экосистемой, но оказывается и там микропластик уже есть. Для чего в целом нужен паспорт? Вот этот самый. Для того, чтобы даже по спутниковым снимкам с помощью нейросетей можно было с точностью, как говорят ученые, 96% отличить полиэтилен от полипропилена и понять, насколько загрязнена та или иная акватория. В целом, конечно, полезная вещь. Самое обидное, что самому пластику абсолютно как-то все равно. Ну ничего, надеюсь, что когда-нибудь победим и это. Пока приходится утешать себя тем, что пластик, перемещаясь по мировым акваториям, очень многое рассказывает о том, как устроен круговорот воды. Это, конечно, утешение слабое, особенно для обитателей Белого моря. Вообще интересно, откуда там микропластик взялся в таких количествах. Но, тем не менее, и там он есть. Но самое главное, чтобы эти все надежды на то, что мы когда-нибудь сможем очистить свою планету, не потерпели крах, как это было с героями Джона Стейна в произведении о мышах и людях. Сегодня именно этот опус будет разбирать Артем Новиченков в своем проекте «Сотворение кумира». Напомню, что все это происходит в эфире «Маяка» после 20.00 по московскому времени. Ну а в прошлую среду завершил Артем Новиченков, кажется, историю с ревизором Николая Васильевича Гоголя. Речь шла о механизме самообмана, о том, почему иногда обвинение пугает сильнее самого преступления. Давайте слушать фрагмент, ну а полную версию вы, конечно же, найдете на медиаплатформе «Смотрим».
1: Значит, входят осторожно все на цыпочках в полном параде и мундирах, да, то есть они свою вот эту маску, персону как-то еще поддерживают, они пользуются языком власти, да, определенным языком, с помощью которого можно прельстить кому-то, да, или добиться того, чего тебе нужно, но Хлестаков готов принять в себя все, что на него будет спроецировано, и так как там нет предела, да, нету того, обо что можно споткнуться, люди готовы идти до конца, как бы в саморазоблачении. Мы это увидим с вами по ходу следующих явлений вот этого четвертого действия. То есть на Хлестакова будут навешивать абсолютно все, что бессознательно боятся увидеть в себе. И что касается вот того явления, которое мы прочитали, тут замечательная фраза есть Луки Лукича. «Не могу, не могу, господа, я признаюсь, так воспитан, что заговори со мной одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет». И вот это, конечно, важная такая деталь, которая, ну, на самом деле отражает и дух времени, и то, что мы наблюдаем с вами на протяжении столетий на Руси. Может быть, так уж явственно это стало очевидно со времен Петра Первого, который Синод сделал частью, значит, государственного уже политического тела. Ну, и мы до сих пор, да, с вами понимаем, что религия у нас является частью государственного тела. Почему это важно? Потому что Лука Лукич в этой фразе связывает две вещи, которые, в принципе, связаны быть не могут. Он говорит о чинах, да, которые определяют наличие у него души. Да? То есть, говорю с начальником, у меня душа пропадает. Говорю с подчиненным, у меня душа огромная. Понятно, да? То есть, в чем тут сатира Гоголя? Очень злая, да? Жестокая, прямая сатира. Вот в таких мелочах, как бы, да, Гоголь и раскрывается, как мне кажется, да, абсурдный монтаж невозможных совершенно, да, материй. Материя духовная и материя социальная.
2: Пока вы спали.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазил на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую, и потихонечку, с сучка на сучок, подымался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны, над своим домом протирал звезды и думал. Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль? Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, те в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок.
0: Сергей Козлов. Как ежик с медвежонком протирали звезды.

0: пропали.
1: Интересные процессы у нас тут в области культуры происходят. Ну, о том, что Театр нации готовит новую постановку по произведению Михаила Шолохова «Тихий Дон», уже сообщалось неоднократно. Но теперь расширяется спектр подробностей об этом российско-китайском проекте. Там всего, знаете ли, по два. Двое режиссеров. Первый китайский. Да. И двое художников-постановщиков. Причем, по-моему, обе девушки. И говорят, что даже артисты будут из Китайской Народной Республики задействованы. И тут, конечно, можно задать вопрос: ну что же мы будем, как какие-нибудь американцы, везде инклюзивность проявлять и вне зависимости от контекста артистов вводить в спектакли. Но на самом деле, да, несмотря на то, что где Шолохов, где китайцы, в Китайской Народной Республике книга очень популярна. Что же касается вот этой совместной постановки, мне кажется, очень здорово, потому что будет в конце концов два спектакля, просто сделают для китайского зрителя свою адаптированную версию, и мне кажется, это очень интересно, потому что да, контекст, бытовые подробности, все это может быть и отличается, вернее, точно отличается в реальности Российской империи, которая трансформировалась вот в течение произведения Шолохова, но для Китайской Народной Республики этот исторический период своими вехами обозначен. Но те глобальные проблемы, которые Шолохов поднимает, недаром же он получил Нобелевскую премию. Ее же не за произведение дают, а за вклад в литературу, в мировую в целом. А просто так получилось, что у Шолохова это прям дебютное произведение. Интересно будет посмотреть, что получится, но ждать еще некоторое время. В конце октября только этого года состоится премьера. Но уже сегодня в Новосибирске балет «Игрок» по произведению Достоевского будет праздновать премьеру, назовем это так. На 2-3 сентября премьерные показы. Хореографом выступил британец Джона Пол Кук, которому доверили как раз на сцене, по-моему, самого большого в нашей стране театра оперы и балета поставить вот это произведение. Кук интересный, конечно, человек. Он сам танцевал и был премьером в труппе Баварского государственного балета, потом в Цюрихе, ну а потом стал ведущим солистом Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Ну и вот тут-то, собственно, у него все и сложилось. Теперь переквалифицировался в режиссеры и чем-нибудь нас, я уверен, еще порадует. Ну а мы пока будем переключаться на наш архив и продолжим, конечно, в культурном пространстве оставаться, потому что там однажды произошла революция и печатный станок Гутенберга сделал знания доступными для массы. И даже, как говорят, запустил эпоху просвещения. Вот об этом в программе «Хочу все знать» в цикле «Вокруг света за 80 изобретений» рассказывал учитель истории, разработчик, организатор игр образовательных, конечно же, Тимур Малкаров.
2: Он видел те лимиты, которые накладывает ксилография. Он ищет способ решения этой проблемы, ищет способ очень быстро набирать тексты для того, чтобы печатать, ну, в том числе и оригинальные произведения, то есть Библия какая-нибудь. Вот ксилографическая Библия, одна из первых дошедших до нас, Библия бедняков, она как раз была за пару-тройку лет до печати Библии Гутенберга опубликована, и с ней проблемы большой нет. Но если нам требуются какие-то оригинальные книги, которые были написаны совсем недавно, с учетом того, что очень большой есть спрос на публикации, на приумножение, сохранение знаний и так далее в Европе уже в тот момент, ксилография нам не подходит. Слишком долго, слишком медленно и слишком дорого. И Гутенберг искал способ выхода из этого тупика. Причем мы мало знаем про направление его мышления, потому что Гутенберг был человеком, который с большим уважением и с большим вниманием относился к тому, что мы можем назвать сейчас коммерческой тайной. Угу. То есть у нас есть некоторые документы, связанные с разработкой этого самого шрифта и с разработкой технологии вот этого наборного шрифта. Гутенберг там очень осторожен. Он там и эзопов язык использует, и по имени свою технологию не называет.
0: Пока вы спали.

0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп. Но Москва готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов.
1: Между руководителями спецслужб поддерживаются в том числе и прямые контакты. Нужно ли какое-то расширение участников? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди. Стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу.
0: Вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины, сообщил Владимир Путин. По его словам, указание было дано в связи с продолжением атак Украины по гражданской инфраструктуре и топливно-энергокомплексу России, в частности НПЗ.
1: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу по НПЗ России. Вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Россия не наносит ударов по руководству Украины. На случай начала переговоров Москвы и Киева, заявил российский президент, Кремлю могут понадобиться переговорщики, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, сказал глава государства. Владимир Путин также добавил, что Россия хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной. Москва в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генеральное консульство в Бонне и прекратить деятельность русского дома в Берлине. Об этом в интервью РИА Новости заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не в полной мере осознает возможные последствия своих действий. Ранее в МИД ФРГ сообщили, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу русского дома в Берлине. Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Германии, которое бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Военнослужащие группировки российских войск «Восток» в течение суток поразили 49 пунктов управления беспилотниками ВСУ. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Червоная Криница Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и четырех штурмовых флаколов ВСУ. В районах населенных пунктов Барвиновка, Васиновка, Никольская, Шевякина, Василевская и общая. Противник потерял до 300 военнослужащих, 3 автомобиля, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы АНТПК-50 производства США, а также 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 49 пунктов управления беспилотной авиацией.
0: Расчет реактивной системы залпового огня группировки войск «Центр» с дистанции свыше 100 километров уничтожил живую силу и технику противника на Добропольском направлении СВО, сообщили в Минобороны. 68 человек пострадали, пятеро погибли в результате американского удара по месту проведения свадебной церемонии в иранском городе Сирик. Об этом сообщило агентство ФАРС со ссылкой на представителя Красного полумесяца. Отмечается, что среди пострадавших много детей, раненые доставлены в больницы Сирика и Минаба. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщало о нанесении серии ударов по целям в Иране. По информации телеканала Пресс-ТВ, взрывы прогремели на южном побережье страны, в том числе на острове Кешм и ряде городов. Количество жертв мощного оползня в Непале возросло до 1127, сообщило центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Пропавшими без вести числится 4500 человек. В конце августа на севере Непала возник мощный паводок. Причиной стихийного бедствия стал сход лавины на границе с Китаем примерно в 20 километрах к северо-востоку от погранперехода. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Петербурге дождливо, до 20 тепла. В Москве обещают кратковременные дожди. И в столице +20, +22.

and you might.

2 сентября на календаре, среда, 6 часов 13 минут, время московское. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун, мы продолжаем обсуждать актуальные новости. Еще успеем послушать пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. Ну и про ближайшие эфирные перспективы тоже поговорим. Ну а пока приходится обращать внимание на то, на что обращают внимание генераторы новостей. А в частности, с наступлением календарной осени нам рассказывают про осеннюю тревожность и про то, что она действительно существует. Существует, вы слышали? Существует. Да, в общем, причины понятны. Меньше света, день укорачивается световой, гормональные сбои, падает уровень серотонина, переходный стресс, опять же, было лето, началась осень. Ну, про школу мы уже говорили и вчера, и даже в начале сегодняшней нашей программы. Теперь что же с этим совсем делать? Вот тут уже интереснее. Итак, заведующий кафедрой дизайна костюма Московского художественно-производственного института Денис Еремкин говорит: «Пойдите и купите себе желтое пальто». Понятно? Если бы вот этот человек не жил в Москве, я бы даже усомнился, что из нашей страны совет, потому что, ну хорошо, осень, дожди, допустим, вряд ли желтому пальто это понравится, но потом наступит зима и соль, правильно? Ведь есть же регионы в нашей стране, где нет соли под ногами, я в таких бывал, некоторые в таких живут, приезжаешь как в зимнюю сказку, прям действительно, машины чистые, обувь без разводов у всех. Холодно, конечно, в этих местах, безусловно, но вот надо выбирать. Страна большая, выбор есть. Что еще советуют? Если желтое пальто вам не к лицу, физическая активность, конечно. И говорят, что растет популярность бассейнов, потому что плавание снижает тревожность процентов 15 на 20. Пожалуйста, можно пользоваться. Процент, кажется, и небольшой, но с другой стороны, это все-таки лучше, чем рост тревожности, согласимся и с этим. Самое главное, не увлекаться чем-то таким, что может навредить окружающим, потому что есть у нас и поучительная история из Италии. Там сотрудник фабрики Ferrero, это не реклама, если что, но интересно, что инцидент, о котором пойдет речь, произошел в отделе упаковки продукции Kinder. Ну, то есть, вот там посреди всех этих сюрпризов яйцеобразных и прочих шоколадок случилось следующее. Один сотрудник говорит: а я, говорит, тхэквондо стал осваивать. Пойдем, прием покажу, говорит он коллеге. Ну и что же, показал. Демонстрация техники все-таки прошла без согласия второго сотрудника. Мужчина дважды ударил коллегу в область живота, а напомню, что тхэквондо — это про ноги в основном. В результате вот этот, на ком была демонстрация, и кто не успел даже согласиться, как-то очень сильно выдохнул и получил травмы. Причем произошло-то все это в конце апреля не этого, а прошлого, 2025 года. То есть полтора года разбирались, что же, собственно, делать теперь со всей этой вакханалией посреди киндер-сюрпризов. В общем, в итоге окончилось все следующим образом. Сотрудник, показавший прием, был уволен и оштрафован на 8000 евро. Вот так вот. Теперь будет пытаться оспорить это решение, потому что, говорит, как-то строговато за всего лишь два удара в живот. Но, с другой стороны, возможно, в храме сладостей вот такие жесткие правила. Также, дорогие друзья, занимайтесь спортом, если это вам доставляет удовольствие. Не причиняйте неудобств окружающим. Ну, а пока давайте просто дружно встретим это 2 сентября под музыку на маяке.

0: спали.
1: Тематические дни национальных кухонь начали проводить с 1 сентября, то есть со вчерашнего дня, в школьных столовых Казани. Говорят, что добавили в меню 12 новых блюд и предложат ученикам знакомиться с кухней разных народов России и мира. Но помимо татарской, которая, конечно, обладает разнообразными особенностями, еще и азиатскую кухню внедряют, и итальянскую. Причем в итальянские дни включили пасту «Римские каникулы», «Болоньезе», «Равиоли» с птицей. И, конечно, тут же возник вопрос у общественности. А как же быть с вином, который итальянцы так любят лить в соус? Не только в себя, но и в соус. В общем, говорят, что нет, вино, конечно, исключено категорически. Более того, всю кухню, включая азиатскую, адаптировали к требованиям Санпин для детского питания. Кто из Казани, расскажите, что правда такое разнообразие? Прям, честно говоря, аж захотелось стать казанским школьником в какой-то момент, когда вспоминаю, чем кормили в школе нас. Хотя тоже все было, конечно, не так плохо. Плюс эти юные пищеварительные тракты переварят, мне кажется, что угодно практически. Ладно, сегодня про интереснейшие гастрономические изыски пойдет речь после 10 утра в шоу Сергея Стилавина и его друзья. Цикл называется «Кулинарная экспедиция», и президент Международного эногастрономического центра Леонид Глиптерман будет говорить о гастрономическом лагере в республике Коми. Что мы вообще знаем о кухне народов, населяющих эту республику, может поскрести в голове, ну а лучше дождаться 10 утра и все узнать от непосредственно Леонида Глиптермана. Ну а вчера Александр Романов продолжил цикл «Первооткрывателей» и поговорил о Льве Владимировиче Кулешове, режиссере, новаторе монтажа и о его фильме «Проект инженера Прайта».
2: Давайте послушаем его цитату. Почему? Потому что именно в этой картине он фактически нащупывает то, что рождает его живой интерес и то, что становится по-настоящему новаторским. Вот что он пишет. «В это время я страстно увлекся монтажным кинематографом, применением большого количества крупных планов, чего другие режиссеры обычно боялись». Вот в этом фильме «Проект инженера Прайта», посмотрите его, там прям вот чувствуется, что фильм начинает создаваться именно монтажом, чем-то другим, не просто снятым повествованием, а каким-то особым приемом, напряжением, которое создается через склейку, через ракурсы, через крупные планы. Кулешов в этот момент придумывает революционный новый способ съемки. Значит, когда не получается снять людей и провода в одном кадре, он снимает их отдельно, а потом совмещает. Вот те самые знаменитые, так называемые, помните, в титрах в детстве мы все читали, комбинированные съемки, это как раз съемки, которые придумал Кулешов. Он придумал
3: полкадра одно, полкадра другое.
2: Совершенно верно. Мы совмещаем это, и по-научному это фактически формировало новое пространство внутри кино. Творимая земная поверхность — это как раз вот эта комбинированная съемка. То есть получалось, что создавалось какое-то новое пространство, то, которого до этого момента...
3: Которого на самом деле нет.
2: На самом деле нет, которого еще не было, да, которое он фактически создает в кино. А важно понимать, что до того, как Кулешов стал режиссером, так как он не снимали, он использовал крупные планы, делал действия более динамичным, применял так называемый тогда короткий монтаж. Вот то, что мы сейчас называем...
3: Смотрите, все то, что в театре не покажут, правильно?
2: Совершенно верно. Ну, то, что в театре невозможно фактически сделать.
0: Пока вы спали.
1: Александр Романов и цикл «Первооткрыватели» доступны круглые сутки благодаря медиаплатформе «Смотрим». Слушайте на здоровье, там много всего интересного. Свежий выпуск программы «Сергей Стилавин и его друзья» стартует у нас традиционно после 7 утра. Ну и важная новость для нас, для всех, возвращается в прямой эфир Никита Карпов и его проект «Трудности перехода». Ну, однако, мне кажется, многие почерпнули что-то весьма интересное и из повторов программ, тем более, что в эти повторы вошли не просто передачи вот от звонка до звонка, а те самые, наверное, резонансные случаи, самые интересные, которые разбирал Никита Карпов. И вот вам как раз пример из прошлой среды. Слушательница обратилась, я думаю, понятной всем ситуацией. 15 лет дочери. Дочь считает себя посредственностью, потому что ярких успехов, каких-то талантов в чем-то нет. Мама хвалит, дочка отнекивается, себя дочь с кем-то сравнивает постоянно и не в свою пользу. Что делать родителям, как быть? Ответ Никиты Карпова прозвучит прямо сейчас. А я желаю вам отличной среды. До скорой встречи. Пока.
4: Ну, традиционно в таких случаях я рекомендую доходить до психолога, потому что здесь, ну, есть чем работать. Если вы правы, там действительно неуверенность в себе, тревожность и требовательность, критичность, то, ну, здесь поможет в паре с психологом, да, с этими штуками работать. В целом направление движения такое. Талантливость, неталантливость – это очень оценочная категория. И наша задача – помогать начинать смотреть на ситуацию и на свои результаты не с точки зрения оценки, а с точки зрения фактов. Сделала это, сделала то. Мне понравилось, мне не понравилось. То есть здесь достаточно тонкая вещь. Когда я вешаю ярлык «хорошо», «плохо», «талантливо», «неталантливо», я сразу нахожусь в соревновательной ситуации. Если я перечисляю факт и говорю свою личную субъективную оценку, то я не в соревновательной ситуации, я между собой и своим результатом нахожусь. Это очень важный навык. Второй навык – люди разные очень есть. Бывает такое свойство – высокая критичность вообще. И с этим свойством непросто жить, потому что по себе оно бьет не меньше, чем по другим. И это такая штука, которую хорошо бы про себя прям узнать и запомнить, что я человек критичный. Первая реакция, которая у меня есть, она критическая. Она не то чтобы объективная, она просто первая. Вот такой у меня базовый фильтр, базовая настройка. Поэтому мне надо научиться после этой первой реакции включать другие механизмы. Да, включать механизм рациональной оценки. Научиться способом, как не сравнивая с другими, получить радость от чего бы то ни было. Вот, можно с этой стороны. Но повторюсь, что все это легче делать в компании с психологом, особенно с которым у дочери сложится контакт.

0: передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, начинается Ассамблея автомобилистов. Главная автомобильная программа страны начинает свою работу, как обычно, в этот день под предводительством Федора Буцко. Ну, а я Игорь Ужеников. Привет, Федор.
2: Всем доброе утро.
1: Поехали.
2: Поехали, да. У нас сегодня много тем. Поговорим про испытательный срок для начинающих водителей. Поговорим про человекоподобных роботов, которые уже встали на службу дорожной полиции. Про новые правила машин с автопилотом. Стараемся проложить маршрут выходного дня по югу Подмосковья. Ну и если останется время, то попробуем выбрать самый желанный бюджетный автомобиль. А начнем с вопроса. Как вы считаете, нужен ли испытательный срок для начинающих водителей? Нужно ли ограничить мощность автомобиля для тех, кто только недавно сел за руль? И если нужно, если вы считаете, что вот это ограничение мощности автомобиля для начинающих водителей разумно, то напишите, больше какого предела не стоит разрешать садиться за руль в первые пару лет, например, после того, как человек получил права. Вот это сколько? Это там 500 лошадиных сил или 200, а может быть 150? Вот как вы считаете? Поделитесь.
1: И обязательно укажите свой возраст. Потому что, Федор, я тебе уверяю, люди старше 50 лет будут сразу писать: да, вот этой молодежи надо все ограничивать. Ты знаешь, есть очень хорошая практика, допустим, ничего не запрещать, ничего не ограничивать в Великобритании. Просто молодым водителям выставлять сильно повышенный коэффициент ОСАГО.
2: Так это у нас бывает. И потом, что нет, ты сразу нет. Всех старше 50 записал в старики, и вот,
1: стоп. Подожди. Я не сказал в старики. Я просто знаю наших радиослушателей, я знаю себя, я знаю свое окружение. Люди,
2: вот и давай
1: которые перешагнут. Проверим. Обязательно. Поехали.
2: 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Напишите. Мы говорим на эту тему, потому что пришла новость из Европы, из Франции. Собственно, из Европы часто приходят новости по поводу того, как бы еще вот водителей прижучить, как бы еще им на хвост наступить, ну, называйте как хотите. Но суть такая, что то у немцев требуют запретить въезд на кроссоверах, на внедорожниках в центры городов, то мы слышим из других частей Европы идеи, что давайте ограничим скорость на автомагистрали, ну, допустим, 100 км в час, и хватит вам, нечего больше летать, у вас тут углеводородный след слишком сильный. Кто-то требует 30 км в час во всех городах, и все, и вот чтобы вот ни капельки быстрее не ездили, ну и так далее. То есть мы это слышим, иногда это где-то локально вводится, но сейчас целая страна, да не маленькая, Франция, говорит, что все, значит, вводим ограничения для водителей, которые находятся на испытательном сроке. Во Франции испытательный срок – это 3 года после того, как ты получил права. И более того, ну, в первую очередь, это нацелено на молодежь, на тех, кто недавно только получил возможность сдать на права и сдал на права. Это люди от 18 до 24 лет, у которых по статистике самая частая причина аварий – это неправильно выбранная скорость. А раз вы, ребята, молодые, еще неопытные, скорость выбирать не умеете, то не нужно вам ездить на мощных машинах, потому что на них гораздо легче неправильно выбрать скорость. Мы-то с вами не во Франции, мы с вами знаем. Гонять можно на машине с мотором в 75 лошадиных сил, причем из этих 75 лошадей вполне возможно, что уже там 10 лошадей уже не в упряжке. Да? Машина старая, с годами эти лошади отправились куда-то на свободный выпас. И ничего, народ гоняет, да, на старых «Жигулях», так что окружающим страшно становится. Но все-таки еще страшнее, если у таких молодых горячих ребят заводится мощная машина. И, собственно говоря, вот как раз с этим французы решили бороться, что вот в первые 3 года после того, как получил права, или если тебе до 24 лет, чтобы тебе вот этих мощных, в кавычках, автомобилей или без кавычек, не давать. Уже придумали наказание, что если вот застанем, молодой человек сядет за руль какого-то спорткара, неважно, купленного, взятого у близких там, у родственников или взятого на прокат, то штраф уже придумали. Штраф колоссальный, 15 тысяч евро, 1,5 миллиона рублей. И до года в тюрьме. Ну, то есть бороться решили со всей строгостью. Но, как всегда есть но, французские законотворцы не решили, что такое мощный автомобиль. Ну, действительно, что такое мощный автомобиль? Это сколько? Это сколько лошадиных сил? Поэтому сейчас вообще с этим большие проблемы. Ведь вы понимаете, сейчас много всего переходит на электричество. У электромобилей там мощность можно мерить по-разному. Да? Там есть вот эта пиковая мощность, а есть мощность на протяжении там, продолжительного этапа времени, да,

0: первое. И второе. Нельзя быть за рулем, но владеть-то можно.
1: Ну, владеть можно, да. Тебе может принадлежать автомобиль, даже если ты там...
0: Конечно,
1: тебе
0: даже если отруган, прав нет, тебе... даже если прав.
1: Конечно, конечно. Владеть ты имеешь право. Да. Управлять нет, а владеть – да. А вот наш слушатель Владимир пишет, что лет до 40-45 нужно ограничивать водителям возможности, а после 45 уже гонять не хочется. Ты знаешь, Игорь, ты вот говоришь 50, а кто-то говорит 45. Ну, мне не раз.
0: Мы же не знаем, сколько Владимиру лет.
1: А, да, действительно, тут не все пишут, сколько конечно. Лет. Вот, например, из Оренбурга 45-летний Владимир пишет, что никакого ограничения для молодых водителей быть не должно. Если уж государство выдало человеку полноценный документ в виде водительского удостоверения, значит, будем считать, что он подготовлен и имеет право наравне с остальными водителями управлять автомобилем. Согласно открытой категории. Ну что ж, все по закону, действительно.
0: О, тогда надо вводить определенную новую категорию для мощных автомобилей.
1: Может быть и так. На самом деле, вот эта мысль, как бы сделать так, чтобы молодой, неопытный, импульсивный водитель не гонял слишком, она приходила в голову и раньше, и разным автопроизводителям. Можно вспомнить опыт марки Volvo, которые предлагали на своих автомобилях два ключа. Причем, допустим, один ключ – это у владельца, а второй ключ, который ты, скажем, даешь, своему сыну молодому. И ты мог запрограммировать максимальную скорость, которую разовьет автомобиль, если его активировали вот этим вторым ключом. Ставишь ему, например, 100 км в час. Все, он быстрее не поедет. То есть эти мысли приходили в голову разным людям и, возможно, еще будут приходить дальше.
0: Нет, знаешь, все-таки согласись, если увеличивать стоимость ОСАГО, причем увеличивать как? Не как у нас, там на 2000 рублей, а увеличивать в разы, как в Великобритании, это нормально будет.
1: Ну да, но если увеличить в разы стоимость ОСАГО, то для одних это будет пшик и пустяки, а других это лишит возможности сесть за руль. Я, в общем, не поддерживаю таких мыслей. Да? Не нужно повышать.
0: Нет.
1: Смотри, без машины ты вообще далеко не доберешься.
0: Слушай, у приятеля сын, за ОСАГО платят где-то порядка 50 тысяч фунтов в год.
1: Сколько?
0: 50 тысяч фунтов. Сыну 18 лет.
1: Что это за цены такие? Ужас, ужас.
0: Нет, это нормальная цена сыну 20 лет или 18, правам полгода. Вот большая.
1: Это цена машина. Дорогого автомобиля. Как же может стоить столько ОСАГО?
0: Вот я же об этом и говорю.
1: Ну вот, тяжело живется на свете в разных странах мира водителям.
0: Ну, конечно.
1: А к тому, как проверять водителей, тут нам, конечно, самое интересное поставляется из Китая. Дело в том, что там на дорогу уже вовсю вышли роботы-полицейские. Кстати, в моей юности был такой фильм «Робот-полицейский».
0: Робокоп, конечно.
1: Робокоп. И тогда это казалось фантастикой. Сейчас это для кого-то это реальность. А вот в ряде регионов мира, в первую очередь, конечно, в Поднебесной, это уже не реальность, а просто-таки нормальность. Потому что есть провинции Китая, где вот эти роботы-полицейские активно присутствуют каждый день на дорогах. Например, одно из таких мест – это город Ханчжоу. Там своя модель, называется Т2. И, собственно, что это такое? Это такой робот, это действительно человекоподобный робот, высотой 1,88 м, массой под 100 килограммов, собственно говоря, который выглядит как человек, который стоит на такой тележке, невысокой тележке с колесиками. И эта система выезжает на заданный маршрут, причем едет она именно полностью самостоятельно. Это не значит, что сидит оператор, который пультиком нажимает там левее, правее, встань здесь, встань там. На заранее подготовленном, оцифрованном пространстве такие роботы Т2 выезжают. То есть у них есть такая матка, такая база, в которой упаковано много этих роботов. Собственно, из нее они разъезжаются и дальше в полностью

0: режиме. Они встают на те места, которые им там определены. Значит, что может этот робот? Во-первых, он может быть регулировщиком. Это довольно забавно выглядит, потому что стоит такой робот как бы в маске и размахивает руками. Вам налево, вам направо, сейчас все остановились и так далее. Но он не просто размахивает руками. Он, конечно же, оснащен большим количеством видеокамер. И с помощью этих видеокамер он не только ориентируется в пространстве, но и щедро выписывает штрафы. То есть в одном только городе Ханчжоу за полгода успели выписать 170 тысяч штрафов с помощью вот этих вот человекоподобных роботов.
1: Не, ну, надо все-таки напомнить нашим радиослушателям, что это не самый маленький город Китая.
0: Да, конечно, но 170 тысяч штрафов – это тоже не самая маленькая цифра. Это значит, что эта система работает довольно активно, выписывает штрафы за нарушение скорости, за проезд неправильного перекрестка. Особое внимание этот человекоподобный робот, робокоп, обращает на мотоциклистов, на тех, кто едет на двухколесном транспорте. Если кто едет без шлема, это подштрафное дело. И, собственно говоря, вот на них особенно направлено его всевидящее, ну или не всевидящее, но хорошо видящее око, благо оно не одно, камер-то много. Вот, так что фиксирует тех, кто едет без шлема, может разговаривать с ними, может сказать, не забудьте надеть шлем. Ну вот проезжаешь ты на своем мопедике мимо, а он тебе еще сзади делает фотографию, где виден номерной знак, и вот уже еще одно нарушение зафиксировано, и, собственно, штраф будет получен. Вот такая вот история из Китая. То есть, как взяться за водителей, думают в разных странах мира. Но решение принимают...
1: Думают в разных странах мира, а получается лучше всех в Китае.
0: Получается. Более того, еще то, что их сейчас тоже занимает, это как... установить новые правила дорожного движения, ну, дополнить правила дорожного движения для машин роботизированных. Потому что на китайских дорогах таких машин становится все больше и больше. Практически все новое, что выпускается в Китае, умеет уже больше или меньше ездить в автономном режиме. Хотя, кстати, вот мой опыт пребывания в Китае, я вот в прошлом году был дважды, я буквально по пальцам одной руки пересчитаю ситуацию, когда вот ты едешь по дороге и видишь, что перед тобой или за тобой, рядом с тобой едет машина с включенным автопилотом. То есть мощно они могут ездить на этом автопилоте, а вот включены они редко. Ты можешь распознать, что машина включена, потому что у нее горят бирюзовые огни, такой особый цвет спереди и сзади, который загорается именно в той ситуации, когда водитель передал управление автопилоту.
1: Слушай, я, кстати, обратил внимание, что эти бирюзовые огни видны только в темное время суток. Я же рассказывал, рядом со мной постоянно ездят, ну, тренируют автомобиль Яндекс, да? И вот если это вечернее время суток, я эти огни бирюзовые вижу. А если дневное, не вижу. Но, с другой стороны, они, правда, эти автомобили, поскольку они обвешаны аппаратурой, они видны издалека.
0: Да. Дело в том, что вот эти автопилоты сейчас разрабатываются, и они становятся все более умными. Они делятся на разные уровни. Там, имеется в виду, что вот 5 уровней. 5-й – это будет машина, у которой вообще нет ни руля, ни педали. Это самый уже автоматический автопилот. Все. Там, 4-й уровень – это значит, что... машина может в некоторых частях города ездить в полностью автоматическом режиме. Что значит в некоторых частях? Это значит, что эта часть хорошо известна компьютерной системе, вот этому искусственному интеллекту, который есть в автомобиле. То есть машина уже эту территорию знает, она оцифрована, точно помечена, и в ней машина может ездить самостоятельно. И вот для таких машин, а также для машин 3-го уровня автопилота, это там, где лишь частично автомобиль готов брать на себя управление. Вот для них считается, что нужно уже вводить новые правила. Например, правила проезда перекрестков. Вот как быть, если едут эти машины, они не просто на автопилоте, они же должны быть еще и подключенными к инфраструктуре, то есть они взаимодействуют с инфраструктурой, они взаимодействуют с, например, светофором. И, собственно, светофор взаимодействует с ними. Светофор понимает, когда эта машина подъезжает, сколько этих машин, как они проедут. В общем, такая сложная система, в которой теперь государство, сначала в Китае, наверняка потом и в других странах, тоже захочет участвовать в регулировании и вот будет стараться как-то вмешаться для того, чтобы устроить нашу будущую дорожную действительность более удобным образом.
1: Ну, вот примерно безопасным. Так. Главное, безопасным.
0: Да, посмотрим, что из этого выйдет. Мы пока смотрим на это, ну, как бы, типа, издалека. Но на самом деле Россия является одним из самых важных для Китая экспортных рынков. Не потому, что мы больше всех на свете покупаем китайских автомобилей, хотя мы тут тоже, в общем, не в числе отстающих. Но просто мы для России, мы для Китая, ну, самый ближний сосед. Да? Ну, это же так удобно отправлять машины в Россию и смотреть, как они здесь ездят, тем более, что у нас есть так много разных климатических, дорожных условий. Это большой массив данных, который можно собрать.
1: То есть большой испытательный полигон. Ну, по большому счету, если так разобраться. Большой испытательный полигон, и, собственно говоря, машины, хорошо обкатанные в России, можно хорошо продавать в Европе.
0: Ну, наверное. Да, можно. Наверное. А, кстати, вот по поводу хорошо продаваемых машин, мы уже к следующей теме. Есть такой каблучок. Вы знаете, что такое каблук? Да? Это небольшой обычно коммерческий автомобиль, который удобно использовать, ну, например, мастеровым, какой-нибудь сервисной службе. Каблук – это когда у тебя спереди от легковушки такой перед, да, а задняя часть автомобиля, она повыше, побольше. Там могут быть пассажирские
1: слегка
0: места.
1: Слегка грузовая.
0: Да, и выяснилось, что один из таких европейских каблучков, который у нас тоже популярен, Renault Kangoo, ну, простой, недорогой, оказывается фантастически популярен в Японии. Япония такая страна, которая сама себе выбирает вот то, что в современном языке называется икона стиля. Да? Мы знаем их любовь к нашей русской буханке, к УАЗику, микроавтобусу. Вот, а еще одна их такая настоящая любовь – это Renault Kangoo. Ну, такой небольшой, добрый автомобильчик, полезный. И он оказывается настолько популярный, что французы сами не нарадуются. И чтобы подстегивать аудиторию, выпускают маленькие серии там, этого автомобиля. Например, сейчас выпустили, называется Kangoo Color, то есть цвет. И эта серия меньше 100 автомобилей. Представляешь, для Renault меньше 100 автомобилей. Это 100 автомобилей можно Bugatti Chiron выпускать.
1: С трудом представляю, да, действительно. Когда говорят серия 100 автомобилей, вспоминаются вот такие легендарные автомобили, как Bugatti.
0: А вот нет, казалось бы, простой и сравнительно недорогой каблучок из Франции тоже выпускается такими ограниченными сериями и вызывает ажиотаж у японских покупателей, вплоть до того, что будет проведена лотерея на право купить эту машину. То есть лотерея не выиграть этот автомобиль, а право купить один из этих 100. И, собственно, французы сами разводят руками, говорят, у нас во Франции их так не покупают. А здесь ажиотаж. Ну, они радуются, собственно говоря, и делают такие вот машины, которые красят специальные цвета, например, парижский зеленый или почтовый желтый это называется. И простая машина без специальной отделки, в общем, наоборот, с такими дешевыми некрашенными бамперами вызывает у японцев ажиотаж.
1: Ну, слушай, так бывает. У них там клуб любителей буханки есть. Японии. Знаешь, я ничему не удивляюсь. Давай прервемся совсем ненадолго и вернемся через полторы минуты.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Каждый может найти в ней свое направление.
3: Андрей Харитонов, звукорежиссер.
4: Так говорит «Маяк».

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Че, едем дальше, Федор?
2: Да, едем дальше. Хватит, поездили по заграницам, узнали, что там за новости в Китае, во Франции и прочих странах. Давай к нашим пенатам вернемся. Я прошлые выходные сделал еще один такой небольшой тур. Ну, что значит тур? Я просто покатался по Подмосковью, проще говоря. Поехал на юг, побывал в городе Кашира, где был однажды, но очень давно. И
1: я там последний раз лет 30 назад был, по-моему.
2: Замечательный город, это город на берегу Оки, на высоком берегу Оки, там такие горки, если вы решите пешочком погулять, значит, из центра города к набережной и обратно, то, ну, это хороший фитнес, как раз очень полезен для водителей, которые просидели пару часов за рулем, вот, чтобы не лениться, как раз погулять. Красивый, тихий город, небольшой, 40 тысяч жителей, вот, но при этом он такой очень своеобразный, с большим количеством частного сектора, сейчас красивое время, доцветают цветы, яблоки, значит, с урожаем стоят, много яблок. Очень милый такой симпатичный городок с отличным краеведческим музеем. Если вдруг вам почему-то интересна археология каменного века, там всякие неолитические или мезолитические стоянки, приходите, увидите такой набор всяких каменных стрел, топоров и прочих предметов наших далеких-далеких предков, что точно не забудете. Хороший музей. И вообще город симпатичный. Как выразилась моя спутница, посмотри, какая симпатичная тюрьма. У меня ёпнуло немножко.
1: Хорошо.
2: Да, потому что тюрьма есть тюрьма, ты видишь там эти колючую проволоку. Но это не тюрьма, это как называется, изолятор. Да, изолятор. Он находится в самом центре города.
1: Но симпатичный, симпатичный, да?
2: Ну, видно, что люди неравнодушно относятся к своей работе. Не то, что вот стена крепкая, и этого достаточно. Нет, все покрашено. Елочки, цветочки перед входом. Ну, не столько цветочки, сколько деревца. Но действительно видно, что о доме заботятся и о городе. О городе, что важно, тоже заботятся. Есть там и даже свой конструктивизм, и есть там всякие старые дома. То есть это все очень мило и интересно. Всячески рекомендую туда съездить. Съездил я туда на машине, на которой не ездил прежде. Это Амода C5. Собственно, машина на российском рынке была уже довольно давно. И первые, там, вот, была машина первого поколения, сейчас машина уже следующей итерации. И машина яркая, броская, с таким авангардным дизайном, не всегда однозначным. Надо просто смотреть и вот решать, вот нравится или не нравится. Да? Здесь нету правильного решения, там, красивое или там, прекрасное, или безобразное. Каждый сам должен посмотреть и выбрать. Эта машина, ну, стильная в любом случае, да, в ней есть стиль. Есть довольно броская внешность. Есть кузов такой, вот, знаете, который не совсем как универсал, скорее как фастбэк, то есть такая, с эффектом парящей крыши, вот, опускающейся вниз, при этом с вполне приличным багажником. То есть сейчас у багажник более 400 литров для компактного кроссовера, это, в общем, все совсем неплохо. А салон, ну, смотришь, все такое модно, дорого, двухэтажная приборная панель, там многоцветные решения, кресла из разных типов материала сделаны и разных цветов. И все это перетекает в дверные карты, ну, то есть такой уютный современный кокпит с большим, конечно же, экраном, естественно, большим экраном, там уже почти 16 дюймов. Это сейчас, в общем, норма, в которой, собственно, и зашито множество функций, есть пара физических кнопок, но скорее все-таки машина такая электронная, с электронной же приборной панелью, с довольно типичным по современным меркам двигателем, 1.5 литра, 4 цилиндра, турбонаддув, распределенный впрыск, чугунный блок цилиндров, алюминиевая головка, вот, ну и, собственно, вот эти вот 147 лошадиных сил, которые могут работать якобы и на 92-м бензине. Ну, я никогда не... Я всегда люблю 95-й, поэтому, в общем, считаю, что это просто такой реверанс со стороны производителя. Мы и так можем. Хотя по сегодняшним дням, может быть, это действительно важная, важная особенность.
1: Не, ну довольно, довольно важно. Почему же?
2: Коробка передач раньше на старую, на моде грешили, потому что там был вариатор, и он, кажется, не был там, не обладал достаточным ресурсом. А сейчас стоит робот. Робот, который на моделях концерна Cherry стоит много на каких. Это шестиступенчатый роботизированный, ну, по сути, как автомат, да, с двумя сцеплениями, с масляной ванной и с достаточно большим запасом прочности по, так сказать, ньютон-метрам, да, потому что у машины 210 ньютон-метров, а он выдерживает 260. И, собственно, выдерживает, передачи перебирает довольно плавно, ни тебе рывков, ни дерганий, особенно если ты едешь в эко-режиме. Потому что если нажимаешь спорт-режим, то он такой, ну, немножко порезче становится. Собственно, ну, главное в машине же что? Главное правильно выбрать правильный, так сказать, сценарий ее использования. Если вы будете ждать от этого автомобиля, ну, каких-то гоночных там качеств и характеристик, если вы думаете, что вы на нем будете гонять, и нет, не нужно на нем гонять. Особенно если машина переднеприводная, а сзади стоит балка, то, в общем, это не машина для того, чтобы отжигать на подмосковных поворотах. А там поездить как раз вокруг Каширы надо, но лучше ездить не спеша. Да, на Амода C5 лучше ехать мягко, плавно, тогда, в общем, и ямы лучше объезжать, потому что, когда подвеска попадает на какие-то ямы, то машина так бухает, ухает, а если яма побольше, то прям всем кузовом слышно, значит, такое довольно сильное сотрясение этого самого кузова. То есть, лучше не спеша, правильно выбирая траекторию, ехать, и тогда наслаждаться можно природой, и когда приедете в Каширу, а я надеюсь, вы приедете в Каширу, непременно посмотрите на то место, где когда-то находился город до очередного завоевания крымскими татарами, когда его очередно сожгли.
1: На другом берегу, по-моему, был, если не ошибаюсь.
2: Да, и там замечательные, красивейшие места. Это называется Старая Кашира или Городище, населенные пункты. И там вы сможете приехать и увидеть, забраться ногами и увидеть земляные валы, которые прекрасно сохранились, от древней крепости. Оттуда открывается замечательный вид на город Кашира, особенно если приедете в
1: который
2: под вечер.
1: Стоит уже на другом берегу, очень красиво смотрится.
2: Да, прекрасно смотрится, действительно замечательные такие среднерусские места, всем рекомендую.
1: Хорошее предложение, Федор. Ну, остается дождаться только выходных дней. Ну, скорее всего, ну, хотя кто-то может отдыхать и в будни. Спасибо большое, хороших дорог, Федор, пока.
2: Всего вам доброго.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Российские войска наращивают темпы наступления в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШУС в Бишкеке. По его словам, только за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе город Светогорск в ДНР. В августе в Донецкой Народной Республике взято 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории. В Харьковской области, по словам главы государства, российские войска завершили окружение группировки ВСУ численностью до 2000 человек. Крупная группировка противника заблокирована на востоке Красноосколского водохранилища.
1: Соединения и воинские части группировки войск «Запад», это, не знаю, было в СМИ, это не было, заблокировали на восточном берегу Красноосколского водохранилища в районе населенного пункта Пески-Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находятся 13 батальонов ВСУ общей численностью, большая численность, около 5000 человек. Это произошло недавно. Не знаю, давало Минобороны, успели дать или нет. Да, где-то, может быть, 4,5-4,800, ну, примерно так. Да? Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это не без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения.
0: Также президент сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
1: Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуре Украины, содействованным в интересах ВСУ. Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли это уже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Ну, имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ. Вот примерно так обстоят дела.
0: Помимо этого, Путин назвал слова Зеленского о предупреждении авиакомпании об опасности полетов гражданской авиации над Россией заявкой на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, о личных встречах с террористами. Переговоров не ведут, подчеркнул президент. Западная группировка российских войск за сутки уничтожила 87 гексокоптеров и 63 беспилотника самолетного типа ВСУ. Поражены также самоходные артиллерийские установки противника. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции заняли более выгодные рубежи и позиции. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники двух механизированных аэромобильной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Грушевка, Харьковской области, Светогорск, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 63 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 87 тяжелых боевых гексокоптеров и 3 барражирующих боеприпаса противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 180 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер «Боксер» производства стран НАТО, 19 автомобилей, 3 самоходные артиллерийские установки, «Краб» польского производства, «Богдана» и «Гвоздика», миномет и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы НТПК-50 производства США. Кроме того, скрыты и уничтожены 59 пунктов управления БПЛА, 2 станции спутниковой связи «Старлинг», мотоцикл, 32 наземных роботехнических комплекса и полевой склад боеприпасов ВСУ.
0: А расчет реактивной системы залпового огня группировки «Центр» двумя залпами уничтожил живую силу и технику противника на Добропольском направлении СВО, сообщили в Минобороны. Удар наносился с дистанции свыше 100 километров. Москва ближе ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генконсульство России в Бонне и прекратить деятельность русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона подготовила симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не вполне осознает возможные последствия своих действий. Ранее в МИДе ФРГ рассказали, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и расторгнет договор, регулирующий работу русского дома в Берлине. Этому предшествовало заявление министра внутренних дел Германии, который бездоказательно обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Американские вооруженные силы завершили серию ударов по иранским военным целям, начатую накануне, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Удары там назвали успешными. Указывается, что они последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих. Сообщается, что не менее 2 человек, участвовавших в свадебной церемонии в иранском городе Сирик, погибли в результате ударов США по югу Ирана. Многие присутствующие также получили ранения. Точное количество погибших и пострадавших уточняется. Более 50 тысяч американских военнослужащих действуют сейчас на Ближнем Востоке и остаются бдительными, боеспособными и готовыми продолжать выполнение операций, предписанных главнокомандующими, подчеркнули в Сенткоме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: В Петербурге сегодня кратковременные дожди, плюс 18-20. В Москве также кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 745 миллиметров.
3: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Рекламные службы 495-105-5244.
5: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, Владислав Александрович.
2: Бонжур.
1: Ну что же, у нас сегодня наконец осенняя погода. Вчера был какой-то неприятный 27-градусный сюрприз. Да?
2: Это для дня знаний.
1: Для того, чтобы школьнички подарок, в теплых шерстяных костюмах сразу почувствовали, что лето закончилось. Тут, кстати, есть некоторые моменты, друзья мои. Если вы когда немножко напряглись от того, что лето закончилось.
2: Так.
1: Вот психолог Грома. У нас целая вереница психологов. Их очень много
2: хорошо
1: в стране.
2: Хорошо бы их проверять, конечно.
1: И 94, по-моему, процента из них без...
2: Перекати поле.
1: Без бумажки, да. Без... Есть один с бумажкой, хотя мы его не видели, этот диплом у него. Но неважно. Психолог Громова заявила, что справиться с синдромом окончания лета поможет переключение внимания. А как надо переключаться? Ну, грамотно. Дело в том, что... нужно для того, чтобы башечка-то пришла в порядок, вспомнить все хорошие моменты лета и составить список. Все, что с вами было летом хорошего.
2: Хорошо.
1: Все приятное, вплоть до... Сколько красивых закатов вы увидели, сколько рассветов встретили в стоге с любимой. Какие у вас были поездки? Длительные, короткие. Владислав Александрович, да. Он, соответственно, ездил на поезде Жириновский.
2: Да, прекрасный поезд. Симпатичный,
1: тихо
2: новый.
1: Идет.
2: Ну, я бы не сказал, что тихо, но мягко.
1: Мягко идет. Да. Вот, видите. А потом, вот от этого, от этих воспоминаний, угу, надо перейти за 3 месяца к воспоминаниям о том, что было хорошего вчера. Вот что было у вас хорошего вчера?
2: Мне кажется, неправильный подход. Надо, ну, знаете, как
1: нет, это
2: себя... Ну, естественно, он же с бумажкой.
1: Она.
2: А мы как бы от сахи.
1: Да.
2: Мы от сахи.
1: Да.
2: Знаете, вот представьте, что вот скоро Новый год.
1: Ну, так вы и Пасху вспомните.
2: Конечно. А потом Пасха, а потом лето.
1: Троица.
2: О, сразу лучше. Троица. Да?
1: Угу.
2: И зачем? Ну, и бумажки не надо, уже лучше.
1: Ну, хорошо, ладно, но это общее, а тут о частном идет речь, хотя он,
2: ну,
1: как
2: с,
1: бы...
2: с точки зрения...
1: Новый год-то у всех, но...
2: С точки зрения тренировки памяти, но... прекрасно.
1: Ну да. Да, давайте вспомним, что как вы праздновали Новый год 1979 года? Вот кто-нибудь помнит из вас? Никто не найдется ни один. Что вам подарили? А я помню, что мне подарили. Сейчас я скажу. Это было в 1979.
2: Нет,
1: 79-й точно не помню. Это я еще в школу не ходил. А вот в 83-м году, это я 100% помню, мне подарили сепаратор для яйца.
2: Что за вот извращенцы?
1: Я серьезно говорю, это было 83-й год. Мне подарили. Дело в том, что у нас были родственники придумщики. Знаете, бывают такие, которые...
2: А, типа веселые.
1: Бывает Новый год, когда справляют с кислыми лицами. Сядут, что-то там выпьют.
2: Затейники.
1: Мы против алкоголя. Да, потом что-то поговорят, телек включат, и тут тупят туда.
2: Развеселить.
1: Одни кричат, что опять эти рожи. Другие говорят, о, как здорово, да, и вот сидят, смотрят, а потом пойдут на улицу чуть-чуть вокруг дома, пройдут кружочек и спать, mm-hmm, да. И у нас были родственники-выдумщики, устраивали не то что, да, лотереи, раздавали бумажки, uh-huh, и мне подарили, а Сереже, сепаратор для яйца.
2: Ну, что за урод, а? Да я знаю, что это.
1: Нет, вы не знаете, а главное, что я так и не понял, зачем мне, как я его буду использовать, потому что...
2: Сколько лет было?
1: 10 лет мне исполнялось.
2: Просто изверги.
1: Да, и соответственно, надо было отделять белок от желтка. Ну, не знаю, может быть, если бы я был домохозяйкой, да и то сейчас, я думаю, девицы-то вот эти, которые...
2: Или в кулинарный техникум, если бы собирались.
1: Нет, ну, я никуда не собирался в 10 лет еще. Я только начинал в школе учиться хорошо. И вот мне подарили, типа... И вот это событие я тоже помню, друзья мои.
2: К сожалению.
1: Отлично помню, это отлично. Этот сепаратор лежал сначала на подоконнике, потом, значит...
2: Кстати, из серии, как у меня украли велосипед.
1: Да,
2: да. Вот серию, это я помню.
1: Да, а потом, вы видите, как с велосипедов падают, и каждый раз говорите спасибо тем,
2: спасибо,
1: тем ворам, да, которые вас увели, тот дорогущий красный, да, я даже сам помню, красный велосипед. И второе про школу, давайте. Валентина Ивановна Матвиенко призвала вчера родителей не ругать детей за плохие оценки, друзья мои. Да, никогда детей не ругайте, сказала Валентина Ивановна. Она в ходе рабочей поездки в Омск это заявила. Бывают двойки, случаются. Наоборот, поддерживайте, хвалите. Молодец, сынуля!
2: За двойку, да?
1: Принес двоечку.
2: Хоть что-то принес.
1: Нет, как в боксе, сделал двоечку.
0: Чик-чик. Сергей Стиллавин.
1: Да.
0: И его друзья.
1: Ладно.
3: Америки.
1: Слушайте, гениальная новость. Я вообще должен был ее первый прочесть сегодня, товарищи. Это объявление каждому из вас. Вот радио, оно зачем? Чтобы делать важные объявления. Вот, Владислав Александрович, можно торжественную музыку?
2: Конечно, конечно.
1: Не торжественную, а такую, знаешь, вот какое? Государственническую, напряженную, но не трагическую. Вот что-то такое, чтобы встреножить, но не запугать. Встреножить, но не запугать общество.
2: Встреножить, но не запугать.
1: Да. Во, отлично. Россельхознадзор обратился к гражданам с настоятельной рекомендацией. Не нужно приносить кур в МФЦ для их личной регистрации. Они несут. Куры несут.
0: Сергей Стиллавин.
1: И их не всех несет.
0: И его
1: всех несут.
0: Друзья.
1: Им бы сепаратор. Мне бы имел меньше кур. Да, ну и давайте еще парочку. Во-первых, со вчерашнего дня, поздравляю всех, стал доступен гражданам цифровой рубь. Мы завтра, я сразу делаю
2: начнем
1: объявление. Во-первых, это деньги, которые действительно нужно только
2: тратить.
1: Там, ребят, механика такая. Сейчас объясню. А завтра у нас будет специалист, который все дословно уже объяснит. Но цифровой рубь нельзя будет класть на депозит, чтобы на него капали проценты.
2: Да, потому что это неприемлемо.
1: Потому что какая история? Потому что банки устроены... Ну, это моя фантазия, ребят. Я не хочу обидеть банкиров, которые ведут свою историю с тамплиеров. С далеких времен, да, с походов в Малую... Куда они там ходили?
2: Вишеру.
1: Это под Новгородом. Неважно. Так, короче говоря, история такая. Ну, понятно, у каждого рубля свой номер цифрового. Да,
2: уникальный.
1: И если ты, например, перевел денежку ребенку в качестве алиментов, а, например, Центробанк видит, что на следующий день вот этот рубь цифровой, помеченный алиментами, потрачен на сапожки новые, на туфельки женщины, на помадку. Все, можно, соответственно...
2: А вот можно его отозвать, интересно?
1: Конечно, не то, что отозвать, наказать как следует. Но суть еще в следующем. Почему не будут капать проценты? Потому что в банке...
2: Деньги ниоткуда берутся.
1: Они, да, непонятно откуда они начисляют эти виртуальные проценты. Положил он там под 7, под 13, ну сколько там.
2: Прекрасно.
1: Сейчас, не знаю, я не знаю.
2: По-разному.
1: Вот, да, по-разному у каждого лежат, но не у каждого, у кого лежит, тот, кстати, сегодня
2: прилипает
1: была...
2: всегда одинаково.
1: Да-да-да. Вот, и эти проценты, вот эти вот сверхденьги, там, за 3 месяца, за год, за полгода, они непонятно откуда,
2: они не уникальные.
1: Садкиваются. Нет, как вот Воланд соткался из воздуха.
2: Да,
1: вот эти проценты, они из ничего как бы берутся.
2: Это магия.
1: А как вы покажете Центробанку в цифре, откуда они взялись? Получается, они должны взяться откуда-то с прибыли. В общем, я так понимаю, что ростовщичеству приходит некоторый конец.
2: Ну, не конец, но проблемы такие определенные.
1: И как они обойдут, не знаю эту тему. Но самое любопытное, что тут слушал лекции уважаемых людей, что Трамп не хочет вводить в Америке цифровой доллар.
2: Интересно.
1: А у него стейблкоины. Это совершенно другая история. Это как раз вот ростовщическая тема, где анонимные, как бы вот эти вот дензнаки. Это обо всем об этом мы завтра поговорим. Сейчас оклемаемся немножко, да? Да, это про рубли и пару сообщений. Все волнуются, особенно та 81 тысяча, я так понимаю, москвичей, которые понакупили билетов. Проезд на транспорте, гостиницы арендовал, чтобы посмотреть, как куражится и певец по имени Е. И выступил нынешний победитель судебного процесса Олег Газманов. Он на 7 лет упек.
2: Он тоже пойдет посмотреть,
1: нет,
2: как
1: нет,
2: выступают.
1: Нет, это не он упек, это суд распорядился, что его директор сел на 7 лет. Поэтому Олег, как победитель в судебном... Да, уже может авторитетно об этом рассуждать, но он заявил следующее. Газманов требует не пускать Е на сцену Петербурга, потому что тот запятнал себя. Понимаете?
2: Действительно, пусть вот 81 тысяча посмотрит на Газманова.
1: Отличный сольник мог бы быть, да?
2: Не мог бы быть, а будет.
0: Стиллавин.
2: Я сказал.
0: И его друзья.
1: Да. И мы с вами читаем письма народные, Владислав Александрович.
2: Давай,
1: народные письма. Вот оно. Я вчера долго искал, да?
2: Да.
1: Долго
2: а
1: искал.
2: Зачем вы сохраняете письма, те, которые нельзя читать?
1: Чтобы передать их.
2: Да просто интересно.
1: Чтобы передать. передачи тем, кому можно.
2: А, кому следует.
1: Держите.
0: Приемная НОС. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну вот оно и письмо, да. Вначале письмо от Михаила, ему 41 год, содержит некоторый набор комплиментов. Это спасибо большое, спасибо. Да. Но так. Что он нам начал рассказывать? Причем к письму он прикрепил несколько фотографий, но не... Да-да-да-да, он прикрепил несколько фотографий рукописной тетради, которую вела его благоверная. Понятно. А почему? А вот смотрите. 30 апреля 2015 года я женился. А 30 апреля 2021 года развелся из-за чрезмерного пристрастия теперь уже бывшей супруги к коучингу. И вот к письму
2: инфо-цыганству, да.
1: Приложено, знаешь, вот вы же были в институте, да, несколько раз, я думаю, ходили. Первый раз из-за диплома.
2: Из-за диплома, два раза.
1: Ваш знаменитый ЛТИ. Там будет когда-нибудь доска висеть, латунная, да, где будет написано здесь.
2: Я вам скажу, плита будет лежать.
1: А там висеть, да. И, соответственно, там же вот смотришь, когда на... девчачьи эти конспекты, их такой размашистый, круглый такой, сразу видно, что девица писала, круглый почерк, и они, вот большинство из них записывают все.
2: Ну, не скажите, девчачий почерк довольно проще разобрать, чем мужской. Мужской это вообще просто.
1: Там,
2: это врачебный.
1: Нет, во временном отрезке проще, потому что там меньше записей. У мужчин меньше записей. Так вот, некогда писать, рука устает. Так вот, этот период в жизни, 6 лет, я для себя называю получением второго высшего образования, пишет Миша. Углубляться в него я не буду, скажу лишь одно, что моя бывшая супруга на протяжении всего этого времени вела личные дневники, которые я назвал записки коуча. Конечно, мы понимаем, Владислав Александрович, что аморально
2: это личное,
1: читать
2: конечно.
1: Дневники.
2: Но это не письма, это действительно дневники, это, по сути, поток сознания, его читать можно, хотя и небезопасно.
1: Которые остались у меня, почему-то у него остались. Кстати, Миша, очень интересно, как у тебя они остались?
2: То есть, действительно, Михаил,
1: как?
2: Ответьте.
1: Как? Вы давайте, нам все интересно. Во-первых, где вы встретили?
2: За это можно сесть,
1: ребят,
2: Михаил.
1: Вот смотрите, очень интересно, где вы встретили эту женщину? Потому что нам нужно учиться не повторять ваши ошибки. Вот
2: как расстались?
1: Получать третье высшее образование с вашей помощью. Как вы ее нашли? Как она стала видоизменяться? На каком годе семейной жизни стала вдруг превращаться в каучиху? Да? Как это все произошло? Почему?
2: Каучиха,
1: конечно, а ты видел эти лица?
2: Конечно.
1: Каучихи, самые настоящие.
2: Такое
1: ощущение, что у них 10 рук, да, и они тянутся к вашему всему. Так вот, я не читал их все, только пару страниц, но хотел бы предложить их вам. То есть я-то не читал, а вы-то давайте, ребята. И Анатолию, вот, Анатолий сейчас крепко спит. Ну, кстати, я выяснил, Анатолик ложится в 4.
2: Мы встаем в 4, да.
1: Вроде не музыкант, да. Возможно, они покажутся вам интересными для анализа и предостережения вашей большой мужской аудитории. Прикрепляю к письму несколько выдержек из дневников для вашего ознакомления. С уважением, Михаил. И вот, значит, здесь 3 страницы приложено.
2: Убористого текста.
1: Слушайте, с вашего позволения я попытаюсь.
2: Вот такие выдержки, если можно, да.
1: Давайте, какие-то вы. Опять же, с поправкой, друзья мои, на то, что мне приходится разбирать чужой женский почерк.
2: Причем женский почерк нездоровый.
1: Я свой-то женский не могу разобрать. Первая запись относится к 25 марта 2020 года, а это как раз разворачивалось ковидло. Помните?
2: Самое опасное время.
1: Блокировали перелеты. Потом эти уроды на Западе сказали, что ничего, никакого толку не было от блокировки перелетов. Но потом. Ну, понятно, что за этим всем стояла экономическая история, а в Руси не... Да, ну ладно. Итак, запись первая. И причем девочки, они так любят, знаете, вот оформлять еще.
2: Вот цветочки, да?
1: Нет, единичка в сердечко обведено.
2: Да.
1: Важно не то, что...
2: Лежит.
1: Хорошо...
2: Говорите, вы переводите с какого?
1: Важно не то, как хорошо ты играешь музыку.
2: О, ничего себе, пошли цитаты. Так, давай.
1: Важно то, насколько она тебе нравится.
2: Глубоко.
1: То есть ты пиликаешь?
2: То есть ты можешь играть, как, не знаю, Шерлок Холмс.
1: Мне очень нравится создавать программы тренировочные. Слушайте, а почерк что, детский, что ли? Он, ну, поверьте, ну, вот, ну, мы люди, привыкшие к печатному слову, да, в интернете, да, это трудно, потому что тут перед тобой целая жизнь, целый характер, понятно, да. Нравится, тут еще сокращение есть, понимаете, А-а-а. Какая история? То есть, да, нравится, видимо, делиться экспертными мнениями и мотивациями, вдохновлять людей нравится.
2: Ишь ты.
1: В голове пустота. Постоянно вертится вопрос, почему я до сих пор так мало зарабатываю на своих талантах?
2: Вот этот талант сейчас вот.
1: Где отдача?
2: Отдача. Вот она отдача, вся на бумаге.
1: Понимаете, нет, когда есть люди, которым можно задать вопрос, где посадки, это хорошо. А вот кому адресован вопрос, где отдача? Кому? Кто отвечает по существу? Да. Почему я до сих пор не участвую в интересном проекте?
2: Зачем я живу?
1: Да, да, второе в этом самом, в сердечке. Я хочу перестать, видимо, стесняться своей сексуальности.
2: Пишет Артем, пишет нам. Я, кстати, да, с ним согласен. Женщина явно делает дела.
1: Да, я хочу перестать стесняться своей сексуальности, своей красоты, открытости, смелости.
2: Открытость,
1: то есть она смелая, открытая, красивая и сексуальная.
2: Где деньги зим.
1: Нет, но стесняется быть такой. И он после этого продержался сколько?
2: Нет, ну молодец, надо уходить, конечно. Но это же бомба замедленного действия.
1: И, кстати, быстро он свалил.
2: Молодец, уже через полтора года слиться.
0: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. О, Great Wall Motor Rus.
3: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Масел Висар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Масел Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах.

0: а в Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделение Южной группировки российских войск в ходе выполнения задачи СВО выходит к восточным окраинам Славянска, Краматорска, а также южным окраинам Дружковки. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, только в августе в ДНР занято 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории. По оценке президента, российские войска наращивают темпы наступления.
2: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Подразделение, что это, с чего это складывается? Подразделение Южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. Выходят, вы сказали, рвутся, ну рвутся, не рвутся, значит, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем в Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока.
0: Вооруженным силам России дано указание по подготовке массированных ударов по энергетике Украины, подчеркнул Путин. По его словам, это было сделано в связи с продолжением атак Украины на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на нефтеперерабатывающие заводы.
2: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Как отметил Путин, России осталось восстановить около 10% нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате атак ВСУ. Он подчеркнул, что восстановление объектов необходимо завершить, одновременно усиливая их защиту. Москва в ближайшее время примет ответные меры в связи с решением Германии закрыть генконсульство России в Бонне и прекратить деятельность русского дома в Берлине. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, российская сторона подготовит симметричные шаги, хотя Берлин, вероятно, не вполне осознает возможные последствия своих действий. Напомню сообщению МИДа ФРГ о закрытии российского генконсульства в Бонне и расторжении договора, регулирующего работу русского дома в Берлине, предшествовало заявление министра внутренних дел Германии. Тот обвинил Россию в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, однако никаких доказательств не привел. Американские военные атаковали 2 иранских правительственных танкера в рамках серии ударов, которые были нанесены накануне, сообщает Аксиос со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, этот шаг является частью новой политики «танкер за танкер», одобренной президентом США Дональдом Трампом для дальнейшего сдерживания атак Ирана на танкеры, проходящие через пролив. Портал отмечает, что это первый случай, когда американские военные наносят удар по иранским танкерам в ответ на атаки Ирана на суда в Ормузском проливе, а не для того, чтобы помешать им нарушить морскую блокаду. Кроме того, источники издания сообщили, что во время ударов, нанесенных накануне, было атаковано около 100 целей в Иране. Минимальное атмосферное давление в московском регионе на этой неделе составит 738 миллиметров ртутного столба. До такой отметки оно опустится в ночь на воскресенье, сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. На протяжении всей оставшейся половины рабочей недели и в субботу давление будет идти на спад, а днем в воскресенье вырастет до 741 миллиметра. По словам синоптика, атмосферное давление с большой долей вероятности вырастет на следующей неделе, так как Москва окажется в тыловой части циклона.
1: Новый Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов обыграл ЦСКА 2-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Имран Азнауров и Данила Прохин. В этой встрече травму получил защитник москвичей Милан Гаич. Он стал четвертым игроком ЦСКА, выбывшим из строя по ходу нового сезона. Ранее в лазарет отправились Дмитрий Баринов, Мойзес и Матвей Кисляк. Факел в серии пенальти уступил Краснодару 3-4. На основное время завершилось в ничью 1-1. На гол Антона Ковалева из Воронежского клуба южане ответили точным ударом Магомеда Аздоева. Акрон также по пенальти взял верх над Локомотивом 5-4, а в основное время забитых мячей здесь не было. Международный союз конькобежцев лишил нейтрального статуса российского фигуриста Марка Кондратюка. На турнире в Токио его заменит Владислав Дикиджи. С подробностями Екатерина Маловичко.
4: Чемпион Европы и бронзовый призер Олимпийских игр в командном турнире Марк Кондратюк не выступит на международном турнире серии «Челленджер» в Токио, который пройдет с 4 по 6 сентября. По данным агентства РИА Новости, проблемы с документами возникли в последние дни. Международный союз конькобежцев лишил Кондратюка нейтрального статуса, сообщили источники газеты «Спортэкспресс». Согласно процедуре, предусмотрено рассмотрение конкретного случая, а также апелляция. Решение о лишении статуса может быть неокончательным, отмечает издание. 1 сентября Украинская федерация фигурного катания сообщила, что обратилась в ИСУ с просьбой пересмотреть нейтральный статус нескольких россиян.

0: открытом чемпионате США в первом круге россиянка нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тьен. Алина Корнеева борьбу на US Open завершила, уступив американке Мэдисон Кис. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: На правах рекламы. Российско-израильский центр «Реклиник» с 2011 года удаляет позвоночные грыжи с помощью нуклеопластики. Методика не требует применения скальпеля и наркоза и считается альтернативой большой хирургии. Нуклеопластика запускает сжатие грыжи, давление на нерв и боль прекращаются. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Ее проведение требует уникального оборудования. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – эксперт в области малоинвазивного лечения позвоночных грыж. Лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности. Боль в спине – неизменный спутник артроза позвоночных суставов и перелома позвонков при остеопорозе. В Реклиник ведущее место в их лечении занимают радиочастотная деннервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при компрессионном переломе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми, благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
3: Дорогие товарищи, итак, у нас сегодня 2 сентября. Сегодня День гвардии армии России. Поздравляем, товарищи.
4: Обязательно.
3: Да. Сегодня день патрульно-постовой службы полиции. ППС. Угу. Поздравляем, товарищи. День психологической службы уголовно-исполнительной системы России. Поздравляем.
4: Обязательно.
3: Да. Что еще интересного? День независимости Приднестровья. Также шлем наш горячий привет, товарищи. Да. День независимости Вьетнама. Но Вьетнаму пришлось очень долго и тяжело бороться за свою независимость, потому что в 1945 году товарищ Хошимин, у нас есть памятник товарищу Хошимину, да, uh-huh. столица, по крайней мере, точно есть, они освободились от французов. Потом прибежали американцы.
4: Не повезло.
3: И только в 75-м году удалось отделаться от этой гадины.
4: Ну, война бы здоровчик там была, да.
3: День хризантемы. Хризантема, товарищи, в переводе, это золотой цветок, потому что настоящая хризантема, она желтая.
4: Настоящая, это когда 9 хризантем.
3: Помните? Конечно. Валерий Яковлевич пел, да. А дело в том, что 13 тысяч сортов, и самые разные цвета есть, да. Причем вот некоторые думают, что лепестки – это лепестки, а это, оказывается, отдельные трубчатые цветки, вот каждый. Ничего вот этот себе. Вот длинный этот, да. День прокола ушей. Владислав Александрович.
4: Я колол.
3: Как это произошло? Чем?
4: Ну как, чем? В косметический кабинет.
3: Что сказали дома?
4: Дома ничего не сказали.
3: Не, ну они сразу увидели, что вы с железякой пришли, да?
4: Так, ну, во-первых, увидели, что там что-то висит.
3: Так, и постарались соскоблить. Ничего не сказали, слушайте. Серьезно?
4: 90-е годы.
3: Ай-яй-яй, сколько потеряли мы культуры. Да. Всемирный день кокоса сегодня также отмечают. С праздником.
4: Рос кокос.
3: Да, и сегодня Самойлов день. Так вот, что, какая история-то, да? На Руси пророка Самуила считали заступником мужчин, потому что мужчин тоже надо оберегать.
4: Конечно.
3: А то у нас все вот крутится вокруг этого, да? Тоже. А, кстати, вы заметили, что исчезла из общественного дискурса фраза «слабый пол»? Нет,
4: да.
3: Никто

0: больше не говорит так. Никто не говорит.
1: Появилось, что в машине была женщина.
0: Да, в этот день появляются зимние опятки, друзья мои. Ну, а пословица такая. Самойло пророк сам Господа о мужике молит. Вот так вот.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: Вот в 490 году до Рождества Христова, до нашей эры, древнегреческий воин Фетипид, помните, пробежал 42 км, сказал, что мы победили, и помер.
1: Да,
0: И вот марафоны считаются, соответственно, праздником спорта. А началось-то плохо.
1: Ну, конечно.
0: Да, плохо, трагически. Трупа, да.
1: По сути.
0: В 911 году князь Олег подписал мирный договор между Византией и Киевской Русью.
1: Хорошо.
0: Вот все, теперь будем торговать, да, спокойно. А в этот день, в 1642 году, английский революционный парламент запретил театры. Вот советская власть пошла по неправильной дорожке. Она театры национализировала. Да, а да, надо было просто закрывать.
1: Ну, это ваша
0: просто
1: тема,
0: закрывать
1: просто закрыть, и
0: все это, да. Потому что их раньше не было. Но кто сказал, что они должны быть?
1: А актеров куда вы
0: они
1: денете?
0: Актеров? Да, рабочие руки в нужны.
1: Поля?
0: Ну что вы, что? Вот сейчас вот Сергей Витальевич,
1: да,
0: уважаемый человек, бывал в нашей студии, да, уважаемый, да, тоже собак
1: любит. С летучим отрядом.
0: Хороший. Да, значит, говорит, так. Сейчас, говорит, искусственный интеллект может заменить каскадеров в кино. А ведь и режиссер, и руководитель театра тоже может запросто что там заменить, правильно?
1: Хорошо бы и режиссеров еще заменить нам.
0: Всех заменить.
1: Ну, в будущем,
0: конечно.
1: Всех,
0: конечно. В будущем. Да, нужно заниматься делом.
1: А начнем мы с Сарика.
0: Сначала надо доказать, что он режиссер. А потом уже заменим, да. В 1792 году во Франции печальное событие. Во Франции начались так называемые сентябрьские убийства. Это так называемая революционная толпа. У них было любое любимое развлечение. Это отрезать кому-нибудь голову, да, надеть на пику военную, ну, армейскую, кавалерийскую, да. И, подняв до второго этажа домов, ходить, как бы показывать такой эдакий кукольный театр для тех, кто внутри.
1: Развлекуха,
0: и боится.
1: Да.
0: И боится, да-да-да. Они врывались в тюрьмы, убивали людей, рвали их. Потому что, вот, когда я об этом читаю, вот эти иллюзии о том, что страна круассанов, сыра, улиток, винограда. Да нет, кровавые
1: абсолютно
0: бестии. Страшные.
1: Им нравится эта история.
0: И эти,
1: да,
0: и извращенцы, типа Макрон.
1: Иначе попозже.
0: Друзья мои, большой день сегодня. В 1794 году основан русский город Одесса.
1: Да. Поздравляем.
0: Вот так, основан, да. В 1814 году Эрнст Курциус родился. Это немецкий археолог, он копал античность. Раскопал, копал, копал. В итоге узнал, что проходили античные Олимпийские игры. И на основе вот этих раскопок, кстати, и появилась эта идея. А давайте снова Олимпиаду собирать. Как тогда? До Христа.
1: Как тогда, без трусов.
0: Кстати, интересно, что за форма была такая у них. В 1854-м Поль Вьель, это французский инженер, он придумал бездымный пероксилиновый порох. Ага. И это был прорыв. Это на основе нитроцеллюлозы, да. Затем, в 1870-м, французская армия во главе с императором Наполеоном III капитулировала в этот день, сдалась в плен после поражения у крепости Седан. Кстати, тип кузова седан не случайно назван. Uh-huh. Да, это вот та есть. То есть это беда.
1: Седан — это беда.
0: Седан — это беда, ребята.
1: Жаль.
0: Поэтому, кстати, в Европе седанов очень мало.
1: Не
0: они
1: любят.
0: Только представительские. Да, частники очень боятся их. Они хэтчбеки покупают или там кроссоверы. Так вот, Наполеон отрекся от престола. Да, через два дня провозгласили Третью Республику. А, соответственно, Германия объединилась по итогам всей этой истории. Да, да, и появилась на карте. Потому что до этого были немецкие философы, а Германии не было. Угу. И всем было, кстати, неплохо. Неплохо. Кстати, после Второй мировой была идея опять вернуть Германию в прежнее состояние. Как говорится, вогнать, как там Трамп говорил, вбомбить. В какой век? В 19-й хотя бы. В 18-й. Вот. И спокойно, хорошо, чтобы они друг с другом конкурировали, правильно? За что? За у них ничего нет. не за что. Вернер фон Бломберг в 1878-м. А вы слышали эту провокацию вчерашнюю с так называемым беспилотником?
1: Да, наброс на вентилятор.
0: Конечно, но это позволило им, зачем они это все делают, прикрыть наш русский дом.
1: Да.
0: Вот видите, как работают. Да,
1: значит,
0: да,
1: дома Гёте идут на родину.
0: Правильно,
1: едут.
0: Никаких вот институт Гёте.
1: Да, да, да. Еще хуже.
0: Вернер фон Бломберг, это немецкий фон Бломберг, фельдмаршал, военный министр, один из организаторов вермахта, да, но он разошелся с нацистами. Правда, в нюансах. В 38-м году его сместили. Говорит, не так, ты нам не нужен. Ну и, соответственно, в январе 38-го женился на Еве Грун. А Гитлер был свидетелем на свадьбе. Представляешь? Угу. Да, да, да. А вскоре выяснилось, что Ева Грун до замужества-то была массажисткой.
1: Ай-яй-яй-яй.
0: О, ну, как. Что, и вообще была легкого поведения. Угу. Кстати, работала в салоне мамочки своей. Представляешь, какая семейка, с какими корнями.
3: Корнями, да.
0: И вообще была, да. И, соответственно, ему его, ее подсунули, его дискредитировали, сказали, что генерал вермахта не может быть мужем этой вот шалопендры.
1: Наша семья мяла, мнет,
0: да, да, и да. Короче, вот так его и выкинули, вас. Да, через вот это. Кстати, не первый случай. Там в Англии также с людьми поступали, подсунут какую-нибудь девку, да, потом говорят, о, а это же девка. Но до поры до времени скрывает фотографии. А, в этот день, в 1887-м, Роберт Локкарт, это знаменитый английский дипломат-разведчик, он, кстати, дожил до 1970 года. Они пытались подкупить, помните, в 18-м году этих латышских стрелков, чтобы те убили Ленина.
3: Какая глупость.
0: Они уверены, что деньги... Слушайте, что стоят деньги в стране, в которой инфляция там по 10% в день или там больше? Там, да, утром была одна цена в магазине, вечером другая. Что вы хотите за эти деньги людям пообещать? Ну, они, тем более латышским стрелкам. Им бежать некуда. В Латвии уже, так сказать, все занято. Все. Эх. Вот они все на деньги переводят. Дальше. Александр Иванович Савицкий в 1887-м. Знаменитый наш хирург-онколог, один из основоположников вообще онкологии в Советском Союзе. Да. Он был в 15-м году призван в русскую армию императорскую. Был начальником московского эвакуационного пункта. Uh-huh. Вот, опубликовал, в принципе, 80 научных работ. Пионер в хирургии пищевода. Да.
1: Умница.
0: Ну, да. И, кстати, первым в стране выполнил одномоментную чрезбрюшинную резекцию кардинальной части желудка. Знаете, какая история?
1: Очень серьезно.
0: Да, да, нет, серьезный специалист. В 1900 году рекорд первый в России в беге на 100 метров установил петербуржец Москвин. Как-то элегантно звучит. Петербуржец Москвин. 12,6 секунды.
3: Москвич Ленинградов. Вот именно так.
0: Питерский. Москвич питерский, да. Так вот, для сравнения. Вот смотрите, Москвин пробежал 100 метров за 12,6 секунды. А Хусейн Болт за 9,58. Угу. Смотрите, на секунду быстрее, да? Но на 3 секунды быстрее. На 3. Женщины обычно бегают 10,49.
1: Да женщины не бегают.
0: А нет, а почему они бегают медленнее? Вот они же и весят легче. Ну так-то, в принципе, и поменьше. Ветру сопротивление. А, ну да, и мы так.
1: Смысл.
0: Хорошо, да. Ну и в 1908 году, от кого? В 1908 году, но зато можно за кем. В 1908 году Валентин Петрович Глушко, наш великий космический академик, создатель ракетных двигателей, конечно, энергии. Да, великий человек, помним о нем, естественно.
2: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец». Выборы 2026.
4: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия». Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
7: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская. За доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон для социальных учреждений начинается в Вологде. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Жестянников. С 1 сентября подключение будет идти по заявкам руководителей детских садов, школ, больниц, интернатов и других учреждений социальной сферы. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Что касается жилых домов, отопление начнут подключать, как только наступит устойчивое похолодание, отметил Сергей Жестянников. В Вологде после ремонта открыто движение на двух центральных улицах. Проезд вновь доступен на улице Марии Ульяновой от Советского проспекта до Козленской и на Советском проспекте от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, уже завершен ремонт сети и уложен нижний слой асфальта. Работы ведутся по полосам без полного перекрытия движения. Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в селе Молочном под Вологдой. В ходе рейда изъято несколько тонн продукции. По факту организации незаконного бизнеса будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце августа в Череповце из торговой точки на улице Насеткина изъято более 2000 единиц пива и пивных напитков, реализуемых без фиксации в системе ЕГАИС, а также крупная партия крепкого алкоголя, продаваемая без лицензии. В Кириллове прошли съемки фильма «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Съемки проходят по всему миру – в Москве, Санкт-Петербурге, Иерусалиме, Париже и Нью-Йорке. В Вологодской области группа работала в Кирилло-Белозерском монастыре. Российская премьера фильма запланирована на 20 ноября. В Череповце покажут лучшие фильмы фестиваля деревенского кино «Печка». Сеансы организуют 6 сентября в Милютинском парке. В программе три короткометражных фильма «Про корову», «Земля и медь» и «Этнографиня из Сибири». Начало показов в 15:00, вход свободный. Напомним, фестиваль «Печка», посвященный жизни русской деревни, ежегодно проходит в Верховашском округе.
1: Спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрителей ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Фельмонова, в главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юновидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ. А предварительные бои с участием вологодских боксеров покажет Матч Боец, сообщает пресс-служба правительства.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Реклама.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+. Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Маяк.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 8 часов.
1: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска наращивают темпы наступления в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По его словам, только за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе город Светогорск в ДНР. Президент отметил, что группировка российских войск центра ведет уличные бои по овладению Доброполем и назвал этот населенный пункт важным логистическим центром.
6: Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут.
5: Помимо этого, Путин назвал слова Зеленского предупреждение авиакомпаниям об опасности полетов гражданской авиации над Россией заявкой на государственный терроризм. Он также ответил на просьбы Киева о возобновлении переговоров.
6: Ну, послушайте, я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Но это первое, да. А второе, в этой же части, ну, если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается.
5: При этом президент отметил, что Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева. Кремлю могут понадобиться переговорщики, если они поймут, что хотят решать вопросы мирным путем, добавил глава государства. Как подчеркнул Путин, Россия хочет не заморозить, а прекратить конфликт с Украиной. Он также ответил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Сообщение последних минут. Воздушная тревога снова объявлена в Киеве. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. Украинские СМИ сообщают тем временем о нескольких взрывах в Одессе на фоне воздушной тревоги. А в Днепропетровской области на юго-востоке Украины получило повреждение предприятия. Об этом заявил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Данных о типе предприятия он не привел. По его информации, объект расположен в Никопольском районе, а ночью в регионе действовал режим воздушной тревоги. Кроме того, сигнал воздушной тревоги звучал в Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Черкасской областях. Американские вооруженные силы завершили серию ударов по иранским военным целям, начатую накануне, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Удары там назвали успешными. Как пояснили в командовании, они последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военных. Тем временем сообщается, что не менее двух участников свадебной церемонии в иранском городе Сирик погибли в результате американских ударов по югу Ирана. Точное число жертв и пострадавших уточняется. – Как Как подчеркнули в Сенткум, сейчас на Ближнем Востоке действует более 50 тысяч американских военнослужащих. Первый региональный самолет Ил-114-300 планируется передать эксплуатанту до конца года. Еще две машины в начале следующего, заявил глава Минпромторга Геннадий Абраменков, замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Российский региональный самолет в понедельник презентовали во Владивостоке, куда лайнер прибыл в рамках ВФ. Машина выполнила демонстрационный полет продолжительностью около часа в районе международного аэропорта города. Пассажирский Ил-114-300, который, как ожидается, заменит в стране устаревший Ан-24, получил сертификат 5 июня этого года в рамках МЭФ-2026. Крупные российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна при оформлении заказов, передает РИА Новости. В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте СБП теперь доступна опция цифровых рублей. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты. В дополнение к наличной и безналичной формам открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках. Через московский регион сегодня пройдет холодный атмосферный фронт. Это вызовет понижение температуры воздуха, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В течение дня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в Москве и по области. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду порывистый, и дневная температура воздуха понизится по отношению ко вчерашнему дню до плюс 19, плюс 22 градусов. Показания барометров стабильны, 745 миллиметров ртутного столба.
5: По словам Тишковца, настоящая осенняя погода придет в Москву и Подмосковье на выходных, а уже завтра столбики термометров опустятся до плюс 17-20 градусов, а будет идти дождь. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
5: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 83%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду, атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра, что ниже нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, у нас первое объявление. Роспотребнадзор предупреждает, не надо приходить в МФЦ со своими курицами для их регистрации.
2: Курицу держите дома.
1: Да, просто придете и скажете, у меня 20 куриц. Да, этого достаточно. Товарищи, у нас сегодня погодка такая, вот-вот брызнет. Угу. А как в Архангельске?
2: Уже брызжет. Угу. Плюс 18.

0: ангелогородцы. Товарищи, ну начнем с тревожного сообщения. Жители дома номер 112 по улице Воскресенской бьют тревогу из-за крыс. Крысы живут, но не платят за отопление.
1: Жаль.
0: А дальше. В Архангельске активистка открыла кофейню самообслуживания.
1: Здорово.
0: Понимаете? Кофейни самообслуживания.
1: Деньги из воздуха.
0: Вот, может, нет, из зерен. Из зерен, да. Архангелогородку вот судят за слив личной переписки бывшего. 48-летняя женщина. Да, да, да. Ей мужик несколько лет обещал. Говорит, слушай, я на тебе женюсь. Я уйду из семьи. Это вот стандартная схема. Она верила, верила, но потом перестала. И разослала всем его родственникам и друзьям его интимные фото, переписки и так далее.
1: Угнала тебя.
0: А теперь уголовное дело. Теперь его могут угнать. Да. Ну и, наконец, давайте еще пару сообщений. В День знаний в Архангельской области вчера ввели сухие часы.
1: Для школьников.
0: Сухие часы, да. Ну и, наконец, необычная новость. Слушайте, вот необычная. Массажисты из Архангельска уволили с работы за то, что во время сеанса массажа он пел колыбельные песни акапелла.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
0: И моя радость усни вот это все. Да, да. А вот, пожалуйста, тоже про массаж. Массажист Гребень объяснила, что если вы после сна устали,
1: так,
0: то еще вам
1: поспите,
0: нужен,
1: да?
0: Массаж.
1: А, еще массаж.
0: Хорошо. Ну, конечно, а психиатр будет говорить, что им нужен психиатр, а аптекарь, что нужны
1: таблеточки.
0: В России с 1 сентября запретили называть бриллиантами синтетические камни, которые под давлением сделали.
1: Отличиться.
0: Ну, женщине, если вы подарите, никак не отличить. Не полиция, главное. А экспертиза стоит очень дорого, поэтому никто не понесет. Там экспертизу достойны только очень дорогие камни. Так что, ребята, не парьтесь.
1: Сколько разница по стоимости?
0: Ну, там миллионы стоит экспертиза. Миллионы, понимаете?
1: Миллионы людей.
0: Да, миллионы
1: взять.
0: Часов. Врач Себко заявил, что если вы будете отказываться от сладкого на 30 дней, так, ну, вот ни сахара, так, ни конфет, так, ничего, то в первые дней 30 вас будет колбасить от раздражения и усталости.
1: Вы никого не узнаете.
0: Диетолог Шейфер предупреждает, кабачки могут усилить диарею. Осторожнее, а то сейчас они пойдут.
1: Так вот на чем Америка сидит.
0: Да, психолог граждан. Или граждан.
1: Тут. Просим граждан.
0: Нет, это фамилия. Заявил, что люди воспринимают 1 сентября как начало нового этапа в своей жизни, поэтому у них возникает желание что-то менять. Но я только понимаю, что ко 2 сентября полегчало немножко, да?
1: Конечно.
0: В России появился диагноз сверхожирение. Это когда больше 50 индекс массы тела, ребят. Uh-huh. Есть обычное ожирение, это 30-ник. Uh-huh. А вот 50 это уже все.
1: Это уже впрок.
0: А в Сибири медведик разорвал лодку, все вещи туристов и даже банку с клеем погрыз подлец.
1: А люди-то выжили?
0: Люди спрятались, а спрятались. Вещи нет. А вещи нет, да.
1: Живые, слава богу.
0: Вот, а эти защитники все говорят, ой, медведиков не трожьте, они нам очень нужны.
1: Миллион,
0: да.
1: Сергей Валерьевич.
0: В Москве запустили серийное производство ультразвуковых сканеров с искусственным интеллектом.
1: Хорошо.
0: Очень хорошо. Товарищ Петрухин заявил, что плавание лечит депрессию.
1: С акулами.
0: Товарищ Мурашко, вот никогда не сомневался в этом специалисте, оказал экстренную медицинскую помощь на борту летящего самолета. Человеку стало плохо. Объявили.
1: Да.
0: Есть доктор. Подходит человек, а уфимец, которому стало плохо, потом вспоминает, говорит, я его, говорит, сразу не узнал, но понятно, у него в глазах муть.
1: Когда узнал, сразу лучше стало.
0: Сразу, как узнал, министр.
1: Сразу выздоровел.
0: Да. Спасибо, товарищ Мурашко. Синоптики назвали прошедшее лето в Москве самым обычным. Смотри, главное признать перемены несущественными, правильно? Ага. Дальше. Минтранс России подготовил закон о беспилотных автомобилях. Уже осенью могут принять этот закон. Я так понимаю, что новая Дума уже будет принимать. Эту тему мы провентилируем со специалистами.
1: Хорошо.
0: Обязательно.
1: Хорошо.
0: Как вот с ними себя вести, с беспилотными автомобилями?
1: Визжать или нет?
0: Да. Визжать или нет, да. Друзья мои, чтобы получить максимальные пенсионные баллы в следующем году, надо будет заработать в месяц 267 тысяч рублей. в месяц. Вот тогда у вас будет максимальный балл. А баллы это потом, это когда вы
1: откинетесь,
0: уйдете куда-нибудь. Да. Слушайте, удивительно, найден самый спящий регион России. Чечня.
1: Чечня.
0: Смотрите,
1: да,
0: сколько.
1: Это здоровье.
0: В среднем 10 часов 14 минут.
1: Как
0: в среднем. А меньше всего, кстати, спят в Адыгее. Там 8 часов и 7 минут.
1: Тревожно.
0: 8. Понятно. Вы сколько сегодня спали времени?
1: Мало.
0: Часов 7. Как-то вы меньше Адыгеи. Удивительно. Эксперт Миненко заявил, что бесплатная доставка за час, ну, из магазина, жрачки, вот это, уходит в прошлое, ребят. Все, дальше за деньги. Наигрались. На Восточно-экономическом форуме показали первый импортозамещенный вертолет Ми-171. Конечно, странно звучит такое название, импортозамещенный, потому что вроде наш аппарат, но, тем не менее, это победа. Да, это победа. Тренировки ХИИТ являются самыми эффективными для уменьшения окружности талии. Это как, Владислав
1: Александрович? Это чередование нагрузки и отдыха. Да.
0: Отдых в шахматы.
1: Ну, то есть, качнулся, поиграл в шахматы.
0: Понятно. Граждане ответили на вопрос, какой жизненный урок считают самым важным в своей жизни? Знаете, какой?
1: Какой? Тюрьма?
0: Нет, болезнь и кидалово со стороны любимого человека. Да.
1: Александр Кидалова.
0: В 69% опрошенных наших граждан разговаривают с детишками о деньгах уже с 6 лет.
1: Это хорошо.
0: Друзья мои, как только у вас будет зарплата 351 тысяча рублей,
1: вы начнете
0: в четверо больше инвестировать.
1: А баллы будут какие?
0: Это другое. Школьники стали на 20% больше читать книжек в этом году. Это хорошо. А почти треть наших граждан считают книгу лучшим подарком. Видите?
1: Лучшим подарком.
0: Да. Дальше. В России создали клетки человека-комара. Вот ужас-то. Человек-комар.
1: Хотя
0: хорошим. Владимир Владимирович предложил провести в Казани всемирные игры кочевников. Очень хорошо. В 28-м. Раскрыт симптом нехватки воды. Это, друзья мои, головная боль. Первый симптом, что воды мало.
1: Россия.
0: Да. В Челябинске создали лазерный пылесос для очистки ран. Очень хорошо. Да. Почти 30% граждан хотят изменить финансовое не положение, а поведение своей жены. Поведение. Денег нет, а она тратит.
1: Отвратительное
0: финансовое поведение. Каждый восьмой родитель платит детишкам за хорошие отметки, а в итоге-то, ребята, вырастет-то эгоист.
1: Бизнесмен вырастет.
0: И, наконец, в Росстате заявили, что граждане проводят в транспорте 19 суток в год. Представляешь, вот 19 дней ты просто в автобусе. Да, 19 суток. Даже больше. И, наконец, граждан Минпросвещения, товарищ Кравцов, руководитель, призвал не давать детям до 7 лет смартфона и планшета. До 7 лет никаких.
1: И водку.
0: Все. Так, женщина. Давай, женщина. Мир без планшета. Ну вот у нас в последнее время появился модельер Еремкин. Вы не посмотрите, а что он, в принципе, чем занят?
1: Модельер.
0: Еремкин, да. Назвал желтое пальто трендом осени. То есть сейчас все они накупят желтые пальто, потом Еремкин скажет, что все, желтый цвет кончился, и они будут висеть в шкафу. А цена-то?
1: Все, что вам нужно знать, да. Денис.
0: А, вот, это хорошо. Рогов призвал носить фиолетовый цвет осенью. Смотрите, они встали в контры. Желтый,
1: фиолетовый. Это психи.
0: Ну, не знаю. А мачеха в США совратила 15-летнего пасынка. Так. Ну, сына от мужа. 35-летняя. Пока муж был на работе. Да. Мужик застал их вдвоем сидящими голыми на диване перед телевизором, но жаловаться не стал. Пожаловались родственники, которые потом узнали.
1: Было неприятно.
0: А она ему слала потом сообщение из соседней комнаты. Оцени, пожалуйста, наш секс. Оцени.
1: Ужас.
0: Оцените наше обслуживание. Знаете, самое бесит в общепите. Я понимаю, почему люди перестают ходить в общепит и заказывают доставку. Потому что ты сидишь... Ешь, например, вот этот вот кабачок свой, ешь его, да? И вдруг приходит человек, ты жуешь, вам все нравится!
1: По двухбалльной системе, да, нет?
0: Да, ты жуешь, а вам все... Вот это вот, зачем они заставляют официантов задавать идиотский вопрос? Подруга Фредди Меркьюри 35 лет скрывает, где находится прах Фредди. Говорит, даже маме не рассказывает, где Фредди. Представляешь, ужас. А дальше, слушайте, жесткий случай на Таймс-сквер. Там зарезали 32-летнюю девчонку, вице-президента Банков Америка.
1: дичь какая.
0: Она шла просто вот, ну, без охраны, но она... Красивая девчонка, кстати говоря, да. А тут вылезает из метро, города, из метро, да? Какая-то жаба с двумя ножами. Кошмар. Тетка. И зарезала девчонку. Представляешь? Вот это, не, вот это Америка. А Любовь Толкалина зашла в реку полностью обнаженной. Любочка. Ну, опасно. Там же эти микроорганизмы.
1: Она же вышла потом и помылась.
0: Ну, вышла, а потом-то, извините, что там. Дальше что? Падчерица Макрона. Это вот дочка то ли жены, то ли мужа. Тут непонятно. 42-летняя. Пошла по стопам мамаши. По стопам. Закрутила роман с 22-летним пареньком. Ей 42, да, смотрите. 42-летняя Тиффани обратила внимание на 22-летнего эксперта по электрической доске на серфе, для серфинга по имени Антуан. Антуан, ну, видишь, мамаша научила худому, да?
1: Эксперт электрической доски.
0: Так, 40 швов наложили в США женщине после встречи с выдрочкой в озере.
1: Ужас.
0: Вот покупалась, ужас, да, плавала, а там выдра, говорит, прочь отсюда. А теперь самое страшное, Владислав Александрович. Жительница Вирджинии Криста Эдельман проснулась
1: голой
0: и обнаружила у себя во рту летучую мышь с крылышками. С крылышками. Это не крылышки, понимаешь ли, жареные. Вот именно, да. Необъяснимая усталость может быть симптомом инфаркта у женщин, товарищи. Хирург Джамилов сообщил, что опытный хирург может сделать самую востребованную сейчас операцию пластическую у женщин, а именно увеличение груди, за 30 минут. Чик! И готов по 15 минут на грудь. Лисовец призвал женщин отказаться от мешковатой одежды и стать элегантными, например, кожаный плащ.
1: Неплохо.
0: Кожаный плащ.
1: Нет, неплохо.
0: Ну и, наконец, сексолог Мулиндва подсказала способ усилить удовольствие дамам.
1: Ну давай.
0: А надо задерживать дыхание. Но, товарищи, это опасно.
1: Главное, не задохнуться.
0: Это опасно. Они задыхаются. Вот в чем проблема. Мулиндва.
1: Кляп-кляп ей.
0: Мулиндва сказал.
2: Новости капитализма.
0: Так, ну что у нас? В Америке трагикомический случай. 40-летний Виктор гнал на машине от полиции. Так. Смотрит, нагоняют. Да. Выпрыгнул, побежал с дороги, прыгнул в болото, а его там съел крокодил.
1: Сюжет.
0: Вот и все, да. Так, дальше. Тюрьмы во Франции заполнены на 141,6%. То есть
1: класс.
0: Не все спят.
1: Класс.
0: Не все спят. Сотрудника школы в Японии арестовали за то, что он с девицами мучил, замучил до смерти 50 хомячков. Представляешь, какие-то?
1: Вот урод, да?
0: Вот урод, действительно. Ученые выяснили, археологи, что древние люди в Азии развивались технологически не так, как в Европе. У них абсолютно другой метод обработки камня, и это абсолютно другая цивилизация. Никаких общечеловеческих ценностей нет, я перевожу на наш язык. Так, дальше. Мужчина заклеил себе... суперклеем, чтобы было подольше. Да, было, чтобы было подольше. Но клей встал. Да, извините, засох. Да. Что клей-то? Все. Прогулка пары по лесу закончилась побегом от 200 пчел. Представляете?
1: Ужас.
0: Ужас. И причем он бежал быстрее, подлец. Да.
1: Это хуже, чем клей.
0: Так, уровень одиночества среди молодежи за 12 лет увеличился в 5 раз. Представляете? В 5 раз. Причем среди девчонок.
1: А что, родители молчат?
0: Да, им бы по барабану, им бы, да.
1: Понятно.
0: Так вот, смотрите,
1: клей.
0: Среди женщин до 25 лет психологический дискомфорт испытывает половина. Среди мужчин треть. Кстати,
1: ужас.
0: Почему треть? А водоросли в рационе коров снижают выбросы метана на 70%. Лучше бы собирать бы научились.
1: Они,
0: бы, да,
1: икру начнут
0: конфорку
1: метать,
0: бы так, на спину приделали. Правильно? Стоит корова, и можно поджарить яичницу. Нет.
1: Там задохнуться стейк. Можно, Сергей. Стоять рядом.
0: Стейк. Надо, чтобы горело, правильно? Чтобы сгорало. То, что еще? В Китае собрали в компании Ханчи, красное знамя, собрали кроссовер, у которого на крыше батарея фотоэлектрическая.
1: Круто.
0: Запас хода дает от яркого солнца на 80 километров в день. А это, в принципе, пробег по делам средний. То есть
1: вполне
0: вообще можно не заправляться.
1: Да?
0: Конечно, конечно. Дальше. Еще что. Си Цзиньпин предупредил о нависающем над миром тумане войны. Так элегантно это сказал, да. А телескоп Свифт упадет на Землю через 2 месяца, сообщает в НАСА. А куда упадет?
1: А куда Хаббл-то делит?
0: Куда упадет-то, да. Свифт. Так, долгое общение с искусственным интеллектом делает вас похожим на робота, выяснили ученые. На робота.
1: Оскорблений попросим.
0: Мужчина в Италии подозвал товарища по работе, рабочий. На мебельной фабрике. Говорит, слушай, я хочу тебе показать пару приемов тхэквондо. Тот говорит, не надо. В итоге, в итоге отправил реанимацию, и теперь его уволили, и штраф 8 тысяч евро. Да? Король холода поляк Каспшик продержался в ледяной ванне со льдом 1:29. Час 29, да.
1: Молодец.
0: Так, конструктивное беспокойство помогло журналисту преодолеть бессонницу. Он спал всего 2 часа в сутки, да? Uh-huh. Ну и что у нас? Давайте еще пару. Уфолог Воринг нашел на Луне корабль пришельцев на фотках НАСА длиной 5,5 километров. Uh-huh. Так. Влюбленный, возлюбленный Дженнифер Энистон, этот шарлатан, гипнотизер, uh-huh. да, сказал, что когда они ссорятся, они применяют гавайскую технику очищение хо-опо-нопо-нопо.
1: Это называется перцовый баланчик.
0: Хо-опо-нопо-нопо, да. Ну и, наконец, в Японии врач-гинеколог использовал игрушку при работе и теперь идет под суд. А ведь ему 75 лет.
1: То есть обошелся без клея.
0: Лечил не всерьез.
3: Наши!
0: Не всерьез, Владислав Александрович, да. Ну что, у нас по-другому все, у нас по-другому. Ну вот в Ростове, кстати, говорят, что 1 сентября домашние задания не задают. А вот в Ростове задают, видимо, потому что там 12-летняя девчонка пыталась избежать неприятного разговора с матушкой из-за невыполненного домашнего задания и подожгла учебник, а в итоге 10 метров квадратных выгорело.
1: Дети горят.
0: Да,
1: на работе,
0: на своей. Да, на своей. Педиатр из Сочи поверила в доставку подарка.
1: Так.
0: И вот послушайте, сочинцы, да, uh-huh. и потеряла 93 миллиона рублей.
1: Неплохо. Вернее, да. это отвратительно.
0: А средства-то есть, да, я смотрю, да?
1: Сочинцев.
0: Средства есть. Они, видно, туда перебираются откуда-то, где
1: возможно,
0: заработали.
1: В теплые края, uh-huh. да.
0: В Москве на улице Цандера ранее судимый 33-летний приезжий громко матерился в торговом зале магазина бытовой техники. А пенсионер 63-летний сделал ему замечание. А тот схватил сковородку и начал того дубасить.
1: Ну, значит, не согласен был.
0: Значит, выходит.
1: Не, выходит так.
0: Выходит так, да. А дальше. Мошенники массово атакуют наших граждан новой схемой с цифровым рублем, который вчера... Они предлагают людям купить цифровой рубль за обычные рубли.
1: В цифровом рубле.
0: Ребята, не ведитесь. Рубль, нет, крест, давай так, рубль не предается. Рубль не продается.
1: Не предается.
0: Не продает. Его только дают. Его нельзя купить. Да. А, москвич прыгнул на рельсы метро за своим наушником, упавшим, ну, криворукий. А за это штраф 20 тысяч рублей. Ребят, не прыгайте, скажите специалистам, они сами сходят. Да. Ну и, наконец, что у нас? В Петербурге обнулили красный диплом по суду, после того, как выяснилось, что была взятка преподавателю. И, наконец, в Оренбурге обнажившаяся блондинка кидалась под машину. Слушайте, я видел видео.
1: Так,
0: фактурная деваха. Да, фактурная. И крючит ее так, что вообще...
1: Будь здоров.
0: Будь здоров.
2: Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте маяк. Будет интересно.
6: Телефон.
3: телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Южная группировка российских войск в ходе выполнения задач СВО выходит к восточным окраинам Славянска, Краматорска и к южным окраинам Дружковки. Об этом сообщил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. Он рассказал, что только в августе в ДНР было занято 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории. По оценке президента, российские войска наращивают темпы наступления.
2: Российские войска, несмотря ни на что, в зоне специальной военной операции наращивают темпы наступления. Они не просто наступают, а наращивают темпы. Планово идет освобождение Донецкой Народной Республики. Только в августе, хочу это отметить, под наш контроль перешло 270 квадратных километров территории ДНР и 15 населенных пунктов. Подразделение, что это, с чего это складывается? Подразделение южной группировки войск. Хочу подчеркнуть, уверенно, именно уверенно продвигаются, преодолевая оборонительные рубежи и инженерные сооружения. Выходят, вы сказали, рвутся, ну рвутся, не рвутся, значит, в условиях дроновой опасности двигаются не спеша, но выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до которых осталось на разных участках фронта от 1,5 до 4 километров. Причем в Дружковке выходят с разных сторон. Ее начинают войска обтекать как бы с юга и подходят с востока.
0: Вооруженным силам России дано указание по подготовке массированных ударов по энергетике Украины, подчеркнул Путин. Он пояснил, что это было сделано в связи с продолжением украинских атак на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности на нефтеперерабатывающие заводы.
2: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Как отметил Путин, России осталось восстановить около 10% НПЗ, поврежденных в результате атак ВСУ. Он отметил, что восстановление объектов необходимо завершить, одновременно усиливая их защиту. Срочное сообщение последних минут. Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Так, в Киевской области ударными беспилотниками поражен логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп». По данным ведомства, на его складах хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. В течение ночи в воде в Одесской области поражено 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу украинских портов. В порту Одесса нанесено поражение предприятиям опытного производства без экипажных катеров. Также под удар попали 6 резервуаров с горючим для ВСУ и склады с военно-техническим имуществом. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили за ночь 130 украинских беспилотников над 12 российскими регионами, заявили в Минобороны. По данным ведомства, дроны были сбиты и подавлены на территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, а также Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря. Во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Крупные российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна при оформлении заказов, передает РИА Новости. В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартной банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты. В дополнение к наличной и безналичной формам открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках. Все новости всегда доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 83%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
3: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: Зеленые – это будущее для людей. У тебя есть возможность его выбрать. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
0: Единый день голосования

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Мира Андреева успешно стартовала на теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате США. В первом круге россиянка нанесла поражение представительнице Индонезии Джанис Тиен. Алина Корнеева борьбу на US Open завершила, уступив американке Мэдисон Кис. Московский футбольный «Локомотив» снова проиграл в Кубке России, но уже в серии пенальти. Также в послематчевой перестрелке Краснодар взял верх над «Факелом», а больше всего в турнире продолжает удивлять Ростов. Тему продолжит Александр Ниценко.
2: Во вторник тремя матчами стартовал третий тур групповой стадии пути РПЛ Кубка России. В группе «Б» ее аутсайдер «Факел» принимал лидирующий Краснодар. Мурат Мусаев изменил почти весь основной состав, экономя силы на чемпионат, где «Быки» на первом месте. Голы случились по истечении часа. Сперва удивил белорус Ковалев, который Спаса Магомедова легко зашел в штрафную, чтобы расстрелять с близкого расстояния Корякина. Краснодару хватило минуты, чтобы отыграться. Забитый мяч пришел с фирменного углового. Садчиков после навеса скинул на Оздоева, и опытный хоббек установил равновесие. Воронежцы превзошли соперника по ударам, но ничья 1-1 удержалась. В серии пенальти промахи Георга Биани и Магомедова привели к поражению «Факела» 3-4. В группе «Д» «Акрон» и «Локомотив» тоже добрались до пенальти, но без забитых мячей в основное время. Тольяттинцы, к слову, наскребли состав без 9 травмированных футболистов, потеряв по ходу встречи еще и 10-го – Беншемола. В серии 11-метровых не повезло уже москвичам. Они уступили 4-5 после рокового промаха Чевардина. В том же квартете Ростов выиграл у ЦСКА дома 2-0 после мячей Азнаурова и Прохина в заключительную четверть часа. Дончане – единственные, кто в кубке не терял очков. У них 9 пунктов, у «Акрона» 5, у ЦСКА и «Локомотива» по 2.
1: Московское футбольное «Динамо» не смогло завершить трансферы сразу двух игроков. Из-за проваленных медицинских обследований столичный клуб отказался от сделок по переходу полузащитника «Ботафога» Матеуса Мартинса и хавбека «Фламенго» Гонсало Платы. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
0: На правах рекламы.
3: В российско-израильском центре «Реклиник» нейрохирург Сергей Сарычев в 2011 году начал проводить новейшие малоинвазивные операции при болях в спине. Наиболее востребованной мини-операцией по удалению позвоночных грыж и сегодня остается нуклеопластика. Цель нуклеопластики – уменьшение размеров и сжатие грыжи, снятие давления на нерв и прекращение боли. В связи с отказом от скальпеля и наркоза, нуклеопластика стала альтернативой большой хирургии. За годы работы в Реклиник доктор Сарычев стал признанным экспертом в нуклеопластике. Тысячи его пациентов вернулись к физической активности, избежав операций. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, требующей уникального оборудования. Мини-операции Реклиник дополняют радиочастотная денервация, блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Для малоинвазивных операций характерно отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Они легко переносятся пожилыми людьми благодаря свойствам щадящего консервативного лечения. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможно противопоказание. Посоветуйтесь с врачом.
0: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Стилавин и его друзья на маяке.
5: Дорогие товарищи, я, вы знаете, вам все рассказываю как на духу, все по-честному. И позавчера ночью, ну, я имею в виду в моей ночи, я-то живу в другом.
6: В 4 дня.
5: Ну, примерно так, да. Пишет мне Владимир Леонардович Матецкий, наш дорогой товарищ, да.

0: да, мэтр, вы знаете его по, не только по работе на радио «Маяк», и говорит: «Серега, говорит, тут такая микродрама нарисовалась. Я вообще в осадок выпал. Я что за слово такое?» Он говорит: «Тут мы с Маликовым, значит, песню записали для микродрамы. И я как-то думаю, ну, надо как-то отвертеться, да, как-то вильнуть хвостом, да. А потом заинтересовался, думаю, ну, ведь какая-то новая культурная тема, потому что Владимир Леонидович мне объяснил, что эта история популярная, она в соцсетях набирает обороты, новый тренд. А поскольку товарищ Маликов у нас вообще в тренде, понимаете, да, он как бы не жмется к нам, ветеранам, он как бы заигрывает с молодежью, то я решил объединить эти усилия и сегодня в эфир пригласил и Владимира Леонидовича Матецкого, композитора, продюсера, радиоведущего «Маяка», естественно, и Дмитрия Маликова, певца, композитора, пианиста, продюсера, народного артиста России. Дима, Володя, доброе утро. Да.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Сергей,
2: ну что,
1: доброе
2: дети
1: утро
2: в школу,
1: все.
2: Дети, да, дети в школу, виски в колу, да?
0: Мы против алкоголя, Дима. Мы
1: против. Рановато.
0: Тут главное отличать, кто из них говорит, то у обоих такие юные голоса. Да.
1: Значит, слушай, дети в школу, а внуки в школу тоже.
0: Вот,
1: надо,
0: Володя, да, ты бьешь по-живому. Так, Володя, ты позвонил первым, да? Ты рассказал, что есть такая микродрама. Давай сначала, давай начнем с азов, да, потому что мы должны наших слушателей познакомить с каким-то новым трендом, о котором они не слышали. Что это за тема такая?
1: Это коротенькие, снятые специально для телефона, мини-фильмы, микрофильмы длиной в 2 минуты каждая серия, где все упрощено. Ну, как вся наша жизнь сегодняшняя, она упрощается, упрощается. Поэтому коротенькая серия «Протагонист, антагонист». Хороший, плохой. Хорошая, плохая. Сюжетные линии обижают хорошего, обижают плохие. Потом хороший мстит плохим. Но возможны повороты дальнейшие. Почему? Потому что могут оказаться хорошие не такими хорошими, как в жизни бывают, а плохие не такими плохими. То бишь, эта микродрама, она в определенной степени нашу жизнь моделирует, но в очень сжатом и удобном для просмотра варианте. То есть ты сидишь в очереди в поликлинике, не дай бог, вот, и смотришь эту микродраму. Посмотрел одну серию, опа, кончается интригой. Как настоящий фильм, да, полнометражный. Интрига. Что же будет в следующей серии?
0: Да, и серии. Владимир Леонидович переслал мне вот такое короткое видео. Действительно, там две с небольшим минутки. Вертикальное, кстати говоря, на смартфоне.
1: Вертикалочка.
0: Да,
1: вертикалочка.
0: Да, да. Я смотрю, вы вообще модные ребята. Да, значит, переслал мне видео, где в первых, можно сказать, секунды на экране появляется Дима Маликов в дорогом кашемировом пуловере с большой такой буквой «М», чтобы все знали.
1: Матецкий.
0: Вот в чем дело. Дима,
1: конечно,
0: Дима,
1: конечно.
0: Теперь ты расскажи, потому что ты давно ведь вот эту молодежь тревожишь, да, заигрываешь с ней. Вот что за микродрама свои, с твоей точки зрения?
2: Хочется действовать нестандартными путями. Дело в том, что каждый день выходит огромное количество песен. И этим песням каким-то образом надо приделывать ножки. И традиционные такие вещи, как, например, видеоклип, да, во-первых, его очень трудно хорошо снять. Во-вторых, очень сложная это оказалась такая тема. Раскрыть суть песни в клипе даже сложнее, чем в этой микродраме. Почему? Потому что в микродраме есть сюжет, есть текст, есть разговор, понимаешь, есть объяснение. И тем самым смысл песни раскрывается лучше. И я решил так сделать. И, в общем-то, оказался одним из новаторов. То есть так еще практически из артистов никто не поступал. Вот, собственно говоря,
1: никто,
2: и все. Я
1: никто
2: сказал,
1: не поступал, да, так. Обычно снимается клип. Вот. Кстати, песни в этом сериале нет. Есть мини-кусочки этой песни, что тоже показывает, что Маликов, хоть он и появляется в свитере, не таком дорогом, как ты, Сергей, себе представляешь, это абсолютно дешевый свитер вот Маликова.
2: Не самый дорогой свитер, да.
0: Видимо, у меня экран удорожает эти ваши вещи.
1: У тебя такой специальный экран
0: с антибликовой, да. Слушайте, Дима, ну для меня было сенсацией, что ты сам, являясь композитором, вдруг взял песню композитора Матецкого. Вот каково это?
2: Ну, во-первых, это не первый наш опыт. У нас есть очень хорошая песня, мы в начале 2000-х ее сделали, называется «Птицелов». Там много авторов, там два автора музыки, я и Володя Матецкий, и два автора текста. Николай Шипилов и Римма Казакова. Очень известные, хорошие, замечательные поэты. К сожалению, их уже нет с нами. Вот, поэтому, когда мы с Володей близко дружим, мы с ним много общаемся, и мы поднимаем разные темы. И вот тема души, доброй женской души, она постоянно возникает в наших обсуждениях, в наших дискуссиях. И поэтому, когда Володя предложил такую тему, говорит, я вот как-то это все сконцентрировал именно вот в жанре песни, то мне это очень понравилось, и наша человеческая дружба и творческая, они очень пересекаются, поэтому это неделимо для нас.
0: Вот, Владимир Леонидович, ваши дискуссии про добрую женскую душу, кто отстаивает позицию, что это фантом?
1: Я сразу могу сказать, что я тебе написал-то не зря. Так. У меня есть знакомые другие радиоведущие, так. И они исчисляются десятками. Так. Но написал я только тебе.
0: Вот. Вот.
1: Слушатели знают, я так же, как и ты, честняка даю.
0: Да.
1: Поэтому написал тебе, поскольку это твоя тема, дорогой ты мой Сергей.
0: Да, да кто я из вас-то на стороне добра?
1: Мы оба на стороне добра. А вот где находятся девушки в данный момент, судя по пролистыванию тиктоков и прочих, так сказать, вот этих известных ресурсов, где девушки находятся, вот у них крыша у многих съехала.
0: Да, да. Вот вы знаете, мне очень понравилось.
1: Это твоя тема, Сергей.
0: Да, это моя тема, да. И я жалко, что, кстати говоря, где-то там, хотя бы там в эпизодическом, Влани Матецкий не появляется в этом видео коротком.
2: Мы предлагали ему, Володя, в своей природной скромности отказался.
0: Зато там есть злая такая девица в кожаной юбке, в туфлях, с кожаной сумкой лаковой, да, которая злая, противная, но потом в конце клипа появляется фраза «помогает бабушке», понимаешь, какая история?
1: Вот, ты понимаешь, насколько все это сделано правильно под сегодняшний день?
0: Вот дрянь, думаешь, а бабушке помогает.
1: Сергей, и как потом? Да, и как потом разбираться, вот молодому крошка сын к отцу пришел, как ему разбираться, какая тетя, на каблуках хорошая тетя?
0: Или без, или без каблуков.
2: Или почему та, которая...
0: Нет, и почему та, которая хорошая, их не надевает? Что стремается? Значит, товарищи, Матецкий, Маликов с нами, и после короткой рекламы премьера песни, которая стала основой для микродрамы.

0: Выборы 2026.
1: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская за доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
9: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Отопительный сезон для социальных учреждений начинается в Вологде. Соответствующее распоряжение подписал глава города Сергей Жестянников. С 1 сентября подключение будет идти по заявкам руководителей детских садов, школ, больниц, интернатов и других учреждений социальной сферы. Это позволит оперативно реагировать на похолодание и не ждать общих нормативов. Что касается жилых домов, отопление начнут подключать, как только наступит устойчивое похолодание, отметил Сергей Жестянников. В Вологде после ремонта открыто движение на двух центральных улицах. Проезд вновь доступен на улице Марии Ульяновой от Советского проспекта до Козленской и на Советском проспекте от улицы Марии Ульяновой до Предтеченской. По словам главы Вологды Сергея Жестянникова, уже завершен ремонт сетей и уложен нижний слой асфальта. Работы ведутся по полосам без полного перекрытия движения. Подпольный цех по производству алкоголя ликвидировали в селе Молочном под Вологдой. В ходе рейда изъято несколько тонн продукции. По факту организации незаконного бизнеса будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела. Напомним, в конце августа в Череповце из торговой точки на улице Насеткина изъято более 2000 единиц пива и пивных напитков, реализуемых без фиксации в системе ЕГАИС, а также крупная партия крепкого алкоголя, продаваемая без лицензии. В Кириллове прошли съемки фильма «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Работу возглавляет сербский режиссер Эмир Кустурица. Съемки проходят по всему миру – в Москве, Санкт-Петербурге, Иерусалиме, Париже и Нью-Йорке. В Вологодской области группа работала в Кирилло-Белозерском монастыре. Российская премьера фильма запланирована на 20 ноября. В Череповце покажут лучшие фильмы фестиваля деревенского кино «Печка». Сеансы организуют 6 сентября в Милютинском парке. В программе три короткометражных фильма «Про корову», «Земля и медь» и «Этнографиня из Сибири». Начало показов в 15:00, вход свободный. Напомним, фестиваль «Печка», посвященный жизни русской деревни, ежегодно проходит в Верховашском округе.
1: Новости спорта.
0: Кубок губернатора по боксу пройдет в Вологде 11 сентября. Турнир организуют во Дворце спорта. В этом году зрители ждут профессиональные титульные бои международного уровня. По словам губернатора Георгия Фельмонова, в главном поединке вечера встретятся россиянин Георгий Юнавидов и боец из ЮАР Крис Томпсон. На ринге они проведут 8 раундов. Основной карт начнется в 17:20. Прямую трансляцию главных поединков проведет телеканал Матч ТВ. А предварительные бои с участием вологодских боксеров покажет Матч Боец, сообщает пресс-служба правительства.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
1: Реклама. ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
2: 12+.
3: К
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 9 часов.
1: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские войска наращивают темпы наступления в зоне спецоперации, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке. По его словам, только за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе город Светогорск в ДНР. В августе в Донецкой Народной Республике взято 15 населенных пунктов и 270 квадратных километров территории. По словам главы государства, крупная группировка противника заблокирована на востоке Краснооскольского водохранилища.
4: Соединения и воинские части группировки войск «Запад», это, не знаю, было в СМИ, это не было, заблокировали на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески Радьковские крупную группировку противника и приступили к ее уничтожению. В окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью. Большая численность. Около 5000 человек. Это произошло недавно. Не знаю, давало Минобороны, успели отдать или нет. Да, где-то, может быть, 4,5-4,800. Ну, примерно так. Да. Причем это окружение уже состоялось физически. То есть это не без каких-то участков, которые находятся под нашим огневым контролем, а именно физически. Окружили окончательно и уплотняют это кольцо окружения.
3: Также президент сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
4: Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуре Украины, содействованным в интересах ВСУ. Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли это уже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Ну, имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ. Вот примерно так обстоят дела.
3: Также, помимо этого, Путин назвал слова Зеленского о предупреждении авиакомпаниям об опасности полетов гражданской авиации над Россией заявкой на государственный терроризм. Они просят у нас о возобновлении переговоров, о личных встречах с террористами. Переговоров не ведут, подчеркнул президент. И вот последнее сообщение информагентств. Путин прилетел во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. Российские вооруженные силы поразили беспилотниками «Герань-4» «Сикер» логистический центр в Броварах в Киевской области, сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. В описании отмечается, что удар нанесен по логистическому центру «Равен Украина», цель поражена. Помимо этого, в Киевской области ударными дронами атакован логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп». По данным ведомства, на его складах хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие помощи для БПЛА большой и средней дальности. В Одессе и Одесской области поражены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу украинских портов. В порту Одесса под удар попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии и склады военно-технического имущества. Также ведомстве информировали, что дежурное средство ПВО уничтожили за ночь 130 украинских беспилотников самолетного типа над 12 российскими регионами. Временное управление может быть введено в отношении тех предприятий, руководство которых не принимает или не своевременно принимает меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Это относится также к тем, кто нарушает уже существующие нормативно закрепленные требования к обеспечению безопасности объектов или отказывается их восстанавливать. Об этом заявил ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, указ президента о временном управлении не появился из вакуума. Он обобщил опыт работы, которая уже вела. Собственники, принимающие необходимые меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов, могут не опасаться неожиданного введения временного внешнего управления, заверил первый вице-премьер. Для попадания под действие указа о внешнем управлении предприятию нужно сознательно саботировать решение Единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии. Синоптическую ситуацию в атмосфере над столицей сегодня формирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется на востоком Ленинградской области. Об этом сообщили в центре погоды ФОБОС. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди по области, местами с грозами, что ограничит дневной прогрев воздуха. По данным синоптиков, температура в мегаполисе сегодня составит плюс 20-22, по области 18-23 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров, что немного ниже нормы. Завтра местами пройдут кратковременные дожди. Ночью столбики термометров опустится до плюс 13-15, а днем поднимутся лишь до 19-21 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
3: Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 79%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, пройдут кратковременные дожди, термометры покажут плюс 18-20 градусов.
1: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто, как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
5: Рекламные службы 495-105-5244.
6: Сергей Стиллавин и его

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, вчера начался учебный год, друзья мои. Да, но, кстати, не только в школах-то, но и в детских...
2: На заводах.
1: В детских школах искусств. Да-да-да, это фабрики творцов. Вот давайте это скажем так, да. Кто следит за изменениями в этой сфере, знают, что по национальному проекту «Семья» открываются и обновляются детские школы искусств. Немножко статистики, друзья мои. К концу 25-го года прошлого по национальному проекту «Семья» были построены и модернизированы 24 такие школы. А к 30-му году в регионах нашей страны будет построено 50 новых, а 120 учреждений капитально отремонтированы. И учреждение получит новое современное оборудование, музыкальные инструменты, необходимые материалы. И очень важно, чтобы помимо школьной программы дети развивались ведь разносторонне, да? И это одна из ключевых задач национального проекта «Семья». Обновленный формат детских школ искусств помогает раскрывать таланты детишек наших, да? Делать искусство доступнее, воспитывать новое поколение музыкантов, художников, танцоров и, что удивительно, актеров. И как итог этой работы, живые выступления на главных сценах страны. Например, в легендарной капелле, друзья мои, в Санкт-Петербурге. Да, это не просто концерт, это уже традиция, когда семьями люди приходят сюда перед Новым годом, чтобы разделить друг с другом радость искусства. И сегодня мы поговорим о том, как инфраструктура, вот эти новые ремонты, да, новое оборудование превращаются в детскую улыбку, в аплодисменты, и также о том, кто остается в профессии и кто учит наших детей прекрасному. Сегодня с нами Ольга Сергеевна Хомова, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, председатель правления Союза концертных организаций России. Ольга Сергеевна, доброе утро. Да.
3: Доброе утро. Доброе.
1: Да. Ольга Сергеевна, ну вот расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, да, про капеллу. Она ведь в самом центре Санкт-Петербурга. Какой репертуар? Кто ваша аудитория? И, конечно же, почему нужно обязательно посетить не только жителям Петербурга, но и приехать из других городов к вам в гости?
3: Спасибо большое за внимание к нашему чудесному учреждению культуры. Оно действительно находится в самом центре Петербурга. Это очень красивое здание, построенное по проекту архитектора Бенуа в эпоху Александра III, императорская придворная певческая капелла. Сейчас это, конечно, государственное учреждение культуры Санкт-Петербурга со знаменитым хором и симфоническим оркестром. И вообще очень красивый зал, в котором действительно проходят совершенно разнообразные концерты. И вы затронули тему детей, детского воспитания, выступления детей на больших сценах, приходы сюда с семьями. Это, безусловно, очень важно для развития личности. И очень важно, что в нашей стране уделяется этому огромное внимание, что об этом говорит президент Российской Федерации. Безусловно, занимается этим и Министерство культуры, и правительство Санкт-Петербурга, и наш комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга. Но очень важно, что, как говорят в этой ситуации, зрители прежде всего формируют эту историю. Есть определенный большой очень запрос от жителей России, от публики и на то, чтобы приходить на концерты, слушать академическую музыку. К ней не падает интерес. И действительно полные залы не только к Новому году, но вот уже с 1 сентября, со вчерашнего дня, каждый день будут концерты. И в летний период даже они есть. Но особенные летние, совершенно летние концерты. Такие более легкие, рассчитанные на гостей Петербурга. Но не останавливаются деятельность учреждения в никакой сезон и не, как говорится, не останавливается поток слушателей и зрителей.
1: Ольга Сергеевна, я уже упоминал, что в Петербурге есть такая традиция идти в капеллу с семьей перед Новым годом. Как вам видится, вот почему этот формат...
3: Мне кажется, не только перед Новым годом. Вот в капелле есть абонементы для детей от совсем раннего возраста. Для женщин в положении у нас знаменитейший орган, и музыка органа считается научно, даже медицинскими исследованиями. исследованиями, что она очень положительно влияет на ребенка, даже, как говорится, находящегося в утробе матери. Но и есть проекты, которые для детей от 2 лет и 4, и в течение сезона это прекрасные абонементные предложения, на них ходят семьями. И потом уже маленькие детки, с которыми это интерактивные проекты в небольших залах, чуть становятся постарше, выходят в большой зал, в Копыле несколько залов, и в большом зале он такой академический, большой, красивый, и там уже идут специальные проекты, как сказки с оркестром, специальные проекты с хором, с органом, такие адаптированные, конечно, если это маленькие детки, то обязательно адаптированные, но классическая музыка, ее можно слушать, как говорится, с раннего возраста, она не имеет ограничений, и поэтому в этом смысле к нам ходят семьями в течение сезона постоянно. Кстати, вчера было 1 сентября, и в этот день мы специальную программу готовили для тех, кто приходит в школу, в первый класс, и поздравляли наших коллег, и вы сказали о потрясающем проекте «Семья», который наше государство, так сказать, всячески культивирует. Спасибо огромное за эту программу. Вы сказали про оснащение, но главное, кроме оснащения, еще педагоги, музыканты, которые передают свой опыт детям. Никакое оснащение было бы не в пользу, если бы не такие педагоги, которые у нас в России особые музыкальные педагоги. Кстати, без преувеличения хочу сказать, что наше музыкальное образование лучшее в мире. Вот эта особая традиция трехступенчатого образования, она действительно самая сильная в мире. Поэтому и педагоги музыкальных школ, школ искусств, они, конечно, очень мощную школу наследовали и продолжают это деткам отдавать.
1: Ольга Сергеевна, с удовольствием, честно говоря, вас слушаю. Замечательная, замечательная родная ленинградская речь. Да. Вот, Ольга Сергеевна, вот мы упомянули и национальный проект «Семья», и вот эти замечательные ремонты, новую технику. А когда ребенок из обновленной региональной детской школы искусств вот впервые выходит к профессиональной, ко взрослой, к искушенной публике, да, на сцене Копелы, ну вот как вы видите, вы же наблюдаете, да, вот в глазенках-то его что-то меняется в самом звучании голоса его, да, инструмента. Влияет ли вот на новую душу этот новый инструмент, да?
3: Безусловно, знаете, это как готовиться же очень ответственно выйти на большую сцену, на профессиональную сцену, потому что в каждой школе есть свои небольшие залы, у кого-то большие даже залы, но это залы учебные. А здесь, конечно, когда они выходят на сцену не только Копелы, но и вообще филармонических залов нашей страны, а филармонии в нашей стране очень много, очень мощных, красивых, современных или исторических, отремонтированных филармоний в каждом уголке нашей страны. И поэтому, когда они выходят на сцену большого зала, публики такой, которая, ну, в школе, конечно, педагоги слушают, родители приходят, а тут публика, публика, которая смотрит на этого ребенка как на артиста, в общем, смотрит другими глазами, уже более, так сказать, с претензиями в какой-то степени, как к большому артисту. И, соответственно, очень большая ответственность у юного музыканта, когда он выходит на профессиональную сцену. Но это такой невероятный рывок происходит. И для роста музыканта это, конечно, очень важный момент. В этом направлении Копелла делает очень много проектов. У нас есть и как отчетные концерты музыкальных школ Санкт-Петербурга. Это идет под эгидой Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга. Так и есть выступления юных звезд со всей России, лауреатов разных конкурсов. У нас идет, например, трансляция и запись потрясающего конкурса «Петербургский Олимп». ну, как есть конкурс «Щелкунчик», есть «Петербургский Олимп» телевизионный, где одаренные дети уже с симфоническим оркестром играют капеллы под руку маэстро такого, так сказать, профессионального, и в нашем случае это маэстро Александр Чернушенко, народный артист России, и представляете, еще при этом идет трансляция на телевидении, это усиливает их ответственность, но усиливает возможности, потому что на профессиональной сцене, увидев его не только публика, но и какие-то продюсеры, руководители концертных организаций, безусловно, уже привлекают этих детей в свои концерты, и таким образом они, большая выход на сцену дает такую путевку в жизнь, открывает возможности для ребенка профессиональные.
1: Ольга Сергеевна, ну вот не раз можно прочесть мнение, да, о том, что ну вот зачем ребеночка отдавать в детскую школу искусств, он же не будет у нас профессиональным артистом, да, мы же понимаем, что он пойдет потом, например, в военмех, да, вот давайте ответим на этот вопрос, вот что кроме профессии, если, например, ее ребенок в итоге не выберет, дает эта школа вот маленькому человеку?
3: Ну, конечно, да, это такая общепринятая фраза, что дает общее развитие личности. Причем вокруг этого идет много же споров. Так же, как отдают ребенка в спорт, например. Говорят, нет, он не будет профессиональным спортсменом. Но для развития, как говорится, тела обязательно нужны спортивные занятия. А для развития духовные нужны музыкальные занятия. Тем более, если ребенок с детства соприкасается с нашей великой музыкальной культурой, а в области музыкальной культуры у нас они, когда поступают в музыкальную школу, изучают музыку великих русских композиторов и западноевропейских композиторов, но прежде всего знакомятся с российской музыкальной культурой. И невозможно, если мы с вами когда-то услышали в детстве или во взрослом возрасте музыку, великую музыку, например, Чайковского или Рахманинова, то это остается с нами на всю жизнь. Понимаете, поэтому поэтому, конечно, если еще не просто услышал по прекрасному радио «Маяк», но еще и непосредственно сыграл эту музыку, представляете, насколько это действительно становится более одухотворенный человек. И хочу вам сказать, что широта мышления, благодаря погружению в музыкальное искусство, она, конечно, это не общие слова, это действительно реальность. Ну, а потом есть только много профессий, которые около музыкальных, не обязательно ты профессиональный музыкальный артист, ты можешь быть продюсером музыкальным, организатором, администратором, потом и директором концертной организации.
1: Да-да, конечно. Ольга Сергеевна, ну, мы понимаем, что есть сегодня инструментарий, да, большие планы по реконструкции, строительству новых школ, по оборудованию. Все это очень классно делается, да, и мы уверены, что все эти планы будут реализованы, да, но ведь главное – это люди. И вот национальный проект «Семья» предусматривает меры поддержки педагогов, потому что сегодня говорят о том, что люди очень охотно выбирают IT-профессию, да, искусственного интеллекта, идут туда учиться. А кто сегодня идет работать, ну, например, в капеллу, в детские школы? Да, вот что талантливого педагога удерживает в профессию сейчас?
3: Да, мы с вами как раз с этого сегодня начали, да, что все оснащение прекрасно, но без людей оно не принесет такой пользы, без достойных педагогов. Но, слава богу, Россия богата не только на талантливых людей, но и на талантливых вообще детей, но и на талантливых людей в целом, и, конечно, и педагогов. Но мне кажется, сам труд работы с творческими детьми, это большое приносит радость и счастье. Вчера вот на 1 сентября поздравляла детей из знаменитой нашей школы Кикины палаты. И вот открывается школа, и сидят и педагоги 1 сентября, и уже ребята показывают свои какие-то произведения, выходят на сцену, и я вижу счастье педагогов в глазах, которые видят своих детей, которые играют на сцене на разных совершенно инструментах, и на народных, и на академических. И то же самое, мне кажется, для для... Это особое ощущение, так же, как педагога в любой школе. Понимаете, это же счастье, когда педагог видит, что вырастает его ученик и становится действительно достойным человеком нашей страны. Безусловно, соприкасаясь с духовным наследием нашей великой Родины, безусловно, ребенок будет одухотворен, и, безусловно, это радость для педагога. Это ни с чем, мне кажется, несравнимо. Это несоизмеримо с какими-то другими, может быть, даже материальными ценностями.
1: Угу. Ольга Сергеевна, ну и хочу вернуться к теме Нового года все-таки. Да, у вас, еще раз повторюсь, есть замечательная традиция в Петербурге. Красиво одетые люди, да, женщины в платьях, мужчины в костюмах, ну, на худой конец в пуловерах, да, в рубашках, с детьми приходят, смотрят концерты предновогодние, да. Не поздно еще билеты купить к вам? Вот, потому что многие же заинтересовались сейчас, те, которые об этой традиции, например, не знали, они сейчас засуетились.
3: Да, вы знаете, это такая прекрасная традиция не только в капеллу, но и в театры, и в филармонию петербургскую 31 декабря очень с удовольствием идут, потом выходят на Дворцовую площадь, гуляют, потом возвращаются домой к праздничному столу. Конечно, это очень красивая традиция. Не поздно, продажи обычно билетов открываются как раз в середине октября на новогодние концерты, не только в капелле, я говорю, но весь город наполняется интересом проектами, ну и потом всю каникулярную неделю уж какие-то что-то повторяется, что-то специально сделано, поэтому если вдруг по какой-то причине не получается 31 декабря, то можно в течение всей каникулярной недели эти праздничные программы услышать. Ну и, конечно, милости просим в Петербург на праздники наших гостей, ну и, конечно, горожане уже знают эту традицию, с удовольствием они к ней возвращаются из года в год.
1: Друзья, с нами была Ольга Сергеевна Хомова, генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, председатель правления Союза концертных организаций России. Но я напомню, что замечательная вот эта новогодняя традиция. Придут ребятки выступать, да, которые благодаря национальному проекту «Семья» в обновленных школах искусств получают музыкальное образование и раскрывают свои таланты.
2: Крайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом. Процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте маяк. Будет интересно.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин прилетел в Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточно-экономический форум. Глава государства планирует провести сегодня совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Президенту представит интерактивную презентацию результатов развития региона. Затем в формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. В рамках поездки запланирована встреча президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяком. Сегодня Путин также проведет две международные встречи с премьером Монголии Нямасарын Учралом и заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюйсяном. А завтра, по традиции, он примет участие в ВЭФ и выступит на пленарном заседании форума. Вооруженные силы России наращивают темпы наступления в зоне спецоперации, заявил президент на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. По его словам, только за последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе город Светогорск в ДНР. Президент отметил, что группировка «Центр» ведет уличные бои по овладению Добропольем и назвал этот населенный пункт важным логистическим центром.
2: Войска группировки «Центр» наступают на нескольких направлениях сразу, тоже очень важных, и ведут уличные бои по овладению городом Доброполье. Это важный логистический центр, хорошо укрепленный, там долговременные укрепления созданы, и инженерные, и такие долгосрочные. Не буду, чтобы не сглазить, говорить о предстоящих результатах, но уверен, они будут.
0: Помимо этого, Путин назвал слова Зеленского о предупреждении авиакомпаниям об опасности полетов гражданской авиации над Россией заявкой на государственный терроризм. Он также ответил на просьбы Киева о возобновлении переговоров фразой о том, что с террористами переговоры не ведут. Помимо этого, Путин сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом информировали в Минобороны. Так, беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили логистический центр «Равен Украина» в Броварах в Киевской области. Помимо этого, в той же Киевской области ударными дронами атакован логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп». По данным ведомства, на его складах хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. В Одессе и Одесской области целями стали 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу украинских портов. В порту Одесса под удар попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии и склады военно-технического имущества. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Российской гвардии, отметив особую роль гвардейцев в боевых действиях в зоне СВО. Поздравление президента размещено на сайте Кремля. В нем сказано, что гвардейцы всегда с честью выполняли свой долг, верой и правдой служили Родине. Ратные традиции российского воинства передаются из поколения в поколение. Сегодня в ходе спецоперации воины-гвардейцы действуют на самых трудных, опасных участках фронта, демонстрируют беспримерное мужество, отвагу и доблесть. Путин добавил, что гвардейские строй пополняется новыми частями, соединениями, военными вузами. Так, недавно Московскому высшему общевойсковому командному и Новосибирскому высшему военному командному училищем Минобороны было присвоено это почетное звание, добавил президент. Все новости всегда доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 79%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
7: Сергей Собянин.
8: Сегодня я работаю в Москве, но мне довелось работать и бывать в самых разных регионах. У нас огромная и удивительно красивая страна, замечательные люди. Мы гордимся и любим Россию. Мы все вместе делаем все, чтобы она была сильной и независимой. Мы отвечаем за свои слова и дела. Я уверен, мы преодолеем все преграды и добьемся процветания нашей страны. Добьемся победы.
7: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
9: Выборы в Государственную Думу 2026.
10: Маяк.
11: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Ростов обыграл ЦСКА 2-0 в пути РПЛ футбольного Кубка России. Мячи забили Имран Азнауров и Данила Прохин. В этой встрече травму получил защитник москвичей Милан Гаич. Он стал уже четвертым игроком.

0: половичка.
1: Мира Андреева, последняя из российских теннисистов, вступила в борьбу на заключительном сезоне турнира серии «Большого шлема» в открытом чемпионате США. Ее соперницей на старте стала 36-я ракетка мира Джани Чечен из Индонезии. Совсем недавно они играли друг с другом впервые в Цинциннате, и Мира победила в двух партиях. Посеянная под пятым номером россиянка была фаворитом и сейчас, а когда повела 4-2, то поймала кураж. Заключительные три гейма в стартовом сете она взяла под ноль и выиграла партию со счетом 6-2. Выдав 17 победных розыгрышей подряд. В первом гейме второго сета Чен эйсом смогла прервать эту серию, но надолго ее не хватило. Андреева снова сделала брейк и повела 3-1. Чен снова попыталась бороться и была в шаге от брейкпоинта, ведя 30-15 на приеме, но Мира удержала подачу и довела партию до победы с тем же счетом 6-2. Открытый чемпионат США самый неудобный для Андреевой мейджор. Четвертый раз подряд она выходит во второй круг, но дальше прошла только в прошлом году, и проиграла в третьем раунде Тейлор Таунсенд в двух сетах. Для повторения личного рекорда в Нью-Йорке Мире нужно побеждать Еву Лис из Германии.
0: Международный союз конькобежцев лишил нейтрального статуса российского фигуриста Марка Кондратюка. Об этом сообщает «Спортэкспресс». Причины такого решения со стороны ICU не называются. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Преступника можно взять по горячим следам.
5: Это полиция, вы окружены.
3: Следствие ведет майор Нестерова.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
7: Я в тебе никогда не сомневался.
8: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
3: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
9: Забытые вожди страны советов.
10: Дорогие друзья, наши еженедельные встречи с Евгением Юрьевичем Спицыным, историком и публицистом, продолжаются в нашем цикле «Забытые вожди страны советов». Мы говорим об истории нашей Родины через биографию известных фигур. Вы знаете, что Климент Ефремович Ворошилов у нас так вот символ нашей серии программ вот в этом месяце. Евгений Юрьевич, доброе утро, рад нашей новой встрече. Здравствуйте.
11: Да, доброе утро, Сергей.
10: Да. Евгений Юрьевич, ну мы добрались до 30-х годов, да, и вот именно ведь в начале, да, на рубеже 20-х, 30-х прозвучал этот тезис о том, что у нас есть 10 лет, чтобы, скажем так, сократить свое отставание, да, технологическое от Запада, потому что война неизбежна, это наверху все понимали тогда. И, Евгений Юрьевич, а насколько, вот чтобы мы сегодня представляли, может быть, в каких-то таких красках понятных современного человеку, мы действительно имели отставание технологическое, которое было преодолено за эти 10 лет? Вот насколько был сильный рывок сделан?
11: Да, был гигантский рывок сделан. Ни один народ, не за всю писанную историю человечества не совершал такого гигантского рывка. Потому что у нас, по сути дела, не было крупной промышленности. У нас не было целых отраслей промышленного производства. У нас не было ни тракторостроения, ни комбайностроения, ни авиационной промышленности, ни автомобильной промышленности. Ничего не было. Страна только-только вылезла из руины и достигла, и то не по всем

0: показателям уровень царской России 1913 года. Поэтому Сталин и выступил с этой задачей. По-моему, в феврале 1931 года на одном из совещаний он сказал, что Россию всегда били за ее отсталость. Всегда били за ее отсталость. И поэтому мы отстали от передовых стран Европы и Америки на 50-100 лет, как минимум. И нам надо в кратчайшие сроки, буквально за 10 лет, преодолеть это отставание. Иначе нас сомнут. Вот точная сталинская цитата. Угу.
1: Евгений Юрьевич, но вы же умеете, как профессиональный историк, да, показывать не только, так сказать, вот сверху события, да, но и вот в конкретных каких-то зарисовках, таких штрихах, вот с точки зрения жизни обычного человека, потому что иногда рисуют это как какой-то там рабский труд или там с утра до ночи, но, насколько я понимаю, действительно, выходным на неделе был один только день, да, только воскресенье. Вот обычный человек в эти 10 лет, как люди жили? Вот в каком графике, чтобы вот иметь возможность такое гигантское отставание действительно от Запада преодолеть? Вот чтобы мы представляли на бытовом уровне.
0: Слушайте, ну, перед самой войной вообще были отменены все выходные. То есть люди работали действительно на износ. Потому что вопрос стоял о жизни и смерти нашего государства, о жизни и смерти народов нашего государства. И здесь было не до сантиментов. Более того, принимались накануне войны самые жесткие нормативно-правовые акты с жесткой уголовной ответственностью за брак на производстве, за прогулы, ну и так далее, и так далее. Людей реально сажали в тюрьму за это, чтобы они не расслаблялись. Я считаю, что это правильно было. Но бракоделов тоже в тюрьму сажали. Прежде всего, кстати, руководителей тех предприятий и производств, которые допускали, что миллионы и миллионы советских рублей шли не на подъем промышленного производства, не на увеличение качества и количества выпускаемой продукции, а на брак. Понимаете? Так что вот таким образом. А в быту, конечно, жизнь значительно улучшилась. Это заметили все, особенно вот начиная с 35-го года. То есть уровень жизни советских людей в целом значительно увеличился. Слушайте, но если рост продолжительности жизни к началу войны составил 26 лет. 26 лет. Если мужчина в царской России в среднем жил 37 лет, а женщина 29. А в Советском Союзе в 40-м году продолжительность жизни увеличилась на 26 лет в среднем. То есть люди стали хотя бы до старости доживать, ну, условно говоря.
1: Евгений Юрьевич, на тему жесткой дисциплины, да, я помню эти семейные разговоры, как бабушка с дедушкой вспоминали про 21 минуту опоздания. Да, 21 минута и все, уголовное дело.
0: Слушайте, ну я даже когда был пацаном и на заводе работал, но у нас жестко карали за опоздание. Нас лишали премиальных. Я один раз сам лишился премиальных за то, что я в месяц опоздал то ли на, ну, то ли два рабочих дня, то ли три, я сейчас не помню. И я ходил к начальнику цеха выяснить, а за что меня наказали, и мне объяснили. Но там на самом деле просто вот эта учетная карточка, которая пробивала время, она была сломана. Я на самом деле не опоздал. Там, когда выяснили, то мне премиальные заплатили. Но каждый рабочий, когда приходил, он отмечался, во сколько он приходил.
1: Евгений Юрьевич, вот смотрите, в начало 30-х годов нет искусственного интеллекта, нет компьютеров, да, счеты есть, есть арифмометры, да, а вот какими, ну, скажем так, мозговыми, ну, скажем так, штабными силами было рассчитано, сколько нам надо этих заводов, сколько надо, чтобы выпускала химическая промышленность там новая, да, авиационная авиационная промышленность. То есть вот собрать весь хозяйственный комплекс страны, да, и военно-промышленный комплекс воедино, да, так, чтобы решить эту задачу. Вот этот сам план того, сколько нам надо сделать, да, ну, самоотверженность — это хорошо, но надо же знать, что где делать, чтобы все заработало как надо, да. Вот откуда взялись интеллектуальные силы для того, чтобы рассчитать весь этот план?
0: Слушайте, ну у нас был госплан, государственный плановый комитет или государственная плановая комиссия. Она просто в разные годы по-разному называлась. Сначала это была действительно научно-консультационная контора еще при Ленине. Но еще Ленин в 23-м году надиктовал отдельную записку. Она называлась «О придании законодательных функций госплану», где он написал, ну вернее за него написали, он надиктовал, что нам надо в вопросе придания законодательных функций госплана пойти навстречу товарищу Троцкому, потому что он абсолютно прав, что надо наделить госплан директивными полномочиями, чтобы он не просто консультировал, не просто давал свои советы, а чтобы он, как правительственный орган, имел директивные возможности следить за выполнением государственного плана и карать за неисполнение государственного плана, потому что в Советском Союзе все директивы, которые утверждались на съезде, на пленумах и так далее, это был закон. И невыполнение плана, это было уголовно наказуемое деяние. Была очень жесткая, в том числе и управленческая дисциплина, а не только производственная дисциплина. Поэтому мы действительно достигли невероятных успехов. Мы за 10 лет, сначала вот первой пятилетки, то есть за 2,5 пятилетки построили около 10 тысяч только крупных промышленных предприятий и создали целые отрасли промышленного производства, которых России, Советской России не было.
1: Да, Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. После короткой рекламы мы вернемся.

0: Выборы 2026.
1: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
7: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
8: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мозалевская за доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
9: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 143 тысячи школьников начали новый учебный год в области. 11,5 тысяч из них – первоклассники. В системе среднего профессионального образования на первый курс поступили 9 тысяч человек, а высшие учебные заведения региона приняли более 6 тысяч студентов. Такие данные приводит Министерство образования области. Учебный процесс во всех образовательных учреждениях начали в штатном режиме. В Череповце частично перекрыто движение по одной полосе Архангельского моста. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Крайняя правая полоса по направлению к улице Архангельской закрыта из-за работ по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 в рамках гарантийных обязательств, сообщает отдел транспорта мэрии города. Модельную библиотеку и фельдшерско-акушерский пункт открыли в Харовском округе. На капитальный ремонт библиотеки имени Белова направлено более 15 миллионов рублей. Рабочие обновили стены, полы, окна, мебель, полностью заменили инженерные коммуникации. Книжный фонд вырос на 4000 экземпляров. В музее писателя смонтировали интерактивные карты и подсветку колонн. Новый ФАП открылся в селе Михайловское. В нем оборудованы приемный кабинет, процедурная, прививочная, зона ожидания и санузел, а вход оснащен пандусом. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Также узнать о них можно будет у участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Вологда примет всероссийский фестиваль «Топ-фест». Концерт с участием популярных блогеров и молодых артистов пройдет 6 сентября на Кремлевской площади. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На сцене выступят Настя Кош, Вова Левченко, Настя Князева, Янгер, Вова Солодков и другие участники. Гостей ждут музыка, танцы, интерактивы, фотосессии и встречи со звездами социальных сетей. Начало мероприятия в 13:30. Вологда стала одним из 15 городов концертного тура. Концерт хора Турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. По данным правительства, послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами.
1: Года на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+. Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: В Москве 10 часов.
6: Новости.
5: Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин прилетел во Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Глава государства планирует провести сегодня совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Президенту представят интерактивную презентацию результатов развития. Его в формате видеоконференц-связи будет дан старт работе новых предприятий. В рамках поездки запланирована встреча главы государства с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Сегодня Путин также проведет две международные встречи с премьером Монголии и заместителем премьера Госсовета КНР. А завтра, по традиции, он выступит на пленарном заседании ВЭФ. Перед поездкой во Владивосток Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Так он ответил на вопрос журналистов о предложении президента Казахстана Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт по линии соприкосновения.
7: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить только, мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
5: Президент также сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
7: Продолжается нанесение ударов по военным объектам, предприятиям промышленности, портовой, логистической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили большое количество беспилотников, пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга, ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Ну, имея все это в виду, удары по России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ. Вот примерно так обстоят дела.
5: Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он назвал это чушью собачьей и информационной атакой на Россию. Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Так, в районе Вишневого в Киевской области беспилотниками «Герань-4» «Сикер» поражен логистический центр «Стеллар-Джет». Такие же дроны атаковали логистический центр «Равен Украина» в Броварах в Киевской области. В той же Киевской области ударами дронов атакован логистический центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп». По данным ведомства, на его складах хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. В Одессе и Одесской области целями стали 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу украинских портов. В порту Одесса под удар попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии и склады военно-технического имущества. После предъявления России бездоказательных обвинений в атаке на аэропорт Лейпцига, Германия заслуживает прямого удара по всем заводам, где делают военную технику для вооруженных сил Украины, а вполне вероятно и по иным местам в Берлине. Такое мнение высказал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на платформе МАКС. Напомню, ранее глава МВД ФРГ Александр Дуберинт официально обвинил Россию в причастности к атаке на аэропорт Лейпцига с применением дронов, произошедшей 4 августа. При этом никаких доказательств он не привел. Параллельно министр иностранных дел Германии Йохан Вадуль Вульф объявил о решении Берлина расторгнуть соглашение по Русскому дому и закрыть российское генконсульство в Бонне к 18 сентября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает наш корреспондент. О начале кампании она объявила на стенде ведомства, установленном на площадке ВЭФ. Как подчеркнула Попова, состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновился, поменяются все три штамма. Глава надзорного ведомства назвала это редким случаем. Она добавила, что в Россию придут геноварианты штаммов гриппа, против которых у россиян нет иммунитета. Сделать прививку от гриппа и необходимы в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема, Роспотребнадзор рекомендует должностным лицам регионов обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% от численности населения, в том числе 75% лиц, относящихся к группам риска. Лось застрял в отбойнике на 23-м километре Киевского шоссе в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. Инцидент произошел в районе метро Саларьево. Предварительно животное сбило машину, оно не может выбраться. По словам собеседника агентства, на месте уже работают спасатели. Ожидается прибытие ветеринаров для безопасного вызволения Сахатова. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
5: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, кротковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве также облачно, но с прояснениями, кратковременные дожди, 20-22 тепла, по области плюс 18-23. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, порывистый, давление будет слабо расти и составит 746 миллиметров. Сейчас в городе плюс 18, давление 745 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 79%.

Ты засмейся весело скорее, а грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей, наступило время листопада, тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом, так что хмурить незачем зазря бровей. Наступило время листопада, тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Мне с тобой спокойно и светло, не тревожь ни сердце, ни взгляда, просто небо.

только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.

0: дорогие друзья, кулинарная экспедиция сегодня в республике Коми. Гастрономический лагерь разбит. В хорошем смысле слова разбит, да, специалисты подъехали, и, конечно, во главе лагеря Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного эногастрономического центра, это когда после, и председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии Леонид Владимирович, доброе утро.
1: Да. И вам доброе утро, рад вас слышать.
0: Очень рад вас слышать. А ведь вы не один, как всегда, пришли, а с нами сегодня Сергей Витальевич Емельянов, заместитель председателя правительства республики. Республики Коми. Сергей Витальевич, доброе утро.
2: Да. Доброе утро вам с севера.
0: Да, Сергей Витальевич, знаю, что у вас сегодня день рождения, вот, так что позвольте вас поздравить от нашего коллектива, скромно, да.
2: Спасибо большое.
0: Да, от всей души, как говорится. Антон Сальников также с нами, бренд-шеф, владелец кейтеринга, ну, Антон знаком нашим слушателям прекрасно, да, вот. И, Леонид Владимирович, вы нам давайте вводную предоставьте, зачем отправились участники гастрономического лагеря в Коми на этот раз?
1: Ну, на самом деле все очень просто. Республика Коми хочет серьезно увеличить туристический поток, и всем очевидно, что для того, чтобы туристический поток серьезно увеличить, нужно сделать много чего, но в том числе усилить гастрономическую составляющую, которая в Коми интересная, но мало известная широкому кругу наших туристов. Поэтому наши друзья из Коми пригласили команду нашего проекта. Мы приехали, поработали ударно, создали порядка 40 новых рецептов авторских блюд и напитков. И сейчас оставили это все в Республике Коми для того, чтобы они внедряли это в заведение общественного питания. Получилось много интересных вещей, на мой взгляд. Достаточно новый был взгляд на даже привычные продукты. Ну, я думаю, что лучше хозяева про это будут говорить. Можно Антона помучить. Если еще что-то для водной нужно, расскажу.
0: Будем мучить.
1: Было интересно.
0: Да-да-да, будем мучить обязательно.
1: Грибов много.
0: Хорошо. А именинник наш, вот Сергей Витальевич, расскажите, пожалуйста, как вам удалось Галиптермана с его, так сказать, специалистами затянуть? В рамках какого мероприятия? Расскажите, в первый или раз такое случилось?
2: Вы знаете, ну вообще, на самом деле, мы давно дружим просто с Леонидом Владимировичем. Уже не первый наш проект совместный, но такой величиной, такой крупный, когда Леонид Владимирович привозит лучших из лучших сюда, на север России, для того, чтобы переосмыслить всю Коми-кухню и даже рецептуры какие-то, может быть, там чуть-чуть донастроить под все современные тенденции. Конечно, впервые. У нас в этом году все летние программы, все летние проекты соединены под зонтиком, под брендом Коми-лето. Поэтому вот в рамках вот этого вот Коми-лета, которое вчера или позавчера уже, да, сегодня 2 сентября, позавчера завершилось, мы имели такую возможность пригласить лучших шефов сюда, в Сыктывкар, для того, чтобы они посмотрели, придумали, реализовали, а дальше уже здесь мы будем это плавно включать в меню местных ресторанов.
0: Да. Сергей Витальевич, а напомните, пожалуйста, нашим слушателям, которые в разных уголках нашей родины, да, вот обычная кухня, да, которая как бы являлась базой для вдохновленных шефов, приехавших в рамках гастрономического лагеря, ну вот из каких столпов состоит вот Коми-кухня, да, вот что самое вот было такое обычное, привычное для жителей республики, да, напомните, пожалуйста.
2: Знаете, если мы идем вот туда вот издревле, в такие, в самые традиционные дебри, то, конечно, здесь на севере всегда очень любили рыбу. Это всем известно, что рыба для севера очень традиционное блюдо на каждом столе. Это дичь. Вы знаете, здесь у нас леса полны дичью. И, конечно, дикоросы. Все, что связано с ягодами, с грибами, сейчас как раз сезон. Наши коллеги как раз попали именно в тот период времени, когда леса были полны всеми этими богатствами. Поэтому вот, собственно, вот эти три столпа и есть.
0: И вот один из десантированных, одним из десантированных был Антон Сальников, как раз я уже сегодня его упоминал, бренд-шеф, владелец кейтеринга. Антон, ну вот расскажите, пожалуйста, доброе утро, да, как
2: доброе
0: вы,
2: утро,
0: да, с какими, с какой базой вы встретились, и что ж вы такое там удумали вместе с товарищами вашими, да, шефами, вот что, что удалось сделать и чему сами удивились?
2: Ну, надо упомянуть, что мы работали командой не только федеральных приезжих шефов, а с нами сотрудничала и работала команда региональных местных шефов, которые были отчасти нашими проводниками. И это нам очень помогало. А так это, конечно же, глубокое погружение и исследование региона. Мы же не везем продукты с собой, мы идем в поля, леса, изучаем местную историю, общаемся, кстати, с носителями традиций, ходим в библиотеки, в музеи, рассматриваем аутентичные рецепты. Вот говорили про рыбу, вот учиться рецепт рыбы в молоке, который можно представить очень современным, на самом деле. А выезжали к фермерам на рынки и на локальное производство, конечно.
0: Антон, а позвольте спросить, и каждый день вот этой исследовательской работы заканчивался эногастрономическими экспериментами в Сыктывкаре, да, я так понимаю?
2: Там мы отложили, как всегда, но потом самое интересное. Сначала было 3 дня исследования, а вот потом как раз это 3 дня лабораторной работы, придумывания блюд, вдохновленными регионом, людьми, производителями. Меня, например, знаете, что больше всего удивило, наверное? Это фермеры Республики Коми. Вот вы, Сергей, часто покупаете себе домой фенхель?
0: Фенхель? Дай бог вспомнить, как он... Это животное?
2: Нет, это такой вкусный, очень яркий, свежий овощ, который не сильно распространен, а там фермеры, представляете, на обычном рынке, совершенно простом, вот как вы представляете себе рынок открытый выходного дня в Сыктывкаре, торгуют брокколи, эстрагоном, фенхелем и луком-порей, многими такими редкими вещами. Я бы-то понимал, что это для кого-то, для ресторанов, а стоят тетушки, бабушки, семьи и скупают все это. И настолько овощи вкусные, интересные, а фермеры выращивают с такой душой, я с ним пообщался, что меня это на несколько блюд прям сразу вдохновило, что люди употребляют разные овощи именно у фермеров, покупая их по выходным.
0: Антон, а вот вы сказали, что у вас целая экспедиция там была, там дикоросы, да, густые-густые леса, там медведики-то вам не угрожали, а тут что-то они разбушевались в последние месяцы?
2: Вы знаете, не угрожали, ну, как бы к медведям мы привыкшие еще с Камчатки, часто там бывая, вот, нас, наверное, не удивишь, но плюс медведи, надеюсь, уже сытые, туристами наелись и грибниками.
0: Ну, это надежда, такой слабый аргумент при встрече, да, такая надежда.
2: Да. Вот. Но не боялись диких животных.
0: Нет, они наоборот скажут, а вот Сальников сытый фенхелем идет приправленный. Сейчас мы его попробуем. Да.
2: Тут даже гастрономично мне стало интересно.
0: Да, Антон, ну вот скажи, пожалуйста, а вот расскажи нам про чудеса-то, которые удалось сделать, как бы вот местные, да, местные традиции и вот этот новый взгляд. Вот что удалось синтезировать нового, да?
2: Ну вот одна девушка работала с нами, это как раз носитель традиции, она даже не повар, но она стала с нами на кухню, и мы с ней разрабатывали несколько блюд, она готовила печень оленя, мы с ней ее вместе вымочили еще в молоке, это уже такая технология приготовления базовая в любой печени, подали это все на хрустящих ломтиках белого хлеба, и это было невероятно вкусно, это было обычное печеночное блюдо, которое едят все дома, но оно было подано в фуршет стиле и очень-очень красиво и эстетично. Также мы делали блинчики с оленем, с местной рыбой, делали из них мешочки. Мне больше всего понравился олень. Я их готовил как языки оленя с кедровой кашей и, конечно же, морожкой. Какая там морожка? Это она просто невероятная. Делал на ней соус. Также я запекал целую ногу оленя, которую мариновал в кофе, потому что там очень хорошие, интересные обжарщики кофе, очень вкусного кофе. Есть технология мяса с кофе, тем более это дичь. Получилось очень интересные все локальные продукты же.
0: Давайте скажем так, Коми-олень в эфиопском кофе, да, так примерно?
3: Вроде бразильский. Я видел бразильские мешки.
0: А вот я хотел... Хорошо, Антон, маленькую паузу возьмем. Сергея Витальевича Емельянова, заместителя председателя правительства Республики Коми, еще спросить. Сергей Витальевич, а с какой целью вот вы, как один из руководителей региона, да, вот, ну, да, вписались, да, как это хороший термин, да, вписались вот в эту, во всю историю, вы хотите привлечь туристов, да, развить туристический Коми, как вот привлекательный регион. Какая цель глобальная перед нами стоит?
2: Да, спасибо. Вы знаете, вот вы там про медведей говорили в лесу, никто ли не встретил. У нас министр туризма Мария Бадмацеренова вышла пофотографировать лесок и все-таки встретила Мишку. Он ей сказал привет в лесу. Поэтому край такой, очень лесной и очень обитаемый. Леса очень обитаемы. Мы, конечно, своей целью преследовали, чтобы у нас в республике, о республике могли узнать все больше и больше. Потому что турист, который приезжает в любое место, вот вы как турист приезжаете в любое место, вам что важно? Вам важно, чтобы вам было комфортно в гостинице базово и чтобы было вкусно там, где вы едите. Поэтому конечно, переосмыслить немножко вот эти вот направления, это тоже для нас было просто критически важно.
0: Сергей Витальевич, ну а для тех, кто вот в Сыктывкаре и вообще в Коми не бывал, правда, вы так сказали про свою, свою коллегу, да, что пошла пофотографировать женщину прекрасная, и вдруг раз и вылазит шерстяной товарищ такой, да, не очень, так сказать, мимишный, скажем так, да, как говорят в Японии. Так вот, Сергей Витальевич, какой, вот зачем турист, давайте так, вы конструировали кухню, которая интересна, да, тоже, то есть второй этап, есть народ, кухня так традиционная, да, и вот есть вот такая переосмысленная после очередного гастрономического лагеря, который закончился позавчера. А зачем, вот давайте ответим, сегодня мы же в федеральном эфире, да, зачем туристу из соседних регионов или, может быть, там из Петербурга, Москвы, а почему не из Дальнего Востока, например, приехать в Коми и вот что там, какие опорные такие вот, условно говоря, фишки, да, есть у этой земли, да, для того, чтобы представлять. Ну, все понимают, что Питер – это мосты, условно говоря, да, это романтика, да, романтика и имперский центр. Ну, Москва-матушка, тут вообще все есть, что хочешь, да, ну, про каждый регион можно сказать. А вот Коми, в каких образах, да, мы можем туриста, как говорится, подтянуть туда, подтянуть?
2: Да, вы знаете, вообще нужно начать с того, что многие москвичи добираются до своего места работы ровно столько же, сколько турист и вообще любой человек летит из Москвы в Сыктывкар, в столицу Республики Коми. Это вообще-то немаловажный фактор, что ты за полтора часа из Москвы можешь очутиться в самом сердце русского севера и вообще увидеть совершенно другую и природу, и жизнь, и жизненный уклад, и традиции, вообще столкнуться с этими традициями во всех ее, их выражениях, от гастрономии, которую мы сейчас с вами обсуждаем, до других этнических моментов. Потом не нужно забывать, что русский север, он очень разный, в том числе и национальный, как и Республика Коми. Здесь проживает народ Коми, который представлен здесь очень ярко, поэтому весь быт и традиции, с этим всем можно познакомиться в абсолютно комфортных условиях. Для этого не нужно идти в лес и встречать медведей. Это все можно сделать здесь, в столице республики, в Сыктывкаре, приехав просто на тур выходного дня. Сейчас это такой очень популярный туризм, вид туризма. И для чего вообще нужен был нам проект в этом году «Коми-лето»? Для того, чтобы через событийные мероприятия, которых прошло в республике просто сумасшедшее количество, а через эти событийные прошло почти 500 000 человек за 3 месяца, притянуть сюда как магнит, событийные мероприятия как магнит, притянуть сюда для того, чтобы посмотреть не только как воздушные шары летают команды со всей страны над тайгой, над самым сложным, вообще над самой сложной природой для полетов на воздушном шаре, но и для того, чтобы люди просто могли погулять по старому Сыктывкару, которому почти 250 лет, и убедиться в том, что русский север – это действительно колоритно и очень интересно.
0: Сергей Витальевич, ну, я посмотрел, и это может сделать любой наш слушатель, забив в поисковике «Коми природа». Просто я вот сделал, и там Яндекс, условно говоря, мне выдал невероятные пейзажи, и леса, и какие-то скалы на берегу рек.
2: А Уральские горы?
0: Да,
2: две трети Уральских гор расположены как раз в республике Коми. Большое заблуждение, что это где-то далеко,
0: да,
2: Свердловской губернии. Нет, две трети, да, республики Коми.
0: Потом какие-то чудесные горные озера, окруженные скалами, да? И вот все вот это такое, вот какой-то, вот чувствую тишину. Вот просто фотографии, нет людских голосов, никто не мешает тишиной этой наслаждаться. Удивительно. Кстати, как у вас развивается вот природный какой-то вот история с кемпингами? Знаете, появились в последние годы глэмпинги, да? Вот шагает туриндустрия таким с должным уровнем комфорта туда, в природу, чтобы ее не разрушать, но чтобы людям было как-то привычно?
2: Однозначно, я вам больше скажу. Если есть качественная инфраструктура там вот в природных заповедниках, национальных парках, то это гораздо меньше разрушает природу, чем тогда, когда ее нет. И турист идет просто дикарем. Поэтому, конечно, сейчас это появляется. У нас появились комфортные туры на плато Мань-Пупунёр. Вы наверняка увидели сейчас эти фотографии. Это каменные столбы естественного происхождения с тысячелетней историей в Уральских горах, одно из семи чудес России. Сегодня туда можно добраться, прилетев в другой город Республики Коми, в Ухту, и очутиться там уже буквально через 2 часа после Ухты, посмотрев нефтяную столицу и газовую столицу Республики Коми. Поэтому, да, конечно, сейчас это очень сильно развивается, потому что природа все больше и больше, особенно после ковидных времен, все больше и больше в тренде у туристов.
0: А я хотел также Леонида Владимировича Галиптермана спросить. Леонид Владимирович, вот вы же везде бывали, везде, и там, и тут побывали, и своими глазами видели столько, что невероятно. Вот вы, Коми, какой республикой воспринимаете? Вот что у вас сейчас, вот освежилась позавчера, да, память, но тем не менее, вот сейчас, закрывая глаза, что вы перед глазами видите?
1: Ну, меня один из членов нашей команды, шеф-поваров, просил сказать слово «костяника». Это я говорю, потому что он закрыл свой пробел, и он пришел из леса, держа в руках костянику, на которой готовил. Для меня Коми стало открытием с точки зрения, ну не открытием, а очень приятным, эмоциональным впечатлением с точки зрения того, какие же там совершенно замечательные дары природы, какая природа очень красивая. И очень хотел бы отметить людей. Да, вот северяне, они вообще в принципе-то люди такие, сдержанные в эмоциях. Но когда они тебя начинают воспринимать как своего, то есть там вот удивительная доброта и открытость, и гостеприимство северян. Это вот, наверное, самые большие мои эмоции. Жили мы на территории этнопарка, совершенно чудесное место, недалеко от Сыктывкара. Тишина, природа, рядом замечательная деревня с названием Иб. Ну, в общем, в Коми я очень удивился, какие же есть комфортные места. Вот мы ездили в заведение, из которого повар у нас работал, недалеко от Коми. Там целый парк громадный, так с зоопарком внутри. Чистейшие животные ходят. Великолепного сервиса, окружения. Ну, я был, честно говоря, вот в шоке от того, насколько же может быть, с одной стороны, природа во всей ее первозданности, а с другой стороны, какие интересные есть объекты для того, чтобы их посетить и очень комфортно отдохнуть. Так что для меня Коми с точки зрения вот туристической и особенно гастрономической, это регион, у которого просто огромное будущее. И я думаю, что если региональные власти будут продолжать политику, вот за которую они серьезно взялись с точки зрения развития туризма, у них все будет очень хорошо.
0: Да. Леонид Владимирович, как вы поэтически все описали, я с вами полностью солидаризуюсь. Так хочется иногда чистое животное. Вот невероятно. А вот там это можно найти, да. Сергей Витальевич Емельянов, заместитель председателя правительства Республики Коми, большое спасибо ему за участие в эфире, за сам гастрокэмп. И с днем рождения еще раз поздравляем. Антону Сальникову большое спасибо. Ну, Леонид Владимирович Галиптерман. Друзьям, 1,5 часа, и вы в Сыктывкаре, представляете?

0: для того, чтобы начала работать фантазия, сначала должны уйти мысли.
1: Сергей Насибян, психолог, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин приехал в судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в городе Большой Камень, недалеко от Владивостока, передает наш корреспондент. Он осмотрел строящийся танкер-газовоз Петр Столыпин для проекта «Арктик-СПГ-2». Глава государства прилетел во Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточный экономический форум рано утром. «Звезда» – крупнейший в стране судостроительный комплекс. Проект реализуется с 2016 года. Ведет строительство всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники, в том числе буровых платформ для круглогодичной работы в условиях Арктики. Портфель заказов «Звезды» составляет 50 судов. Якорный заказ обеспечивает «Роснефть». 9 судов уже передано, 24 находятся в стадии активного строительства. Вокруг фермы формируется крупный производственный кластер. Добавлю, сегодня президент проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа в формате видеоконференц-связи. Он даст старт работе новых предприятий. Запланирована встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, премьером Монголии, заместителем премьера Госсовета КНР. А завтра, по традиции, Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ. В российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент Дональд Трамп. Однако Москва готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс. С таким заявлением Владимир Путин выступил на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита ШОС.
2: Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди, стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу.
0: Глава государства отметил, что Россия не наносит ударов по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева, так как Кремлю могут понадобиться переговорщики. А помимо этого, Путин подчеркнул, что вооруженным силам России даны указания подготовить массированные удары по энергетике Украины. Это сделано в связи с продолжением украинских атак на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности НПЗ. Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. В Киевской области в районе Вишневого поражен логистический центр «Стеллар-Джет», логистический центр «Равен Украина» в Броварах, а также центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп». По данным ведомства, на складах последнего хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. В Одессе и Одесской области целями стали 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов. В порту Одесса под удар попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии и склады военно-технического имущества. Крупные российские маркетплейсы запустили оплату цифровыми рублями. Опция доступна для оформления заказов, передает РИА Новости. В приложениях площадок при выборе способов оплаты в дополнение к стандартным банковской карте и СБП теперь доступна опция цифровых рублей. Цифровой рубль – это новая форма российской национальной валюты. В дополнение к наличной и безналичной формам открыть цифровой кошелек с 1 сентября можно в 12 крупнейших российских банках. Солнечная и геомагнитная активности находятся на очень низком уровне. Можно сказать, что звезда спит. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там назвали прогноз по магнитным бурям полностью зеленым. Как отметили ученые, за прошедшие сутки на Солнце не произошло практически никаких значимых событий. На графике активности видны небольшие вспышки на западе звезды, то есть в уходящих на его обратную сторону активных областях. Все новости всегда доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность 75%.
1: Выборы в городе. Государственную Думу 2026.
3: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
7: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
8: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
9: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
6: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Арсен Захарян может вернуться в московское футбольное «Динамо». По информации инсайдера Ивана Карпова, после отмены трансферов Гонсало Плата из «Фламенго» и Матеуса Мартинса из «Ботафого», столичный клуб изучает вариант с арендой российского полузащитника «Реала Сосьедад». Федерация хоккея России подала иск на решение Международной федерации.

0: ТИХФ после достижения соглашения с Международной Федерацией по всем необходимым условиям для обращения в спортивно-арбитражный суд, ФХР 31 августа подала полный текст жалобы напрямую в КАС. По соглашению с ИХФ слушание по этому делу состоится в конце октября текущего года. Резолютивная часть решения будет объявлена вскоре после рассмотрения. В случае положительного для российской стороны решения КАС, Международная Федерация в обязательном порядке должна будет допустить российские команды на чемпионаты мира. Президент ФХР Владислав Третьяк выразил надежду, что на решение КАС повлияют выборы в руководстве ИХФ, которые пройдут в самом начале октября.
1: Более 50 тысяч человек зарегистрировались на московский марафон, который пройдет 26 и 27 сентября. При этом регистрация на забег еще продолжается, отметили в пресс-службе бегового сообщества. Ранее директор московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что на всех дистанциях ожидается около 57 тысяч человек. Это на 15 тысяч больше, чем в прошлом году. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Должность, фамилия, звание?
5: Майор Нестеров.
4: Наслышан.
6: Была ограблена машина инкассаторов.
7: Уверен, к вечеру поймаешь.
8: Не стрелять, нужно взять ее живым.
3: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
5: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
3: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
2: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: Так закалялся Сталин.
1: Дорогие друзья, Герман Анатольевич Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, вновь с нами. Герман Анатольевич, доброе утро. Здравствуйте. Да.
2: Доброе утро вам, Сергей, уважаемым нашим радиослушателям.
1: Да, Герман Анатольевич, ну, мы сегодня должны взять тему трудную, да, трудную почему? Потому что, ну, и вы, наверное, частично, а я с головой был утоплен в перестроечной пропаганде о том, что московские процессы, которым мы сегодня в том числе уделим время, они были все сфабрикованы, судили обязательно вот 100% невиновных, да, ни в чем люди были не замешаны, не замечены, не виноваты абсолютно, просто вот расправа на голом месте, позорная, ужасная, и потом вот на покаянии за эту расправу, ну, соответственно, вот был построен стыд за историю нашей Родины, да, что она, в принципе, вся построена вот на этой чудовищной криминальной уголовной лжи, да, и поэтому...
2: На крови.
1: Да, и поэтому эту страну надо разрушить, потому что, ну а что, основание, базис-то какой грязный, да, надо разрушать, вот и, собственно говоря, и обделали дело в конце 80-х. Герман Анатольевич, так что же стоит, на самом деле, за этими самыми московскими процессами? И вкратце, если можно, о сути, да, что имеется в виду?
2: Ну, вообще, мы подходим к теме, как бы, политических репрессий в целом. Это действительно, вы правы, совершенно это отдельная, очень важная и очень сложная тема, и нужно будет сделать несколько оговорок, прежде чем к ней перейти. Но прежде я бы

0: чем хотел сказать. Мы не случайно, вот на прошлой передаче мы с вами говорили об индустриализации, коллективизации, построении плановой экономики. И а это все-таки, ну, 28-31 года. И вдруг мы сразу переходим, вот, собственно говоря, к теме репрессий. Ну, московский процесс — это 36-38 год. А касались они высшего политического, в первую очередь, руководства страны. Но и 37-38 год — это годы именно вот того, что мы называем массовыми репрессиями. Когда, в общем-то, основная масса, основная цифра была репрессирована людей. И вот почему, собственно говоря, от индустриализации мы сразу переходим к теме репрессий. А потому что, собственно говоря, вот те противоречия, которые были, на мой взгляд, заложены именно в индустриализации и коллективизации страны, вот они, без, собственно говоря, во многом предопределили и в каком-то смысле сделали неизбежным, с учетом того ограниченного количества времени, которое нам было отведено, в общем-то, вот подобные карательные мероприятия. И вот я бы очень рекомендовал бы еще нашим радиослушателям ознакомиться с речью Сталина, которую он произнес в 27-м году. Это 1 марта 27-го года. Она, это 9-й том полного собрания сочинений Сталина, но она опубликована в интернете, вы легко ее найдете. Это речь его на собрании рабочих сталинских железнодорожных мастерских Октябрьской дороги. 1 марта 27 года, где он как раз говорит о причинах индустриализации, о том, что в мировой практике вот этот переход от аграрной страны к индустриальной, он осуществлялся двумя возможными источниками, два источника всего лишь лежат в его основе, это либо ограбление, колониальное ограбление, и по этому пути прошло большинство стран Западной Европы, либо это внешние кредиты и долгосрочные займы, это в первую очередь США, хотя и они тоже поучаствовали в граблении соседних территорий и островов. Но и он заключает, что у нас-то этого пути невозможно. Грабить мы не можем, потому что мы не сбрасывали капиталистическое это ярмо не для того, чтобы его устанавливать над другими, мы несем свободу. А в условиях блокады экономической нам никто никаких займов не даст. Поэтому настолько внутренние резервы, внутренние источники. Но то, что даже передовая Америка плашала за 40 лет, мы должны пройти за 10.
1: Ну, то есть, Герман Анатольевич, то есть очень четко в 27-м году прозвучала мысль о том, что западный технологический рывок, в его основе лежит именно ограбление колониальное, правильно? И то есть, да, когда мы в 90-е годы, ну, силами, я так понимаю, иноагентов тогдашних стали рассказывать сказки о том, что Европа поднялась благодаря, так сказать, демократии, поэтому они так хорошо живут, а кто живет плохо, того и мало демократии, то они просто сделали вид, что не читали или постарались засунуть под сукно эту простую мысль о том, что все технологическое развитие западной цивилизации зиждется на воровстве. Правильно?
0: Ну, конечно. Конечно. И при этом ведь принимать важнейшие решения ему приходилось, Сталину, мы об этом с вами тоже говорили в жесточайших дискуссиях, Ну, в частности, мы с вами говорили о том, что основная проблема, собственно говоря, вот в источниках индустриализации, это либо на рельсах НЭПа, и когда деревня, может быть, в условиях экономической свободы дала бы, может быть, теоретически больше, и мне, кстати, это тоже вариант как бы симпатичен в человеческом плане, но современные подсчеты ученых говорят о том, что нет, вот за 10 лет, конечно, это было не решено, там должны быть применены были другие, скажем так, рычаги, ну, условно, там, командно-административные системы. Но, тем не менее, подчеркиваю, вот эта дискуссия, она будет иметь свое значение принципиальное. Вот именно опыт 31-го года, до 31-го года, он сделал в конечном итоге неизбежным то, что мы называем репрессиями. Теперь, переходя непосредственно вот к этому очень трагическому периоду нашей страны, я должен еще сделать несколько оговорок и больше к этому уже не возвращаться. Значит, первый важный аспект, я хочу сказать, что нужно понимать, что сегодня по всем основным аспектам политических репрессий, включая их причин, включая оценку общего числа жертв, последствий в науке ведется дискуссия. Среди ученых очень много разных точек зрения высказывается по сей день. Та дискуссия продолжается в самом обществе, потому что это по понятным совершенно причинам вопрос чрезвычайно политизирован. Потому что в конечном итоге, во-первых, много людей, у кого это личная семейная история, кого это задело, и предания эти сохраняются. И я, например, знаю очень многих людей, которые, у которых есть пострадавшие в годы репрессий. Все они как один, конечно, считают своих там дедушек, прадедушек, прабабушек невинно осужденными. Я не встречал ни одного, кто бы сказал бы, что там вообще-то было за что. И мы должны с уважением относиться. Я, кстати, много знал и людей, которые, ученых в том числе, которые прошли через лагеря. Это были честнейшие люди, которые работали всю свою дальнейшую жизнь на науку, отечественную, на образование, на страну и были истинными патриотами. В массе своей, конечно, это лютые антисоветчики, но, подчеркиваю, у них был очень печальный личный опыт, и их нельзя за это осуждать. Это фактор, который мы тоже должны учитывать. Это...
2: Маяк. 14 радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
3: Вологодская земля всегда славилась своей силой, традициями и честными, трудолюбивыми людьми. Но сегодня нашим землякам нужна реальная поддержка, а не пустые обещания и отчеты. Я как лидер вологодских справедливоросов точно знаю, что законы должны работать на благо каждого жителя Вологодской области. Пора переходить к реальным делам. Голосуйте за справедливость.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Минимальную зарплату 100 тысяч рублей. Индексацию зарплат по реальной инфляции. 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров за нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
8: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
9: Голосуй за ЛДПР 20 сентября. Антон Гримов. За помощь пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. Проблемы надо решать вместе. Ирина Мазалевская за доступную медицину в регионе и поддержку пациентов. Если система не работает, необходимо ее менять. И Владимир Селяков. ЛДПР может помочь. Мы это делаем. Дело Жириновского живет. Голосуй за ЛДПР. Измени Россию уже сегодня.
10: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 143 тысячи школьников начали новый учебный год в области. 11,5 тысяч из них – первоклассники. В системе среднего профессионального образования на первый курс поступили 9 тысяч человек, а высшие учебные заведения региона приняли более 6 тысяч студентов. Такие данные приводит Министерство образования области. Учебный процесс во всех образовательных учреждениях начали в штатном режиме. В Череповце частично перекрыто движение по одной полосе Архангельского моста. Ограничение будет действовать до 11 сентября. Крайняя правая полоса по направлению к улице Архангельской закрыта из-за работ по восстановлению лакокрасочного покрытия опоры номер 8 в рамках гарантийных обязательств, сообщает отдел транспорта мэрии города. Модельную библиотеку и фельдшерско-акушерский пункт открыли в Харовском округе. На капитальный ремонт библиотеки имени Белова направлено более 15 миллионов рублей. Рабочие обновили стены, полы, окна, мебель, полностью заменили инженерные коммуникации. Книжный фонд вырос на 4000 экземпляров. В музее писателя смонтировали интерактивные карты и подсветку колонн. Новый ФАП открылся в селе Михайловское. В нем оборудованы приемный кабинет, процедурная, прививочная, зона ожидания и санузел, а вход оснащен пандусом. Бесплатная онкодиагностика пройдет в поликлиниках области 5 сентября. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Программа онкоскрининга сформирована с учетом пола и возраста пациентов. Результаты обследований будут доступны в электронной медицинской карте на портале госуслуг. Также узнать о них можно будет у участкового врача. При выявлении рисков или необходимости дополнительных исследований медперсонал свяжется с пациентами самостоятельно и направит их на дальнейшую диагностику. Принять участие в акции могут все жители области старше 18 лет. Для прохождения обследования необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Записаться на обследование можно по телефону колл-центра или регистратуры поликлиники. Вологда примет всероссийский фестиваль «Топ-фест». Концерт с участием популярных блогеров и молодых артистов пройдет 6 сентября на Кремлевской площади. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. На сцене выступят Настя Кош, Вова Левченко, Настя Князева, Янгер, Вова Солодков и другие участники. Гостей ждут музыка, танцы, интерактивы, фотосессии и встречи со звездами социальных сетей. Начало мероприятия в 13:30. Вологда стала одним из 15 городов концертного тура. Концерт хора Турецкого пройдет в Вологде. Выступление запланировано на 6 сентября. По данным правительства, послушать живое исполнение смогут все желающие. При хорошей погоде концерт пройдет на Кремлевской площади, а в случае дождя переместится на крытую площадку с бесплатными билетами.
1: Погода на маяке.
0: Сегодня днем переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный до 12 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 22, в Вологде плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
2: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
3: 12+. Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Маяк.
3: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.

0: Москве 11:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин осмотрел строящийся танкер газовоз Пётр Столыпин для проекта «Арктика-СПГ-2», передает наш корреспондент. Глава государства приехал на судоверфь «Звезда» в город Большой Камень в Приморье. Ледокольное судно предназначено для круглогодичной работы на Северном морском пути. Оно может самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров. Серия из 5 ледокольных танкеров такого класса – это первые газовозы, построенные в России для проекта «Арктика-СПГ-2». Главное судно серия Алексей Косыгин уже перевозит сжиженный природный газ по Севморпути, а Пётр Столыпин готовится к передаче заказчику. Еще 2 судна проходят достройку. «Звезда» — это единственная российская верфь, которая может строить ледокольные танкеры газовоза СПГ с уникальной мембранной системой хранения сжиженного природного газа. В мире такой технологией обладают 2 страны — Россия и Южная Корея. Добавлю, президент утром прилетел во Владивосток, где на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Российские вооруженные силы продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам, портовой и энергетической инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. В Киевской области в районе Вишневого поражен логистический центр «Стеллар-Джет», логистический центр «Равен Украина» в Броварах, а также центр «Чайки» компании «Альфа Девелопмент Групп». По данным ведомства, на складах последнего хранили и распределяли иностранные товары двойного назначения, в том числе комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. В Одесской области целями стали 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу украинских портов. В порту Одесса под удар попали предприятия опытного производства безэкипажных катеров, 6 резервуаров с горючим для украинской армии, склады военно-технического имущества. Глава Роспотребнадзора Анна Попова на Восточном экономическом форуме дала старт всероссийской кампании по вакцинации против гриппа, передает наш корреспондент. О начале кампании она объявила на стенде ведомства, установленном на площадке ВЭФ. Как подчеркнула Попова, состав вакцин против гриппа на предстоящий сезон полностью обновится, поменяются все 3 штамма. Глава надзорного ведомства назвала это редким случаем. Она добавила, что в Россию придут геноварианты штаммов гриппа, против которых у россиян нет иммунитета. Сделать прививку от гриппа нужно в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел выработаться до начала эпидподъема. Роспотребнадзор рекомендует должностным лицам регионов обеспечить вакцинацию от гриппа до 60% от численности населения, в том числе 75% лиц, относящихся к группам риска. Заявления на участие в дистанционном электронном голосовании в этом году уже подали более 2 600 000 избирателей. Об этом председатель ЦИК Алла Памфилова рассказала на заседании комиссии. По ее данным, на сегодня около 10 000 избирателей из 12 регионов проголосовали досрочно. Памфилова отметила рекордное число избирателей, которым только исполнится 18. Впервые принять участие в голосовании могут до 1 600 000 таких граждан. Помимо этого, глава Центра избиркома отметила, что все 10 партий, участвующих в выборах Госдумы, опубликовали свои предвыборные программы в установленный срок. Напомню, в России с 18 до 20 сентября пройдут выборы депутатов Нижней палаты 9-го созыва. Впервые в думских выборах примут участие жители Донбасса и Новороссии. Параллельно состоятся выборы в Заксобрание 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц 10 субъектов. Всего замещению подлежат около 23 тысяч мандатов. Солнечная геомагнитная активность находится на очень низком уровне. Можно сказать, что звезда спит, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там назвали прогноз по магнитным бурям полностью зеленым. Как отметили ученые, за прошедшие сутки на Солнце не произошло почти никаких значимых событий. На графике активности видны небольшие вспышки на западе звезды, то есть в уходящих на его обратную сторону активных областях. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, кратковременные дожди, плюс 18-20 градусов. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 21, давление 745 миллиметров, влажность воздуха 66%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских лыжников к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Об этом сообщил сегодня министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Международная федерация баскетбола допустила россиян как индивидуальных игроков в дисциплине 3x3 к международным стартам, а решение по участию сборных в Олимпиаде будет принято в декабре. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Возвращение российских клубов и сборных на международные турниры по баскетболу и баскетболу 3x3, в том числе вопрос их участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе, будет обсуждаться на Центральном совете Международной федерации баскетбола в декабре, сообщила пресс-служба ФИБА. Одновременно с этим организация допустила россиян в индивидуальном качестве к турнирам по баскетболу и баскетболу 3x3, включая игроков, тренеров, судей и других официальных лиц. Это решение вступило в силу немедленно. В апреле ФИБА сняла ограничения с российских молодежных сборных 3x3 среди игроков не старше 21 года. Мужская и женская сборная России стали победителями своих конференций в юниорской лиге наций. Решение снять ряд ограничений с Российской Федерации баскетбола – важная новость, но вопрос возвращения национальных команд очень сложный, заявил ТАСС президент РФБ Андрей Кириленко. По его словам, большая проблема – это логистика, визы и вопросы безопасности, особенно когда турниры проводятся в Европе. Пока что остается ограничение. Ограничения на команды, а то, что игроки индивидуально могут выступать в любых турнирах, это большая новость, отметил он.
1: Арсен Захарян может вернуться в московское футбольное «Динамо». По информации инсайдера Ивана Карпова, после отмены трансферов Гонсало Плата из «Фламенго» и Матеуса Мартина из «Ботафога», столичный клуб изучает вариант с арендой российского полузащитника «Реала Сосьедад». Футбольный «Краснодар» продлил контракт с защитником Жубалом. Новое соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: если бы можно было все исправить, так пела моя Мишель, прекрасный трек, и как раз, может быть, что-то не делать, чтобы потом не исправлять. С этим вопросом я обращаюсь к нашей гости, астролог, автор книги «Прогнозирование по звездам», ваш надежный компас, Татьяна Ермолина вновь с нами на этой неделе, кто следил за нашими эфирами. Как раз 31 августа мы пытались вас предупредить, какие события нас ждут в сентябре, но нас хватило только до 15-го, 14-15 по-моему, сентября мы обсудили, и потом решили продолжить эфир на этой же неделе. Давайте, Татьяна, тогда подхватимся, да, с 14-го, или можем кратко для всех опять напомнить, что мы там пугали людей.
1: Говорили. Ага. Да, ну еще раз всем добрый день. И начинали мы в прошлый раз с того, что да, у нас действительно будет очень специфическое начало месяца, и оно будет связано с тем, что ретроградная петля Венеры начнет работать, да, и, возможно, на первый план в течение сентября, ну, с самого начала есть вероятность, что даже выйдет на первый план вопросы отношений, притом близких, притом уже с историей которой, да, не новых, а то есть возврат прошлых отношений. Вопросы, связанные с взаимными обязательствами в этих отношениях, в том числе и финансовые взаимные обязательства. Это вот мы предупреждали, да, о том, что в 10-х числах эти вопросы станут актуальны для 4 знаков. Напомним, да, какие 4 знака?
0: Да, можем, конечно.
1: У нас фигурировали. Это Телец, Скорпион, получается, Лев и Водолей. Да, вот для них будет самые актуальные вот эти вопросы, и особенно к середине месяца ближе. А вторая тема у нас действительно была затронута, это черная луна, фиктивная точка, которая по большому счету событий не создает, но зато создает специфический эмоциональный фон, такие сильные, мощные желания, стремления, побуждения, которые мы плохо контролируем. Отсюда у нас формируются и неправильные решения иногда. И вот середина месяца, 14, 15, 16 время сложное в этом плане, потому что нас рвет на части буквально вот эти вот неконтролируемые желания, стремления, и они все лежат в области нашей социальной значимости и карьерных устремлений.
0: Ой, а как же быть? Черная луна, она вообще когда? Есть какие-то, когда это закончится, карьерные устремления? Может, 56?
1: Знаете, ну, дело в том, что черная луна, она же все время ходит, да, там вот как-то у нас по зодиакальному кругу, то есть заканчиваться нет, наверное, пока существует вообще наша Вселенная. А вот по поводу того, как есть ли возможность...

0: она закончилась, свое влияние на нас, то вот эти три дня, они самые интенсивные, да, потому что переход ее ознаменовывает вот этот вот этот акцент. Ну, а потом это уже все будет зависеть от нашего личного гороскопа. То есть потом это уже не будет на всех так активно распространяться.
1: А три дня еще какие? На всякий?
0: 15-е, 16-е, 17-е.
1: Все, понял, записали. Идем дальше. Что там дальше до конца месяца у нас на небе?
0: Дальше до конца месяца, на самом деле, нас ждет еще, собственно, одно событие, которое тоже имеет смысл учитывать, когда мы планируем этот месяц, но это уже 27-28 сентября, потому что, если мы говорим про эти два дня, то у нас тут Марс переходит в другой знак. И вы знаете, вот вообще Марс сам по себе – это такой элемент, который символизирует активность, агрессию, инициативность. Это как бы, ну, в лучшем случае, а в худшем это конфликтность и травматизацию. И вот как он проиграется у нас, конечно, это достаточно невозможно, лучше сказать, из общего прогноза, да, но так, в таком случае мы имеем в виду, что, предположим, если нам нужна такая дерзость, смелость, знаете, вот на какое-нибудь дело, то вот последние дни сентября у нас очень хороши для этого, потому что вот нам этой дерзости и смелости небеса дают. Но, с другой стороны, есть проблема именно того, что мы переусердствуем и нанесем себе даже какой-то физический ущерб, да, то есть в связи с тем, что травматизация повышена. Так что будьте очень аккуратны, как если есть сильная физическая нагрузка в эти дни, то она как бы может привести к сбоям в организме. К тому же это достаточно проблемное время с точки зрения поведения на дороге, потому что все хотят быть первыми. И дорога в этом смысле, она как бы ошибок не прощает, да, поэтому количество ДТП может увеличиться. Так что вот и возим спокойно, без агрессии активной.
1: Это 27-28 как раз вот этот самый Марс.
0: Что да, называется? Вот этот самый Марс, да.
1: Ох, ну тогда, может быть, какой-то общий прогноз для вот этот месяц, чтобы, ну, что, как бодриться, да, себя поддерживать. Ну, то, что не повредит, как мы, как врачи, не навредит.
0: Да, Рита, давайте, да, действительно, вот какой-то общий знаменатель, да, выведем для этого сентября, чтобы было людям понятно, собственно, а для чего этот
1: какие
0: месяц,
1: дни, да, держать себя в руках просто-напросто.
0: Да, вот если мы говорим про первые, давайте, вот недельку, да, первую неделю сентября у нас как раз сейчас идет. Смотрите, на этой неделе вот особо таких вот значимых дел начинать, инициировать не стоит. Почему? У нас еще идет инерция, коридор затмений, да? То есть мы еще в нем пока, по большому счету, эти затмения на нас влияют, поэтому августовские дела надо доделывать на первой неделе сентября, не принимаясь ни за что значимое и серьезное пока. Ну, если есть возможность, конечно, да, мы об этом только говорим. Далее вот у нас идет как раз такой переломный момент. Это вот 10 числа, когда там и Венера входит в другой знак. Уран у нас, помните, в прошлый раз мы говорили, переходит в ретроградное направление. Хаоса добавляет вот в эти дни там 9, 10, 11 число. Так что это дни такие нестабильные, и я в прошлый раз, по-моему, говорила о том, что на это время не стоит планировать те дела, которые необходимо контролировать мощно, потому что никакого контроля. Просто одно творчество сплошное у нас в это время, вот, и просто плывет по течению. Так что вот эти дни, ну, такие на творческие задачи больше пускаем. Ага. Да, получается так. Третья неделя сентября, это у нас уже середина месяца, да, это 15-е, 16-е, 17-е. Так, эмоциональный фон повышен. Там вот надо за собой понаблюдать, а куда нас потянет, куда нас, в какую сторону нас эмоции потянут. То есть и там, на самом деле, потенциала много. Но сейчас мы можем за счет вот этого как бы наплыва эмоционального принимать неправильные решения. То есть мы будем очень аккуратными в принятии решений. Но, с другой стороны, это уже время действий. Вот все равно дается нам уже небесами энергия на то, чтобы мы совершали какие-то крупные инициативы, проекты, переходы, там, предположим, на другую работу, собеседование, ну, не знаю, что-то в личном плане, да. Кстати, вот в личном плане забыла упомянуть, что середина месяца в личном плане тоже специфическая. Там у нас Венера в аспекте к Плутону, напряженном, да, и вот личный план тоже может очень сильно зафонить, в том смысле, что слишком мы хотим от других людей много ресурсов, много вложений в нас, да, то есть вот это будет такое требование, чтобы в нас вкладывали. Ну, или к нам такие требования будут предъявлять близкие. Ну, собственно, вот
1: ну, мы их как-то, наверное... как говорил Лев Николаевич Толстой с крестьянами, когда они к нему близко очень приближались, он говорит, крестьяне, я вас люблю, но я все-таки граф. Да? И так рукой чуть-чуть. Это мне очень нравится эта история.
0: Такой позиции нам бы хорошо прожить эту середину месяца, собственно. Потом у нас идет, вот смотрите, там где-то неделечка, вот с 20 по где-то 27.
1: О, а с 20-го, дорогая, 2 минуты рекламы. Вот с 20-го...

0: Маяк.
1: 4 сентября.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Выборы 2026.
3: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Около 200 тысяч волокжан проверили газовое оборудование в этом году. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у абонентов должно проводиться минимум раз в год. Во время планового обхода специалисты компании осматривают газовое оборудование на предмет соответствия норм, проверяют герметичность соединений с помощью приборов и мыльной эмульсии, работоспособность запорных кранов, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, а также неисправность автоматики безопасности. По окончании проверки жильцами проводят инструктаж по безопасному использованию газа и подписывают акт выполненных работ. В этом году плановый осмотр оборудования запланирован у 376 тысяч жителей региона. Более 140 вылетов совершилось за лето санавиация. За летний период этого года специалисты территориального центра медицины катастроф выполнили 141 вылет как внутри Вологодской области, так и за ее пределы. Общий налет составил 410 часов. Об этом сообщает областное министерство здравоохранения. Всего за 3 летних месяца было эвакуировано 166 пациентов. Большинство из них с острым коронарным синдромом, требующим экстренной госпитализации. Девяносто 98 первокурсников получили студенческие билеты Вологодского филиала ЕГМО. Филиал медицинского университета набрал студентов по направлению лечебное дело уже в третий раз. Среди первокурсников выпускники школ не только Вологодской области, но и 4 регионов. Всего в настоящее время в филиале обучается 198 студентов и 84 ординатора. Филиал ЕГМО был открыт в 2024 году по инициативе губернатора при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Православный форум состоялся в Спасо-Прилуцком монастыре. Он объединил руководителей учреждений и общественных организаций, благотворительных фондов, а также священнослужителей. 3 тематические площадки были посвящены воспитанию детей, семейным ценностям, духовному просвещению, культуре и добровольчеству. Всего собралось более 150 участников. В Вологодской области до конца года трудоустроят 7 земских тренеров. В текущем году муниципалитет региона пополнят 7 тренеров и инструкторов-методистов. Уже трудоустроены 4 специалиста в Вологодском, Вожегодском, Харовском и Шекснинском округах. Еще 3 находятся на этапе оформления документов. В 2027 году планируется привлечь еще 10 человек. Отметим, первым земским тренером стал Никита Костыгов из Череповца. Он трудоустроился в Шекснинскую спортивную школу и получил единовременную выплату 1 миллион рублей. Также новыми кадрами пополнились спортивная школа «Олимп» Вологодского округа, Вожегодский «ФОК» и Сямженская спортивная школа.
1: Новости спорта.
0: Череповчанин завоевал бронзу на всероссийских состязаниях по боксу. Артем Гетин занял 3 место среди юниоров до 18 лет в весовой категории до 51 килограмма. Также Андрей Мягков занял 5 место в весе до 54 килограммов, а Иван Никифоров стал 9-м среди спортсменов до 57 килограмм. Всероссийские соревнования на призы Николая Валуева состоялись в Санкт-Петербурге и собрали 274 спортсмена из 31 региона страны. В Вологодской области запустят спортивный проект для государственных служащих. По программе «Спортивная команда Вологодщины» госслужащие начнут ежегодно сдавать нормативы ГТО. Первый единый месячник ГТО состоится с 1 октября по 1 ноября. Его планируют провести во всех муниципалитетах.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк».
3: Полдень.
1: Новости.
3: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера-газовоза. Петр Столыпин, глава государства, приехал сегодня на судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье и осмотрел танкер. Проект реализует Роснефть. По поручению президента Путину доложили о технических характеристиках танкера, о его возможностях. Глава государства поднялся в рубку судна, где для него провели экскурсию. После нее Путина попросили оставить подпись на фотографии танкера. Ранее глава государства прилетел во Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточно-экономический форум. Сегодня у главы государства запланировано совещание по развитию Дальневосточного федерального округа и несколько двусторонних встреч. Президент также даст старт в формате видеоконференц-связи работе новых предприятий, а завтра по традиции выступит на пленарном заседании ВЭФ. Российской стороне комфортно работать с теми американскими переговорщиками, которых выбрал президент США Дональд Трамп. Однако Москва готова взаимодействовать со всеми, кто может внести конкретный вклад в переговорный процесс. Об этом президент Путин заявил на пресс-конференции в Бишкеке по итогам саммита ШОС.
4: Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Ну, единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, как мы понимаем, то в целом мы не против. И здесь, конечно, нужны, наверное, специалисты, нужны военные, дипломаты. Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. На мой взгляд, они искренние люди, стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу.
3: Глава государства отметил, что Россия не наносит удара по руководству Украины на случай начала переговоров Москвы и Киева, так как Кремлю могут понадобиться переговорщики. Помимо этого, Путин подчеркнул, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Украины на гражданскую инфраструктуру и топливно-энергетический комплекс России, в частности на НПЗ. Бойцы спецоперации должны получать помощь медиков в полном объеме. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой. Как отметила Самойлова, этот вопрос находится под постоянным контролем.
5: Медицинскую помощь в полном объеме должны получать наши участники специальной военной операции. Росздравнадзор ведет соответствующий мониторинг. Прошу также рассказать о том, как идет эта работа.
6: Контроль за качеством оказания медицинской помощи участникам СВО и членам их семей, конечно же, на ежедневном контроле. Здесь мы получаем информацию из разных источников. Безусловно, по прямому обращению пациентов, то есть мы открыли на сегодняшний день отдельный канал на нашей горячей линии. Пациенты и члены их семей могут непосредственно обратиться на горячую линию. Конечно же, это и письменные обращения. Мы получаем обратную связь через группы, которые работают непосредственно в субъектах. Это наши общественные советы. Это наши территориальные органы входят в рабочие группы органов исполнительной власти в сфере здравоохранения в каждом субъекте и непосредственно отслеживают необходимость оказания срочной помощи по любым направлениям. И нужно сказать, что у нас на сегодняшний день каждое обращение отрабатывается в срочном режиме.
3: Как подчеркнула Алла Самойлова, нарушение качества лекарств в Донбассе и Новороссии не отмечается. Она заверила, что качество препаратов, которые продаются в аптеках и закупаются медучреждениями, как и качество оказания медицинской помощи, находится под постоянным контролем ведомства. Временное управление может быть введено в отношении тех предприятий, руководство которых не принимает или не своевременно принимает меры по обеспечению безопасности критической инфраструктуры. Это относится также к тем, кто нарушает уже действующие нормативно закрепленные требования к обеспечению безопасности объектов или отказывается их восстанавливать. Об этом заявил ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров. По его словам, указ президента о временном управлении не появился из вакуума. Он обобщил опыт работы, который уже велась осталось. Собственники, принимающие необходимые меры для обеспечения безопасности и восстановления поврежденных объектов, могут не опасаться неожиданного введения временного внешнего управления, заверил первый вице-премьер. Для попадания под действие указа о внешнем управлении предприятию нужно сознательно саботировать решение Единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии. Осенняя погода придет в Москву на выходные. Уже завтра столбики термометров опустятся до плюс 17-20 градусов. Будет идти дождь. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
7: Четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
3: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
3: Сейчас столица плюс 21, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 66%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, в ночные часы до плюс 14, а в дневные до 19 градусов.

0: физики лирики. Я Лирик Митрофанова, и с нами заместитель главного редактора Альпина Нонфикшн, издательство Альпина, Наталья Нарцисова. Здравствуйте, Наталья.
1: Здравствуйте.
0: Обсудим новинки от вашего издательства. Всегда с удовольствием мы их анонсируем и разыгрываем в эфире. Так что с удовольствием, да, предложим. Мне сейчас напомнят телефон, который я вообще только свой могу дать, если что, в эфире, чтобы мне звонили, им книги отдадим. Вот. И начнем. Вот с чего вы начали?
1: Ну, давайте начнем с книги «Адорама. Культурная история запахов».
0: Ух, пожалуйста.
1: Да, очень красивая книга с очень красивой обложкой, прям замечательное издание, и к тому же невероятно интересное. Не знаю, знакомо ли слушателям слово «адорама». Это слово вообще английское, образовано оно от латинского корня «odor» – «запах», и означает метод, который позволял кинозрителям ощущать запахи, соответствующие происходящему на экране. Это слово получило известность благодаря режиссеру Джону Уотерсу. Он использовал этот метод в своей комедии 81-го года «Полиэстер». Там зрителям выдавали специальные карточки с защитным словом, и когда героиня на экране что-нибудь нюхала, а запахи играли в сюжете важную роль, то нужно было потереть карточку, и там на экране прям появлялся нужный номер, и тоже понюхать. Ну и теперь вот это слово используется как метафора для исследования мира ароматов, такое понятие истории повседневности. И вот как раз этой теме посвящена эта книга, потому что запахи сыграли в истории человечества огромную роль, и автор этой книги...
0: Наверное.
1: Да, конечно, да. И, конечно, и продолжают играть. И вот автор этой книги, аргентинский научный журналист Федерико Куксо, даже, вот он назвал свою работу таким кабинетом диковин, он рассказывает огромное количество невероятных историй, связанных с запахами в истории человечества, и вообще предлагает взглянуть на эту историю через призму обоняния и восприятия запахов и того, какие ароматы ощущали наши предки и какую роль они играли в их жизни.
0: Думаю, что можно даже вспомнить здесь книга «Лучший подарок», и можно эту книгу всегда приложить к какому-то аромату, который ты знаешь, что понравится человеку, да, чтобы это было и не только красиво, но и полезно, мне так кажется.
1: Ну да, в качестве открытки, ну да, да. Конечно, можно приложить.
0: И подписать, что от автора. Ну просто, я всегда книги любые, если дарю, пишу от автора, ну просто подделываю подпись. Ну.
1: Нет, действительно, красивая книга, невероятно интересная. Действительно, к аромату можно прекрасно ее приложить, можно подарить саму по себе. Вот. И такое захватывающее чтение для тех, кто интересуется историей повседневности.
0: Это «Одорама. Культурная история запахов». Федерико Куксо. Кстати, вот последний вопрос по этому. Откуда Федерико, наш журналист, да, бразильский или аргентинский, вы сказали?
1: Аргентинский.
0: А как ребята работают с источниками? Где они берут все эти знания, базу? Истории.
1: Ну как, из книг. Тоже из книг, в принципе, он же журналист, поэтому это не ученый, исследователь, это человек, который перерабатывает огромное количество источников, смотрит в архивах, читает книги историков и собирает вот такую любопытную информацию, которая позволяет нам многое узнать о наших предках и что-то понять о самих себе.
0: О, о самих себе. Тогда прямо сразу «Сила тела. Зачем нам мускулы?» Бонни Цуй. Извини за грубость. Так фамилия автора звучит.
1: Да, да. Бонни Цуй, она, кстати, это не первая ее книга, которую мы издаем в нашем издательстве. У нас выходила еще ее книга «Зачем мы плаваем?». А эта книга... Отличная книга, она кого угодно заставит подняться с дивана и заняться, наконец, каким-нибудь спортом, потому что она не просто рассказывает, что такое мышцы, но помогает понять, какое значение они имеют в нашей жизни, как они влияют на мозг, на настроение, на продолжительность и качество жизни. Ну и, понятное дело, спойлер влияет очень хорошо. И там масса тоже интересной информации. Вот вы знаете, где находятся самые сильные или самые большие мышцы? Они находятся в сердце, в челюсти и в ягодицах. А еще у нас есть крошечные мышцы, поднимающие волоски. Это такие крошечные мышечные волокна, благодаря которым по коже бегают мурашки. Но книжка, она, конечно, не только состоит из таких вот любопытных фактов. В ней есть и рассказы о передовых научных исследованиях, и захватывающие репортажи, и такие очень трогательные, пронзительные личные истории. И в ней прослеживается, как в разные исторические эпохи, мышцы определяли наше представление о красоте и уродстве. В общем, такое захватывающее исследование человеческого тела и его возможности. И чтение очень полезное и очень вдохновляющее.
0: А вот вопрос, человеческое тело, там есть гендерные какие-то такие нюансы, когда ты культ тела возводишь в какой-то, наоборот, тело в культ возводишь, да? У мужчин и женщин, это же по-разному.
1: Наверное. Ну да, ну конечно есть, особенно вот когда она рассказывает о том, как наши представления о красоте и уродстве формировались, конечно, тут есть какие-то гендерные различия, и рассказывает она о том, что считалось хорошо для мужчин и что для женщин.
0: Ну, мышцы, и, мышцы, может, намекнете, что хорошо для женщин?
1: Для тех и для других.
0: Раз уж мы тут собрались.
1: Ну, наверное, развивать наши самые большие мышцы, которые в сердце, в ягодицах. Ну, насчет челюсти не скажу, не уверена.
0: Ну что ж, обнадеживающее чтиво и полезное в очередной раз. Напомню, Бонни Цуит, «Сила тела, зачем нам мускулы?». Кстати, мускулы и мышцы – это одно и то же?
1: Да.
0: А, окей. Ну, у лингвистов уточним. Странно, впервые об этом вообще подумала. Да, следующий наш фолиант, или насколько большая книга, «Как полетели динозавры». С картинками, я надеюсь. «Ящеры, квадрокоптеры, обратные птицы и их потомки».
1: Да, это книга нашего автора давнишнего, палеонтолога, доктора биологических наук Андрея Журавлева. И вот он продолжает рассказывать о давно вымерших животных. И на этот раз он предлагает на примере 18 разных мезозойских ящеров и кайнозойских птиц разобраться, как динозавры возникли и стали птицами. Как получилось так, что небольшие рептилии сначала превратились в таких гигантов, летающих, бегающих, шагающих. А потом снова обратились в небольших животных, таких маленьких, юрких, сообразительных, гораздо более развитым мозгом, очень умных, покрылись перьями, стали теплокровными и уже в этом обличии снова поднялись в небо. И, ну, это такой настоящий классический научпоп. Ага. У нас выходило уже несколько книг этого автора, и у него есть свои поклонники. Кстати, я хочу сказать, что сегодня начинается же международная, Московская международная книжная ярмарка в Гостином дворе. И вот именно сегодня в 17 часов Андрей Журавлев будет там представлять свою книгу. Ох. Так что все, кому интересно, могут пойти на ярмарку и получить там удовольствие, побывать на презентации и купить те книги, о которых я сегодня рассказываю, и много-много других книг.
0: Ох, как хорошо, что вы сказали. Сегодня Гостиный двор, это открывается, наверное, днем уже открылось, да, я так предполагаю?
1: Да, она уже открылась и продлится до воскресенья.
0: До воскресенья включительно. Хорошо, обычно я в программе все сразу всегда анонсирую, но что-то сегодня мы про это забыли. Очень хорошо, что вы нам как раз об этом сказали. Гостиный двор, книжная выставка, ярмарка, да?
1: Да, да.
0: Да, ежегодно. По-моему, два раза в год она происходит, весной и осенью.
1: Нет, это у нас это... один раз в год происходит. Два раза в год у нас происходит наша любимая ярмарка нонфикшн. Вот, но о ней, я надеюсь, мы с вами еще будем потом разговаривать. Она осенью попозже будет.
0: Да, осенью попозже, это обязательно поговорим. Андрей Журавлев, «Как полетели динозавры, ящеры, квадрокоптеры, обратные птицы и их потомки». Вы, как издатель, не замечаете, насколько мемы могут попадать в науч-поп? У них же нет автора как такового. И говорят, что мемы – это современный анекдот. И про динозавров сейчас, ну, большое количество всяких разных смешных картинок. Или пока авторы боятся авторское право свое поколебить?
1: Ну, вот эта книга, она такая достаточно серьезная, хотя Андрей Журавлев, он такой умеет пошутить в книге, вот, но у нас была одна книга, о которой я вам рассказывала тоже в передаче, это было уже несколько лет назад, и вот она прям, там название такое, это настоящий мем, она называлась «Динозавры России».
0: Ого, интересно, про кого это? Группа Чайф?
1: Когда-то говорили.
0: Динозавры.
1: Ну нет, ну вот она, конечно, о динозаврах, но вообще название замечательное, и, кстати, она у нас очень популярная, видимо, она привлекает внимание.
0: Великолепно, да, это прям оксюморон почти. Хотя, наоборот, если доказали, что есть и пермский период, и там они все бегали и прыгали, и их находят до сих пор, и все, что с этим связано. И главное, интерес не проходит, особенно в начальных классах школы. Мне кажется, дети просто сходят с ума или перед школой.
1: Да, по динозаврам, так. Да, так и есть.
0: И у нас последнее. О, как раз вовремя я про детей вспомнила. Манга «Моэ Исекай». Так называется книга. Гид по аниме. Каждое слово нужно расшифровать.
1: Большой гид по аниме. Да-да-да. Ну, кстати говоря, уже не только... Это же книга не только для детей, потому что японская анимация покорила весь мир и взрослых, и детей. Вот, что касается каждого слова, то в конце книги, в принципе, есть глоссарий, который поможет тем, кто еще не ориентируется во всех этих словах. Вот. Но манга это понятно, это японские комиксы. Исекай это аниме про попаданцев, это аниме, где герои попадают в какой-то другой мир, а моэ это самый сложный такой термин, это такая, ну, такая эстетика в аниме и в манге, такие персонажи, которые вызывают у зрителей чувство умиления, такой эмоциональной привязанности благодаря их внешности, особенностям поведения. Mm-hmm. Ну, в общем, это самое сложное в нашем названии. Вот, но книга — это просто замечательная книга. Наш совместный проект с Кинопоиском и Яндекс.Книгами — это сборник, благодаря которому можно узнать о японской анимации просто буквально все. И эта книга выросла из проекта Кинопоиска «Все про аниме», но материалы были существенно переработаны и дополнены новыми текстами, написанными специально для этого издания. Mm-hmm. И в книге рассказывается о разных жанрах аниме, о выдающихся режиссерах, о самых знаковых произведениях. И авторы-эксперты Кинопоиска постарались ответить на все возможные вопросы, которые только могут возникнуть у любителей жанра или тех, кто только знакомится с жанром. И в результате получился прям настоящий путеводитель по миру японской анимации. И хочу, конечно же, сказать, что книга очень красиво сделана, она иллюстрирована. В общем, это замечательное издание, это тоже может быть прекрасным подарком или книгой, которой можно наслаждаться вот, самому дома. И у этой книги тоже будет презентация на
0: выставке,
1: ярмарке. Mm-hmm. Да, она будет в самое топовое время, в воскресенье, 6 сентября, в 16 часов. Так что приходите все,
0: кто... Воскресенье, 6 сентября?
1: 16 часов.
0: В 16:00.
1: Да, в гостином дворе.
0: А вход бесплатный, платный? Как там сейчас организовано?
1: Ой, по-моему, всегда платный вход на такие выставки.
0: А, всегда платный. Ага, ага.
1: На книжные
0: и как
1: ярмарки.
0: Раз рамки. Да, там еще там, поскольку это гостиный двор, там надо особо закладывать время еще на прохождение безопасности этих кордонов. Поэтому тоже тогда, если кто-то соберется, а я попробую тоже собраться, тогда нужно заранее. Это в гостином дворе. И, может быть, тогда что-то для любознательных, пара еще нюансов из аниме. Почему взрослые должны это смотреть и читать, поскольку дети этим абсолютно увлечены? То есть такой любви не было, вот просто только чат-GPT может любовь к аниме перебить.
1: Вот вы такие вопросы задаете, а я вообще-то не любитель жанра.
0: Ну, так вы, вот, вам и не надо, вы взрослый человек.
1: Да, да, это поэтому... Но я знаю очень многих, даже моих ровесников, которые очень это все любят, поэтому... Не знаю, в чем секрет. Видите, вот покорил весь мир, не только в нашей стране, по всему миру все сходят с ума по этому жанру. Наверное, в этом что-то есть. Наверное, если прочитать книгу, можно понять этот секрет. Можно узнать что-то такое, чего я пока не понимаю.
0: В книге рассказывается, я анонс читаю, о разных жанрах аниме, выдающихся режиссерах, знаковых произведениях. Я недавно была, новость обошла весь мир о том, что Юрий Нарштейн, по-моему, в музей Хаяо Миядзаки отдает своего ежика и очень многие какие-то материалы. Я думаю, что это тоже, ну, значимо, поскольку это все из одной какой-то оперы, классики мультфильма. Вот мой сосед Тоторо в свое время получил Оскар мультик. И я думаю, что те дети, которые выросли на этом, вряд ли пожалеют об этом. Ну, «Ходячий замок» тоже Хаяо. Да, видимо, Кинопоиск, ребята очень хорошо постарались. А какие-то авторы есть конкретные? Или это просто общий такой колосс?
1: Ну, там это сборник, но у книги, конечно, есть редактор-составитель. Это Эдуард Царионов. Он создатель и ведущий подкаста про аниме и подкаста про комиксы и мангу. И автор текстов об аниме и манге и для Кинопоиска, и для массы других изданий. Поэтому, в общем, поработал над этим настоящий профессионал.
0: Ну и будем искать что... магазинов города. Ну, я так попробую, конечно, у вас как есть такое просторечие слово, выдурить. Про мангу у меня детеныш человеческий, конечно, фанат. А что касается других книг и изданий, я телефон озвучу, 728-7171, пожалуйста, позвоните нам, плюс 7495, да, код Москвы, и мы одну из книг с удовольствием вам вручим, и я подпишу, напишу от автора. И давайте я тогда еще напомню, или вы все книги, которые мы анонсировали, давайте вы.
1: Да, давайте, это книги «Адорама. Культурная история запахов». Это книга «Манга мой исекай. Большой гид по аниме». И это книга «Как полетели динозавры, ящеры, квадрокоптеры, обратные птицы и их потомки». И эта книга «Сила тела. Зачем нам мускулы?». И напомню, что все эти книги и масса других замечательных книг вы можете купить вот с сегодняшнего дня и по воскресенье в Гостином дворе на Московской международной книжной ярмарке.
0: Прекрасно. Спасибо вам огромное. Наталья Нарцисова, заместитель главного редактора «Альпина Нонфикшн», была у нас в гостях. Ну, а я передаю микрофоны в другие студии и к вам вернусь. Оставайтесь с нами.

0: нам боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте маяк. Будет интересно.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин высоко оценил технологичность танкера газовоза Петр Столыпин. Глава государства приехал сегодня на судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень в Приморье и осмотрел танкер. Проект реализует Роснефть по поручению президента. Путину доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. Глава государства поднялся в рубку танкера, где для него провели экскурсию. После нее Путина попросили оставить подпись на фотографии судна. Ранее глава государства прилетел в Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области, а группировка «Запад» заняла город Светогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом только что сообщили в Минобороны. Там показали кадры боев за оба населенных пункта и отметили, что сейчас идет зачистка Светогорска от прячущихся в подвалах зданий украинских военных. Ведомстве добавили, что российские военнослужащие нанесли поражение распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, объектам топливно-энергетической энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Атакованы цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы «Хаймарс» и 464 дрона противника самолетного типа. Крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО, отдельных систем обнаружения, оповещения и отражения атак, существующих вне контура Минобороны России, быть не может, поскольку это неэффективно и небезопасно. Об этом сообщил ТАСС в рамках Восточного экономического форума первый вице-премьер Денис Мантуров. Он отметил, что промышленные и другие крупные предприятия участвуют в решении задач по защите объектов. По словам первого вице-премьера, эту работу ведет Минобороны. Ведомство осуществляет управление и координацию функционирования всех элементов ПВО. Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Российской Гвардии, отметив особую роль гвардейцев в боевых действиях в зоне СВО. Поздравление президента опубликовано на сайте Кремля. В нем сказано, что гвардейцы всегда с честью выполняли свой долг, верой и правдой служили Родине. Ратные традиции российского воинства передаются из поколения в поколение. И сегодня в ходе спецоперации воины-гвардейцы действуют на самых трудных, опасных участках фронта, демонстрируют беспримерное мужество, отвагу и доблесть. Президент добавил, что гвардейцы строй пополняется новыми частями, соединениями, военными вузами. Недавно Московскому и Новосибирскому высшим военным командным училищам Минобороны присвоили это почетное звание. Синоптическую ситуацию в атмосфере над столицей сегодня формирует тыловая часть циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком Ленинградской области, сообщили в центре погоды ФОБОС. В московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди по области с грозами, что ограничит дневной прогрев воздуха. По данным синоптиков, температура в мегаполисе сегодня составит плюс 20-22, а по области 18-23 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов. В Москве тоже облачно с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 19-21 тепла. Сейчас столица плюс 20, атмосферное давление 745 миллиметров, влажность воздуха 64%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе в сезоне 2026-27. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, напомнил Дегтярев. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями. Им нельзя демонстрировать символы страны, такие как флаги, гимны или форма, заявили в Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. 8 российских теннисистов сумели преодолеть первый круг US Open. У девушек это Мира Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Анна Калинская и Полина Яценко, которая пробилась на турнир через квалификацию. У мужчин Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов, впервые с 2019 года выступающий как несеянный игрок. Начинали свой путь на турнире «Большого шлема» 14 россиян. Футбольный Ростов упрочил свое лидерство в таблице группы D пути РПЛ Кубка России, победив дома ЦСКА со счетом 2-0. В этом южанам помогли голы Азнаурова и Прохина. Тему продолжит Александр Неценко.
2: Если ЦСКА до сих пор никому не уступал в РПЛ, то Ростову это было присуще именно в Кубке России. Южане после двух туров в групповой стадии оставались единственным клубом, кто забрал максимум очков, а также не пропустил ни одного мяча наряду с «Зенитом». И все это дончане делали не основным составом, поскольку важно стабильно выступать во внутреннем первенстве, где Ростов опустился к зоне стыков. Предстоящий матч с аутсайдером «Факелом» для южан невероятно важен, поэтому Джонатан Альба поменял 9 игроков. А вот состав армейцев оказался приближенным к основному. В нем было 6 футболистов, начинавших матч с «Акроном» с первых минут. Правда, травмировался Кисляк. Он не поехал в Ростов, чтобы подготовиться к выездной дуэли с «Зенитом» в выходные. ЦСКА неплохо начал. До перерыва нанес 1,5 десятка ударов. Но армейцам не хватало командных взаимодействий. И упор делался на индивидуальные качества футболистов. Ростову пришлось потерпеть час в непрекращающейся борьбе. Однако замены и улучшившийся прессинг помогли дончанам добиться своей цели. Не выручил москвичей Бориско, который неуверенно отбил удар Азнаурова в штангу на 75-й минуте, после чего мяч срикошетил в сетку. А спустя 10 минут ошибка молодого Пономарчука помогла отличиться Прохину с передачи Сулейманова. Ростов выиграл 2-0, ЦСКА остался третьим в таблице.
1: Краснодар продлил контракт с Жубалом до 2028 года. Защитник – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Бразилец забил 3 мяча в 6 матчах российской премьер-лиги. Жубал перешел в Краснодар в прошлом году бесплатно из французского Ассера. Московская «Динамо»

0: Нокаутировал Богдана Гуськова. Следующий соперник российского бойца пока неизвестен. С вами был Юра Геворкян.
1: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Преступника можно взять по горячим следам.
4: Это полиция, вы окружены.
2: Следствие ведет майор Нестерова.
5: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
6: Я в тебе никогда не сомневался.
7: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
2: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. С понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
1: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+. We'll be right back.

0: Физики, лирики. О, да, правильно. Давайте выслушаем это. Вдруг кто-то вздрогнет. А кто это? Мендельсон? Кстати, удивительным образом. Ага. Так, я в эфире, видимо, да? Раз Мендельсон, ну вот, женихи мои в отпуске, и Пушной, и Андрей, и, в общем, не знаю, как быть. Давайте просто тогда теоретически о свадьбах поговорим, о свадебном букете от древности до наших дней. Ольга Вячеславовна Сапрыкина сегодня составит мне компанию. Доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, доцент кафедры всеобщей истории РАН ХИКС и кандидат исторических наук. Здравствуйте, Ольга Вячеславовна.
1: Здравствуйте, Маргарита.
0: О, я просто, я, да, хотела сказать, что Мендельсон, кстати, он так себе испортил репутацию этим вот вальсом своим. У него есть великолепные произведения, которые настолько красивые, тонкие и удивительные, что все, а и никто его слушать не хочет, потому что у многих плохой негативный опыт свадебный был. Конечно, никто не счастливый.
1: Ну, а может, просто надоел.
0: Да. Может, и надоел.
1: Но действительно, вы правы.
0: У него великолепный, я не знаю, если у нас есть в базе, мы обязательно это сделаем, поставим, прям его оправдаем парня. Но свадебный букет от древности до наших дней, сейчас вот как раз 1 сентября родители пережили, букеты в школу, вот эти культовые, да, букеты, что это за такая традиция, кто ее ввел, и насколько она сейчас добровольна?
1: Ну, сейчас, я думаю, многое добровольно, а вот что касается традиции, то это, конечно, с древности, да, то есть с того момента, как у нас есть хоть какие-то источники, то есть это Древняя Греция, Древний Рим, Египет, кельты, да, то есть это уже, так сказать, такие варварские цивилизации. Но изначально, конечно, что цветы? Цветы – это красиво, цветы – это аромат, но и растения, вообще не только цветы, но и растения, еще с древности считались тем, что возрождает жизнь, да, а именно возрождение жизни связывали со свадебным обрядом, и потом любой свадебный обряд – это переход человека в некий новый статус, а когда человек переходит в некий новый статус, он, ну, считалось перед богами, ну, понятно, что в христианстве это, скорее всего, суеверия, да, которые шли там из еще язычества, что человек вообще беззащитен, и злые силы вот в момент, некоторые даже это связывают с днем рождения, да, в этот момент он доступен злым силам. Поэтому особенно невесту, которую всегда особенно связывали с продолжением жизни, защищали. Защищали, украшая какими-то травами, да, душистыми травами. Это аромат, это какая-то яркость, да, которая вот невесте давала дополнительную защиту. Изначально аромат был приятным, а украшали колосьями пшеницы, украшали плющом. Ну, прежде всего, это ожерелья, веночки, да, вот такие на шею. И также вплетали в волосы. Но в средневековой Европе все стало еще более утилитарно, и невесты очень часто использовали лук и чеснок. Ну, потому что вообще считалось, что они отпугивают всякую нечисть, но еще считалось, что вообще врачи, вот эти запахи сильные этих растений, уже давно приметили, что они помогают, ну вот, не заразиться какими-то болезнями. И когда были большие скопления людей, это еще и, ну, можно сказать, такая средневековая наука, да, чтобы не просто отпугнуть, но и не дать заболеть. И, кстати, вот вы знаете, это, с одной стороны, свадебная традиция, но иногда даже вот сейчас в современных кухнях, да, вешают даже, ну, такой искусственный лук и чеснок, вроде как, ну, как некую,
0: ага,
1: защиту.
0: Ой, реклама. Пауза небольшая, заслушалась вас, Ольга Вячеславовна. К нам вернемся.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
3: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. Справедливая Россия и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейков, в эфире новости. Около 200 тысяч волокжан проверили газовое оборудование в этом году. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у абонентов должно проводиться минимум раз в год. Во время планового обхода специалисты компании осматривают газовое оборудование на предмет соответствия норм, проверяют герметичность соединений с помощью приборов и мыльной эмульсии, работоспособность запорных кранов, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, а также неисправность автоматики безопасности. По окончании проверки жильцами проводят инструктаж по безопасному использованию газа и подписывают акт выполненных работ. В этом году плановый осмотр оборудования запланирован у 376 тысяч жителей региона. Более 140 вылетов совершилось за лето санавиация. За летний период этого года специалисты территориального центра медицины катастроф выполнили 141 вылет как внутри Вологодской области, так и за ее пределы. Общий налет составил 410 часов. Об этом сообщает областное министерство здравоохранения. Всего за 3 летних месяца было эвакуировано 166 пациентов. Большинство из них с острым коронарным синдромом, требующим экстренной госпитализации. Девяносто восемь первокурсников получили студенческие билеты Вологодского филиала ЕГМО. Филиал медицинского университета набрал студентов по направлению лечебное дело уже в третий раз. Среди первокурсников выпускники школ не только Вологодской области, но и 4 регионов. Всего в настоящее время в филиале обучается 198 студентов и 84 ординатора. Филиал ЕГМО был открыт в 2024 году по инициативе губернатора при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Православный форум состоялся в Спасо-Прилуцком монастыре. Он объединил руководителей учреждений и общественных организаций, благотворительных фондов, а также священнослужителей. 3 тематические площадки были посвящены воспитанию детей, семейным ценностям, духовному просвещению, культуре и добровольчеству. Всего собралось более 150 участников. В Вологодской области до конца года трудоустроят 7 земских тренеров. В текущем году муниципалитет региона пополнят 7 тренеров и инструкторов-методистов. Уже трудоустроены 4 специалиста в Вологодском, Вожегодском, Харовском и Шекснинском округах. Еще 3 находятся на этапе оформления документов. В 2027 году планируется привлечь еще 10 человек. Отметим, первым земским тренером стал Никита Костыгов из Череповца. Он трудоустроился в Шекснинскую спортивную школу и получил единовременную выплату 1 миллион рублей. Также новыми кадрами пополнились спортивная школа «Олимп» Вологодского округа, Вожегодский «ФОК» и Сямженская спортивная школа.
1: Новости спорта.
0: Череповчанин завоевал бронзу на всероссийских состязаниях по боксу. Артем Гетин занял 3 место среди юниоров до 18 лет в весовой категории до 51 килограмма. Также Андрей Мягков занял 5 место в весе до 54 килограммов, а Иван Никифоров стал 9 среди спортсменов до 57 килограмм. Всероссийские соревнования на призы Николая Валуева состоялись в Санкт-Петербурге и собрали 274 спортсмена из 31 региона страны. В Вологодской области запустят спортивный проект для государственных служащих. По программе «Спортивная команда Вологодщины» госслужащие начнут ежегодно сдавать нормативы ГТО. Первый единый месячник ГТО состоится с 1 октября по 1 ноября. Его планируют провести во всех муниципалитетах.
1: Года на маяке.
0: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
1: Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
4: Сегодня 2 сентября 2026 года, московское время 13 часов, в студии Владимир Аверин, радиостанции «Вести ФМ» и «Маяк» продолжают серию совместных агитационных мероприятий, дебатов кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством России наши радиостанции предоставляют равное бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться. Очередность выступлений в этом эфире определяется номером в избирательном бюллетене. Сегодня в дебатах принимает участие кандидат депутата Государственной Думы Российской Федерации от Всероссийской политической партии «Единая Россия» Леонид Огуль. Леонид Анатольевич, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Кандидат депутата Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Анна Буглаева. Анна Игоревна, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: И кандидат депутата Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Новые люди» Ксения Пустовая. Ксения Владимировна, здравствуйте.
7: Добрый день.
4: Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного и заключительного слова и для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающих участие в выборах в Государственную Думу 9-го созыва. И темы сегодняшних дебатов, наверное, самые больные для граждан. Это строительство, жилья, это коммунальное хозяйство, это цифровизация, это система здравоохранения. Итак, мы начинаем.
3: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
4: Уважаемые участники дебатов, у вас есть в начале по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям и доказать, почему вы хотите победить в этой предвыборной гонке. Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Леонид Огуль. Леонид Анатольевич, вам слово.
5: Да, спасибо. Дорогие друзья, на 23-м съезде партии «Единая Россия» мы утвердили новую народную программу. Это план реальных действий на ближайшие 5 лет. В основу народной программы легли более 3,5 миллионов предложений от граждан со всех регионов страны. И люди обозначили, что для них сегодня самое важное. Это комфорт и качество жизни, это благополучие семьи и здоровье, конечно. Мы приняли в народной программе четкие обязательства. Это продолжить комплексное обновление городов и поселков, сократить разрыв между регионами. Комфортная жизнь должна быть доступна независимости от места проживания. Особое место в программе уделено защите материнства и детства, поддержке семьи, повышению рождаемости, вопросам доступности медицины. Будет продолжена модернизация первичного звена здравоохранения. Это очень важно. Это строительство ФАПов и амбулаторий. В народной программе предусмотрено оснащение современными медицинскими оборудованиями лечебных учреждений. Важный вопрос – это кадры здравоохранения. Мы обеспечим расширенную диспансеризацию, увеличим количество центров здоровья, которые себя показали очень хорошо. Это запрос наших граждан, и когда здравоохранение идет к людям. Люди доверились нам, мы не должны их подвести. Это принципиальная позиция нашего президента Владимира Путина и нашей партии «Единая Россия». Как подчеркнул наш национальный лидер Владимир Путин, партия «Единая Россия» отвечает за каждую строчку документа и за практическое достижение поставленных целей, которые мы определили в нашей программе. Спасибо за внимание, готов к вопросам.
4: Спасибо большое, кандидат в депутаты от политической партии «Единая Россия» Леонид Огуль. И слово кандидату депутата Государственной Думы от партии Российской экологической партии «Зеленые» Анне Буглаевой. Анна Игоревна, пожалуйста.
6: Еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Я хочу начать с того, что мы, «Зеленые», очень разные. Среди нас есть видные ученые, доктора и кандидаты наук. Наш федеральный список возглавляет доктор наук, профессор Марина Анатольевна Шишкина. Есть люди, которые десятилетия своей жизни отдали природоохранной деятельности. Поклон Владимиру Кириллову из Алтайского края, у него тоже через несколько часов начнутся дебаты. Есть блогеры и гражданские журналисты, которые защищают права граждан, которые откликаются на любой крик о помощи. Это тысячи сердец посылаю нашей московской команде. Есть активисты, организующие акции по раздельному сбору и субботники. Есть те, кто защищает леса и реки, в судах отстаивает право граждан жить и дышать чистым воздухом. Нас всех объединяет одно. Мы люди, которые не могут пройти мимо. Посмотрите наши социальные сети. Зеленые работают всегда, не только перед выборами. У нас всегда сапоги в багажнике. У нас есть багор, чтобы вылавливать из рек покрышки. Мы не боимся полигонов и свалок. Мы не боимся текущей канализации. Мы не боимся сбросов и выбросов. Наша принципиальная позиция – не пройти с флагом вокруг свалки, а помочь найти технологическое, организационное и юридическое решение любой проблемы. Зеленые – это люди, которые знают, в каком будущем мы хотим жить и какое наследие оставим своим детям. А еще мы знаем, как построить это будущее. Этот образ будущего, того, к чему мы стремимся, того, что мы считаем нормой, запечатлен в нашей программе с амбициозным названием «Великий поворот». Не пожалейте времени, почитайте. Это программа ответственной, разумной политики, рационального общественного устройства. Мы верим, что эти идеи могут быть объединяющими для российского общества. Зеленые, номер 5 в избирательном бюллетене. За здоровое и счастливое будущее.
7: Спасибо большое. Анна Буглаева от политической партии Российской экологической партии «Зеленые». И слово, вступительное слово кандидату в депутаты Государственной Думы от политической партии «Новые люди» Ксении Пустовой. Ксения Владимировна, пожалуйста.
8: Благодарю. Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, я не писала вступительное слово, потому что думала, что это должен быть определенный порыв души. Дело в том, что я сейчас очень плотно работаю с регионами, и буквально за последнее время в 43 регионах нашей страны построила комитеты по здоровью, в которые входят мамы, такие же, как я, мамы, которые знают проблемы детей, своих семей, которые точно понимают, что такое дорогая ипотека, дорогое жилье, проблемы с ЖКХ, невозможность сменить управляющую компанию. И свое выступление сегодня мне бы хотелось построить по такому принципу, который я всегда закладываю в каждой формулировке, которые я озвучиваю. Какая проблема есть, что уже сделано и что будет сделано. Понимая, откуда берутся ресурсы, каким образом, с помощью какой механики мы все это будем реализовывать в партии «Новые люди». Ну, наверное, все. Я думаю, что имеет смысл начинать.
7: Опа, вот так, недолго. Спасибо большое, Ксения Пустовая от политической партии «Новые люди». Ну и что же, переходим тогда, собственно, к телу дебатов, к обсуждению заявленных тем. Примерно по 3 минуты вы на ответ планируете себе, ну там плюс-минус. И позавчера, как вы знаете, Банк России публично объяснил, как льготная ипотека привела к почти двукратному повышению цен на жилье на первичном рынке. К середине текущего 26 года на нее приходилось свыше 70% от общего объема льготных кредитов в экономике. Было выдано 3 800 000 кредитов на общую сумму 18 с лишним триллионов рублей. И в итоге этой льготной ипотеки почти двукратное повышение цен на первичном рынке, опережение роста зарплат, темпов инфляции и, как подчеркивает Банк России, рост цен полностью перекрыл все преимущества и сделал недвижимость менее доступной для будущих покупателей. Но льготы, как вы знаете, остаются в арсенале государства, пусть и в модифицированном виде. Надо ли, на ваш взгляд, продолжать такую политику? Можно и за счет чего нужно изменить ситуацию на рынке жилья? Леонид Оголь, кандидат депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Леонид Анатольевич, пожалуйста.
5: Да, спасибо. Ну, хочу сказать сразу, что вопрос доступности жилья – это наш безусловный приоритет нашей партии «Единая Россия». И в новой народной программе этому направлению уделено особое внимание. Мы уже достигли многого, и было расселено порядка около 16 миллионов квадратных метров аварийного жилья. Это новоселье справили почти 1 миллион человек. Что касается ипотеки, вы правильно подчеркнули, на сегодняшний день это интересует людей, особенно которые вступают в брак, и та демографическая ситуация, она просто должна быть подкреплена именно этим. И поддержку получили более, что касается ипотеки, поддержку получили более 3 миллионов граждан. Партия пошла дальше, и в регионах, где мало новостроек, мы добились возможности использовать льготную семейную ипотеку на вторичное жилье. Вот это вот очень важно, я хотел бы, чтобы это, на этом сделать акцент, потому что это также было прописано в нашей народной программе. Это прямое поручение президента сделать жилье доступным для каждой семье, где есть дети. И мы продолжим эту работу. Народная программа содержит целый комплекс мер. Первое, это, хотел бы на этом тоже акцентировать внимание, это расширение программ льготной ипотеки, включая семейную ипотеку, сохраняется она, а также социальную и бюджетную ипотеку для бюджетников. С 2021 года, благодаря семейной ипотеке, почти 2 миллиона семей улучшили свои жилищные условия. Материнский капитал является хорошим подспорьем. Я помню, когда он только вводился, это одно из таких основополагающих для поддержки именно семей, где на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года, порядка более 728 тысяч рублей. И если появляется уже второй ребенок, к этой сумме добавляется уже доплата более 234 тысяч рублей. И, естественно, мат-капитал составит уже более 963 тысяч рублей. В регионах уже работают механизмы. Это очень важно. Хотел бы, чтобы радиослушатели на это тоже обратили внимание, когда региональные средства покрывают от 30 до 100% стоимости жилья для врачей, учителей и молодых семей. Ну и второе, это мы ставим задачу улучшить жилищные условия для более чем 3 миллионов семей ежегодно. Это у нас прописано в нашей программе, и мы это должны сделать.
7: Я правильно понимаю, что все равно льготный механизм в качестве основного, да? Льготы для тех или иных категорий.
5: Безусловно, включающие вот... еще и бюджетников, да, это, да.
7: Хорошо, это Леонид Огуль от политической партии «Единая Россия». Слово кандидату в депутаты от политической партии Российской экологической партии «Зеленые» Анне Буглаевой. Пожалуйста, Анна Игоревна.
6: Я думаю, что нужно признать честно, что ни врачи, ни учителя в России не могут позволить себе купить свою квартиру или построить дом. Путь к собственному жилью не знает ни одна молодая семья. Первичный взнос на ипотеку слишком тяжел и неподъемен для тех людей, которые только вступили в брак и думают завести ребенка, потому что ребенок это само по себе тяжелое финансовое бремя. Наверное, не очень корректно так говорить, но тем не менее, это правда. Воспитать ребенка дорого. Зеленые предлагают для врачей и учителей ввести механизм предоставления жилья по льготной арендной ставки с последующей приватизацией через 10 лет выслуги. Этот механизм позволит не только решить жилищную проблему, но и решит проблему дефицита кадров, особенно в удаленных территориях. Что касается молодых семей, что касается ипотеки для молодых семей, мы предлагаем отменить первоначальный взнос и делать его, и уменьшать разовые платежи с рождением каждого последующего ребенка. Это может улучшить демографическую ситуацию в России и решить нашу демографическую проблему. Что касается переселения из ветхого и аварийного жилья, сейчас мы активно работаем в Архангельской области, где количество ветхого и аварийного жилья просто колоссальное. Это несколько тысяч домов. Еженедельно практически ветхие дома сходят со свай. Людям предлагают переселение в маневренный фонд, однако этот маневренный фонд, в нем невозможно жить. Там нет электричества, там нет элементарных удобств. В конце концов, там грязь и маргинальные соседи. В связи с этим нужно пересмотреть сам механизм переселения из ветхого и аварийного фонда. Нужна прозрачная очередь, нужны прозрачные критерии отнесения домов к категории аварийных. Нам нужно решать эту проблему, и нужно решать ее как можно быстрее, потому что люди рискуют остаться на улице. Одна из людей, которые оставили нам жалобы, была вынуждена несколько месяцев залезать в свой дом, в свой сошедший со свай дом, аварийный, просто по лестнице. Бабушке 82 года.
7: Да, но куда же переселить-то, если не строить?
6: Нашли.
7: Нет, это вопрос денег, Анна Игоревна. Это всегда вопрос денег. Кто построит те дома, где будет льготная арендная ставка для учителей? Кто построит те дома, куда можно переселять? Есть ли ответ?
6: Давайте работать не на интересы застройщиков, а на интересы людей.
7: Хорошо, ответ. Анна Буглаева от политической партии «Зеленые». И слово кандидату в депутаты от политической партии «Новые люди» Ксении Пустовой. Ксения Владимировна, пожалуйста.
8: Спасибо за вопрос. Он, мне кажется, актуален просто как никогда. И так уж получается, что сегодня семья в среднем должна на то, чтобы купить себе квартиру, потратить примерно там только... Ну, там, примерно 25-30 годовых зарплат. То есть все становится, ну, фактически вообще неподъемным. И объективно мы понимаем, что есть первый взнос, который, в принципе, эта семья должна еще накопить. То есть должны быть какие-то резервы на страховку, на еще на ремонт, на многие-многие вещи. В связи с этим и с заявлением вчерашним, о котором только что, да, говорили, мы предлагаем следующее. Распределить вот эту помощь от государства в виде субсидий именно на первый взнос. Таким образом, каждая там, будь то молодая семья, будь то бюджетник, сможет как можно быстрее приобрести для себя жилье, вне зависимости от того, в каком регионе он находится. Я думаю, что для врачей и учителей нам нужно будет однозначно пересматривать еще какие-то дополнительные программы по жилью, и вот тут вполне возможно мы должны опираться на опыт арендного жилья, и это арендное жилье, а, кстати говоря, с 2017 года у нас всего в стране 9 домов арендных, которые только сохранились, да, то есть в нашей стране такая механика на текущий момент, она не работает. Партия «Новые люди» предлагает вот такие дома государству и построить, и таким образом будет совершенно спокойно возможность по льготной ставке арендовать, и уже в зависимости от региона, о потребности каждого конкретного региона в тех или иных специалистов распределять это жилье и сделать этот механизм максимально прозрачным. Вот на этом тоже хочется акцентировать внимание и дать возможность этим семьям в дальнейшем по льготным ставкам это жилье выкупать. Вот основные, основные пункты, над которыми партия работает в сфере жилья.
7: Ну да, и тоже, если до сих пор не развит этот рынок, то, значит, есть какие-то тормоза, как их преодолеть. Вот это то, о чем я в каждом эфире практически пытаюсь рассказать. Ксения Пустовая от партии «Новые люди». Дальше. Цифровизация – одна из тем. Вот цифровизация значительно упростила расчеты, в том числе за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Но она, к сожалению, не сняла вопросы к суммам, которые необходимо оплачивать, пусть даже удобно в одно касание. И в следующем месяце нас ждет, как вы знаете, повышение тарифов в разных регионах страны. Оно составит от 8%, например, в Хакасии, до 31% в некоторых районах Ставропольского края. И напомню, при инфляции, по данным Росстата, едва превышающей 6%. Гарантирует ли, с вашей точки зрения, такое повышение отсутствие коммунальных аварий, стабильное качество предоставляемых услуг? Нуждается ли система ЖКХ в кардинальном изменении или достаточно действительно повышать цены опережающими темпами, и все проблемы будут решены? Время для ответов. Леонид Анатольевич Оголь, кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия».
5: Да, спасибо. Ну, тема ЖКХ и тарифов – это прямая забота о благополучии каждой семьи. И я хочу здесь четко сказать, что в народной программе партии «Единая Россия» регулирование тарифов жилищно-коммунального хозяйства и модернизация коммунальных сетей определены как безусловный приоритет. И мы понимаем, что рост тарифов – это нагрузка на семейный бюджет. Партия выступает за сбалансированную тарифную политику, которая не допускает необоснованного роста платежей. И вы правильно, Владимир, сказали, что что здесь идти каким путем? Или улучшать коммунальные службы, или увеличивать платежи. Безусловно, конечно, в программу заложены конкретные задачи. Это ускоренное обновление коммунальных сетей. Это важное направление. Модернизация котельных и водоканалов. Это внедрение энергоэффективных технологий. О том, о чем вы говорили, это позволит снизить потери и аварийность. И в рамках программы запланировано подключение к сетевому газу, это газификация, также стоит основным таким направлением по вопросам благоустройства в нашей программе и комфорта, и по газификации еще на более полутора миллионов домовладений. Наша цель, чтобы плата за коммунальные услуги была справедливой, а качество услуг высокими. И народная программа дает для этого все инструменты. Я хочу привести пример, что на заседании Государственной Думы этот вопрос поднимался нашей фракцией партии «Единая Россия», где могу с полной ответственностью сказать, что здесь партийный контроль над тарифами ЖКХ, и где мы заслушивали и приглашали тех людей из правительства Российской Федерации, которые отвечают за это направление, и где понятно, что в разных регионах эта разница тарифов, она разнится. И тарифы должны быть, в первую очередь, прозрачными, обоснованными и понятными для людей. Вот это вот самое важное. Когда приходят на прием граждане, когда они говорят, что мы не можем разобраться, почему сегодня это стоило так, завтра приходят какие-то платежи непонятно с какими-то суммами, это также вот наша депутатская работа на приемах с гражданами разбираться. И могу сказать, что или это решается добровольно, или это решается через суд, но, как правило, бывает, что эти тарифы не обоснованы были именно из-за каких-то вот человеческого фактора, которые были введены. Поэтому вы правильно сказали, это вопрос очень важный, он стоит на контроле партии «Единая Россия» и включен в основную программу.
9: Леонид Анатольевич, а вы понимаете сами платежку? Я нет.
5: Вы знаете, я могу сказать, платежки приходят, и я их сравниваю с предыдущей платежкой, это раз. Во-вторых, есть кому позвонить, я имею в виду, где есть кто, как говорится. И опять же, если возникают такие вопросы, конечно же, ты уже идешь в эту управляющую компанию или оттуда, откуда это приходит.
9: Вам, наверное, да, проще, когда вы приходите.
5: Вот, знаете, это самый тяжелый вопрос на самом деле. После обращения насчет здоровья. Знаю. Вот я бы так сказал.
9: Спасибо, Леонид Огуль от партии «Единая Россия». И слово кандидату в депутаты от партии «Зеленые» Анне Буглаевой. Анна Игоревна, пожалуйста.
6: Да. Владимир, вы сказали, что все у нас упирается в деньги, в то, где взять деньги. Проект оздоровления реки Волги доказал, что все упирается не в деньги. Потому что деньги были, результата нет. Мы все это знаем, эти очистные сооружения, которые были построены, но их невозможно по тем или иным причинам ввести в эксплуатацию. Мы все внимательно следили за этим. Благодарим депутата вашей фракции, госпожу Рябцеву.
5: Да.
6: Благодарим за ее депутатский контроль. Да.
5: Комитет по природным ресурсам. Я также, как говорится, учитываю то, что я житель...
9: Ваше время идет.
5: Житель Волги, да, житель Волги. Я поддерживаю, да.
6: Да. Поэтому все упирается не в деньги. Все упирается, во-первых, в контроль, а во-вторых, в исходные данные. Потому что члены нашего экспертного совета, экспертного совета «Зеленых», между прочим, его возглавляет Виктор Иванович Данилов, Данильян, честно вам признаюсь, мой кумир. Он и другие эксперты сходятся в одном. В основу всех проектных решений были положены некорректные исходные данные, потому что мы их не знаем, их не учитывали научную составляющую, не обращались к научному сообществу. Результат мы все видим. Что мы предлагаем? Мы предлагаем тотальный публичный мониторинг, о котором я говорила на нашем предыдущем.
9: Имеет смысл повторить, аудитории могут быть разные.
6: Да, тотальный публичный эко-мониторинг, это значит поставить датчик буквально на каждую трубу, из которой что-то сливается или что-то выбрасывается в воздух. Это даст нам расчетные данные, которые можно положить в основу любого проектирования. Кроме того, сегодня при разговоре об очистке рек, об оздоровлении рек, не учитывается вообще диффузный сток. А на него приходится до 60% всех загрязняющих веществ, которые попадают в наши реки. Диффузный сток – это сток с полигонов, например, с автодорог, сельскохозяйственных полей, привет, пестициды, нитраты и все остальное. И все это попадает в наши реки. Собственно, неудивительно, что очистные не работают, и их невозможно подключить. Кроме того, все мы знаем, и последние 20 лет этот разговор идет о том, что коммунальная инфраструктура изношена. Цифры называются разные. 70%, 60%, 80%, 90%. Здравствуй, Астрахань. 90% это все равно, что 100%. Это значит, что инфраструктура не работает. И наша первоочередная задача – это модернизировать инфраструктуру, положив в основу реальные научные данные. Вторая наша задача – это обеспечить жесткий контроль, в том числе жесткий депутатский контроль за исполнением этих проектов.
9: Спасибо. Ну, поскольку зашла речь о платежках, вот скажите, вы понимаете, откуда берутся и там динамика вот этого платежа за вывоз мусора, например, как специалист?
6: Да, меня очень удивляет, что в целом у меня в платежке есть графа вывоз мусора, потому что я не пользуюсь этой услугой, и я вывожу его сама. У меня нет мусора, у меня есть отходы, вторичное сырье и органика.
9: Понятно. Значит, вот тут мы с вами едины. Анна Буглаева, Российская политическая партия «Зеленые», и слово кандидату в депутаты от «Новых людей» Ксении Пустовой. Ксения Владимировна, пожалуйста.
8: Вы знаете, ЖКХ – это действительно такая самая больная тема для людей. На самом деле, я тут поспорю больше даже, чем здравоохранение. Обращения растут просто кратно, потому что ну вот 99% людей в нашей стране просто не понимают, откуда берутся вот эти строчки и на что тратятся деньги, где доходы управляющей компании. Да, а индексируются еще у нас от региона к региону по-разному, где-то 8%, где-то 22%. И, соответственно, ты смотришь на эту платежку и понимаешь, а здесь вообще что? Где расходы за транспорт, например, где, на какие средства реально потрачены деньги, были ли заменены эти трубы? Ты не можешь посмотреть смету, и поэтому такое очень важное... Очень важная законодательная инициатива в партии «Новые люди», она касается именно прозрачности этих платежек. Каждый человек должен иметь право открыть эту платежку, понимать, за что он платит. И более того, если происходит индексация свыше уровня инфляции, то эту штуку надо запрещать. Потому что в этом случае, если только сами жильцы не приняли решение дополнительно выделять какие-то деньги на какой-то капремонт. Потому что тот же капремонт сегодня он идет только по графику, а зачастую дома требуют капитального ремонта явно не по графику. То есть не нужно ждать там, 3 или 5 лет, а нужно делать на следующий год просто потому
9: 30
8: что...
9: 30 или 50.
8: А то и 30 и 50, да-да-да, точно. Поэтому обращение действительно становится все больше и больше, и нам крайне важна с вами прозрачность. Это первый момент. Очень больная тема в сфере ЖКХ – это неспособность, такая невозможность поменять управляющую компанию. Я очень много с жителями так работала, и это какой-то стеклянный потолок, в который ты бьешься, и невозможно сделать. На самом деле управляющую компанию мы с вами должны иметь право менять как просто сотового оператора. 30 дней на госуслугах по решению жителей совершенно спокойно, мы просто на это имеем право. И, естественно, новые люди будут и работают над этим, и будут работать дальше. Потому что нам важно и раскрыть структуру тарифа, и запретить индексацию выше инфляции, и установить смену управляющей компании за 30 дней через госуслуги.
9: Где взять-то новую? Новую лучше. Как понять, что она лучше?
8: Хороший вопрос. У нас есть такой опыт с нашим депутатом Сарданой Авксентьевой. Когда она была мэром Якутска, была ситуация, когда на весь город оператор, который обязан был вывозить мусор, он просто там отказался из определенных районов его вывозить. И на тот период Сардана Авксентьева сделала очень простое такое решение. Она поставила вопрос об отзыве у него разрешения. И тогда на смену пришел бы другой оператор. Вот. И, соответственно, местные власти тоже должны иметь такое право, возможность вместе с жителями принимать такие решения.
9: Спасибо, Ксения Пустовая от партии «Новые люди». Ну и еще одна тема, заявленная сегодня, это здравоохранение, тоже, прям скажем, задевает за живое. По данным Минздрава, за прошлый 25-й год дефицит кадров составлял 23 тысячи врачей, 63 тысячи специалистов среднего медицинского персонала. В конце июля 26-го года министр здравоохранения Михаил Мурашко дал развернутое интервью, в котором заявил, что дефицит кадров здравоохранения очень сильно, это его слова, сокращается благодаря программам, которые на направлены на поддержку специалистов, земский доктор, например. В отдельных населенных пунктах, по его словам, еще сохраняется дефицит, однако в ближайшие 2-3 года ситуация, и снова это выражение, очень сильно начнет меняться в лучшую сторону. Значит ли это, что все проблемы, ну, с кадровым дефицитом, по крайней мере, здравоохранения уже решены? Кандидат депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Леонид Огуль. Леонид Анатольевич, пожалуйста, вам слово.
5: Да, спасибо. Ну, прежде хотел сказать, конечно же, проблема кадров, она еще сохраняется. Ну, я согласен с Михаилом Альбертовичем. Я врач, я первый зам комитета по охране здоровья, и мы эти вопросы держим на контроле, и на самом деле идет сокращение. Сокращается тот дефицит среди врачей, среднего медицинского персонала. Проблема нехватки врачей и медсестер, особенно на селе, она признана нами как системная, но она решается. Единая Россия работает над комплексным решением совместно с Минздравом. И за счет вот, федеральных программ, я помню, как мы их принимали, не просто было, это бюджет, где земский доктор и земский фельдшер за последние 3 года в сельские больницы пришло более 25 тысяч специалистов. И вот были такие вопросы, когда мы только приняли земский врач и земский фельдшер, когда ко мне приходили на прием люди и говорили, что вот я из села училась, и пришла в это село опять работать. Нет, ты не попадаешь под землю, потому что жительница этого села. Вот мы пересмотрели это раз. Второе, пересмотрели то, что возрастная категория, вот этот ценз возрастной увеличили по возможности, чтобы они тоже участвовали в этой программе. Выплаты будут продолжены. Это выплаты, хорошие выплаты идут, и на это выпускники идут очень охотно и приезжают в села и работают. Конечно же, нужно понимать, мы понимаем, что нужно развивать еще инфраструктуру на селе. Есть комплексная программа развития сельских территорий, где мы обратились также, и она включена у нас в программу, народную программу партии «Единая Россия». Это по возможности то жилье, которое должны строить для молодых специалистов. Но могу сказать дальше, что мало кто знает, что из-за оплаты ОМС руководитель учреждения, если у него остаются эти средства, он может оплачивать аренду для молодого специалиста, который приехал на село, из программы ОМС. Это впервые было принято, и она работает. Мы даже еще, как говорится, не проанализировали, но мониторинг проводим. То есть эта программа набирает сейчас этот оборот. В 2025 году мы приняли закон, который вводит обязательное целевое обучение в ординатуре и институт наставничества для выпускников медицинских вузов. Уже с 2026 года выпускников и целевиков станет на 30% больше. Это не бумажный отчет, я хочу сказать, что это конкретные люди, которые завтра уже придут в поликлиники. Я помню, как это было непонятно, и задавали вопрос про наставничество по целевому набору. Это и студенты задавали вопрос, их родители, и вот сейчас это полное понимание есть, но этот закон, он будет также дальше развиваться и дальше будет модернизироваться для того, чтобы все-таки дефицита кадров не было.
9: Ваш конек, судя по всему, Леонид Огуль от партии «Единая Россия». И слово кандидату депутата от политической партии «Зеленые» Анне Буглаевой. Анна Игоревна.
6: Давайте признаем, что в каждой деревне узкие специалисты все равно не появятся. Мы уверены, что доступ к качественной медицине должен иметь каждый россиянин, независимо от того, где он живет. В Москве, в Рязани или в деревне Усть-Ачея, Архангельская область. Для этого мы предлагаем использовать современную телемедицину, создать единую государственную платформу телемедицины, оснастить каждый фельдшерско-акушерский пункт соответствующей необходимой техникой, в том числе диагностической, чтобы человек мог связаться со специалистом, описать симптомы, скорректировать назначение, скорректировать протокол лечения именно с узким специалистом, который ему необходим в данный момент. Переслать результаты анализов и не тратить при этом деньги на дорогу в областной центр. Потому что одна из проблем медицины в удаленных населенных пунктах – это как раз поездка в областной центр для диспансеризации, для консультации с узким специалистом, для операции, не дай бог. Давайте признаем, здоровье – это самое хрупкое, что у нас есть. И с каждым годом, с каждым прожитым годом мы это понимаем, особенно когда кто-то из близких угасает под действием прожитых лет. И ощущение беспомощности, когда ты находишься в одном населенном пункте, а близкий где-то в удаленном и не может получить медицинскую помощь, которая ему необходима в данный момент, и ты его можешь потерять, это ужасно. Давайте мы, как государство, как общество, постараемся избежать таких ситуаций в будущем и построить будущее, где это просто будет невозможно. Кроме того, мы уверены, что в сельских населенных пунктах, в удаленных населенных пунктах, в малых городах необходимо организовать мобильные лаборатории для забора анализов с государственной аккредитацией. Необходимо обеспечить тотальное прохождение диспансеризации, потому что болезни проще предупредить, чем лечить, а за состоянием своего здоровья необходимо следить постоянно. И для того, чтобы эту диспансеризацию можно было пройти жителю той же деревни Усть-Ачея, давайте обеспечим ему условия стационара на то время, на которое он приезжает, чтобы пройти эти необходимые обследования. Еще одна вещь, о которой я хотела поговорить в связи с здравоохранением. Это касается нашей предыдущей темы, темы ЖКХ, темы инфраструктуры. Это полигоны. Я в том числе работаю с обращениями граждан нашей партии, и практически из всех регионов России, от Приморского края до нашего ЦФО, летят обращения граждан. У нас строят полигон, у нас под окнами строят полигон, у нас мусор, у нас летит, у нас воняет. Давайте сделаем так, чтобы эти объекты, которые на данный момент необходимы нашей стране, это факт, это объективный факт, это еще одна, кстати, не самая удачная реформа в нашей стране, это мусорная реформа. Давайте хотя бы будем честными. Давайте, глядя людям в глаза, рассказывать, что вы хотите построить, какое воздействие это окажет на них, на их близких, на окружающую среду. И давайте уже нормально начнем их проектировать. Потому что полигон – это не свалка. Свалка – это довольно противная вещь, честно вам скажу. После посещения такого, скажем так, объекта в себя приходишь несколько дней, чисто физически.
9: А можно по-другому спроектировать?
6: Можно.
9: Специалисту верю. Анна Буглаева от Российской партии «Зеленые». И слово кандидату в депутат Госдумы от партии «Новые люди» Ксении Пустовой. Ксения Владимировна.
8: Люблю эту тему, она такая очень живая, и всегда очень хочется, чтобы она была максимально превентивная, потому что так уж получается, что у нас 88% людей либо лечатся сами, либо лечатся в аптеках, либо тянут до того самого момента, когда уже, ну прям припекло. И так уж получается, что у нас есть четкие нормативы по здравоохранению, по записи к врачам. На терапевта у нас даются сутки, если подозрение на онкологию трое суток, если нам нужен узкий специалист, то две недели. Но объективно, вот я приведу пример, мой папа с мамой живут у меня в городе Гулькевич Краснодарского края. Это примерно 250-220 километров от Краснодара. У папы ревматоидный артрит. Он 3 месяца ждал специалиста из Краснодара, который приедет и поставит ему четкий диагноз, потому что терапевт не мог этого сделать, он в какой-то момент уже просто не ходил, обеспокоить дочку он не хотел, хотя дочка могла бы быстро там дистанционно хотя бы доктора решить. Поэтому вопрос дистанционной помощи, то есть активно развивающейся телемедицины, это, конечно, очень важно для наших регионов. Но это не значит, что все нужно переложить на телемедицину и таким образом решить проблему узких специалистов. На самом деле, что сегодня предлагает партия «Новые люди»? Если поликлиника не способна обеспечить и не может записать человека в срок, то она обязана выдать направление в другую организацию. Даже если это коммерческая организация. И в кратчайшие сроки важно сделать так, чтобы эта организация, она должна, естественно, быть подключенной к услугам ОМС. И таким образом услуга должна быть оказана. То же самое касается и того оборудования, которое в поликлинике все-таки нет. Потому что зачастую, мы сейчас поговорим об износе оборудования, потому что, допустим, в Москве это износ оборудования примерно 5%, а в Магадане 62%. Да? И в поликлинике просто сломан МРТ, нет КТ или там аппарата УЗИ. И в этом случае у нас, как у партии, новые люди, есть конкретное решение. Тогда предоставляется возможность посетить там, и провести диагностику УЗИ уже на коммерческой основе, но опять же, да, в связке к системе ОМС. То есть таким образом мы сможем профилактировать уже тяжелые заболевания, потому что действительно тот же нелеченный на протяжении нескольких месяцев ревматоидный артрит, он еще сильнее увеличивает нагрузку на систему здравоохранения и на экономику в целом. Потому что человек потом не может ходить на работу, он сидит на больничном, ну и так далее, и так далее. Да, мы все это с вами прекрасно понимаем. Конечно, отдельная боль – это удаленные территории, и там врачей и среднего медперсонала не хватает. И если сегодня программа «Земский доктор», она в большей степени, конечно, направлена на врачей и фельдшеров, то медсестры никаких преференций здесь не получают. А мы уже сегодня здесь, в студии, да, слышали, благодаря вам, цифру,

0: этого не сказала, но, наверное, вот на данный момент все.
1: Программа «Земский фельдшер» работает уже давно и очень хорошо. И это как раз за счет этой программы пополняются кадры среднего медицинского персонала именно на селе.
0: Фельдшер, она очень хорошо фельдшер, согласна, абсолютно, да, абсолютно да. согласна, она прекрасно работает. Медсестры, речь о медсестрах.
1: А у нас сейчас могу сказать, что фельдшер и медсестра, они выполняют те же самые функции, и они востребованы на селе. И каждый житель села, спросите вы, знает, где живет медработник, и он оказывает эту помощь. Здесь другой вопрос, когда они перерабатывают. Вот этот вот вопрос, который ставит
2: вот
1: партия «Единая Россия».
2: Сейчас да. мы к этому вопросу перейдем, но основной, все-таки основная реплика была от Ксении
0: Пустовой.
2: Да, от партии «Новый
0: лидер». Да, фельдшер и медсестра – это разные люди. Позвольте, пожалуйста, акцент расставить.
2: Да, ОМС – еще одна тема сегодняшней нашей встречи. Это бесплатная услуга для пациента, считается, на самом деле все оплачивается через страховые компании. Вот тут вопросы. Я почитал блоги врачебные, соцсети, и врачи говорят, что тарифы не покрывают реальных затрат ни на расходники, ни на оборудование, ни на оплату труда. В одних субъектах существует только федеральный вот этот вот фонд, в других есть побогаче, плюс региональный бюджет, отсюда дифференциация. И главная претензия врачей, что система поощряет такой объем оформленных бумаг, а не выздоровление пациента. Стимулирует процесс, а не результат. И не врач, а страховая компания определяет зачастую, какие там исследования и процедуры нужны, а какие не нужны, и правит таким образом бал в российском здравоохранении, говорят врачи, ваши коллеги, Леонид Анатольевич. Как исправить эту ситуацию? Я думаю, что для вас это тоже больной вопрос. Леонид Огуль, вот партия «Единая Россия».
1: Спасибо большое. Да, это наша принципиальная позиция, хочу сказать. Качественная медицинская помощь должна быть доступна каждому гражданину, вне зависимости от места проживания. Это закреплено в народной программе. Здесь вот наши оппоненты по поводу того, работают мобильные выездные бригады. Могу сказать, это в тех отдаленных регионах. Они уже показали себя очень с хорошей стороны. Эти порядка 250 тысяч жителей получат и получают эту помощь. Это прописано в нашей программе. Работают мобильные медицинские комплексы. В каждом регионе есть такие комплексы. Низкий поклон всем тем, кто разрабатывал на наших отечественных, будем так говорить, производствах. Это маммографы, это флюорографы, которые по графику выезжают в те населенные пункты, где нет. Правильно сказали, мы в каждый населенный пункт или в каждое село эндокринолога, кардиолога не посадим. Для этого есть искусственный интеллект. Искусственный интеллект, это я могу сказать, применяется очень активно. Это расшифровка или описание системы рентген или МРТ. Это невозможно сделать, когда большой поток идет больных. И это очень помогает именно вот в постановке диагноза. Ну и по поводу телемедицинских консультаций. Телемедицинские консультации мы принимали уже на протяжении многих последних лет. Они работают очень эффективно. Это благодаря нашим национальным медицинским центрам. Низкий им поклон. Это такие центры, как акушерство гинекологии имени Кулакова. Круглосуточно работают. Каждая из любой точки нашей большой страны в круглые сутки консультирует тяжелых женщин с тяжелой беременностью. Это Бакулевский центр, это Блохина, это центр гематологии и детской онкологии Димы Рогачева. Работают, нет ни сегодня никакой очереди, чтобы пройти диагностику и направить данного больного именно в этот центр. Это за счет фонда ОМС. И хочу вам сказать, что мы приняли также партии «Единая Россия» дополнительно 4,5 миллиарда средств для лечения по 14 высокозатратным нозологиям. Это очень важно. Да, и могу сказать, что в этом направлении помощь нашим гражданам оказывается. Еще у нас 180 детских больниц, которые будут...
2: Время рассчитываете?
1: Да, рассчитываю, да, спасибо. Будут оснащены именно дорогостоящими медицинскими аппаратами. То есть это 140 перинатальных центров, более 180 детских больниц.
2: Спасибо большое, Леонид Огуль от «Единой России». И слово Анне Буглаевой от партии «Зеленые». Анна Игоревна.
3: Ну, не будем даже уходить в какие-то отдаленные регионы. Московская область, городской округ Домодедово. Консультацию невролога нужно ждать полгода.

0: И возвращаясь к теме нашей дискуссии, главное, чтобы граждане не начали сами лечиться через искусственный интеллект, потому что искусственный интеллект, который в открытом доступе, все-таки вызывает много вопросов, а его ответы могут привести к весьма печальным последствиям, особенно если речь идет о нашем здоровье. Мы убеждены, что главное – это все-таки профилактика, как я уже сказала в своем предыдущем ответе. Это превентивная медицина, которую нужно развивать и на которую необходимо выделять средства. А еще мы убеждены, что платная медицина, к которой приходится обращаться, поскольку за полгода можно и умереть в ожидании нашего узкого специалиста, в ожидании узкого специалиста по записи, что платная медицина должна быть под контролем государства. Мы убеждены, что необходимо единое информационное пространство, куда будут загружаться все данные обследований и все протоколы лечений, чтобы каждый специалист и сам пациент мог понимать, в какой момент и почему ему назначили то или иное обследование, чтобы ему не приходилось по несколько раз пересдавать одни и те же анализы и тратить на это свои деньги. Мы убеждены, что здоровье не должно быть товаром. Здоровье – это право каждого. Зеленый номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо большое. Вы себе как-то много времени оставляете на финал. Настораживает Анна Игоревна. Анна Буглаева от партии «Зеленые». Ну и слово Ксении Пустовой от партии «Новые люди». Я говорил как раз про диктат страховых компаний.
2: Такой вопрос на самом деле непростой. Хочется продолжить тему там, и телемедицины, и поговорить. Я бы, наверное, знаете, даже...
1: Пожалуйста, у вас полно времени.
2: У меня полно времени. Да, я тоже это оставляю на финал, да, возможность обратиться к избирателям. Вы знаете, я бы, наверное, начну вот с такой темы. У нас буквально недавно, и вы как раз тоже об этом говорили, появилась обязательная отработка врачей. И, собственно говоря, сегодня уже студенты по целевым программам, они будут в дальнейшем 3 года отрабатывать затраты, которые государство, собственно говоря, потратило на обучение. И вот здесь мы видим очень серьезную проблему. Она связана с тем, что, с одной стороны, как бы какие-то, ну, есть понимание, что эта мера должна сработать, но в то же время это достаточно авторитарно воспринимается сегодня людьми, вот, потому что ты из любого города вдруг можешь оказаться в очень удаленном регионе без права там, его поменять. И это привело к тому, что сегодняшние текущие студенты стали уходить на коммерческое обучение. И, например, в самых престижных медицинских вузах нашей страны, в Сеченовском университете, осталось 198 бюджетных мест, свободных. Просто. Вот. И был объявлен дополнительный набор. В Пироговке это 300 мест, ну и так далее, и так далее. И, соответственно, это такая лакмусовая бумажка, когда мы понимаем, что не все так хорошо в датском королевстве. Поэтому наше предложение и та программа, которую мы будем реализовывать в партии «Новые люди», это сохранить целевой набор, но конкретно от предприятия, конкретно когда студент с определенного региона понимает, куда он поедет, куда он вернется, что он точно чувствует свое призвание быть врачом, и он с огромным удовольствием туда вернется. Что же касается финансирования по страхованию в целом, мы понимаем, что нам в любом случае требуется заниматься профилактикой, потому что сегодня все внимание медицины так или иначе очень сильно смещено, здравоохранение сильно смещено в сторону реактивной модели. Заболел, вылечили и отправили во свояси. Даже обратите внимание, у нас активно развиваются школы сахарного диабета, но для людей, которых накрыло сахарным диабетом. И по факту сегодня система борется с теми проблемами, которые уже наступили. А вот когда мы разворачивали деятельность в регионах именно комитетов по здоровью, у нас очень много волонтеров, врачей, медицинских психологов, специалистов-немедиков, фитнес-тренеров, которые пошли к родительскому сообществу, например, в школу, и стали объяснять, что вообще детей надо правильно кормить завтраком. А вы знаете, что, например, в тех привычных продуктах питания, которые вы сегодня покупаете в холодильник, очень много сахара. И, казалось бы, это те простые элементарные вещи, которые которые сегодня реализуются волонтерами, общественниками, они стали приносить очень большие результаты. У нас уже есть школы, в которых, например, нет ни одного ребенка с лишним весом. И это здорово. И я так думаю, и я уверена, что вот в ближайшее время до конца года мы дойдем до 50 регионов уже комитетов по здоровью с материнским сообществом. А дальше больше, следующий год это будет 70. Спасибо.
1: Спасибо. Ксения Пустовая, партии «Новые люди». Ну и у каждого из вас есть свое время для заключительного слова. У кого уж сколько осталось. Леонид Огуль от партии «Единая Россия». У вас 17 секунд.
3: Уважаемые радиослушатели, сегодня страна переживает непростое время, именно поэтому каждый голос имеет решающее значение. Хотим низко поклониться нашим защитникам, участникам специальной военной операции и их родным. Спасибо вам за мужество и верность долгу. Вы наша опора. Мы вместе с президентом, вместе справимся с любыми вызовами. Все. Мы победим. Леонид, спасибо за доверие.
1: Да. Анна Буглаева от политической партии «Зеленые». У вас просто разгуляться можно.
0: Да. Таков был план. Мы партия «Зеленые». На данный момент мы не парламентская партия. У нас нет ни одного депутата в Государственной Думе. А это значит, что в Государственной Думе нет ни одного человека, который может сказать «нет». Нет проектам, которые уничтожают наше будущее. Нет людей, которые будут настаивать на том, чтобы проектирование шло на основе научных данных. Нет людей, которые будут трубить во все трубы и бить во все колокола, чтобы защитить наше национальное достояние озера Байкал. Да, к сожалению, этот законопроект был принят, и это боль. Нет людей, которые будут играть в долгую. Нет людей, которые будут настаивать на том, чтобы стратегии развития разрабатывались не на 5 лет, не на 10 лет, а на 50 и 100. Потому что то, что пожнут наши потомки через 100 лет, это то, что мы делаем сейчас. Я сейчас приведу поговорку, я думаю, ее все знают. Мы не наследуем землю, мы берем ее у своих, мы не наследуем землю у своих предков, мы берем ее взаймы у своих детей. И вот что мы детям нашим оставим, мы решаем сегодня, мы решаем сейчас. Партия «Зеленые», номер 5 в избирательном бюллетене. Поддержите нас, проголосуйте за нас, проголосуйте за науку, проголосуйте за здоровое будущее, проголосуйте за природу. Поддержите тех, кому не все равно. И еще у меня есть один небольшой призыв. Это приходите на выборы, становитесь наблюдателями. Помогите тем, кого вы выбираете, защитить ваш результат. Зеленые. Номер 5 в избирательном бюллетене. За природу, за свободу, за человека.
1: 17 секунд. Не будете?
0: Ну, я могу еще раз повторить, что моя партия «Зеленые» и номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо большое. Анна Буглаева от партии «Зеленые» и Ксения Пустовая от партии «Новые люди».
2: Вы знаете, обе наши темы сегодня на самом деле об одном. Человек должен видеть отдачу от того, что делает и на что тратит свои деньги и время. Заплатил за коммуналку, ты имеешь право знать, за что конкретно платишь. Пришел к врачу, ты получи помощь, а не очередь на 2 недели. Выбрал жить там не в Москве, а в регионе, получая смело образование и не теряя в качестве жизни. Партия «Новые люди» предлагает развернуть систему лицом к людям, обеспечить прозрачные тарифы ЖКХ, доступную медицину и сильные регионы, которые сами себя на самом деле в состоянии обеспечить, особенно если перераспределить налоговую нагрузку, чтобы она не уходила в федеральный центр, а потом регионы не вынуждены были ее выпрашивать назад. Поэтому номер 11 в избирательном бюллетене. Голосуйте за партию «Новые люди» и верьте в себя. Мы с вами способны менять будущее.
1: Ксения Пустовая от «Новых людей». Спасибо большое всем участникам дебатов. До новых встреч.
2: Спасибо. Спасибо.
4: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.

Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных. У нас будут и ошибки, и пятерки. Так что впереди не только исправления, но и аплодисменты. Однако сначала все-таки ошибки. Первая от гостьей программы «Хочу все знать» Ольги Хлопониной.
2: Поэтому, да, у него тоже в руках может быть книга, но меч в данном случае – это и как, ну, как бы слово Божье, да, такое вот, ага. И как орудие его мученической смерти.
1: Мученическая смерть – это неверно. Ударение здесь должно падать на первый слог. Мученическая смерть. Вспоминаем однокоренное существительное «мученик», от которого образовано наше прилагательное. Ну и ориентируемся именно на него. Мученик – мученический. Далее у нас на очереди прилагательное от гостя программы «Место действия Россия». Слушаем.
3: И государство контролирует практически все сферы. Но, может быть, хлопчатобумажная сфера производства, она находится более в частных руках.
1: Хлопчатобумажный – неверно. В этом слове ударение падает на второй корень. Бумага, бумажный, хлопчатобумажный. Ну и на этом ошибки у нас закончились. Сейчас будут правильные прилагательные, но на них тоже стоит обратить внимание. Слушаем, что сказала гостья программы «Физики и лирики».
4: А певцов стали венчать лавровыми венками, да, вот из сельдерея изначально, вот потом лавровыми венками.
1: Лавровые венки, и это правильно. Но если кому-то кажется такой вариант странным, и если вы привыкли говорить лавровый, то переучиваться не надо, ведь норма ударения в этом слове двойная – лавровый и лавровый. Слушаем еще один пример от гостя утреннего шоу Михаила Гинзбурга.
5: Ну, например, овсяное печенье. Да, мы полагаем, что в основе его лежит такая грубая овсяная мука с большим количеством пищевых волокон. Мы можем относительно вот такого хорошего овсяного печенья домашней какой-то выпечки сделать продукт.
1: Так какое же все-таки печенье? Овсяное или овсяное? А как хотите. Мне чаще приходилось слышать вариант овсяное. Но и овсяное тоже находится в пределах литературной нормы. И еще один пример мне хочется разобрать вместе с одной единственной целью – поставить жирную пятерку Федору Буцко, эксперту программы «Ассамблея автомобилистов».
6: Проезжает один там съезд на парковку, проезжает второй съезд на какую-нибудь домовую территорию. И чего, что мне?
1: Домовая территория. И это правильно. Чаще я слышу вариант с ударением на окончании, но он неверный. Литературная норма только домовый. И очень приятно, что Федор об этом знает. Ну и на этой приятной ноте выпуск завершаю. Однако приглашаю в мой канал в Максе. Там мы тоже разбираем интересные случаи. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна «Место действия – Россия». Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: В Москве 14 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин приехал на морской вокзал во Владивостоке осмотреть один из самых современных рыболовных траулеров в мире. Капитан Юнак. Президенту показали столовую траулера, медкабинет, каюту. Капитан рассказала об особенностях современного судна. С помощью гиперлокатора косяки рыбы обнаруживаются на глубинах порядка полукилометра. Затем идут вылов и обработка продукции. Большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 «Капитан Юнак» по техническим характеристикам превосходит все ранее построенные российские рыбопромысловные суда своего класса. Каждое судно этого проекта рассчитано на ежегодный вылов и переработку на борту 60 тысяч тонн рыбы. Это в 2,5 раза превышает производительность траулеров, составляющих сегодня основу рыбопромыслового флота Дальнего Востока. Судно названо в честь выдающегося уроженца Владивостока капитана Владимира Михайловича Юнака. До этого в городе Большой Камень в Приморье Путин осмотрел танкер-газовоз Петр Столыпин для проекта «Арктика СПГ-2», который построен и готовится к передаче заказчику. Глава государства приехал на судоверфь «Звезда». Он высоко оценил технологичность танкера. Главу государства встретил капитан Александр Гаврис.
1: Сдаточный капитан Александр Васильевич Гаврис.
2: Здоровое спасибо. Да, судно очень большое. Огромное. 300 метров. Это 3 футбольных поля. Был отстроен такой комплекс судостроительный. Есть возможность строить суда. Вот этого Арктик 7 класса.
0: Ледокольное судно предназначено для круглогодичной работы на Северном морском пути. Серия из 5 танкеров такого класса – это первые газовозы, построенные в России для проекта «Арктик СПГ-2». Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Казачья Лопань Харьковской области, а группировка «Запад» заняла город Светогорск в ДНР, сообщили в Минобороны. Там отметили, что сейчас идет зачистка Светогорска от прячущихся в подвалах зданий украинских военных. От взятия Казачьей Лопани и Светогорска рассказал Владимир Путин накануне на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
3: Продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
0: Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Так он ответил на вопрос нашего корреспондента.
4: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
3: Это информационная атака на Россию.
0: Президент также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности на НПЗ. Случаев перевода на внешнее управление объектов энергетики, не обеспечивших безопасность предприятий, пока нет. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил вице-премьер Александр Новак. Он предположил, что новый указ президента призван превентивно обозначить стимулы для того, чтобы предприятия активно в постоянном режиме занимались защитой своих объектов. Новак добавил, что власти и нефтяные компании России делают все возможное, чтобы в ускоренные сроки отремонтировать НПЗ. Он подтвердил, что сейчас в стадии ремонтов находится около 10% нефтеперерабатывающих предприятий. Вице-премьер подчеркнул, что российские нефтяные компании вынуждены тратить крупные суммы средств на защиту своих нефтедобывающих заводов, но их простой обходится большими убытками. Турецкая авиакомпания «Пегасус» отменила 6 рейсов в столичный аэропорт Внуково и еще 6 из Внуково. Пассажирам предложили поменять билет или вернуть деньги, сообщили в воздушной гавани. Ранее сообщалось, что турецкие перевозчики «Пегасус» и «Turkish Airlines» отменили несколько ночных рейсов между городами Турции и России. Причины решения не раскрываются. Во Внуково отметили, что и ранее фиксировали ситуации, когда самолеты нескольких авиакомпаний, летящие из Турции при объявлении об ограничениях на прием воздушных судов, возвращались в аэропорт. Порты вылета. В свою очередь, в Ассоциации туроператоров России ТАСС сообщили, что на фоне отмены полетов турецких авиакомпаний туроператоры оперативно пересаживают клиентов на другие рейсы, обеспечивают трансфером и проживанием в отелях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов. В Москве тоже облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 746 миллиметров, влажность 67%.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105.

0: «Как знать» на маяке.
1: Доброго-доброго дня. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Паш, здравствуй. Ты как к Вьетнаму относишься?
2: Привет. Всем привет.
1: К Вьетнаму?
2: Да. Ну, я ем, а значит, я существую. Блинчики и фобо.
1: Ну, значит, поздравляю тебя с Днем Независимости Вьетнама.
2: Спасибо. Это, во-первых, неожиданно, во-вторых, очень приятно.
1: Если бы ты фобо не ел, я бы, конечно, не стал тебя поздравлять, а так можно.
2: Да, хорошо. Редкостное шоу в эфире, в котором ведущие делают вид, что все знают,
1: но не знают.
2: А потом вместе со слушателем выясняют, как оно на самом деле, сказал мне сегодня искусственный интеллект.
1: Он прав.
2: Ответил на вопрос, что такое «Как знать». Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать», его ведущие... Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: А это он.
2: Анонсы пошли сегодня в программе. Наиболее глубокий исследователь морской истории, раскрывающий тайны великих морских экспедиций и их влияние на развитие цивилизации. Историк морского флота Тарас Чубчик. Самый проницательный аналитик в мире автомобилей, способный оценить каждую деталь и дать объективную оценку транспортным средствам, автоэксперт Максим Егоров. Блистательный знаток души Кавказских гор, этнограф Рица Зельницкая. Самый мудрый защитник прав и законности, обеспечивающий справедливость и защиту интересов клиентов, в сложных правовых вопросах юрист Мария Железнова. Сегодня мы узнаем, как менялись санитарные условия на борту корабля, как вести себя при аквапланировании, какие обычаи и традиции сложились у абхазского народа. В 14.52 новое чудо и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
1: Наем!
0: «Роза ветров».
1: Ну, здравствуйте, товарищ аналитик. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вы тут
2: отлично
1: оказались?
2: Очень хорошо. А где аналитик?
1: Вот, передо мной сидит. Да,
2: вы аналитик. А то я смотрю, что это у меня большая ложка в руке. Так, а почему у аналитика сегодня большая ложка в руке? А потому что поговорим мы о гастротуризме. С чего начинается знакомство с городом? Конечно, со вкусной еды. Об этом пишет российская газета, поговорив с воронежским исследователем традиционной кухни Олегом Лосевым. А главная мысль, давайте сразу подчеркнем, довольно простая. Сегодня рестораны становятся лицом территории, а гастрономия превращается в часть ее туристического образа и даже в инструмент так называемой мягкой силы. И потенциал здесь у России действительно огромный.
1: У нас много вкусного, конечно.
2: У нас больше сотни народностей. Вот с этого надо начать. Практически в каждом регионе есть свои продукты, блюда, способы приготовления, локальные специалитеты. Загибайте пальцы.
1: Загибаю.
2: А значит, у нас буквально сотни поводов приехать куда-нибудь не только ради архитектуры или природы, но и ради того, чтобы попробовать то, чего больше нигде не найдешь.
1: Ну, поесть мы любим, конечно.
2: Ну, давайте на примерах разберем. Возьмем Красноярск.
1: Ну и что там?
2: Ну, вот.
1: Пельмени, что ли?
2: Вот, ну и что там? Вы с презрением это сказали,
1: нет,
2: спросили.
1: Нет,
2: ну
1: я с интересом,
2: что там? Красноярске, что там?
1: Что, пельмени?
2: Что там в Красноярске? Что ваш Красноярск? Город, который, как говорит Лосев, никогда особенно не считался туристической меккой. Ну, пожалуйста. Несколько лет назад начал активно развивать ресторанную сцену. Так-так.
1: Угу.
2: И появились новые проекты. Местные продукты стали предметом гордости. А затем возник фестиваль «Тайгастро». Тайгастро.
1: Ну, как бы тайга и гастрономическая.
2: И фестиваль этот постепенно вырос из регионального события в международное.
1: Ничего.
2: Самое важное, изменилось отношение самих жителей города. Они начали воспринимать гастрономию как значимую часть региона. Ну, то есть едва ли не наравне с традиционной для Красноярска металлургией. Ну, а дальше произошло то, ради чего все это, собственно, и затевалось. В Красноярск начали специально ехать поесть. То есть не мы случайно оказались в Красноярске и зашли в ресторан, а мы едем в Красноярск, потому что там хотим попробовать вот это и вот это. Причем при Сибирском федеральном университете открылся институт гастрономии, один из немногих подобных институтов в стране.
1: По науке все.
2: Да, теперь на родину нашего эксперта в Воронеж отправляем, где вы на улице Лизюкова прожили.
1: Прожил, да.
2: Лучшую часть своей жизни. Олег Лосев считает, что здесь потенциал тоже огромный. Во-первых, через регион проходит трасса М4. Одна из главных дорог на юг. Тысячи людей едут через Воронеж к морю. Миллионы едут учиться театральному искусству. И возникает вполне логичный вопрос. А почему бы человеку не остановиться не на пару часов, чтобы заправиться и выпить кофе, а на день-два? А? Каково вам?
1: Да, отличная идея.
2: Ведь Воронежская область у нас столица Черноземья.
1: Да, да.
2: Аграрный край. Здесь есть качественные овощи, молоко, мясо. И использовать эти продукты можно абсолютно везде, от ресторана до кофейни. Вот предлагает эксперт рассказывать историю региона через еду. Ну, то есть, например, приглашать известных шеф-поваров, которые могли бы работать с местными продуктами и традициями. И здесь он приводит совершенно неожиданный пример. Вот один шеф решил приготовить аранчини в Воронеже. Представляете, в Воронеже.
1: Аранчини – это что-то аранчини. Итальянское, что ли?
2: Рисовые шарики итальянские.
1: Ага, понятно.
2: Ну, на первый взгляд совершенно непонятно.
1: Да,
2: где
1: непонятно,
2: Италия,
1: да.
2: А где Воронеж?
1: Да, да, непонятно.
2: Но существует предание, что монастырь в Дивногорье основали сицилийские монахи. И шеф предложил сделать аранчини с воронежскими ингредиентами.
1: Хорошо, что не пират.
2: Но туристы ведь тоже интересны, не только есть, но и узнавать. Если вместе с блюдом ему рассказывать какую-то историю неожиданную, там вот сицилийские монахи, Дивногорье, итальянский рецепт, он уже запоминает не просто обед, а целый сюжет. Понимаете, и хороший туризм вообще любит сюжеты. И здесь мы подходим к главному выводу всей статьи. Гастрономия и туризм сегодня связаны напрямую. Развивается одно, начинает развиваться другое. Понятно? Я понятно выражаюсь?
1: Очень понятно. Приехал, поел, может, и посмотрел еще чего.
2: Поэтому, возможно, будущее регионального туризма выглядит примерно так. Утром вы идете смотреть на котенка с улицы Лизюкова, днем в музей, а вечером на гастроужин, аранчини по-воронежски есть. Потом возвращаетесь домой и понимаете, что главным сувениром поездки почему-то оказался не магнитик с котенком, а желание еще раз поехать и слопать аранчини по-воронежски, а? И вот тут, пожалуй, рестораторы действительно нашли короткую дорогу к сердцу туриста. Называется она «Покормить». А, приятного аппетита, вот в смысле, приятных путешествий.
1: И аппетит тоже, конечно, и аппетит приятный.
0: Как знать?

0: Транзистория.
1: Несколько новостей технологий. Ну и начнем мы со смартфонов. Смартфоны каждый день новые выпускают, и каждый чем-то удивить пытается, знаете. Угу. Вот еще один смартфон, пожалуйста. В России начались продажи нового смартфона Redmi 17. Ну и судя по характеристикам, главный акцент сделали на автономности. Ну то есть, чтобы телефон как можно дольше обходился без розетки. Установили такой громадный, можно сказать, аккумулятор емкостью 7,5 тысяч мАч, и производитель обещает до 28 часов просмотра видео, до 91 часа прослушивания музыки и почти двое суток разговоров. Это у вас голос сядет столько разговаривать. В общем, вариант для тех, кто любит, кто любит не искать зарядку посередине дня. У Redmi 17 большой экран, почти 7 дюймов, частоту обновления можно выбирать самостоятельно, 60, 90 или 120 Гц, или она сама будет меняться адаптивно. Благодаря технологиям защиты зрения, там Туфрайланд лаборатория присутствовала, пользоваться смартфоном должно быть комфортнее даже при долгом просмотре видео или чтения. При этом производитель полностью обновил дизайн, смартфон будет продаваться в черном, темно-синем, фиолетовом и зеленом цветах. По части памяти Redmi 17 поддерживает до 12 гигабайт оперативной памяти с возможностью ее программного расширения. Для фотографий предусмотрена двойная камера на 50 мегапикселей с функциями естественного искусственного интеллекта. А еще смартфон умеет одновременно снимать на основную и фронтальную камеру. Для блогеров будет полезная функция. Это может пригодиться, когда вы путешествуете, например, и хочется показать происходящее сразу с двух точек зрения. Ну, например, снимать себя и снимать то, что происходит
2: еду.
1: Впереди. Да, и еду, ты
2: конечно.
1: Снимаешь себя, как ты жуешь, и еду,
2: да,
1: которую ты ешь.
2: Как она исчезает.
1: Да, все, и сразу в бложек. Вух, вжух, и выложил все.
2: Это очень удобно, да. Модно.
1: Для покупателей в России предусмотрены, как нам написали, дополнительные условия обслуживания. Mm-hmm. Если приобрести смартфон до конца этого месяца, то можно получить расширенную гарантию сроком на 2 года, а также однократный бесплатный ремонт или замену экрана в течение первых 6 месяцев.
2: О,
1: после
2: за полгода сломается, значит, да?
1: Ну, нет, мы не знаем. Я думаю, что, скорее всего, нет, иначе бы не делали. То есть полгода точно не сломается.
2: Ага, значит, зря предлагаю.
1: А теперь новость совершенно из другой области про зубную щетку. Компания Dyson у нас развлекается. Называется щетка Camera Jet. Главное отличие от обычной электрической щетки, как можно догадаться по названию, это камера прямо в насадке. Она следит за промежутками между зубами, а специальный алгоритм определяет их практически мгновенно. После этого щетка может направить туда небольшую струю ополаскивателя, то есть фактически сама решает, где нужно дополнительно дочистить зубы. При этом изображение обрабатывается непосредственно внутри устройства. Dyson заявляет, что они не сохраняются и не отправляются никуда в облако. Никто ваши зубы не увидит.
2: Конечно.
1: При желании картинку с камеры можно вывести на смартфон через фирменное приложение. Но для обычной чистки используются сменные насадки, а сама рабочая часть совершает почти 1000 движений в секунду. Есть даже специальная метка, которая следит за сроком службы насадки и напоминает, когда ее пора менять. Внутри щетки находится небольшой резервуар для ополаскивателя. Там буквально 12,5 мл, но быстро заряжается. На док-станции автоматически заполняется он всего за несколько секунд. Ну и пока что Camera Jet продается только в Америке. Доступны голубой и розовый варианты. Будем ждать, когда придет уже и к нам. Ну и, наконец, устройство, которое тоже выглядит необычно, но пригодится тем, кто постоянно заряжает свои гаджеты. Компания Parktronics выпустила Powerbank на 20 тысяч мАч, стилизованный под цифровую мыльницу, под фотоаппарат. Круглая площадка, беспроводной заряд имеет, напоминает здесь как раз объектив. Внутри, конечно, не фототехника, а аккумулятор. Есть USB-C, проводная зарядка мощностью до 20 Вт и беспроводная до 15. Можно одновременно заряжать несколько устройств, а для Apple Watch предусмотрена отдельная магнитная площадка. Есть поддержка и наушников вроде AirPods. Сколько энергии осталось внутри пауэрбанка, показывает небольшой встроенный экран, а специальная система следит за температурой и защищает устройство от перегрузки. Выпускается Power Shutter R20K в черном, синем и оранжевом цветах. Ну и в итоге Redmi 17 у нас решает или пытается решить проблему разряженного телефона, Dyson превращает зубную щетку почти в мини-компьютер, а Parktronics делает пауэрбанк похожим на фотоаппарат. Ну, а сразу же после песни выпуска новостей поговорим про санитарные услуги.

0: когда боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmetex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmetex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmetex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте «Маяк». Будет интересно.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего партнерства. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьером страны Ниамасарен Учралом на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
2: Уверен, участие представителей монгольской делегации во главе с вами в Восточном экономическом форуме будет полезным для российско-монгольского взаимодействия. Завтра вместе примем участие в пленарном заседании форума. Традиционно дружественные, добрососедские отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас давние традиции дружбы, особых отношений без всякого преувеличения. Уже 105 лет мы поддерживаем дипломатические отношения, ну и наши межгосударственные связи закреплены в полном смысле этого слова кровью наших предков. Они вместе сражались за свободу, независимость Монголии в годы Великой Отечественной войны на Холхенголе.
0: Напомню, до этого Владимир Путин осмотрел на морском вокзале Владивостока один из самых современных рыболовных траулеров в мире «Капитан Юнак», а в городе Большой Камень в Приморье Путин побывал на борту танкера «Газобуза» Пётр Столыпин, который построил для проекта «Арктик-СПГ-2». Сегодня у главы государства запланировано совещание по развитию Дальневосточного федерального округа и двусторонние встречи. Он также даст старт в формате видеоконференц-связи работе новых предприятий, а завтра по традиции выступит на пленарном заседании ВЭФ. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачий Лопань Харьковской области, а группировка «Запад» заняла город Светогорск в ДНР. Об этом рассказали в Минобороны. Там показали кадры боев за оба населенных пункта и отметили, что сейчас идет зачистка Светогорска от прячущихся в подвалах зданий украинских военнослужащих. В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Атакованы цеха производства и места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Средства ПВО в течение суток сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы «Хаймарс» и 464 БПЛА противника самолетного типа. Заявления на участие в дистанционном голосовании в этом году уже подали более 2 600 000 избирателей. Об этом председатель ЦИК Алла Памфилова рассказала на заседании комиссии. По ее данным, на сегодня около 10 000 избирателей из 12 регионов проголосовали досрочно. Памфилова отметила рекордное число избирателей, которым только исполнится 18. Впервые принять участие в голосовании могут до 1 600 000 таких граждан. В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Нижней палаты 9-го созыва. Параллельно состоятся выборы в ЗАГС Собрания 39 регионов, а также выборы высших должностных лиц 10 субъектов. Всего замещению подлежат около 23 000 мандатов. Главный железнодорожный вокзал города Аугсбурга на юге Германии, где утром произошел взрыв, полностью закрыли для пассажиров и поездов после обнаружения второго подозрительного предмета. Об этом написала газета «Аугсбургер Альгемайне» со ссылкой на полицию. Взрыв прогремел на вокзале около 6 утра по московскому времени. Несколько человек получили акустические травмы. На время проведения полицейской спецоперации доступ к поездам полностью заблокирован, отмечает газета. Более 77 000 штрафов получили электросамокатчики в Москве с начала сезона проката, рассказали в столичном Дептрансе. Там уточнили, что за самые грубые и опасные нарушения сервис выписывает максимальный штраф до 100 000 рублей. Среди них поездка вдвоем на одном самокате, передача средств индивидуальной мобильности несовершеннолетнему и езда в состоянии опьянения. Такие инциденты круглосуточно фиксируют камеры ЦОДД, а также сотрудники ГАИ и операторы аренды в ходе рейдов. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ночью плюс 12-14, днем 17-19 градусов. В Москве тоже облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 20, давление 746 миллиметров, влажность воздуха 62%.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Выбирай будущее. Выбирай свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королев и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
2: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команды ЮАР и Греции, а мужская сборная России переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. В стартовой встрече российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев, во второй уступили в серии пенальти Черногории. 3 сентября женская сборная России сыграет с испанками, мужская с командой Мальты. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе в сезоне 2026-27, об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, напомнил Дегтярев. Также допущены представители России в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями, им нельзя демонстрировать символы страны, такие как флаги, гимны или форма. Международная федерация конного спорта допустила россиян до международных турниров с флагом и гимном. Также с 5 октября отменяется запрет на проведение международных соревнований на территории России. Для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объеме выполнять действующие минимальные квалификационные требования Международной федерации. Дортмундская Боруссия в первом раунде Кубка Германии уверенно победила. В Кубке Италии Парма уступила клубу серии Б, а бывший нападающий Астон Виллы Уолли Уоткинс уже начал забивать за команду Симона Инзаги в чемпионате Саудовской Аравии. Тему важных событий в мировом футболе продолжит Александр Ниценко.
2: В Кубке Германии сегодня противостоянием Оснабрюк-Бавария завершится стартовый раунд, включающий в себя 32 встречи. Накануне в предпоследней дуэли данной стадии выясняли отношения клуб 5-го дивизиона Гамбург-Айсбютелер и Дортмундская Боруссия. Команда Ника Ковача оппонента не пощадила, организовав в ее ворота 5 безответных мячей. Дубль оформил 18-летний итальянский полузащитник Самуэле Инасио. В Кубке Италии стартовал второй раунд, где будут определены соперники лучших 8 клубов серии А прошлого сезона. Вылетевший в серию Б Кремонезе достался Кома Сеска Фабригаса. Это стало понятно после того, как кремонцы на выезде неожиданно справились 2-0 с Пармой. Ворота эмилианцев поразили полузащитники Латичи и Личина. Тем временем вернувшаяся в серию А Монца выбила из турнира Торино 1-0. Единственный мяч провел португальский форвард Дани Мота. Теперь Монца станет будущим соперником Милана. Сенсационно отобравшийся в основной турнир Лиги чемпионов ЛАСК сохранил лидерство в первенстве Австрии после 5 туров, одолев 3-1 Вольсберг. И, наконец, в первенстве Саудовской Аравии на первое место вышел Аль-Хиляль, который тренирует Симона Инзаги. Он одолел Аль-Ахли 3-0. Голы забивали Милинкович Савич, Саммервиль и недавний новичок из Астон Виллы Олли Уоткинс.
1: Нападающий Александр Кокшаров перешел с Краснодара в «Факел» на правах аренды. Кокшаров – воспитанник Краснодара. За основную команду он сыграл 21 матч и забил 4 мяча. Контракт с «Факелом», занимающим последнее место в российской премьер-лиге, рассчитан на 2 сезона. Еще Краснодар продлил контракт с Джубалом до 2028 года. Защитник – лучший бомбардир команды в этом сезоне. Бразилец забил 3 мяча в 6 матчах.

0: или на сайте беспилотныевойска.рф.
1: Любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами историк морского флота, кандидат исторических наук Тарас Чубчик. Тарас Евгеньевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие, дорогие радиослушатели и интернет. Смотрите.
1: Сегодня мы хотим с вами, Тарас Евгеньевич, обсудить санитарные условия на борту корабля, погрузиться в историю и узнать современные стандарты. Ну вот на несколько веков назад, на нашей машине времени, если мы отправимся, что мы увидим, чему удивимся, чему ужаснемся?
2: Всему.
3: Ну, времена парусного флота – это чудесные времена, совершенно и в прямом, и в переносном смысле. А помимо вот этой всей парусной красоты, тогда, в общем-то, люди эмпирическим путем выясняли, как же это все лучше, чтобы не умереть на переходе в океан на этой красоте. Ну, тут просто можно вообще бесконечно об этом говорить, но я вот хочу такой пример. Еще я в книжке Тура Хейердала прочитал об этом в детстве, когда они пересекали океан сначала там на плоту, потом на папирусной лодке.
2: Сначала на Кон-Тики, потом на Ра.
3: Да-да-да. И вот они, значит, вспомнили как раз моряков прошлого. Ну, там всякие триремы, галеры и так далее. Когда моряки... Туалет был на шпироне. Это вот выступающий такой брус из носа. Чтобы таранить там часто с бычьей головой бронзовой там на конце. И вот моряки там гнездились, исправляя свои надобности на этом самом шпироне над волнами. И, так сказать, большой шаг был в этом сделан, инженерный. А вот все, наверное, слышали про галеон.
2: Да, был такой, золото возил.
3: Да. Когда они появились, галеоны, голландцы их придумали такое. Это, наверное, были самые большие корабли. Но самое, наверное, важное для моряков, которые на них служили, было отличие. Это был туалет, такой в виде балкончика с двух сторон, от бушприта и на скулах носа. А Хал Юн, этот корабль по-голландски. Ну, а русские моряки услышали, естественно, гальюн и переначали. Собственно говоря, это главное его было отличие. Наличие, вот туалет, собственно говоря, так и называется на всех кораблях теперь, гальюн. То есть да. Получается, что это был парусный туалет. Ну, и это было гораздо удобнее.
2: Ну да,
3: всего не, до этого.
2: Не очень, конечно, потом, да, на этих парусных судах было. А что там было со здоровьем? Ну, питание им нужно было брать, да? А они там месяцами иногда. Что, приходилось консервами только питаться, получается?
3: Ну, консервы. Мы как-то уже с вами эту тему немножечко затронули. Про Беллинсгаузен и Лазарева, когда впервые, ну, я имею в виду русских моряков, при знаменитом путешествии, когда открыли Антарктиду в 1820 году, впервые русские моряки взяли с собой консервы. Ну, такие, какие мы с вами привыкли уже видеть и знать.
1: Это вот Беллинсгаузен и Лазарев?
3: Да, на шлюпах «Восток Мирный» в 1819 году вышли из Кронштадта, в 21-м вернулись, да, с полгода. Пропутешествовали, заодно открыли последний неизвестный до этого материк на Земле, Антарктиду. И вот это было первое применение консервов, вот таких, как мы знаем. А во всем остальном, конечно, это была катастрофа. Ну, для нас, нынешних людей 21 века, вообще, наверное, непонятно, как тогда люди в живых оставались. Но тут надо заметить, что и от цунги, например, народ умирал больше, чем от любых боевых действий. Вообще считается, что до 21 века народа цунги умерло больше за всю историю человечества, чем во всех войнах.
2: Ну, там, кроме цунги же, еще какие-то эпидемии наверняка были. Вот эти все истории про корабли-призраки-то у нас.
3: Конечно.
2: Откуда?
3: Конечно. И все это, опять же, эмпирическим путем узнавалось. Ну, флот, кстати, особенно русский флот,

0: подчеркну, славился вот умением с этим бороться. Даже вот праведный воин.
1: А что с напитками-то было? Что с водой? Вода же очень быстро портится. Тем более на корабле нужно перейти куда-нибудь, да, там, я не знаю, 2-3 месяца идти, никуда не заходить. Как пополнять запасы питьевой воды? За бортом же все соленое.
0: Собирайте дождевую воду, дорогие. Или кипятите тухлую. Или ловите рыбу и высасывайте из нее. Все было очень тяжело. Это потом уже, так сказать, техника шагнула, и в эпоху пароходов у нас появились новые виды энергии. И появились опреснители. Как-то вот я сейчас давно с опреснителями не имел дела, а вот во времена моей юности и даже детства, ну, воду из опреснителя можно было пить, конечно, опресненную морскую. Как крокодил Дандик говорил, пить можно, но на дерьмо.
1: А слово «карантин» же тоже, да, на море появилось, на флоте. То есть корабль подходил и 40 дней стоял кваранта, да, 40 дней стоял у берега.
0: Да, да, собственно говоря, благодаря морякам эта идея, так сказать, заработала и на суше. И я вам скажу больше, опять вернемся к галеонам, как ни странно, и к этим вот галеонам у него на носу. На всех парусных судах ведь всегда вообще гальюн располагался именно в носу. А почему? Ну, представьте себе, судно же по ветру идет с помощью парусов, ветер дует в корму, соответственно, все уносится вперед, не продувается через корабль. А капитан и весь командный состав, естественно, живет на корме, в хороших условиях. И всех больных туда поближе к гальюну тоже складывали во время рейса. Чтобы это все по всему кораблю не продувалось, а сразу уносилось за борт.
1: Куда ни повернешься, везде против ветра получается.
0: Ну, как бы, да, вот так. Таким способом мы боролись. Ну, вот появились пароходы, появилась возможность иметь опреснители. Потом повсеместное электричество на кораблях появилось. И сейчас-то вообще никаких проблем, потому что сейчас у нас на выбор несколько способов опреснения воды с помощью мембран, там, парни и тому подобного. И сейчас, ну, можно бесконечно долго находиться в море.
1: А вентиляция? Что с вентиляцией было?
0: Ну, с вентиляцией, вы представьте, у вас вот трюм и пушечные порты. Если шторм, или вы там около Антарктиды, ну, вот как-то особо не повентилируешься. Хотя, конечно, как-то я, помню, упоминал, что когда экспедиция Лазарева с Беллинсгаузеном вернулась с Антарктиды, за 2,5 года у них погиб один только человек, и то не от болезни, а упал с мачты и разбился плотник. Все остальные были здоровы и крепки, потому что и даже около Антарктиды ежедневное проветривание, там гамаков, одеял и тому подобного. И вот пушечные порты открывают, холодно, не холодно, но надо. Это понимали тогда. А сейчас у нас центральное кондиционирование. Ну, я так вот по набору вопросов обсуждаемых догадываюсь, что, наверное, мы сейчас объясняем это больше таким тревожным будущим пассажирам потенциальным.
1: Да, да, совершенно верно. Сейчас сделаем небольшую рекламную паузу и продолжим наше общение. Тарас Евгеньевич Чубчик, историк морского флота, с нами. Сегодня выясняем все про санитарные условия на борту корабля.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM

0: Выборы 2026.
1: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов предложил создать дискуссионный клуб на базе Вологодского многопрофильного лицея. Об этом глава региона заявил во время посещения учебного заведения в День знаний. Предполагается, что новый клуб объединит нынешних лицеистов и выпускников разных лет. Он станет площадкой для общения, обмена опытом и поддержания связи с родным регионом. Георгий Филимонов отметил высокий уровень подготовки учащихся лицеям. Учебное заведение занимает 18 место в национальном рейтинге по конкурентоспособности выпускников. В этом году лицеисты получили 10 медалей и дипломов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Губернатор подчеркнул, что общение с выпускниками может помочь школьникам лучше ориентироваться в будущей профессии. Одновременно клуб позволит молодым специалистам сохранять связь с Вологодчиной после переезда на учебу в другие города и в перспективе возвращаться в регион. В Вологде стартовало благоустройство на улице Первомайской. Пешеходная зона между улицами Козленской и Герцена ремонтируется при поддержке бизнеса. Сейчас специалисты демонтируют старое покрытие и устанавливают новые бортовые камни. Как отметил глава Вологды Сергей Жестянников, на Первомайской стартовало благоустройство. Пространство преобразится уже к середине сентября. Параллельно прорабатываем вопрос об устройстве тротуара возле колледжа технологии и дизайна. Эта территория изначально не попала в зону благоустройства, но привести в порядок ее необходимо. Всего при поддержке бизнеса в этом году в Вологде идет благоустройство 10 парков и общественных территорий. Общий объем инвестиций составляет 65 миллионов рублей. Глава региона встретился с легендарными Никитой Михалковым и Николаем Бурляевым. Артисты представили вологжанам спектакль «12». Оба показа в Вологодском драмтеатре завершились овациями стоя. В ходе встречи обсудили культурные планы на 27-й год, год 880-летия Вологды и Великого Устюга и 250-летия Череповца. Впереди «Голоса истории», международный форум «Люди Христовы. Наше время», участие театров Вологодчины в «Атласе театральной России» и другие масштабные события. В Череповце бесплатно покажут фильмы победителей фестиваля деревенского кино «Печка». 6 сентября в уличном кинотеатре Милютинского парка пройдет показ лучших короткометражных фильмов фестиваля. Этот кинофестиваль – первый и единственный в России, посвященный деревне и сельскому укладу. В программу вошли фильмы «Про корову», «Земля и медь». Начало в 15 часов. Вход свободный.
1: Спорта.
0: Череповецкие борцы завоевали 4 медали на турнире в Волгоградской области. Артем, Кирилл и Клим Сирановы взяли золото в весовых категориях 42, 45 и 27 килограммов. Матвей стал бронзовым призером среди спортсменов в весе 24 килограмма. Всего кубок Волгоградской области по грэпплингу объединил 500 борцов из разных регионов страны. Около 400 бегунов финишировало в трейле «Этноран» в Вологодском округе. Состязания объединили атлетов из 37 городов и 11 регионов страны. Спортсмены разыграли медали на дистанциях 5 и 10 километров. Юные участники преодолели 500 и 1000 метров. В рамках турнира прошел фан-забег на километр в национальных костюмах. Вологжане Максим Батаков и Анна Лукина быстрее всех пробежали маршрут в 10 километров. Денис Шилов из областного центра и Мария Мельникова из Южно-Сахалинска оказались сильнейшими на отрезке в 5 километров.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ниже нормы не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
2: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 15 часов. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Отношения России и Монголии достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с премьером страны Няма Сарыным Учралом во Владивостоке. Глава российского государства также выразил уверенность, что участие монгольской делегации в Восточном экономическом форуме будет полезным для отношений Москвы и Улан-Батора.
4: Уверен, участие представителей монгольской делегации во главе с вами в Восточном экономическом форуме будет полезным для российско-монгольского взаимодействия. Завтра вместе примем участие в пленарном заседании форума. Традиционно дружественные, добрососедские отношения между нашими странами достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства. У нас давние традиции дружбы, особых отношений, без всякого преувеличения. Уже 105 лет мы поддерживаем дипломатические отношения, ну и наши межгосударственные связи закреплены в полном смысле этого слова кровью наших предков. Они вместе сражались за свободу, независимость Монголии в годы Великой Отечественной войны на Халхин-Воле.
3: Сегодня Владимир Путин прилетел во Владивосток, где в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Глава государства планирует провести сегодня совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Так президент ответил на вопрос журналистов о предложении президента Казахстана Касым Жомарта Токаева заморозить конфликт по линии соприкосновения.
4: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
3: Президент также сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
4: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
3: Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, президент назвал это, цитирую, «чушью собачьей и информационной атакой на Россию». Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Казачий Лопань в Харьковской области, а группировка «Запад» заняла город Светогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Средства ПВО в течение суток сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы «Хаймерс», 464 дрона противника самолетного типа. Сообщение с пометкой «Молния». Временный поверенный в делах ФРГ вызван в МИД России. В среду об этом сообщили только что на Смоленской площади. И еще одно сообщение от Русской Православной Церкви. Мощи святого князя Дмитрия Донского будут находиться для поклонения в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Турецкая авиакомпания «Лоукостер Пегасус» объяснила отмену ряда ночных рейсов между городами Турции и России техническими и операционными причинами и отметила, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы уже с сегодняшнего дня. Сообщение компании приводит РИА Новости. В «Пегасус» заявили, что планируют дополнительные рейсы для пассажиров, которые не смогли улететь этой ночью. Ранее стало известно, что «Пегасус» отменила в ночь на среду 12 рейсов, 4 рейса между Стамбулом и Москвой, 2 между Стамбулом и Санкт-Петербургом, по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Доломан. В этом году столбики термометра в столичном регионе больше не поднимутся до плюс 25 градусов, считает ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его данным, в Москву и область пришли похолодания и дожди.
0: В течение дня синоптическая ситуация обусловится прохождением холодного атмосферного фронта в Москве и по области. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, ветер юго-западный 4-9 метров в секунду порывистый, и дневная температура воздуха понизится по отношению ко вчерашнему дню до плюс 19 плюс 22 градусов. Показания барометров стабильны. 745 миллилитров ртутного столба.
3: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: Завтра в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью 12-14 градусов, днем 19-21. В Санкт-Петербурге 3 сентября облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В ночные часы 12-14 градусов, а в дневные от 17 до 19 градусов.

Маяк.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами автоэксперт Максим Егоров. Максим, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить про аквапланирование. А звучит-то как красиво. Сразу представляем море, парус, планер. А мы планируем над морем. Что это такое вообще? Это так романтично, как я себе представляю.
3: Ну, с точки зрения описания, действительно звучит очень романтично. Совсем недавно, прям буквально где-то не 5 назад, я попал в такую ситуацию, что где-то порядка 3 часов я испытывал сие на себе, аквапланирование с точки зрения автомобиля. И когда редактор мне прислал информацию, думаю, да мы сейчас достаточно коротко, наверное, поговорим, да что там рассказывать. Вот, потому что, ну что такое аквапланирование? Да, это самое, наверное, основное с точки зрения управления автомобилем. Я, наверное, для себя, ну и для многих могу сказать, что это, наверное, самое страшное, что может происходить с автомобилем. Даже если мы говорим про то, что зимний период времени, гололедица, снег и прочее, все остальное, даже, на мой взгляд, помноженное на то, что если человек там ездит, не знаю, на лысой или летней резине в такую историю, на мой взгляд, как именно в этих условиях можно так или иначе хоть что-то доспрогнозировать. Прекрасное слово аквапланирование, как правило, это происходит, что это происходит, да, то есть во время движение, машина начинает всплывать на потоках воды, которые текут непосредственно по нашим дорогам. По нашим другим...
2: Она стоит на парковке и всплывает?
3: Бывает и такой момент, да, но это другим словом называется. Называется «меня ждет большой ремонт, а каску я не купил». Вот, поэтому нет, это происходит во время движения, и, как правило, здесь начинается огромнейшая многовариантность с точки зрения того, что как это будет все происходить. Потому что возникает очень много вопросов. В каком состоянии должен быть автомобиль? Какая скорость должна быть? Состояние той самой резины, в какой период это чаще всего происходит, состояние покрытия и все остальное. На самом деле, это финал всей этой истории, то, что в эту ситуацию желательно не попадать, а все, что я перечислил, это так или иначе факторы, которые будут влиять в ту или иную сторону, почему это произошло. Если мы говорим, например, про самое основное, что использовав безопасную какую-либо скорость, мы от этого непосредственно избавимся и не попадем в подобную ситуацию.
2: То есть граница входа в аквапланирование, да?
3: Безусловно. Uh-huh. Безусловно, наверное, это будет ответом действительно, как от этого избавиться, как в эту ситуацию не попасть, но это будет связано с тем, что машина должна будет максимально двигаться перекатом. То есть это скорость, которая может в какие-то моменты, в зависимости, опять же, подключается следующий вариант, что происходит на дорогах, насколько сильный ливень идет. Очень критично, почему я попал в такую ситуацию, что если даже с точки зрения того самого дождя, в который я попал, он был не столько силен в момент, когда я ехал, но он шел постоянно, и это была трасса, и была уже... Понятно, сезон у нас подзаканчивается, и с течением летнего сезона у нас образуется огромная колейность. И понятно, что колеи превращаются непосредственно в те самые реки. И в какой-то момент, когда вот это все совпадает, получается, что скорость в этом случае, если колейность и небольшой дождь, скорость высокую не нужно, чтобы попасть в эту ситуацию. А почему эта ситуация самая... на мой взгляд, критическое и страшное, в зависимости от той самой же гололедицы, то есть когда мы понимаем, что мы едем там на не очень хорошей резине или совсем скользкое покрытие, мы каким-то образом выбираем какую-то скорость, и в какой-то момент на руле там даже там не сильно опытный водитель понимает, что у него происходит. Машина начинает там условно подскальзываться, я здесь поменьше, здесь что-то поверну. Аквапланирование, к сожалению, может произойти абсолютно внезапно, и с автомобиль он не... каким образом не прогнозируется с точки зрения того, куда и что с ним дальше произойдет. То есть машина всплывает, как правило, это происходит не как правило, в основном это всплывает передние колеса. То есть в какой-то момент, когда преодолевается определенное количество граней, скорость, количество воды, состояние покрышки и всего остального, это как в самолет, да, самолет взлетает только при определенной скорости, когда вот эти все геометрические истории воздушного пространства, скорости сойдутся, мы отрываемся от земли. Здесь происходит практически абсолютно то же самое. То есть в какой-то момент автомобиль, набрав определенную скорость, определенное количество воды под колесами, резина от покрытия начинает просто всплывать и попадает непосредственно на водную гладь.
2: А антикрыло не спасает сзади?
3: Но антикрыло спасает в какой-нибудь момент, если есть тут, надо опять же, много вариантов. Что туда прикладывать? Есть ли там, допустим, удостоверение серфера, может быть рыбака-лодочник или еще что-то. В какой-то момент, наверное, эти парусы можно будет что-то подрегулировать. Но именно с точки зрения автомобиля антикрылья, они прекрасны. Но в глазах кого-то. На мой взгляд, когда едет какой-нибудь огромный внедорожник, и стоит антикрыло какое-то, я в какой-то момент думаю, наверное, это просто не для скорости, а для того, чтобы сзади стекло не пачкалось. Да. Пусть
2: или
3: будет
2: открыть
3: так.
2: Бутылку, когда в гараж
1: поставил. Я пытаюсь понять, вот как это физику аквапланирования сейчас. То есть получается, что между колесами, да, у нас и водой условно образуется что? Воздух? Или что образуется? За счет чего ли пленка, там, не знаю, масляная какая-то? Что, почему машина начинает вдруг лететь непредсказуемо?
3: Если так, может быть, я неправильно, но по логике вещей разберем само слово аквапланирование. То есть аква — это явно что-то связано с водичкой, планирование — значит, что-то плывет по нему. То есть,
1: в данном случае наш автомобиль, да?
3: Да, наш автомобиль. И поэтому к вопросу то, что...
2: Наш автомобиль ходит.
3: Да, главное, не ко дну. Поэтому некоторые китайские автомобили умеют плавать. Но на самом деле, они в свою очередь...
1: Недолго,
3: да, совершенно. Я так планирую, они совершенно точно так же будут. То есть будут его бояться и будут неуправляемы. То есть в тот момент у нас на самом между, как раз, если мы посмотрим на классическую историю движения автомобиля, между колесом и асфальтом должно быть что? Правильно, ничего. Абсолютно должно быть то самое сцепление. Здорово. Совершенно верно. Да. А в момент такого планирования, если мы едем по мокрой дорожке, в какой-то момент, когда мы там берем там хорошие покрышки, все остальное, там вот эта, знаете, бывает система, насколько покрышка хорошо себя ведет в мокрую погоду. Если мы говорим про летнюю резину, как раз есть вот эти ламели, рисунок и прочее, насколько быстро они уводят воду из пятна контакта. И даже при хороших покрышках, и могу больше даже сказать секрет следующий, мы там, может, сейчас подразберем этот момент, что дорогие автомобили с широкими покрышками, вероятность попадания на аквапланирование, она намного выше, если мы едем на маленькой машинке с узкими колесиками, которые, вопрос скорости при этом может быть абсолютно одинаков. Что происходит? В этот момент, когда происходит у нас аквапланирование, как раз между покрышкой и самим асфальтом возникает та самая вода. В пятно контакта, в какой-то момент пятно контакта у нас при движении увеличения скорости, оно уменьшается. Ну, потому что машина набирает скорость, вот эта система там воздушных всяких историй, то есть не прижимается, как правило. И оно даже самый банальный пример, может быть, наверняка многие видели это в каких-то роликах, какую-то маленькую машинку на пульте управления, включают скорость на полную, и оно из маленького колеса превращается в большое. То есть колесо по-любому с увеличением скорости, оно пятно контакта уменьшает. На больших машинах уменьшить пятно контакта во время движения достаточно страшная история, поэтому колеса ставят широкие, чтобы устойчивость была выше. Но при этом, когда, получается, мы влетаем во всю эту водную гладь, в какой-то момент, с точки зрения скорости, происходит тот самый эффект авиационного крыла. Или, грубо говоря, то, что, ну, я не умею, но когда я смотрю, как люди это делают, когда просто какая-то красивая волна, он кидает доску и ловит непосредственно ту самую вот эту волну и на ней скользит. То же самое происходит с покрышкой. То есть в какой-то момент при стечении обстоятельств скорости, количества воды и пятна контакта резина начинает подсплывать. И между покрышкой и асфальтом образуется водяная прослойка. И все мы, ну, как бы воду ощущаем практически каждый день. Она очень приятна, но по факту она не имеет какой-то физической субстанции. То есть как раз к вопросу тому, почему этот эффект является абсолютно неуправляемым. Я могу больше сказать, в отличие от того же самого момента снежной истории, заледеневшей дороги и прочее, мы каким-то образом пытаемся понять автомобиль, там есть какая-то логика. Ну, до момента, когда все пропало, мы держимся просто, да, и там какая-то безысходность. В данном конкретном случае здесь...
1: Мы руль крутим,
3: да,
1: до конца.
3: В данном конкретном случае, если система, как бы, аквапланирования происходит, автомобиль становится неуправляемым от слова совсем. И вот эти все истории в попытке непосредственно покрутить руль, резко нажать на тормоз и прочее, они могут привести непосредственно к более печальным последствиям. Но здесь, с учетом того, что я рассказываю огромное количество вариаций, почему это может произойти, есть один основной момент, что нужно в таких историях делать. Ну, понятно, желательно в какой-то момент, когда ты попадаешь вообще в такую ситуацию, там едешь, как я, вот по колейной дороге.
1: Помолиться?
3: Это надо быть до. Да, помолиться, как вы сказали, открыть бутылочку и никуда просто не поехать в такую погоду. Вот. Но если так получилось, что нужно ехать, как есть необходимость, как правило, всегда есть необходимость. Я оказался в ситуации, когда, ну, у меня была необходимость. Но по большому счету в систему аквапланирования можно попасть в городе, возвращаясь с дороги.
2: А как это ощущается? Вот на руле что чувствует водитель, попавший в аквапланирование?
3: На руле это ощущается моментальная легкость в руле. Неважно, какой автомобиль, с какой системой гидроусиления у вас стоит, или у вас там какой-то эконом-автомобиль или высокий. То есть это в какой-то момент вы просто едете и понимаете, что у вас максимально легкий руль. И это ощущение буквально легкого взлета. То есть в этот момент автомобиль прямо в ощущениях, вот, оно прямо очень четко ловится, что когда мы едем на автомобиле, или даже, не знаю, в любую погоду, по любому покрытию, есть какое-то сцепление, да? Тут я подскальзываюсь, тут или мы едем летом, все я чувствую. В этот момент вы как в вакууме находитесь, такая легкая степень воздушности. Но очень страшная в этом плане, потому что если это попадает, например, в рядом есть автомобили, если это, не дай бог, поворот, встречные автомобили и прочее, Что самое страшное, это происходит абсолютно в моменте, автомобиль будет двигаться в сторону своей инерции. Не дай бог, это если внешний поворот. То есть, вы поворачиваете направо, попадает такое планирование, это вас будет тянуть на встречную полосу. Uh-huh. То есть, именно здесь очень сильно играет инерция. Да? То есть, за счет этой скорости инерции автомобиль попадает в такую ситуацию, и если он попал на такое планирование, то автомобиль будет продолжать двигаться туда. И всякие истории с точки зрения резкого поворота руля, резкого нажатия на тормоз и все остальное, это приведет к чему-то, но абсолютно непрогнозируемо. Но здесь надо сразу сказать, что самое основное, если мы не берем эту историю, что то есть, мы взяли все факторы для того, чтобы не попасть в эту ситуацию, но мы в ней все-таки попали, самое основное, как это бы страшно не звучало, потому что страх он в моменте, особенно люди, которые не попадали в подобную ситуацию, это, честно говоря, не делать практически ничего, максимально зафиксировать руль в прямом положении и отпустить газ. То есть не нажимать, не продолжать на него нажимать, потому что увеличение газа приведет исключительно еще к большей истории, угу. как раз
2: вот эту... Разгрузка передней оси.
3: Это, да, она начнет еще больше скользить. То есть вы будете, особенно если машина там заднеприводная, потому что задние колеса, они, скорее всего, идут уже в клине водяном, они, как правило, держатся, всплывают, как правило, перед первым делом. Дальше, если перед проскочил до такой степени, что там система стабилизации начинает сходить с ума, зад, к сожалению, уже подключится... в печальной истории, там, скользит, занесет или еще что-то. То есть, как правило, всплывает непосредственно передняя часть. И надо взять руль, зафиксировать его в прямом положении, чтобы в какой-то момент, если от страха или еще что-то, начинаете его крутить, скорее всего, машина не сцепится с асфальтом, в зависимости там от скорости. Наверняка человек, который не сильно профессиональный, забудет, в каком положении руль находился в этот момент. Найти середину будет крайне сложно. Резкое торможение может привести к тому, что машина максимально резко схватит какие-то там элементы, одно колесо останется в полете, другое что-то зафиксирует, это тоже придет к каким-то сильно непонятным историям. Поэтому, как правило, аккупланирование как резко начинается, так достаточно резко можно его остановить. Это вот этот момент страха перебороть, отпустить просто газ, и машина, как правило, это то же самое мы видим, когда плохо или начинающий человек учится, который ездит на водяных лыжах, в какой-то момент, когда он так скользит, вроде я поймал, он чуть обрадовался, потерял чуть равновесие и сразу же тут утонул. По большому счету, то же самое происходит и с всплывшим колесом. То есть в какой-то момент, когда мы ему отпускаем инерцию, мы его фиксируем, вода, и вот это пятно контакта, как правило, увеличится. Это самое основное, что нужно будет делать непосредственно с точки зрения того, что человек попадает в такую ситуацию.
1: Мне вот интересно все-таки, почему маленькие машины с узкими колесиками, они не так попадают, как большие машины. Все-таки большая машина, у нее же вес больше, соответственно. То есть масса, она сильнее давит на дорогу. Ну, у нас гравитацию уже никто нет. Правильно.
3: Безусловно. Как раз к вопросу гравитации. Здесь, наверное, достаточно простой пример, и все прекрасно знают. То, что в какой-то момент, если ты там с зимним прекрасным утром выбежал побегать по лесу и просто одел кроссовки, скорее всего, ты по пояс провалишь, если хорошая зима, прямо здесь в моменте. Но в какой-то момент ты идешь, берешь там, не знаю, классические там лыжи или вот эти вот там фильмы показывают какие-то полулапки. О, забыл слово, спасибо большое. Вот, и ты совершенно спокойно гуляешь, смотришь, собираешь эти шишки, наслаждаешься солнцем, никуда не проваливаешься. И здесь происходит следующий момент. То есть, грубо говоря, когда мы говорим, колесо всплывает...
1: Широкое колесо работает как снегоступ?
3: Совершенно верно. То есть в какой-то момент у него возникает намного больше площади для того, чтобы опереться на большее количество воды. А когда у нас колесо условно узкое, пятно контакта небольшое, оно буквально разрезает ту самую воду и максимально быстрее, как нож, проваливает сюда сквозь.
2: То есть на велосипеде аквапланирование трудно, да, достичь?
3: Да, не, ну если есть некие физические силы, разогнаться до такой скорости, то взлететь, конечно, можно. Но мне кажется, тут можно и пешком тогда бегать.
1: Вы вот покупайте маленькие машины с пустыми колесами. Велосипед еще лучше. Давайте мы сейчас сделаем паузу на песню и на рекламу и вернемся к нашему общению. Говорим сегодня про аквапланирование, как вести себя при аквапланировании. Мы уже начали говорить и продолжим. С нами автоэксперт Максим Егоров. Вернемся.
0: Как знать на маяке.

0: боль не дает покоя и уносит радость за собой. Мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар, обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
2: Ежик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ежик.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Владимир Путин сегодня работает во Владивостоке, где в кампусе Дальневосточного федерального университета проходит Восточно-экономический форум. Глава государства планирует провести сегодня совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Он уже провел встречу с премьер-министром Монголии. Также намечены переговоры с премьер-министром КНР. Перед поездкой во Владивосток Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Российские вооруженные силы с помощью беспилотника «Герань» поразили логистический центр в Киеве. Об этом несколько минут назад сообщили в Минобороны. Ведомство показало кадры объективного контроля на нанесение удара по логистическому центру в Киеве с применением БПЛА «Герань-4 Сикер». В результате удара цель поражена, говорится в описании к видео удара. Также сообщается, что российские вооруженные силы поразили 4 распределительных и логистических центра в Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке вызван в МИД России на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии. Об этом заявили на Смоленской площади. Накануне правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг-Галле на Россию и объявило о контрмерах. В частности, решено закрыть генконсульство России в Бонне 18 сентября. Среди других шагов – денонсация соглашения о деятельности Русского дома в Берлине и ужесточение въездного контроля для россиян. В Москве отмечается, что Германия выбрала сейчас путь эскалации, который не исключает никаких решений на дипломатическом треке. 2 600 000 россиян хотят сделать свой выбор на голосовании, который состоится при выборах в Госдуму, сообщила глава Центра избиркома Элла Памфилова на заседании комиссии. В 36 регионах уже началось досрочное голосование. В труднодоступных районах и на судах в нем приняли участие 14 тысяч человек. Ну а для тех, кто в этом году отдаст свой голос впервые, по словам Памфиловой, ЦИК, Росмолодежь и платформа «Россия – страна возможностей» запустили специальный проект «Будь со страной».
2: В этом году у нас рекордное количество вновь, скажем, молодых, юных избирателей, которым исполнится 18, может потенциально принять участие в предстоящих выборах до 1 600 000.
0: Выборы в Госдуму пройдут 18, 19 и 20 сентября. В России появились пауэрбанки Stellar Way с поддержкой нового стандарта беспроводной зарядки Qi2. Магнитное устройство фиксируется на смартфоне и заряжают его без провода. По словам представителя Мегафона, при создании этой линейки компания ориентируется прежде всего на практическую пользу. Модели емкостью 5 и 10 тысяч мАч в черном и розовом цветах уже доступны в салонах связи Мегафона и Йота, а также в интернет-магазине оператора. Сильный ливень ожидается в Москве в субботу. В день города за сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Очень мощный циклон принесет до 28 литров дождевой воды на метр квадратный. Поливать будет как из ведра, рассказал синоптик. По его словам, столбики термометров не поднимутся в субботу выше плюс 15-18 градусов. А на следующей неделе, по словам Тишковца, наступит настоящая осень. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет чуть выше 20 градусов. Без осадков. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Мария Львова Белова.
4: Главное в моей жизни – это дети. У меня самой их 10. 5 рожденных и 5 приемных. И я знаю, что такое – любить, беречь и заботиться. И когда наш президент предложил мне стать уполномоченным по правам ребенка, я ни секунды не сомневалась. Ведь заботиться о людях – значит смотреть на них глазами матери. Никто из нас не должен оставаться один на один с проблемой и справляться с трудностями в одиночку. Чужих бед, как и чужих детей, не бывает. И в этом мы едины.
3: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команды ЮАР и Греции, а мужская сборная России переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. В стартовой встрече российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев, во второй уступили в серии пенальти Черногории. 3 сентября женская сборная России сыграет с испанками, мужская с командой Мальты. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Это первый шаг, но так было и с несколькими нашими другими видами спорта, напомнил Дегтярев. Также допущены представители России в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями. Сегодня в 16:15 Оренбург сыграет на своем поле с казанским «Рубином» в матче Кубка России по футболу. Чего ждать от игры, рассказывает чемпион России, футбольный обозреватель Эдуард Мор.
2: Третий тур пробного Кубка России, путь РПЛ, группа А, и Оренбург дома сыграет против «Рубина». Надо сказать, что 3 очка у Оренбурга, 2 очка у «Рубина», и с большими перепадами команды играют в этом розыгрыше. Оренбург крупно проиграл «Спартаку» сначала, потом крупно же обыграл «Родину», а в то время как «Рубин» крупно проиграл «Родине», все-таки обыграл «Спартак», хоть и в серии пенальти. В общем, очень непредсказуемый матч, и тем более, что в чемпионате команды действуют непонятно. Оренбург так вообще в последних 4 матчах сыграл все игры в ничью. У «Рубина» тоже большие перепады. Но, в общем, вроде бы кажется так, что Оренбург должен быть фаворитом за счет того, что команда играет дома. А дома Оренбург всегда действует лучше, чем на выезде. Но, в то же время, повторюсь, очень непредсказуемый турнир. Мы это видим по другим матчам. Поэтому фаворита в этой игре я не вижу. Единственное, что очень надеюсь, что все-таки будут забиты голы в этом матче, потому что голов пока забивается в 3-м туре в Кубке немного.
1: Нападающий Александр Кокшаров перешел из Краснодара в «Факел» на правах аренды. Кокшаров – воспитанник Краснодара. За основную команду он сыграл 21 матч и забил 4 мяча. Контракт с «Факелом», занимающим последнее место в российской премьер-лиге, рассчитан на 2 сезона. Хоккейный автомобилист будет бороться за Кубок Гагарина, уверен главный тренер команды Алексей Кудашов. У нас стоит задача за него бороться, сражаться за него как минимум. Формирование команды однозначно залезет на сезон, возможно, даже на несколько месяцев. Но мы понимаем стратегическую цель и будем к ней идти, сказал Кудашов. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги автомобилист вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в 7 встречах Салавату Юлаеву. Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
3: Как знать.
4: Доброго еще раз дня. Павел Картаев, Ахтанг Махарадзе с вами. С нами автоэксперт Максим Егоров. Говорим сегодня о том, как себя вести при аквапланировании. Страшная штука, вот Максим рассказывает. А мне вот интересно, когда заговорили, я все возвращаюсь к тому, что маленькие машины с узкими колесами хуже, в общем, аквапланируют, чем большие машины с широкими колесами. То есть можно ли сделать вывод, что, например, вот эти самые фуры, которые ездят по нашим дорогам, то они вообще должны шикарно аквапланировать, судя по всему?
5: Здесь как раз возникает еще вопрос не непосредственно скорости, а размера. И если мы обратим внимание, иногда это вызывает некий страх, когда ты смотришь на покрышки грузовика, и они практически лысые. Ты такой, господи, как это ездит? На самом деле пугаться ничего не нужно. Если мы говорим про трассовые грузовики, то действительно у них именно выраженная форма рисунка на колесах практически никогда не присутствует в этом плане. Поэтому говорить, что они лучше или хуже, нет. С точки зрения форм-фактора, скорости, нагрузки, они, конечно, едут намного увереннее. Страшно для них аквапланирование? Да, страшно. Дальше возникает вопрос, опять же, тот самый фактор, если мы говорим...

0: Ну, слушай, пока все-таки у нас эта техника не дошла до такого, все равно же там сидит водитель в кабине. Без водителя не ездят грузовики даже на искусственном интеллекте.
1: Безусловно, эксперимент сейчас проводится, и понятно, что так или иначе к какому-то коммерческим небольшим перевозкам мы к этому придем, но я думаю, что именно с точки зрения всех факторов, которые мы обговариваем, и с точки зрения программного обеспечения, которое пишется подобные автомобили, мы, ну, то есть в Москве можем наблюдать эти автопилоты, которые тестируются, которые кто-то возится, они все в камерах, они огромное количество информации снимают. Поэтому с точки зрения, даже если в какой-то момент искусственный интеллект разовьется до такой степени для коммерческого транспорта, и он будет перемещаться, а тем более для личного транспорта, он, безусловно, все эти факторы должен собирать вместе, чтобы быть безопасным. Это главная история, как бы цель этих перемещений. А когда это непосредственно мы за рулем, да, кто движемся в этом потоке, этот интеллектуал, мы непосредственно, мы должны собирать все те самые факторы. И поэтому в какой-то момент, когда мы понимаем, перемещаемся мы там на грузовике, на маленькой ли машинке с узкими колесами, или жизнь позволила ездить на очень хороших, шикарных автомобилях, все равно фактор того, чтобы понимать, что вокруг тебя происходит, очень важен. И зачастую мы прекрасно знаем, что хороший автомобиль очень быстрый и намного быстрее других разгоняется. Но факт тормозного пути, он никуда не меняется. Он будет останавливаться точно так же, как непосредственно маленькая машина. Поэтому разгоняться можно с любой скоростью, а вот тормозить приходится примерно всем одинаково. Поэтому и когда перемещаешься в тяжелые условия, то, что мы сейчас говорим про аквапланирование, нужно все-таки оценивать, на чем ты непосредственно едешь.
2: А профилактировать мы можем аквапланирование? Мы можем натереть колеса антидождем, например?
1: Чесноком каким-нибудь.
2: Как бородинский чесноком.
1: Да, но здесь нам потребуется 100% эксперименты. Но единственная профилактическая цель...
2: Тут нам 100% потребуются экзорцисты.
1: Да-да-да, все, переходим в другую историю. И опять же возвращаемся в гараж и просто никуда не едем.
2: Берем чеснок бородинский.
1: Да-да-да, это только начало списка. Как в старом анекдоте, да? Давайте-ка вообще удочки не берем, из автобуса не выходим. Поэтому здесь именно с точки зрения, что можно сделать, это оценить, ну, свои возможности нет, если мы говорим про техническое состояние, состояние тех самых покрышек, на которые вы начинаете перемещаться. Ну, во-первых, они должны сильно должны быть по сезону. Действительно, опять же, если мы говорим про эффект аквапланирования и всего остального, да, наверное, но не каждый, наверное, разберется, найдет, что за покрышки у него стоят, посмотрит его состояние и прочее. Самое основное, это действительно, это износ тех самых покрышек. И если есть фактор совпадения двух моментов, это первый момент. Их состояние, они крайне уже лысые, и при этом машина тяжелая, и они крайне широкие, вероятность того, что попасть в аквапланирование при преодолении определенной скорости, она намного выше. Поэтому, если вы понимаете, что откатываете на своем шикарном автомобиле последний сезон на этих покрышках, куда-то начинаете перемещаться, вы должны прекрасно понимать, что так же лихо, как три сезона назад, когда они были новые, перемещаться не стоит. То есть вероятность того, что... То есть тот сам фактор выведения воды из пятна контакта, те самые ламинки, по выводу, есть покрышки, которые очень хорошо выводят, которые выводят не очень хорошо. Те, которые, как правило, выводят пятно контакта водяного не очень хорошо, они, как правило, имеют такой рисунок, который очень хорошо себя ведет, например, на плохом покрытии, типа там грязь, гравий и все остальное. Очень четкая градация. Поэтому зачастую, когда выбираются покрышки даже городского типа, если тем более автомобиль там является каким-то кроссовером внедорожника, который используется для выезда за город, надо уже тут подразбираться, что вам больше нужно. Двигаться по трассам, и должна быть устойчивость там, дождю к трассе, и вам очень важна устойчивость непосредственно курсовая. Или в какой-то момент вы готовы потерпеть немножко не очень хорошую историю вождения по воде, но при этом вам очень важно ехать непосредственно там за город, пробираться через какую-то грязь. Это очень важные факторы. И поэтому, если это все совпадает в факте того, что вы понимаете, что состояние покрышек уже такое, которое не сможет вывести воду достаточно быстро, а лысая покрышка, могу сказать, с маленьким рисунком, там уже не важно, в каком состоянии, хорошо он раньше выводил воду из пятна контакта, плохо она выводила изначально из пятна контакта воду, если рисунка практически нет, он намного лучше. Это как гладкая поверхность, там, не знаю, лодки, водяной доски, она намного быстрее поймает ту самую скорость, ту самую волну для того, чтобы просто-напросто всплыть. Поэтому лысая резина — это прямо самый первый симптом к тому, что в дождливую погоду никаких резких движений и никакого уж точно превышения скорости.
2: И давление надо проверить в шинах, скорее всего, да? Привести в норму или чуть перекачать?
1: Здесь возникает вопрос, наверное, лучше сказать, это будет как раз, чтобы не было каких-то пограничных состояний, это все-таки то, что мы обсудили, состояние покрышек и давление согласно тому, что предписано автомобилю. И в какой-то момент, если это совмещено непосредственно с длинными дальними поездками, почему именно этот факт очень важен, в дальние поездки, как правило, мы ездим с семьей и с грузом, и давление в колесах должно меняться согласно той самой истории, сколько машина будет загружена, то есть меняется то самое пятно.

0: контакта. Это точно такая же история, абсолютно оптимальная. Завод-производитель не просто так рекомендует определенное давление, потому что с точки зрения размера автомобиля, веса автомобиля, давление в колесах позволяет от покрышек, если мы говорим в базе, что они как минимум нормальные, хорошо, не новые, но нормальные, они дадут максимальную степень устойчивости на любом покрытии. Но опять же, за исключением тех моментов, что там перебрали скоростью, попали в такую-то неудачную ситуацию, они будут работать нормально. Понятное дело, что на сильно перекачанных колесах вы долго ехать не будете. Все-таки понятное дело, что есть...
1: Подпрыгивать будете.
0: Ну, что-то будет происходить, потому что есть понятие там каких-то кардинально спортивных решений. Кто-то выезжает на бездорожье и называет травить давление до минимума, да, чтобы было максимальное пятно контакта. Это одна история. Кто-то занимается спортом, гонками и всем остальным, и нужно, наоборот, там где-то что-то перекачать. Это пограничные состояния. В обычной городской среде в какой-то момент, ну, можно предположить, очень хороший вопрос, что едешь на большой машине, как я сказал, большая дорогая машина, пятно контакта большое, я сейчас как там дам 3,5 атмосферы, у меня плоское колесо станет такое вот, как овал, и мне будет полегче. Ну, так себе история, как кто в дождь захочет этим, во-первых, заниматься, ты тут накачал, там заехал на заправку, где-то что-то спустил и все остальное. Конечно, это все излишне. То есть, по большому счету, классическое давление, не перекачанное, потому что если в какой-то момент перекачанное давление на трассе, многие даже с датчиками давления обратили внимание, что во время движения так или иначе давление само по себе растет. И вот эта игра с перекачиванием, это очень печальная история. Попадание в ямы, особенно если мы говорим про аквапланирование, под этой водичкой могут быть ямы, трещины, все остальное. Любая история перекачивание, это может привести к тому, что эта резина может лопнуть, и с ней может произойти вообще все, что абсолютно
1: мне
0: угодно.
1: Мне кажется, важнее следить за тем, чтобы одинаково было давление во всех колесах.
0: Да, это крайне важно, потому что в какой-то момент мы говорим, и ситуация с аквапланированием, это вообще ситуация не является идеальной, стандартной для того происходящего. В какой-то момент мы сейчас обсуждаем, и, наверное, для некоторых есть понимание про то, что сказал, всплывают в основном передние колеса, задние идут в клине водяном, и, скорее всего, они будут держаться, но, по большому счету, может всплыть и одно колесо. И если как раз возникает вопрос разницы давления, то колесо, которое всплывет, а другое, которое будет, например, спущено, у него будет прекрасное пятно контакта, оно еще не успело догнать то, которое всплыло, но оно при этом будет тем фактором опорным, который может вызвать занос автомобиля. Потому что одно плывет, а другое сопротивляется. Это как циркуль происходит. Поэтому действительно в эти моменты, если попали в такую ситуацию, и до этого там ехали, не предполагала дорога ни дождя, ни аквапланирования, ничего, и вы не знаете состояние автомобиля именно с точки зрения даже давления, ну, просто поберегите себя и всех окружающих, просто снизьте скорость. А если вы действительно двигаете в дальнюю поездку, одна из проверок – это, безусловно, проверка давления и состояния ваших покрышек.
1: Сейчас сделаем небольшую паузу на рекламу и вернемся через 2 минутки. Продолжим и завершим уже наш интереснейший разговор. Сегодня говорим про аквапланирование автомобиля, при этом как вести себя при аквапланировании. И с нами сегодня автоэксперт Максим Егоров. Продолжим через 2 минуты.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM.

0: Выборы 2026.
1: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
2: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
6: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Волокжанам заранее выплатят ряд детских пособий и пенсий. Региональное отделение социального фонда выплатит некоторые пособия за август и пенсии за сентябрь досрочно, потому что доставочные дни в этом году 5 и 12 сентября выходят на выходные. 4 сентября за 5 число волокжанам поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 11 сентября за 12 число жители региона получат пенсии на банковские карты. Волокжане могут установить добровольный запрет на участие в азартных играх. С 1 сентября во всех МФЦ области начали принимать заявления о добровольном отказе от участия в азартных играх в легальных букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Как пояснили в региональном министерстве цифрового развития, услуга будет полезна волокжанам, которые знают о своей игровой зависимости и хотят от нее излечиться. Гражданам, которые находятся в сложной психологической ситуации и хотели бы избежать импульсивных ставок. Воспользоваться запретом может любой гражданин старше 18 лет. По заявлению его добавят в перечень физических лиц, которые отказались от участия в азартных играх. В Вологодском округе появится бесплатный парк с лазертагом и веревочными трассами. В Вологодском округе планируют создать новую площадку для активного отдыха. На территории центра «Патриот» рядом с деревней Туфаново хотят оборудовать веревочный парк и площадку для лазертага. О планах развития территории рассказал первый заместитель главы Вологодского округа Алексей Соколов во время форума «Старост». Как сообщают в газете «Маяк», проект рассчитан на ближайшие годы и должен быть реализован за счет грантового финансирования. При этом будущий парк останется муниципальным. Для жителей округа посещение площадки и участие в мероприятиях планируют сделать бесплатными. В Череповце спектакль о поэте Батюшкове объединит две эпохи. В следующем году в городе пройдет премьера спектакля «Ба, Батюшков», где актерами станут подростки и студенты. Как отметили организаторы, в 27-м году будет 240 лет со дня рождения поэта. 4 года назад уже представляли спектакль о поэте. Тогда он вызвал высокий резонанс у вологодской публики. В новой постановке встретятся две эпохи – «Наше время» и «Время Батюшкова». На сцене одномоментно будут современные школьники и персонажи из того времени. Спектакль рассчитан на учащихся 7-11 классов. Первые показы состоятся в феврале. Вологжанам покажут фильм «Позывной Аскет». Фильм, который снимался в Вологодской области, покажут 9 сентября, за день до всероссийской премьеры. А волокжан приглашают на специальную акцию в Вологде. В кинотеатре «Ленком» состоится предпоказ, который представит идейный вдохновитель и соавтор сценария, популярный российский актер Евгений Шириков, уроженец Вологды. Многим зрителям он знаком по ролям в фильмах «Чикатило», «Кухня», «Панчер» и других. По сюжету фильма группа диверсантов проникает на химический завод для совершения теракта. Им противостоит бывший офицер спецназа Вооруженных сил России. Авторы называют свою работу фильмом о внутренней силе человека, который даже в мирной жизни остается защитником своей семьи, своей родины и своих ценностей.
1: Новости спорта.
0: Лыжники и сноубордисты Российской Федерации возвращаются в мировые турниры в нейтральном статусе. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о том, что российские лыжники и сноубордисты снова допущены до международных стартов, которые проводят Международная федерация лыжного спорта и сноуборда. Возвращение начнется уже в этом сезоне, но пока спортсмены будут выступать без национальной символики в нейтральном статусе.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 16 часов.
0: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин указал на беспрецедентный характер отношений Москвы и Пекина. На встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюйсяном на полях ВЭФ президент сообщил, что по итогам года прогнозируется новый рекорд в показателях по товарообороту между странами. Путин подчеркнул, что отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки. Он назвал Москву главным партнером Пекина в сфере мирного атома.
4: На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов. В 2025 году это почти 240 миллиардов. Формируя прочную материальную базу двухстороннего взаимодействия и по итогам этого года прогнозируем новый рекорд. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики. Россия лидирует по поставкам на китайский рынок наших традиционных товаров. Кроме того, Москва – ключевой партнер Пекина в сфере мирного атома.
3: Владимир Путин сегодня работает во Владивостоке. Там, в кампусе Дальневосточного федерального университета, проходит Восточно-экономический форум. Глава государства планирует провести также совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита президент заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Владимир Путин также рассказал о взятии Казачьей Лупы и Светогорска.
4: Продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов. В том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение. Еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
3: Президент также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Так Путин ответил на вопрос нашего корреспондента.
5: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
4: Это информационная атака на Россию.
3: Глава государства также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Сегодня российские вооруженные силы с помощью беспилотника «Герань» поразили логистический центр в Киеве. Об этом сообщила Минобороны, показав кадры объективного контроля. В результате удара цель поражена, говорится в описании к видео. А также, согласно данным Минобороны, российские войска поразили 4 распределительных и логистических центра в Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке вызван в МИД России на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии. Об этом сообщили на Смоленской площади. Накануне правительство ФРГ официально возложило ответственность за инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпциг-Галле на Россию и объявило о контрмерах. В частности, решено закрыть генконсульство России в Бонне 18 сентября. Среди других шагов – денонсация соглашения о деятельности Русского дома в Берлине и ужесточение въездного контроля для российских граждан. В Москве отмечают, что Германия выбрала сейчас путь эскалации, который не исключает никаких решений на дипломатическом треке. Российский союз туриндустрии связал отмену рейсов турецкой авиакомпании «Пегасус» в Москву с необходимостью подтвердить действие договоров страхования полетных программ в Россию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе РСТ. Там отметили, что к вечеру программа, скорее всего, будет восстановлена. Отмена рейсов затронула «Пегасус» и «Turkish Airlines». Туроператоры пересаживают пассажиров отмененных рейсов на другие рейсы и предоставляют им размещение в отелях на время ожидания. В свою очередь добавили в Ассоциации туроператоров России – о том, что текущие изменения носят разовые характеры и связаны с операционными процессами, также заявили и в пресс-службе Пулково. Там отметили, что аэропорт не получал от иностранных авиакомпаний уведомления о долгосрочных изменениях в расписании и заверили, что авиакомпании добавят дополнительные рейсы взамен отмененных. В аэропорту Шереметьево, в свою очередь, также сообщили, что отмен рейсов в Турцию и обратно нет. Все запланированные рейсы турецкого направления авиакомпании Аэрофлот, Корендон Airlines и Нордвинд выполняют по расписанию. Напомню, что ранее стало известно, что «Пегасус» отменила 6 рейсов во Внуково и столько же из Москвы. На другие даты отмен пока нет. Другие авиакомпании продолжают выполнять рейсы между Турцией и Москвой. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
3: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, днем 17-19 градусов. В Москве местами небольшой дождь, температура воздуха составит 19-21 градус.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе с вами, а с нами научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Арица Зеленицкая. Арица, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим обсудить обычаи и традиции абхазского народа. И вот перед выходом в эфир мы с Пашей как раз обсуждали абхазский народ, абхазы. Что это за народность такая? Да, к какой группе она принадлежит? Какие народы для нее, может быть, братцы и как-то близки к абхазам, да, по крови?
3: Ну, абхаз – это такое коренное, да, автохтонный народ на Кавказе. Они по языку относятся к абхазо-адыгской языковой семье. И туда же относится вот эта такая большая семья. Это адыгейцы, черкесы-кабардинцы, абхазы, абазины и убыхи. Но абхазы родственные или же очень близкие. И даже они, как бы многие считают, что это один народ, народ абаза с абазинами. То есть как бы у абазинов два диалекта, у абхазов два диалекта внутри языка. И, например, ашхарцы и абхазы могут без переводчика разговаривать между собой.
2: Угу. А откуда пришли жители Абхазии? Они там вот появились и испокон веков там жили? Или откуда-то пришли? С Уральских гор, например?
3: Да, такая интересная теория. Наверное, надо сказать обязательно ученым. Ну, слушайте, на территории Абхазии жизнь зародилась реально в глубокой древности. Да, первый человек, или же следы первого человека в Яшлевской стоянке, они были найдены, это каменный век, и история не знает такого периода, чтобы здесь прекращалась жизнь. То есть таких источников у нас нету, поэтому можно сказать, что действительно как бы они в какой-то степени здесь зародились. Но есть такая теория, что абхазы когда-то, несколько тысячелетий назад, как бы выходцы из Малой Азии. Ну, как бы вот такая версия существует у историков.
1: Если говорить про какие-то главные обычаи абхазского народа, я думаю, что тут Америку мы не откроем, как для большинства, наверное, для всех кавказских народов, это в целом это уважение к старшим и гостеприимство, наверное.
3: Да, конечно. На самом деле абхазы – это не исключение из правил, да, из как бы очень много общего, да, мы говорили с кавказскими народами есть, но для абхазов или же вокруг, или жизнь абхаза, неважно какая, она духовная, материальная, физическая, она крутится вокруг абфора, то есть вокруг абхазства, да, все, что делает абхаз или абхазы, они как бы очень следуют вот этим законам, которые, понятно, они не писанные, а вот этим законам, это духовно-нравственные. Кто-то говорит, что это напоминает собой учение древних мудрецов и нравственности, а кто-то говорит, что это не, можно рассматривать в широком смысле, в узком смысле. Но потом дело в том, что как бы абсора – это в широком смысле, это понятие включает все, да, это понятие, которое можно толковать, как, например, морально-этническая ценность, как бы, и норм поведения абхазов. Ну и тут очень важный момент, и абхазы, вот, отношения не только к друг другу, да, к гостям, да, к соседям. И в это абсора, да, вот это абхазство, входит и отношение к среде обитания, к ее этнической территории, материальная и духовная культура. То есть это и язык, и это этикет, и это и верование. То есть все вместе образует вот это вот абсора. Да, и здесь как бы абхазы сразу скажут, что вот есть очень похожие термины, как абсора. Это аламус – совесть, ауэра – человечность или гуманность, атас – нрав, характер, традиция. И вот это все и является как бы абсора.
1: А это не писанные законы, ну как, не знаю, никак. Где-то не записали, что вот абсора, это вот надо так-то, так-то поступать, делать то-то, то-то, со старшими так-то, общаться с детьми,
3: да,
1: так-то.
3: Уже, конечно,
1: или каждый сейчас трактует как сам по себе, как может.
3: Ну, сейчас, конечно же, много чего уже записано, то есть как бы как надо себя вести, но, понимаете, как бы взрослые, да, воспитывают детей, по тому, тем законам, которые, по которым воспитывали их, да, поэтому это идет от, из поколения в поколение, то есть абхазу не надо читать какую-то, например, как при Петре Первом было придумано, да, как надо, как должны дети себя вести, этого нет у абхазов, они знают, как надо себя тоже вести правильно, то есть как бы не опозорить свою семью, не опозорить свою фамилию, не опозорить свой род. То есть, как бы, этим учат, как бы, с, чуть ли не с младенчества.
2: А это вообще... На... Да. Как... Ой, простите,
3: да,
2: Лица.
3: Написано, конечно.
2: Это наследие языческих времен или все-таки приобретение в средние века, когда уже традиционные религии пришли?
3: Ну, слушайте, ну, как бы, если вспоминать, когда абхазы познакомились с христианством, 3 век, 4 век нашей эры, да, даже в 1 веке уже были знакомы, 1-2 век, так, там же проповедовали... апостолы как бы с Христа, да, по преданиям, то можно ли сказать языческие? Я тут скорее затрудняюсь ответить, поэтому как можно толковать как угодно, и так.
2: Угу.
3: Это как, знаете, вопрос, что появилось раньше, курица или яйцо.
2: А языческий
3: поэтому,
2: пантеон?
3: Поэтому это очень старо.
2: Богатый языческий пантеон у абхазов?
3: Ну да, абхазы как бы божества, вот они наделены, есть как бы, да, христианство, большая часть абхазов христиане, конечно же, соблюдают все христианские праздники, но тем не менее есть, например, у абхазов такой родовой обряд, это Старый Новый Год, который проводится в кузне, да, а божество Щеще, да, божество кузни, да, это очень славится. Например, когда идут охотники в лес, они обязательно молятся божеству охоты и овеща. То есть это вот как бы сосуществование мировой, как бы мировых религий, абхазской традиции, это вот как бы рука об руку идут, скажем, да, в жизни абхазов.
1: Если говорить об абхазской семье, какова ее структура? Кто главный, кто, может быть, не очень главный, кто какую роль занимает?
3: Не очень главным, не очень понравилось. Знаете, конечно...
2: Ты главный, но не очень.
3: Да. Абхазы, конечно, это патриархальная семья, как бы, это безусловно, потому что именно мужчина представляет семью, да, и именно мужчина, он во всех сходах участвует, да, народных, сельских, фамильных, да, он как он представляет свою семью. Тем не менее, в Абхазу, среди абхазов можно очень часто встретить, когда сообща принимают какие-то решения. Но, понимаете, как бы старший может как бы выслушать мнение, да,
2: и решить по-своему.
3: Женщин, например. Но как бы сделать выводы по-своему. Да, я в одной семье видела, он, ну, взрослый муж и жена, муж подзывает жене, вот давай мы сложим свои головы, да, если в переводе говорить. То есть это означает, свои мысли как бы проговорим, там как бы, и она говорит в ответ, а зачем я буду высказывать, все равно ты сделаешь по-своему. То есть, тем не менее, вот как бы мнение женщины, естественно, тоже учитывается. А тут как бы я вспомнила тоже один момент, это как бы это рубеж 19-20 века, был вопрос, а кого выдать девушку замуж, дочку? А причем тот как бы между двумя семьями, и тут послушались как бы мнение матери. То есть ей мама выбрала между двух достойных, более достойного на ее взгляд. То есть такое тоже бывает.
2: Угу. А когда ребенок перестает считаться ребенком? В каком возрасте? Когда уже прислушивается?
3: Ну, это происходит постепенно. Он пересел вообще, как у всех кавказских народов, с 5 лет, как бы ребенок приобщается постепенно к жизни, да, как бы к взрослой жизни. Девочка начинает больше заниматься, ее приучают к женским делам, а мальчика его приобщают больше к мужским делам. И вот здесь такой момент, как бы у абхазов нет, ну, как бы если мы говорим, ну, как о приобщении. Подросткового возраста ребенок, он уже должен знать, как себя вести, так, чтобы не опозорить. Потому что если абхазы скажут, как бы, молодому ребенку, да, и как тебя воспитали, или же тебя не смогли воспитать, это как бы не его оскорбили, а оскорбили его родителей. То есть для абхазов это очень важно. И именно поэтому, когда, например, во время застольев подростки лет 14-15 лет, они обслуживали старших, чтобы видеть или же слышать о чем ведутся взрослые разговоры. Да, подростки не имеют права ни в коем случае вмешиваться в это, но они зато прислушиваются, о чем и самое главное, как говорят и как между собой обращаются старшие.
1: Давайте перейдем к вкусному. Традиционно давайте. Абхазская кухня из чего состоит? Вот приезжает турист в Абхазию, и чем ему надо насладиться, чтобы это было настоящее абхазское? Не просто кавказское, ну, на Кавказе там какие-то пересекаются, а именно абхазское.
3: Конечно, конечно. Смотрите, на самом деле, мы же понимаем, что культура другая, да, для русского туриста, да, мы сейчас говорим о русских туристах, когда приезжает, он может не понять какую-то еду, да, любой из нас, оказавшись в другой культуре, не всегда понимаем, но для абхаза очень важно, если пришел гость, обязательно женщина сварит горячую мамалыгу. Холодную мамалыгу подать, и она ни в коем случае, она опозорит семью и себя. Поэтому мамалыга – это такая кукурузная каша твердая, которую едят руками. Для многих это просто считается дикостью. Тем не менее, для абхаза это очень важно, потому что мамалыга имеет другой вкус. Потом, если курицу обязательно надо зарезать, как бы на вертеле зажарить, как шашлык, и к нему готовят такой асусбал, называется соус из алычи. Потом готовят араших асусбал, называется в России, его знают больше, как сациви. Это все подается к горячей мамалыге. А еще верхом пилотажа, если как бы у гостя нету столько времени, чтобы надолго остаться, то ему еще подают такое, знаете, копченое жареное мясо. Это не сушеное, а копченое жареное мясо. Это ажза называется. Это безумно вкусно.
2: А рыбки нет?
3: Конечно же, хачапуры. Понимаете, рыба, она есть, конечно, в рационе абхазов, но рыбу гостю не подают. Рыбу чаще в ритуальных используют моментах. Например, в день похорон абхазы кормят всех, кто пришел на похороны, и тогда подают рыбу. Поэтому гостю рыбу не подают.
1: Понятно. Гостю лучше мясо, я согласен, да, согласен быть гостем. Вот. А правила гостеприимства, они также совпадают с другими кавказскими народами? Вот у кого-то мы помним, да, отдельная комната для гостя была у каких-то народов, а как у абхазов гостей встречают?
3: У абхазов есть комната асасаирца, называется, туда, где приходит гость. Это такая гостиная, где его принимают. И тут же, так же, как у народов Северо-Западного Кавказа, все Кавказа, нельзя, естественно, спрашивать гостя, зачем он пришел, какая цель там и так далее. Но абхазы считают, что он приносит с собой семь счастья и одно оставляет. А это действительно вот прописано. И тут, знаете, там очень долго абхазы, например, спорят, кто должен первым войти в дом. А хозяин приглашает, естественно, гостя, чтобы гость зашел. Но и несколько раз надо обязательно отказаться. Угу. И, как правило, все равно надо, чтобы хозяин первым вошел в дом.
1: После вас.
3: Да, совершенно верно. Есть даже такая, знаете, пока два абхаза между собой спорили, кто первым сядет в вагон, поезд уехал, такая шутка тоже есть. Ну вот это вот долгое время спорить, кто первым что сделает, это вот такое абхазское.
2: Угу.
3: Такое уважение.
2: Да. С напитками молочное представлено в меню абхазском?
3: Молочное, ахарцу называется, мацу, они так называемые. Потом есть, кстати, с вареными яйцами подают, такой специальный соус делают из мацони, тоже подают. А вот для того, чтобы от жажды избавиться, мацони разбавляют в воде, такой как молочный коктейль такой делают, и это как бы родниковая вода, и харчо, вот это очень помогает, говорят, абхазы считают от жажды.
1: А как происходит традиционная абхазская?
3: Но гости не подают.
1: Как происходит традиционная абхазская застолье? Много ли людей собирается за столом? Кто где сидит? Кто первый тосты говорит? Вообще тосты – это важная часть абхазской культуры?
3: Это самая важная часть застолья. Но тут как бы, если мы говорим о застолье, которое вот неожиданно гости пришли, 10 человек в гости, тут, естественно, как бы тамадой выступает хозяин дома чаще всего. Но он может выбрать приглашать кого-то из своих вот близких. Но, как правило, это хозяин дома. Именно он следит за правильностью, какие тосты будут поднимать. Абхазы считают, что есть 99 тостов, но все 99 никто не знает. И еще, что очень важно для абхазов, пока идет застолье, если мужчина встал со стола, он не возвращается обратно. То есть это железное правило. То есть если на северо-западном Кавказе с разрешения тамады можно встать, потом вернуться, здесь это правило как бы исключается. Это невозможно. Потом тоже как бы хозяин выбирает, или же куда садиться, выбирает хозяин. Например, если свадебное застолье, с гостям со стороны жениха, это тамада и его помощники, садятся от входа с правой стороны, палатку большую ставят, от 4 до 1000 человек, а от входа с левой стороны садятся гости со стороны невесты. Тоже это незыблемое правило. То есть это правило, которое соблюдают до сих пор. И в Абхазии вот все вот эти традиции, о которых я говорю, они все живые. И они не было, вот как мы история, да, как начали записывать, нету непрерывности этих историй, это ничего не придумано. Да, какое-то время не делали, теперь стали делать. То есть этого нету, как бы это все живая история, живая традиция, которая соблюдается до сих пор.
2: А по специям что, хмели-сунели?
3: Не только аджика, например, кориандр, например, без этого как же так с балл не делается, чеснок, лук и так далее. Это очень богатая культура, как-то еда очень богатая по специям у абхазов. Более того, этим занимаются женщины. Женщина не пойдет в поле работать, а огород свой богатый, она вырастет.
1: Ну вот, женщина молодец, знает да. Только да, в специях. Спасибо вам большое за эту беседу. Сегодня мы говорили про обычаи и традиции абхазского народа. И с нами на связи была научный сотрудник отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана Российского этнографического музея, кандидат исторических наук Рита Зельницкая. Прямо вот сейчас как рассказали про специи, про кухню, про абхазскую, сразу же, конечно, захотелось всего этого немедленно съесть. Спасибо вам громадное. Да. До новых встреч и всего самого наилучшего. До свидания.
2: Спасибо.
3: До свидания.
0: Год единства народов России. Как знать на маяке. Реклама.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Помнишь ежика из мультика? Он шел в тумане и не видел белую лошадь, а она стояла. Вот и ты иногда едешь, как тот ежик, в сумерках, в дождь, уставший, и не замечаешь стоящую фуру или препятствие.
7: Ёжик был внимательный. Он останавливался и прислушивался. Препятствие не лошадь, оно не уйдет. Тормози и вглядывайся, как ёжик.
8: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин провел на полях Восточного экономического форума встречу с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном. Он является председателем китайской части межправительственных двусторонних комиссий по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству. Глава российского государства анонсировал его тематические встречи с участием первого вице-премьера Дениса Мантурова и вице-премьера Александра Новака.
2: Весь обширный комплекс вопросов нашего взаимодействия прорабатывается по линии механизма регулярных встреч глав правительства России и Китая, в рамках которого вы курируете сразу две межправительственные комиссии по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству. То есть в ваших руках практически ключевые вопросы нашего взаимодействия. Знаю, что на полях нашего форума вы проведете очередные заседания со своим российским визави Мантуровым и другим коллегой, господином Новаком, вице-премьером российского правительства, а также примете участие в 8-м российско-китайском энергетическом бизнес-форуме. Уверен, что совместный с коллегами поиск оптимальных путей дальнейшего развития нашей хозяйственной кооперации будет результативным и послужит укреплению дружественных российско-китайских отношений.
0: В понедельник Владимир Путин, напомню, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Лидеры обсудили весь объем торгово-экономического взаимодействия и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки. Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль поселок Казачий Лопань в Харьковской области, а группировка «Запад» заняла Светогорск в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. В ведомстве добавили, что российские военные нанесли поражение распределительным и логистическим центрам, военному аэродрому, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда системы «Хаймерс» и более 460 дронов противника самолетного типа. Власти Германии установили личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига, пишет ТАСС. Речь идет якобы о гражданине Латвии, родом из России, и жителе Беларуси, имеющем паспорт Российской Федерации. Следствие считает, что первый прилетел в Берлин в конце июля и затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За 2 дня до инцидента он на самолете покинул ФРГ. На одном из дронов следователи нашли следы ДНК, которые якобы позволили выйти на след второго подозреваемого. Он прибыл в ЕС по Италии на туристической визе. Накануне правительство ФРГ, напомню, официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о закрытии генконсульства России в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. И вот сейчас поступают новые сообщения. Посол в Берлине сообщил, что сотрудники генконсульства в Бонне должны будут покинуть ФРГ до 18 сентября, сотрудники Русского дома в 7-дневный срок. Власти ФРГ, закрывая генконсульство в Бонне, не дают возможности организовать на его площадке участок на выборах в Госдуму, указал также посол в Берлине. И напомню, что временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке был вызван сегодня в российский МИД на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии. Частицы мощей князя Дмитрия Донского будут находиться в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Святыне можно будет поклониться и во время крестного хода. Проходя мимо, об этом рассказал заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Сава. При этом он отметил, что в этот день не будет возможности к ним приложиться, учитывая большое число молящихся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет плюс 20 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Почему вы пойдете на выборы?
4: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация.
5: Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
6: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
7: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
3: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу Оренбург дома принимает казанский «Рубин». В середине первого тайма счет 0-1. Гол забил Жак-Жульен Сиве. Это четвертый гол француза в пяти последних матчах. А в 18:30 «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с махачкалинским «Динамо» в Кубке России. Чего ждать от этой встречи, расскажет футбольный комментатор Александр Аксенов.
2: Честно говоря, у меня уже какое-то дежавю по поводу матча «Зенита» и махачкалинского «Динамо», особенно в Кубке, потому что они, ну, как-то частенько встречаются то в чемпионате, то в Кубке. И все время мы видим примерно одну и ту же картину. Это такая игра для действующего чемпиона очень-очень непростая, это много борьбы, потому что махачкалинцы, естественно, даже если не хватает им где-то мастерства, где-то не хватает тактического какого-то продвижения, они все-таки за счет характера много делают. И я скажу честно, частенько это создает грандиозные трудности для команды Сергея Симака. Наверное, что-то такое будет и в этот раз, потому что у махачкалинцев не самое лучшее положение сейчас в чемпионате, как, кстати говоря, и у «Зенита», поэтому составы будут непривычные. «Зенит» фаворит, голов будет немного. Ну, такой матч достаточно вязкий, с более-менее понятным результатом. Но результат минимальный в пользу «Зенита».
1: Московская «Динамо» изучает вариант с арендой Арсена Захаряна на сезон после срыва трансферов Гонсало Плата и Матеуса Мартинса. Оба бразильца провалили медосмотр. Сейчас Захарян выступает за испанский «Реал Сосьедад», куда три года назад перешел как раз из «Динамо». В московском клубе футболист начинал профессиональную карьеру под руководством нынешнего главного тренера «Бело-голубых» Сандра Шварца. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команды ЮАР и Греции, а мужская сборная России сегодня переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. В стартовой встрече российские ватерполисты в серии пенальти победили американцев, во второй уступили в серии пенальти Черногории. 3 сентября женская сборная России сыграет с испанками, мужская с командой Мальты. Российских лыжников допустят на международные турниры в нейтральном статусе. Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также допущены представители России в лыжных гонках, горных лыжах, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, фристайле, сноуборде и фрирайде. Участие спортсменов ограничивается индивидуальными соревнованиями. Хоккейный автомобилист будет бороться за Кубок Гагарина, уверен главный тренер команды Алексей Кудашов. У нас стоит задача за него бороться, сражаться за него как минимум. Формирование команды однозначно залезет на сезон, возможно, даже на несколько месяцев, но мы понимаем стратегическую цель и будем к ней идти, сказал Кудашов. В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги автомобилист вылетел в первом раунде плей-офф, уступив в 7 встречах Салавату Юлаеву. Новый сезон КХЛ начнется 5 сентября. С вами был Юра Геворкян.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Должность, фамилия, звание?
6: Майор Нестеров.
5: Наслышан.
7: Была ограблена машина инкассаторов.
8: Уверен, к вечеру поймаешь.
9: Не стрелять, нужно взять ее живым.
4: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
6: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
4: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
0: «Маяк».
10: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев, а с нами юрист по трудовым спорам, медиатор Мария Железнова. Мария, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Хотим у вас сегодня узнать, как использовать обеденный перерыв, что вы нам порекомендуете. Вообще, обеденный перерыв как-то регламентируется законом? Что говорит закон об обеденном перерыве?

0: использовать свое время для отдыха так, как вы считаете нужным. Можете даже прилечь минут на 15. Говорят, ну, кому-то это помогает.
1: И мы не исполняем свои трудовые обязанности. То есть, получается, если за соседним столиком обедает тач-лейтенант, да, мы можем у него стащить пельмени с тарелки. Он не при исполнении. Мы как бы ничем не рискуем, правильно?
0: Так, ну, давайте разделим эти понятия. Стащить пельмени – это уже ближе к административному кодексу, да? А отдохнуть в период, да, вот своего обеденного, да, перерыва или времени для отдыха, тут вы можете делать все, что считаете нужным. Угу. В рамках, да, опять-таки, уголовного и административного кодекса.
2: Угу. В рамках закона, мы понимаем. Да. А вообще работодатель, он регламентирует или, в принципе, у нас есть какие-то нормы на то, как долго должен продолжаться обеденный перерыв? Час, два, не знаю. В какое время должен быть обеденный перерыв и так далее? Есть какие-то вот ограничения, рамки или нормы, в которые должен укладываться этот обеденный перерыв?
0: Да, смотрите, хороший вопрос, потому что это действительно все регламентируется. Трудовой кодекс предусматривает, что это должно быть. А дальше уже время отдыха, когда у вас будет обеденный перерыв и в каком количестве, это все регламентируется вашим трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, с которыми вас обязаны ознакомить под роспись. То есть я о чем, да, о том, что время для отдыха, оно не оплачивается. У нас есть норма, сколько вы должны отработать, да, не менее 8 часов в день. И с обеденным перерывом. То есть вот в некоторых организациях, например, работодатель устанавливает обеденный перерыв в районе 45 минут, не час. Но в конце рабочего недели, пятницу делает короткую. Либо вы всю неделю обедаете, ну, отдыхаете в пределах часа, не меньше, тогда в пятницу работаете полный рабочий день.
1: А если в компании системный администратор с часу до двух пошел пообедать, а в 13:01 упал интернет? Сидите без интернета до 14:00, получается, да?
0: А администратор пошел, не связанные между собой вещи с отдыхом. То есть, если у вас работодатель вас не обеспечил работой в период, когда вы работаете, значит, вы сидите без интернета. А если вы не можете сидеть в интернете в период времени своего отдыха, ну, тут уже пользуйтесь мобильным, как говорится. Тут работодатель вам ничего не обязан.
2: А может работодатель сказать: слушайте, тут у нас сроки все сейчас вот вылетают, давай-ка ты вот во время обеденного перерыва поработай. Вот сегодня мы без перерыва. Может он так сделать?
0: Конечно, может. Но при условии, да, что в дальнейшем обеденный перерыв будет либо сдвинут, либо эти часы будут оплачены. Вы можете спросить: хорошо. Да, это считается переработкой.
2: А он тогда может по-другому сказать: слушай, вот ты, конечно, пообедай с собой, вот принес, да, вот эти свои пластиковые контейнеры, но ты сиди за рабочим месте, ты ешь и заодно и работай, выполняй свои обязанности непосредственно, потому что надо торопиться.
0: Не может работодатель устанавливать ограничения на выход, да, в пределах времени отдыха. То есть есть такие специализации, есть такие компании, да, или, как даже сказать, сферы деятельности, когда сотрудник не может отлучиться, то есть он не может уйти, ему нужно быть постоянно. Но при этом работодатель все равно должен его обеспечить временем для отдыха, когда сотрудник ничего не делает. Но он не может выйти за пределы организации, да, или там покинуть свое рабочее место. Но это не значит, что он в этот период все равно будет работать.
1: А неделю...
0: То есть, вот есть за компьютером не нужно.
1: Понятно. А если неделю вот человек у нас работал без обеденного перерыва, а потом говорит: ну вот я накопил 7 часов, и еще один у меня, получается, час есть на завтра, я завтра не выйду и дома поработаю, потому что... Или вообще не буду работать, я отгул возьму, вот так вот, что мне работать-то, у меня 7 часов накоплено, и один час будет еще в запасе, то есть 8 часов свободен я, правильно? Можно сэкономить на обеденном перерыве и просто за счет этого взять отгул?
0: Вот спасибо вам огромное за этот вопрос. На самом деле у нас очень многие заблуждаются о том, что

0: вот сейчас не буду в обед обедать, буду работать. И потом, когда возникают какие-либо трудовые споры, и вдруг выясняется, что вот тут вот вы с обеда опоздали, а вот тут вы с работы чуть раньше ушли, да, на 10 минут. И первое, о чем говорят работники, они говорят, ну как же так, я же вот посмотрите, я весь оставшийся период перерабатывал, я в обед не работал, ну, точнее не отдыхал, я с работы уходил поздно ночью. И это самое большое заблуждение всех сотрудников. Вы как это фиксируете? Вы тогда, пожалуйста, по каждому случаю пишите работодателю служебную записку, да, которую работодатель примет, и только тогда это может перерасти в какой-то отгул, да, или какие-то там, ну, поблажки, задержки, и то. Это скорее только отгул. Поэтому говорить о том, что вот я целую неделю без обеда, и, пожалуйста, дайте мне выходной. Это возможно, но только если вы заранее это согласуете с работодателем, и работодатель это письменно зафиксирует.
1: Ну, вот это тогда важно.
0: Да.
1: Чтобы в письменной форме все было, да, с
0: только
1: подписями.
0: Да.
1: А куда потом предъявлять вот эти лапы, хвост в письменной форме, чтобы доказать?
0: Если кадров? Это все зафиксировано, если вы со своим руководителем это согласовали, получили от него «да, ок», тогда вы все это предъявляете в отдел кадров, и отдел кадров вам уже формирует отгул.
2: Ну, все вроде понятно теперь нам стало.
1: Да.
2: Спасибо большое. Юрист по трудовым спорам, медиатор Мария Железнова была на связи. Мы сегодня выяснили, как использовать обеденный перерыв. Все рекомендации получены. Пора действовать. Мария, спасибо. До новых встреч.
0: Всего доброго.
1: До свидания.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
3: Проблем на Вологодчине нерешенных очень много. Одна из них находится наглядно за мной. Этот вопрос необходимо решать. «Справедливая Россия» и я лично выступаем за то, чтобы программа переселения из аварийного ветхого жилья была полностью дофинансирована и в самые кратчайшие сроки эти вопросы стали решаться.
4: Владислав Зворыкин, кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от партии «Справедливая Россия».
5: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
5: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
8: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
2: Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества. Добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми. И мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.

0: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Волокжанам заранее выплатят ряд детских пособий и пенсий. Региональное отделение социального фонда выплатит некоторые пособия за август и пенсии за сентябрь досрочно, потому что доставочные дни в этом году 5 и 12 сентября выходят на выходные. 4 сентября за 5 число волокжанам поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала. 11 сентября за 12 число жители региона получат пенсии на банковские карты. Волокжане могут установить добровольный запрет на участие в азартных играх. С 1 сентября во всех МФЦ области начали принимать заявления о добровольном отказе от участия в азартных играх в легальных букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Как пояснили в региональном министерстве цифрового развития, услуга будет полезна волокжанам, которые знают о своей игровой зависимости и хотят от нее излечиться. Гражданам, которые находятся в сложной психологической ситуации и хотели бы избежать импульсивных ставок. Воспользоваться запретом может любой гражданин старше 18 лет. По заявлению его добавят в перечень физических лиц, которые отказались от участия в азартных играх. В Вологодском округе появится бесплатный парк с лазертагом и веревочными трассами. В Вологодском округе планируют создать новую площадку для активного отдыха. На территории центра «Патриот» рядом с деревней Туфаново хотят оборудовать веревочный парк и площадку для лазертага. О планах развития территории рассказал первый заместитель главы Вологодского округа Алексей Соколов во время форума «Старост». Как сообщают в газете «Маяк», проект рассчитан на ближайшие годы и должен быть реализован за счет грантового финансирования. При этом будущий парк останется муниципальным. Для жителей округа посещение площадки и участие в мероприятиях планируют сделать бесплатными. Волокжанам покажут фильм «Позывной Аскет». Фильм, который снимался в Вологодской области, покажут 9 сентября, за день до всероссийской премьеры. А волокжан приглашают на специальную акцию в Вологде. В кинотеатре «Ленком» состоится предпоказ, который представит идейный вдохновитель и соавтор сценария, популярный российский актер Евгений Шириков, уроженец Вологды. Многим зрителям он знаком по ролям в фильмах «Чикатило», «Кухня», «Панчер» и других. По сюжету фильма группа диверсантов проникает на химический завод для совершения теракта. Им противостоит бывший офицер спецназа Вооруженных сил России. Авторы называют свою работу фильмом о внутренней силе человека, который даже в мирной жизни остается защитником своей семьи, своей родины и своих ценностей.
1: Новости спорта.
0: Лыжники и сноубордисты Российской Федерации возвращаются в мировые турниры в нейтральном статусе. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о том, что российские лыжники и сноубордисты снова допущены до международных стартов, которые проводит Международная Федерация Лыжного Спорта и Сноуборда. Возвращение начнется уже в этом сезоне, но пока спортсмены будут выступать без национальной символики в нейтральном статусе.

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ниже нормы, не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 17 часов. В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Новый рекорд в показателях по товарообороту между Россией и КНР прогнозируется по итогам этого года, заявил в ходе встречи с премьер-министром Госсовета КНР Дином Сюэсяном президент России Владимир Путин. По его словам, на протяжении трех последних лет объемы торговли между двумя странами уверенно растут.
5: На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов. В 2025 году это почти 240 миллиардов, формируя прочную материальную базу двухстороннего взаимодействия. И по итогам этого года прогнозируем новый рекорд. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики. Россия лидирует по поставкам на китайский рынок наших традиционных товаров. Кроме того, Москва – ключевой партнер Пекина в сфере мирного атома.
4: В свою очередь, премьер-министр Госсовета заявил, что правительство Китая готово принимать эффективные меры для укрепления отношений с Россией и вывода двусторонних торгово-экономических связей на новый уровень. В понедельник Владимир Путин, напомню, провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Бишкеке. Лидеры обсудили весь объем торгово-экономического взаимодействия и кратко обменялись мнениями по основным вопросам международной повестки. Сегодня президент России работает во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Глава государства планирует провести сегодня совещание по развитию Дальневосточного федерального округа. Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Кроме того, президент сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности на НПЗ. Российские вооруженные силы установили контроль над казачьей Лопунью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах здания боевиков ВСУ в Светогорске в ДНР, сообщили в Минобороны. Российские военные за сутки поразили военный аэродром, распределительные логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Андрей Шарков.
6: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
4: Позже в Минобороны сообщили, что российские вооруженные силы с помощью беспилотника «Герань» поразили логистический центр в Киеве. Также российские войска поразили 4 распределительных и логистических центра в Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Власти Германии установили личности 2 подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига, пишет ТАСС. Речь якобы идет о гражданине Латвии, родом из России, и жителе Беларуси, имеющем паспорт Российской Федерации. Следствие считает, что первый прилетел в Берлин в конце июля и затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг за 2 дня. До инцидента он на самолете покинул ФРГ. На одном из дронов следователи нашли следы ДНК, которые якобы позволили выйти на след 2 подозреваемого. Он прибыл в Евросоюз по итальянской туристической визе. Во вторник правительство ФРГ, напомню, официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о закрытии генконсульства России в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. Сегодня временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке был вызван в российский МИД. Заявление от вице-премьера Александра Новака. Ситуация на рынке топлива на этой неделе более стабильная, чем на прошлой. Об этом вице-премьер заявил в эфире «Вестей». Он указал, что внутренний рынок получил дополнительные объемы с нефтеперерабатывающих заводов. Ряд из них вышли в работу без ремонтов. Поэтому, заключил Новак, надеемся, что и дальше ситуация также будет развиваться. Держим на контроле, мониторим вместе с компаниями, с федеральным органом, исполнительной властью, сказал Новак. Замначальника ГУ МВД по Москве начальником полиции назначен генерал-майор полиции Олег Пауков. Об этом сообщили в столичном главке МВД. Там рассказали, что на Петровке 38 представили новых руководителей подразделений. Служебное удостоверение вручал глава столичного главка МВД Олег Баранов. Также начальником управления охраны общественного порядка в Москве назначен полковник полиции Андрей Полянский. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков Центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь, гроза и 17-19 градусов. В Москве местами небольшой дождь и 19-21 градус.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Программа «Трудности перехода». Можно задать свой вопрос. А мы пока побеседуем с Еленой из города Шуя. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос.
2: Ну, конкретно мой вопрос-то, что делать, как всегда. Да, как бы вопрос, кто виноват, не задаю. А ситуация такова. Значит, сын, 18 лет, поступил в ВУЗ. Я предысторию немножечко, чтобы понять, какая тут вообще развивается ситуация. Поступил в ВУЗ, семестр отучился, решил, что он хочет работать, ушел в академический отпуск, где сильно устраивался на несколько работ, таких трудозатратных, неквалифицированных. Познакомился с девушкой, с хорошей девушкой, вот, встречался, ну, увольнялся, устраивался. Поскольку жил уже вроде как достаточно самостоятелен, мы решили, что он может жить отдельно в квартире, которая находится у нас в 15 минутах вот ходьбы от нас. Вот. И как бы все шло достаточно неплохо, но последняя работа оказалась очень физически сложной, начались морозы, он с нее уволился. Без всяких как бы вот предпосылок внезапно девушка с ним рассталась. Вот. И понятно, что как бы получилась вот такая ситуация, он отдельно, да, я не контролируя ситуацию в этом отношении, ему плохо морально, да, у него кончаются деньги, заработанные, полученные при расчете. Вот. И как бы вот как в этой ситуации мне действовать, меня что беспокоит? Надо ли вообще форсировать, ну, выход на работу? Я всячески так его все равно, конечно, побуждаю, потому что опять же, деньги заканчиваются, речь шла о самостоятельном существовании. Вот. И потом работа — это лучшее лекарство, да, вот в том отношении, что придется выходить, придется действовать, придется отвлекаться от этой ситуации. Вот. То есть, либо мне, так сказать, вот просто мягко поддерживать, да, но я это и так делаю. В общем, надо ли мне форсировать, выпинывать, поднимать, да, вот как в художественной литературе человек лежит, ничего не может, приходит друг, брат, там, да, берет за шкирку, выводит, заставляет, и все хорошо. Спас.
1: В книжках вот вообще классно все. А тут никаких сомнений. А сколько времени это прошло с момента увольнения и с момента того, как девушка бросила?
2: Уже больше месяца. То есть самый острый период он уже прошел. То есть как бы уже такое выздоровление идет. Но на работу он при этом не устраивается.
1: А он к вам обращается за помощью, за деньгами?
2: Ну, да. А у него нет выбора. Но он очень мало просит. Но ему надо же что-то есть, да? Вот как бы потом он тут попросил на абонемент фитнес. Он периодически ходит. То есть это полезно, да? Это нужно, это движение.
1: Это старая тактика. Просить на полезное. И мама точно даст.
2: Ну, я не спорю.
1: А какая у вас вообще была изначальная договоренность про финансовое содержание, про деньги?
2: Ну, что он работает, соответственно, он платит коммуналку за квартиру и сам себя содержит. Но тут дело в том еще, что это период временный, поскольку он восстанавливается, слава богу. Ну, как бы, вот. Понятно, что если он будет учиться, то мы его будем всячески содержать, да, если он действительно будет реально учиться.
1: Но не учится.
2: До этого еще больше месяца. Нет, еще до выхода больше месяца. Сейчас такое межвремение какое-то.
1: Ну, тогда вам прямой вопрос, сколько вы готовы его, ну, содержать и подкармливать деньгами? Вот какой вы внутри себя срок этот ставите?
2: Да понятно, сколько это необходимо. У меня нет срока такого, что вот строго до стальки-то или еще строго до стальки-то. Понятно, что мы его любим, и для сохранения его жизни, здоровья, наших отношений мы
1: А он с вами живет, да, я правильно слушаю, или нет?
2: Почему? Он отдельно, вот в чем отдельно дело. Живет. Угу. Да, да.
1: Угу. Хорошо. А вы можете повлиять на его выход на работу?
2: Только вот такими-то ментальными пинками, вот этими постоянными.
1: То есть есть от этого толк?
2: Давай, давай. Ну, пока нет. Но как бы он сначала он был угнетен, у него не было душевных сил и физических возможностей. То есть, ну сейчас-то они вроде как появились, но я не могу тоже оценивать адекватное его состояние. Он другой человек, да? Не я же.
1: Ну и не рядом он, да. А что сам отвечает на вопрос, когда ты окажешься на работе?
2: Скоро, скоро, я понимаю, надо, да, да, надо, но вот это, туда не хочу, здесь мало платят, здесь вот у меня душа отвращает.
1: Угу. Как по-вашему, реально состояние такое, или это все уже стало отговорками, как вам кажется?
2: Мне кажется, тут сочетание того и другого. То есть, мне кажется, что если бы заставил себя, пошел бы и сделал бы. Но просто не хочется себя заставлять.
1: Угу. Может быть такое, да. Смотрите, ну, вы задаете вопрос, надо ли продолжать совершать бесполезные действия. Ну, если так коротко. То есть от ваших уговоров ситуация принципиально не меняется. Я правильно же слышу?
2: Так. Угу. Поэтому у меня была мысль завернуть вообще финансовый кран.
1: Вот, поэтому я и спросила, вы на это способны?
2: Ну, в теории, конечно.
1: Хороший вопрос, ответ, мне нравится. Но вы так приближаетесь к тому, что вам нужен ответ на практике. Вы способны на это или нет?
2: Если я буду уверена в том, что при этом наши отношения сохранятся, его жизнь и здоровье не пострадают, то как бы будет позитивный результат. Но мне же гарантии никто не даст.
1: Да, вы не будете в этом уверены.
2: Да.
1: Ну, в смысле, гарантий точно нет здесь.
2: Да.
1: Угу. Ну, получается такая история. Смотрите, слова, ну, бессмысленно здесь. Они не очень помогают. Он и без вас знает, что надо на работу, но ему это не помогает. Соответственно, инструментов влияния у вас, ну, немного. Вы можете остановить финансирование, и будь что будет. То есть не остановить финансирование, и он тогда пойдет учиться, пойдет работать, там, заживет конструктивной жизнью, а будь что будет. Вот это, наверное, самое трудно принять в этой ситуации. И это, по факту, ваш единственный инструмент влияния. Это может сказаться на качестве жизни, это может сказаться на ваших отношениях, поэтому для такого решения вам внутри очень важно увидеть ценность этого решения. Ради чего вы сейчас все будете страдать. Вот. К чему вы приходите или чего вы избегаете. Я не говорю, что это то, что обязательно нужно сделать, да? Но это то действие, которое может повлиять. Оно может повлиять не сразу, может повлиять не быстро, может через страдания, может через конфликт, а может быть, он просто зашевелится и встанет. Всякое может быть. Но чтобы такое совершить, чтобы, ну, внутри себя на это согласиться, нужно очень, ну, какую-то важную ценность внутри нащупать. Зачем? Я от чего его спасаю? Или что я сейчас делаю? К чему я пытаюсь прийти? На что шанс мне настолько важен, что я готова все эти перипетии вынести? Вот. И это, наверное, ключевое, о чем стоит поразмышлять. А вы одна воспитываете, решение принимаете или вместе с мужем?
2: Решение принимаю я. А так муж, конечно, есть. Но муж, он очень философски к этому ко всему относится, тело житейское. Угу. Вот, как бы, пока, ну, то есть, он... К этой ситуации имеет мало касательства, скажем так. Жив, здоров, да, ну, все, слава богу.
1: Ну и ладно.
2: Да.
1: Смотрите, я думаю, что комфортный вариант был бы такой, что вы для себя с мужем сами определяете срок, когда вы безусловно просто продолжаете его поддерживать. Это может быть месяц, это может быть там полгода внутренний срок, как хотите, там, это может быть день. Но важно, чтобы вам с этим было комфортно. И, ну, по крайней мере, пока вы принимаете внутри себя решение. И дальше за этот период вам хорошо бы внутри сформулировать, готовы ли вы на резкие действия и ради чего вы готовы. Вот. И если вы примете решение, что готовы и готовы в такой-то срок, этот срок хорошо бы, ну, сыну озвучить. Ну и дальше дело за малым, собственно, свое решение реализовать. На тот период, пока вы просто продолжаете его поддерживать и оплачивать, здесь уже можно, ну, говорить про работу, можно не говорить про работу. Ну, это не сильно на ситуацию повлияет. Наверное, такая история, она будет максимально комфортная. Но в целом комфортного выхода, ну только если чудо какое-то произойдет, он сам соберется в ближайшее время и действительно через месяц там будет учиться. Или вот сейчас он набрался ресурса и там стрельнет работа, которая ему нужна.
2: Ну да, но с другой стороны, как бы если идти куда-то подрабатывать, ну, те же сетевые магазины, там нужна санкнижка, его можно было бы сейчас оформлять. Тут тоже.
1: Да, все верно, но это те вещи, которые зависят от него. У вас нет возможности взять все это под контроль. Да, вы не можете его там выпнуть, привести за руку в эту медкомиссию, да, там сделать ему записную книжку, сходить с ним на собеседование. Ну, вы физически не можете, вряд ли это будете делать в его возрасте. А все остальное это просто превращается в сотрясание воздуха. Я бы честно спросил, какая тебе нужна помощь, вот чтобы ты максимально быстро собрался и начал жизнь жить, а не иждивеничать. Вот. И если вы можете эту помощь оказать, окажите. Логика
2: хорошо.
1: Примерно такая. Так что, да, сил вам, спокойствия, взросление – это, ну, не быстро, во-первых. Во-вторых, так достаточно трудно родителями проживается. Потому что, да…
2: Хорошо. Еще вот такой вот небольшой момент. Меня вот беспокоят как бы вот такие вот перепады, да, то, вот, в принципе, все хорошо, и даже вроде как-то вот наша связь вроде укрепляется, да, то вдруг вообще все опять не разговариваете со мной, вот не трогайте меня там, все, я еще не готов общаться. И меня, конечно, эти эмоциональные качели, ну, тоже очень выбивают из колеи. Вот, то есть, как бы, можно тут что-то предпринять? Или это вот следствие просто самой этой неопределенности, как бы, положение, которое он тоже прекрасно понимает?
1: Смотрите, тут спектр широкий. Это могут быть абсолютно нормативные перепады настроения, а может быть уже ненормативные. И отличить тут может только врач. И если у вас есть возможность, пусть он дойдет до врача, пусть дойдет до психиатра и сверитесь с тем, что происходит. Потому что, ну, еще раз, это может быть нормативно, может быть ненормативно, и удаленно по телефону вы тут особо ничего не сделаете. Спасибо большое за вопрос.
2: Всего доброго, до свидания.
1: До свидания. А на связи Андрей из Томска. Андрей, добрый вечер.
3: Добрый вечер, Никита. Добрый вечер.
1: Добрый. Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Никита, я сначала хотел бы поблагодарить вашу помощницу, которая мне помогла этот вопрос сформулировать. Прямо вот действительно боль, которая меня на самом деле и беспокоит. У меня две девочки, 9 и 15 лет. И у старшей сейчас очень ответственный период. И заканчиваем школу, и заканчиваем музыкальную школу. То есть две школы. Вот, и, соответственно, ОГЭ и так далее. А для того, чтобы пойти в дальнейшем в колледж, сейчас она даже экстерном тащит два класса в музыкальной школе. Вот. И несмотря на то, что у нее есть опыт выступлений, то есть, возможно, академические там концерты, как в школе что-то пела и так далее, но сейчас прям я вижу, какая жесткая рефлексия от того, что ей придется делать публичные выступления, вот презентации и так далее. То есть, и мы с женой это вот смотрим, и хотелось бы от вас услышать прям какой-то совет, как ребенку помочь преодолеть этот страх публичного выступления, что вот она встанет и будет рассказывать то, что она там сама написала, и как-то, ну, формулировать свои мысли и не волноваться при этом. Очень сильно волнуется, когда ей такие вот мероприятия приходится делать.
1: Она волнуется и делает?
3: К счастью, да.
1: Угу. Хорошо. Ну, нельзя сделать, чтобы человек не волновался в таких ситуациях. Считается, что страх публичных выступлений, он вообще один из базовых страхов. Примерно после страха, что что-то произойдет с близкими. Вот, поэтому волнение, оно абсолютно нормативно. И задача не то, чтобы перестать волноваться, а во многом, и это, кстати, может быть одна из вещей, которые вы с ней обсуждаете, принять, что волнение – это часть процесса вообще. То есть волнение будет обязательно, и моя задача – это волнение учесть. да, и готовиться с учетом волнения, с учетом того, что оно будет. Соответственно, помимо содержательной подготовки у меня тогда, чтобы я знала, что рассказать, мне нужно еще немножко подготовиться, чтобы я могла это волнение привести, ну, в нормативные рамки, чтобы оно мне не мешало сейчас. Вот. Я очень рекомендую... Одна из первых книжек про публичные выступления, она очень маленькая, очень практическая, Радислав Гандапас написал, называется, по-моему, «Камасутра для оратора», что-то такое. Ну, вам придется, да, с таким названием, с дочкой книжку читать. Там есть очень практические рекомендации, как привести себя в чувство перед выступлением, прям очень практические. И они очень живо описаны, как встать, что поделать, для того, чтобы сбросить вот это вот излишнее нервное напряжение. Потому что совсем без напряжения не будет эффективного выступления. Это напряжение нам нужно, это тонус наш, вот, такой азарт боевой. И вот в этих рамках оно помогает. Как только его становится слишком, оно начинает мешать, у нас появляется трясучка и так далее. Вот, поэтому я прям очень рекомендую вместе с ней осваивать способы это напряжение снимать. Это раз. Это прям техники. Вот бери и делай. Да, да, да, и их надо тренировать, дрессировать, чтобы вот в сложный... Ну, не вы ее дрессируете, это ей задача, по большому счету. У вас девочка, похоже, большая и ответственная. Вот, поэтому, если она увидит в этом для себя толк, то сама все сделает. А вторая история, она такая чуть более психологичная, не просто навыковая. А это про значимость результата. У хороших девочек значимость результата, где есть оценка, она чрезмерно высока обычно. То есть этот результат связывается с тем, какой я человек. Вот. И на определенном этапе нам, родителям, это сильно помогает мотивировать учиться. Вот. Мы так неосознанно поддерживаем эту историю. А в какой-то этапе это начинает мешать, потому что если я провалю экзамен, то я провалюсь как человек. А это, ну, как вы себе можете представить, очень тревожно и страшно. Вот. Поэтому имеет смысл говорить и про то, что экзамены, ну, просто не самое главное в жизни. Про то, что тот путь, который она прошла, он уже крут и замечателен, независимо от того, да, какая... Ну, я вот надеюсь, я не сильно вашим ценностям сейчас противоречу, потому что родители разные, но я бы говорил так. Да, независимо от того, что будет с этим несчастным экзаменом. Вы ее уже знаете, она не перестанет готовиться от ваших слов, да, но, возможно, для нее это перестанет быть ситуацией из разряда «корову проигрываем». Вот. И вот это важный компонент еще, перестать проигрывать корову. И тут родителям хорошо бы, во-первых, между собой договориться, потому что так бывает, что один из родителей-то очень хочет, чтобы все было классно, прям очень хочет. Вот, и там, вот ты столько посвятила этой музыкальной школе, надо ее закончить на отлично вообще, чтобы красный диплом. Вот, ну, я чувствую, угадал, да.
3: Ну, и, честно говоря, немножко у нас по-другому. Мы немножечко к этому относимся, как бы, ну, наверное, так скажу неправильно, может быть, спустя рукава. То есть, ну, хочешь заниматься, перебрали же мы массу всего, начиная с балетной школы, и просто вот оно выкристаллизовалось вот таким образом, и она в музыкалку в эту вгрылась. При этом математика, физика – это просто не про нас, и мы ждем эти два месяца, чтобы закончилось уже этот ад мучение в школе. И, да, и она уже шла туда, где она вот закусилась, и ей интересно. Самое главное, что ей интересно, и интереснее, чем нам.
1: Супер даже. Вообще. Ну, это вообще отличная ситуация. Значит, вы на поддержке. Вы как бы обоз с пропитанием, по большому счету. Вот. Ты умничка, ты молодец, да, у тебя может получиться. Мы так потихонечку можем пробрасывать из серии, что все имеют право на ошибку, но если у нее у самой там закушены у дела, то здесь она не очень вас услышит. Вот. Поэтому просто поддерживаем и трясемся, что когда нам придется спасать, если вдруг, да, результат будет не очень хороший. Вот. Но тогда ваш путь просто осваивать вот эти самые техники, и дыхательные, и там, и физические, чтобы просто сбрасывать лишнее нервное напряжение.
0: Трудности перехода.
4: 400, теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Запахи – важная составляющая нашего мира. А что делать, если они неприятные? У российской компании-производитель Helmitex есть решение. Компания разработала уникальный состав. Продукты Helmitex удаляют источник неприятного запаха на молекулярном уровне, разрушая саму его причину. Как удалось создать такой инновационный продукт и над какими решениями работают в компании Helmitex, поговорим с ее основателем в утреннем шоу «Стилавин и его друзья» 3 сентября в 9 утра. Включайте маяк. Будет интересно.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 17:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин по видеоконференц-связи принимает участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов. Как доложил президенту вице-премьер, полномочный представитель главы государства в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, судостроение возродилось в ДФО. За 4 года построено 31 судно. Производство аквакультуры на Дальнем Востоке выросло в 3 раза, в том числе благодаря росту числа рыбоперерабатывающих заводов. Объем привлеченных инвестиций на Дальний Восток на сегодняшний день на 1 триллион. Он превышает плановый показатель, указал Трутнев.
2: Владимир Ильич, вы помните, вы на прошлом форуме поставили перед нами задачу выйти на 12 триллионов к 2030 году. Это достаточно высокий уровень, но мы стараемся на него выйти. На сегодняшний день показатели на 1 триллион превышают плановый. Специальный административный режим помог вернуться в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей.
3: Это как это получилось?
2: Стали доверять больше родине. 86 миллиардов рублей налогов уже уплачено. Хочу теперь остановиться на основных отраслях. Прежде всего, это газохимия. Объем переработки природного газа с 2023 года вырос с 24 до почти 40 миллиардов кубических метров. Появилась возможность создавать новые производные газохимии: этан, полипропилен, пропан, бутан и так далее. Построены огромные предприятия, преобразившие регионы. Это Амурский газоперерабатывающий комплекс, Находкинский завод минеральных удобрений, комплекс перегрузки сжиженного природного газа на Камчатке, Находкинский завод минеральных удобрений.
0: Трутнев также отметил, что ввод 5 пограничных переходов на Дальнем Востоке в этом году позволит увеличить пропускную способность на 20 миллионов тонн грузов или на 35%. Сегодня же Владимир Путин посетил верфь «Звезда», символ технологичного суверенитета России. Там строят уникальные газовозы ледового класса. Проект реализует Роснефть. Главу государства сопровождал главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. Президент осмотрел арктический танкер-газовоз Петр Столыпин и посетил завод винт рулевых колонок «Сапфир». Россия – единственная страна в мире, которая строит такие суда. 3 винт рулевые колонки мощностью 15 мегаватт каждая позволяют преодолевать лед толщиной более 2 метров. Всего в портфеле заказов 50 судов, 24 из них в процессе строительства. «Звезда», локомотив экономики Приморья, на верфи работают более 6 тысяч человек. Российские вооруженные силы поразили 5 украинских логистических центров, сообщили сегодня в Минобороны. С помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» они нанесли удары по объектам, расположенным в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, а также Одесской и Николаевской областях. Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, Росавиация работает в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны.
4: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находится решение. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
0: Накануне Владимир Путин во время пресс-конференции в Бишкеке назвал угрозы в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского можно будет в храме Христа Спасителя с 7 сентября. Частицы мощей поместят в храм после крестного хода, запланированного в Москве на 6 число, сообщил архиепископ Зеленоградский Савва. Ранее стало известно, что патриарх московский всея Руси Кирилл в воскресенье 6 сентября совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные реки Москвы и Хамовнический вал. 18 августа при реставрации Архангельского собора Московского Кремля были обретены мощи князя Дмитрия Донского, а останки великого князя сохранились почти полностью. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас превышает 20 градусов, атмосферное давление составляет 745 миллиметров.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. В эти минуты в матче Кубка России по футболу Оренбург дома принимает казанский «Рубин». В начале второго тайма счет 1-1. На гол Жака Сивэ на 13-й минуте Оренбург ответил точным ударом Андрея Косаджикова на 54-й. А в 18:30 «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с махачкалинским «Динамо». Чего ждать от этой встречи, расскажет футбольный эксперт, чемпион России Эдуард Мор.
2: Третий тур группового этапа Кубка России, и «Зенит» дома сыграет против «Динамо» Махачкалы. «Зенит» находится на первом месте, у команды 5 очков в одно очко у махачкалинцев. И здесь вроде бы с одной стороны все очевидно, «Зенит» фаворит, должен побеждать, тем более, что у махачкалинцев нет в Кубке никаких задач, кроме как дать поиграть, а в большей степени как раз вот именно тем, кто играет мало, там особенно собственной молодежи. Но, а у «Зенита» состав, естественно, очень сильный, есть практически два состава, тоже будет ротация, но все футболисты, которые сидят на скамейке, это очень сильно, они бы были остальными в любом клубе. То есть, с одной стороны, фаворит «Зенит», с другой стороны, очень тяжело «Зениту» даются матчи против «Динамо» Махачкалы. Мы помним, что и в прошлом розыгрыше Кубка еле-еле после спорного пенальти «Зенит» одержал победу 1-0, и в чемпионате довольно-таки большие проблемы. В общем, махачкалинцы крайне неудобный соперник для «Зенита» и в Кубке, и в чемпионате. И вот именно это то, что может где-то осложнить жизнь футболистам из Санкт-Петербурга и потрепать нервы. Ну, а так, конечно, «Зенит» побеждать должен при любом раскладе.
1: Российский фигурист Владислав Дикиджи официально заменил Марка Кондратюка в мужском одиночном катании на турнире «Киношита Групп Кап». Ранее Международный союз конькобежцев временно лишил Кондратюка нейтрального статуса. Дикиджи стал чемпионом России в 2025 году, но в прошлом сезоне занял только 7-е место. Женская сборная России со счетом 3-0 победила команду Турции в матче группового этапа чемпионата мира по водному поло в формате 4-4. Ранее наши девушки обыграли команду ЮАР и Греции, а мужская сборная России сегодня переиграла сборную Саудовской Аравии со счетом 3-0. С вами был Юрий Геворкян.
3: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Преступника можно взять по горячим следам.
6: Это полиция, вы окружены.
4: Следствие ведет майор Нестерова.
7: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
8: Я в тебе никогда не сомневался.
9: Тебя слушают, за тобой наблюдают. Будь осмотрительным.
4: Захватывающий детектив. «Овчарка». Новые серии с понедельника в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
3: Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании, анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин. Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: трудности перехода.
1: Побеседуем с Анастасией из Сургута. Анастасия, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Значит, моему студенту 19 лет. Он до декабря прошлого был действительно студентом колледжа, а сейчас взял волевым решением академотпуск. Он сказал, что ему неинтересно двигаться в этом направлении, что он не собирается заканчивать, потому что, ну, вот он главным образом, что он понял, что это не про него, эта профессия не для него. Я была досадна, с одной стороны, потому что, ну, когда тебе остается до дипломной работы полгода, и опять-таки, ну, вот как-то мы воспитаны в семье, у нас есть ценности высшего образования, вообще образование, профессии, кажется, что вот уже финишная прямая, немножко надо напрячься, и вот будет какой-то результат, да, законченность этого пути. С другой стороны, я принимаю его выбор и, ну, уже смирилась с тем, что это академотпуск. Но меня беспокоит то, что он как бы ничем не увлечен. И вот эта апатия. Когда я ему предлагаю различные варианты досуга, даже совместного досуга, ну и вообще профориентации, попробовать одно направление, другое, третье. Он говорит, мне это неинтересно, При том, что я ему не предлагаю, ну, предлагаю, с моей точки зрения, интересные вещи. Ну, например, там, в археологическую экспедицию, или там школа 21 в Сургуте есть, да, цифровые, новые, современные профессии, востребованные, хорошо оплачиваемые. То есть в разные сферы пытаюсь хоть где-то, чтобы он попробовал, зацепился, да, чтобы в нем проснулся вот интерес этот. Но наталкиваюсь каждый раз на одно и то же, что ему это неинтересно. И поэтому он даже вроде как идти туда не хочет и пробовать. И вот эта вот тревога, мне так хочется, чтобы он нашел дело в своей жизни, которое бы не просто его обеспечивало, но и как бы, чтобы он там реализовался как личность. Вопрос, вот, ситуация обрисовалась, теперь вопрос. Как вот, какую стратегию мне выбрать? Потому что я, с одной стороны, сказала, что, ну, мы тебя не бросим, конечно, мы тебя прокормим, я тебе дам вот полгода или там, ну, какой-то период, что ты вот подумаешь, будешь как-то искать себя и ну, определяться, да, не буду его поторапливать. А с другой стороны, у меня такое ощущение, что я как будто кормлю иждивенца, который просто вот как бы занимает такую позицию удобную, что можно не учиться, можно не работать, можно ничего не пробовать, базовые потребности.

0: ну вот как бы в конце декабря, да, вот это случилось, вот он ушел в академию отпуск. При том, что естественно он был настроен, что пойду заберу документы и все, ну как бы вот мы его уговорили, как бы не обрубать к концу.
1: Хорошо. Когда вы договорились о том, что у него есть вот это время на то, чтобы искать себя, правильно? И вы его покормите.
0: Нет, там не совсем так.
1: А как? Как звучал договор?
0: Вот изначально договор был, что я тебя обеспечиваю, пока ты студент. Вот, угу. Я беру на себя все обязательства, я тебя кормлю, я плачу обучение, мы решаем бытовые вопросы, одеваем.
1: Нет, после ухода в академку какая была договоренность?
0: А в академку я говорю, ну ты хочешь взрослой жизни, значит, надо это работать идти. Не хочешь учиться, иди работать, зарабатывай на свои потребности. А потом вот прошел, ну, как бы, период, и он там попробовал что-то, устроился в кофейне, не получилось, ушел, и вот, ну, как бы, сидит вот такой несчастный, невостребованный, полуголодный, и мое вот материнское сердце дрогнуло, и тогда я ему сказала, что, ну, я тебя не брошу, мы же твоя семья, что ты можешь искать, мы тебе дадим такую возможность искать тебя.
1: То есть последняя договоренность про то, что вы даете ему возможность искать себя, независимо от того, что он не работает.
0: Нет, вот я не последовательно. Да. Вот я ему сказала, а потом сказала, а потом на меня родители надавили. Они сказали, Настя, ты растишь трутня. Ты сама создаешь такие условия, чтобы он, ну, как бы на всем готовом жил и чего-то потом от него требуешь. И вот последняя договоренность, если говорить уже о договоренности, я ему сказала, вот, Иван, вспомни, что у нас, ну, вот эти слова, что я тебя обеспечу, покуда ты студент, раз ты выбрал взрослую самостоятельную жизнь, то давай как-то шевелись, я буду тебе помогать, но если только ты двигаешься сам, не вместо себя, не закрывать все твои потребности, а как только я увижу, что ты, у тебя есть какие-то шаги, подвижки, что ты там ходишь на тренировки, что ты ищешь работу, что ты хотя бы подработка какая-то у тебя есть, социальная активность, тогда я тебе помогаю. Но если ты просто лежишь в горизонтальном положении, то я, значит, это отрезаю финансирование. Вот последний разговор такой.
1: Угу. Хорошо, после последнего разговора что-то поменялось?
0: Ну, вот как бы он там сказал, что пошел на собеседование. У меня даже не финансовый вопрос, а именно самореализация. Меня беспокоит, я не укладывается в мои вот в картину мира, что в 19 лет можно вот ничего не хотеть. Вот это. Вот я не могу с этим примириться. Ну как так?
1: Ну, можно. И в целом он взял академку для того, чтобы разобраться, что хочет. Смотрите, вот эта история про призвание немножко ложная, да, потому что призвание придумали в тот момент, когда и способности человека, которые можно максимально реализовать, в тот момент, когда пытались понять, к каким станкам детей лучше приставлять, вот, чтобы использовать детский труд несколько десятилетий назад. А потом эта идея претерпела искажение, и что как будто бы работа должна быть делом жизни и так далее. Призвание может быть реализовано в трех вариантах. Это или работа, или какая-то миссия, я там, не знаю, котят спасаю, или леса Амазонки, это с моей работой не связано, и это я делаю, даже если мне за это не платят. Или хобби, увлечение. И то, и то, и то вполне себе подходит под категорию самореализации и признания, призвания. А работа иногда бывает просто работа, чтобы обеспечить себе существование, чтобы я мог в свободное время заниматься тем, что мне важно и хочется. Вот, поэтому работа не обязательно должна быть призванием. Это раз история, чтобы вы тоже меньше переживали. А второе, у вас у самой большая путаница в том, что вы от него хотите, и в том, о чем вы с ним договорились. Потому что если договор такой, что ты либо что-то делаешь, либо пошел вон из дома, тогда вам нужно конкретизировать, что он должен делать. Потому что как-нибудь шевелишься, как-нибудь он шевелится, да, там отправить резюме и ждать ответа раз в неделю, ну, это же тоже шевеление, да. Вот, результата не будет никогда в жизни. Вот.

0: соответственно, надо конкретизировать. Ты там ходишь два раза в неделю на тренировки, ты отправляешь минимум там 10 резюме в неделю, ты ходишь минимум на одно собеседование в неделю, и там через 2 месяца ты выходишь на любую работу. Ну, я сейчас придумываю за вас, да, но, по сути, ваша задача придумать очень конкретные критерии, по которым можно понять, он выполняет договор или нет. Это одна сторона. А вторая сторона, независимо от ваших родителей, которые там верят в то, что вы растите трутня, разобраться, во что вы верите. Если вы действительно верите, что нужно время для того, чтобы разобраться с собой, для того, чтобы понять, что я хочу, для того, чтобы это поделать в ничего не делании, и вы готовы это оплачивать, и снова вернуться к договору через год, ну, у вас не полгода, у вас год, да, что ты или возвращаешься на учебу, или идешь в свободное плавание, то тогда вы эту стратегию реализуете. У него свобода. Вы как договорились, вы так и делаете. Вы оплачиваете и ждете. Да, вас будет мучить то или иное, но вы договорились об определенных вещах вполне. И следующее там окно требований и условий у вас появится в следующем декабре. И тогда вы будете делать вот то, о чем пытаетесь сейчас договориться. Да, там я тебя оставлю без средств существования, если ты не будешь выполнять свою часть договора. И та, и другая стратегия имеют право на существование, но очень важно определиться, потому что сейчас у вас и то пытается выжить одновременно, и у него не получается ни то, ни то. Спасибо за вопрос.
1: Трудности перехода.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Выборы 2026.
1: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Сергей Лавров.
5: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
4: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
6: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Георгий Филимонов и Никита Михалков обсудили культурные проекты Вологодщины на 2027 год. Встреча прошла в правительстве Вологодской области. В центре внимания подготовка к трем крупным юбилеям – Вологды, Великого Устюга и Череповца. Среди главных событий следующего года – международный театральный фестиваль «Голоса истории» и форум «Люди Христовы. Наше время» с участием Михалкова и режиссера Эмира Кустурицы. В рабочей встрече также участвовали актер и режиссер Николай Бурляев. Накануне вместе с Михалковым он представил в Вологде спектакль «12». И в продолжении темы Никита Михалков не исключает возвращения на большой экран. Об этом актер, режиссер и сценарист заявил на пресс-конференции в Вологодском драмтеатре. Отвечая на вопрос журналистов, Михалков рассказал, что такой кинопроект уже существует, при этом подробностей раскрывать не стал, лишь добавив, что зрители могут надеяться на его возвращение в кино. Последнюю главную роль в кино Михалков сыграл в 2011 году. Он играл генерала Сергея Котова в фильме «Утомленное солнцем 2. Цитадель». С тех пор он появлялся на экране лишь в эпизодических ролях и занимался преимущественно режиссурой и продюсированием. В Вологде 6 сентября выступит хор турецкого. Бесплатный концерт пройдет на Кремлевской площади в рамках проекта «Осень русского севера». Начало в 7 часов вечера. Зрителей ждет программа из классики, популярных хитов, рок-баллад и песен разных лет. В репертуаре «Журавли», «Звезда по имени Солнце», «Белла Чао», композиции группы «Мираж» и «Ласковый май». Организаторы отмечают, при хорошей погоде концерт состоится под открытым небом. В случае дождя его перенесут на крытую площадку, а месте проведения сообщат 6 сентября. В Вологодских школьников приглашают принять участие во всероссийской акции «Сокровища русского языка». Она пройдет с 10 сентября по 15 октября в рамках проекта «Культура для школьников». Участникам предлагают проявить себя в трех номинациях: прочитать литературное произведение о русском языке, придумать лингвистическую головоломку или написать собственное стихотворение либо рассказ. Заявки принимаются на портале «Культура для школьников». Эксперты выберут 100 лучших работ, а имена победителей объявят 18 ноября. Продолжаем выпуск. Ярмарка «Айда Ягодка» пройдет в Вологде 5 сентября. Она станет частью заключительного дня Фокинского фестиваля «Звездочка моя ясная» и состоится в областной библиотеке. С 11 утра и до 4 часов дня посетителей ждут товары вологодских мастеров и творческие мастер-классы. Можно будет расписать архангельский пряник, создать литературную тарелку и сувенир, а также принять участие в занятии по актерскому мастерству. Вход на ярмарку свободный. А теперь новости из округов региона. В Никольском округе завершается ремонт дороги Рыстюк-Марково. Готовность участка протяженностью более 17 километров превысила 90%. Дорожникам осталось уложить верхний слой покрытия на отдельных участках, укрепить обочины, восстановить заездные карманы и посадочные площадки, а также привести в порядок остановочные павильоны. Завершить ремонт и открыть участок для движения планируют уже этой осенью. В Бабаеве после масштабного капитального ремонта открылся детский сад номер 2. В здании полностью заменили электропроводку, обновили стены, полы и потолки, установили новые радиаторы отопления и сантехнику. Особое внимание уделили безопасности детей в садике. Появилась система экстренного оповещения. Первая модельная библиотека открылась в Харовском округе. Новое пространство создали на базе Центральной библиотеки Харовска в рамках национального проекта «Семья». В учреждении отремонтировали помещение, установили новую мебель и современное оборудование, интерактивные карты, умный глобус, библиотечный фонд пополнили более чем 4000 книг. На модернизацию направили свыше 15 миллионов рублей. Библиотека получила название в честь писателя Василия Белова. Отдельная комната посвящена его жизни и творчеству. В этом году модельные библиотеки также появятся в Череповце и в селе Кубинском. Передвижной медицинский комплекс в Вологодском округе за август совершил 35 выездов. Специалисты обследовали 1500 жителей. В отдельных деревнях и поселках можно было измерить давление, проверить уровень сахара и внутриглазное давление, определить рост, вес, обследовать кожу, а также пройти флюорографию. Осенью работа продолжится. Запланировано еще 18 выездов, в том числе в Лесково, Зарю, Дорожный, Северную ферму и Можайское. Всего в Вологодской области работают 31 передвижной медицинский комплекс. И в завершении выпуска. На Вологодчине определили участников второго этапа конкурса «Народный участковый». В первом туре жители региона онлайн выбрали 22 лучших участковых по одному от каждого территориального органа МВД. От Череповца в областной этап вышел старший лейтенант Алексей Дудин. За него проголосовали 173 человека. Череповецкий округ представит Андрей Рябов, набравший 129 голосов. Второй этап пройдет с 7 по 16 сентября на сайте областного управления МВД. Победитель представит Вологодчину на всероссийском этапе конкурса.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики ночью обещают 12 градусов тепла, завтра днем 20 градусов, небольшой дождь. Ночью сегодня синоптики обещают умеренный дождь, атмосферное давление ниже нормы и будет расти.
2: Вологодская клиника глазной хирургии «Интермед». Диагностика и хирургическое лечение заболеваний глаз, лечение катаракты и глаукомы, интравитреальные инъекции, точная диагностика, современное оборудование, внимательное отношение к каждому пациенту. Вологда, Ярославская, 33. Запись по телефону в Вологде 340-340. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: В Москве 18 часов.
0: Новости.
4: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин по видеоконференц-связи сегодня принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытия новых объектов. Будущее России за развитием Дальнего Востока, заявил президент. Прошлое поколение россиян героически осваивали регион, его депопуляции допустить нельзя, подчеркнул глава государства. Сегодня же президент принял участие в открытии инфраструктурных объектов. Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Так он ответил на вопрос журналистов о предложении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт по линии соприкосновения.
5: Ну, конечно, мы тоже хотим, не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира. Вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
4: Президент также сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
5: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу, по НПЗ, России. Вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
4: Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он назвал эти слухи чушью собачьей и информационной атакой на Россию. Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль город Светогорск в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. По его данным, сейчас ведется окончательная зачистка города.
6: Подразделения группировки «Запад» освободили город Светогорск Донецкой Народной Республики. В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков. Нанесено поражение живой силе техники, механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово, Крымки и Пришеп Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 20 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
4: Минобороны сегодня также информировали, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачий Лопань в Харьковской области. Также, согласно сегодняшним данным Минобороны, российские войска поразили 5 украинских логистических центров. С помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» они нанесли удары по объектам, расположенным в Киеве, под контролем ВСУ Запорожья, а также Одесской и Николаевской областях. И в эти минуты приходят новые сообщения от Минобороны. Российские войска поразили в порту Черноморск сухогруз с военным имуществом для для ВСУ. Кроме того, российские вооруженные силы поразили логистический центр «Эридон» в Вишневом Киевской области. Он был задействован для хранения военных грузов. Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на энергоносители. Об этом Скотт Бессон заявил в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС. Сейчас мы переживаем энергетический шок, в том числе из-за войны на Украине, поскольку Украина решила атаковать российские энергетические активы и мощности по переработке, и это создает ценовое давление в глобальном масштабе, сказал Бессон. По его словам, дополнительное давление на цены оказывает конфликт с Ираном. Бессон выразил уверенность, что после возвращения цены снизятся, отметив, что в целом они уже идут вниз. Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, Росавиация работает в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны.
0: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находится решение. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
4: Во время пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин назвал угрозы в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. Директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мнява задержана по подозрению в распространении дезинформации о действиях российских вооруженных сил. Ей предъявлено обвинение, сообщили в Следственном комитете. В ведомстве отметили, что Мнява свою вину в этом не признала. По данным следствия, она распространила ложные сведения в телеграм-канале, пишет Интерфакс. Фонд «Дом с маяком» помогает тяжело больным детям и взрослым до 30 лет. Осенняя погода придет в Москву в эти выходные. Уже завтра столбики термометров опустятся до 17-20 градусов. Будет идти дождь. Такой прогноз дал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
7: В четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
4: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
4: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, днем 17-19 градусов. Ну а в Москве в эти минуты чуть выше 20 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров.

0: «Маяк». Реклама.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-5244.
2: Let's get drunk, I'll pour my heart up to my mouth. This year's been hard for us, no doubt. Let's raise a glass to a better one. Let

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: На связи Артем из Кемерово. Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Задайте ваш вопрос, пожалуйста.
2: Сын, 18 лет. Университет бросил учиться на первом курсе. Просто не стал сессию сдавать. Мы с ним договорились, что он берет академ, клинический отпуск, при условии, если будет работать. А ближе к сентябрю мы с ним решим, будет продолжать учиться, ну, соответственно, с первого курса заново. Может быть, выберет другой университет или другую специализацию. Договорились. В итоге сейчас он и не учится, и не работает, работу не ищет, хотя говорит мне, что да, я ищу работу. Для вида принес сумку курьера, поставил в угол, так она в углу и стоит. Иногда я к нему заглядываю, у него своя комната в квартире. Иногда я к нему заглядываю в комнату, он в компьютер что-то и работает, что-то делает, не знаю, он там компьютер закрывает, не хочет со мной делиться, что чем он там занимается. Ну, понимаю, подросток. Иногда закрывает дверь, я его раздражаю, я вопросы задаю. Мама у нас более эмоциональная, может на него крикнуть, а он в ответ может ей грубо ответить. Но на этом все заканчивается. Как правило, я успокаиваю маму и его. Сам стараюсь, значит, ему грубо не говорить. Стараюсь его как-то привлекать к себе поближе, что ли, общаться. Брать куда-то с собой. В принципе, он с удовольствием едет со мной. Что-то помогает. Иногда не хочет ехать, помогать там по хозяйству. Ну, в общем, вот так. Что дальше с ним делать? Не понимаю. Учиться, говорит, не хочу, потому что все то же самое, что в школе. А я думал, будет по-другому. Друзей нет. Абсолютно нет. Ни с кем не общается. А есть младшая сестренка. Иногда ходит в магазин. Иногда его сестренка вот просит. Младшая сестренка, школьница. Сходи в магазин. Он сходит, что-то мне купит там. А деньги, соответственно, берет у меня. Но у меня уже стал стесняться деньги спросить. Просит как раз вот через младшую дочь мою, через свою сестру. Скажи папе, чтобы он мне скинул деньги сходить в магазин. Вот, как дальше делать? И вот я очень переживаю. Прям очень сильно переживаю. И близиться к ним как-то не могу, чтобы как-то очень откровенно поговорить. Какие-то общие интересы пытаюсь найти. У нас ничего не получается. Вот, может,
1: А он вообще в каком настроении пребывает?
2: Настроение, знаете, и вот иногда, когда он соглашается со мной куда-то ехать, иногда ему даю автомобиль, а что он поездил, я говорю, пойдешь на права учиться. Настроение у него бывает такое, ну, бодрящее, бодрое настроение, смеется, иногда с сестрой шутит, они смотрят друг с другом. Но в основном он закрывает в своей комнате. Такого, что прям подавленное настроение, круглосуточно, такого у него нет.
1: Ну, такой вопрос. Сколько вы еще готовы в этой ситуации находиться? Когда он вот, не учится, не работает?
2: Я уже не могу ни одной в этой ситуации находиться. Я хочу его чем-нибудь занять. Пусть даже это прибыль не приносит.
1: У вас есть какие-то инструменты, чтобы его стимулировать, заставить? Давайте так. Инструменты давления есть у вас?
2: Ну, могу не давать денег, допустим. А если ему ставлю какие-то условия, он соглашается со всем, но не выполняет эти условия. Допустим, договаривались, что он идет работать, что он ищет работу и мне каждый день говорит, куда он звонил, например, что он искал. Он соглашается, что да, это буду делать. Я говорю, давай в конце недели, в пятницу мы с тобой обсудим. Пятница приходит, и он просто меня игнорирует. Не хочет ничего. Я говорю, хорошо, давай завтра. И завтра что-нибудь сделай. Значит, мы с тобой потом обсудим. Он соглашается. Я так понимаю, соглашается, лишь бы я отстал. Вот. И опять то же самое получается, опять он ничего не делает. И меня игнорирует. Да, я себя в руках держу, чтобы не закричать. Вот, потому что понимаю, что на грубость будет грубость.
1: Так, я понял. Что с армией?
2: Что? А с армией? Что с армией? Вот у него, он взял академ, отсрочка до сентября. Я ему говорю, значит, смотри, если дальше не учишься, он все это понимает, что дальше, если он не учится, с академы не выходит. Ему в университете сказали, мы тебя ждем в сентябре. Если он не выходит в университет, значит, соответственно, идет в армию. Он говорит, да я по состоянию здоровья, там вроде как откажу. Я говорю, хорошо, а ты что не предпринимаешь, ты куда-то ходишь, что у тебя какие-то отклонения, у тебя, говорю, ты абсолютно здоров. Ты как собираешься это от армии-то? Ты пойдешь в армию, это 100%. Ну, молчит. В общем, у него срочка до сентября.
1: Да, ну, вы готовы, что он в армию пойдет?
2: Я уже смирился. Может быть, действительно там вернется другим человеком.
1: Слушайте, ну давайте так, у вас непростая ситуация, во-первых, очень сочувствую вам. Ну, давайте по делу сейчас поговорим. Принципиально две всего возможны здесь ситуации. Первый, он не способен сделать то, что от него хочется. Неспособность – это может быть не только там интеллектуальная или физическая, да, но, например, она может быть психологическая. То есть он недозрел или он находится в депрессивном состоянии. Вот, про депрессию вы говорите, вроде он не сильно подавленный, но, честно говоря, для собственного спокойствия я бы дошел до психиатра с ним, чтобы убедиться. Просто чтобы для себя знать, вы имеете дело с нормой или не с нормой. Потому что если это условная депрессия или тревожно-депрессивная какая-то история, то от него преждевременно ждать каких-то действий. Вот. Если это норма, и тогда получается история, что он как будто нашел для себя удобную стратегию избегания. И, соответственно, эта стратегия работает, у вас есть некая система, в рамках которой это работает. У вас нет реальных инструментов давления, или вы их не используете, и, соответственно, все, что он может делать для того, чтобы избежать, он, собственно, делает, и все получается. Если у него нет депрессии, если у него нет оснований, грубо говоря, для того, чтобы не действовать, тогда получается вам с вашей стороны необходимо систему менять. Наверное, самое... Ну, как самое? Здесь простого вообще ничего нету. Я думаю, что у вас будут переговоры с супругой. Внутреннее такое решение у вас должно быть, до какого момента вы его, собственно, оплачиваете, до какого момента вы ему предоставляете жилье, насколько хватает вашего терпения. И что вы делаете дальше, если чего-то не происходит? Каким образом вы его отправляете в самостоятельную жизнь? Это очень болезненный, сложный процесс. Это я прям сразу по-честному вам говорю. Но, по сути, для того, чтобы он начал шевелиться, ему нужно столкнуться с последствиями нешевеления. Пока у него последствия – это ваши попытки неприятные разговоры с ним провести. Но как бы он их отчасти избегает, отчасти спокойно переживает, и, собственно, все. И ничего больше. Должны наступить реальные последствия. Вряд ли вы можете его не кормить, если он живет у вас дома, да? И еще на глазах у младшей дочери, я думаю, что это будет не очень красивая сцена. То есть, в крайнем варианте этой серии сменили замки, да, выставили вещи наружу. Вот, или сняли комнату где-то там на окраине города на 2 месяца. За это время, пожалуйста, ищи работу, чтобы ты мог эту комнату оплачивать. И покупать себе...
2: За 3 месяца, да?
1: Да, вот из этой серии. Но тут вам супруга, конечно, надо договориться, потому что такого решения нужна воля. Если вы понимаете, что вы на это не способны, ну, так может быть, или вы, или супруга, или вы так не сделаете, тогда получается, что вы просто ну, в том же режиме, в котором сейчас, вы живете дальше. Там наступит или армия, или он соберется, да, в какой-то момент, или что-то начнет делать. То есть он может быть довзрослеет, дозреет, начнет брать ответственность, но это займет время. Но вам будет сильно спокойнее, если вы внутри себя примете решение, что я жду. Да? А сейчас вы как будто находитесь между на самом деле. То есть как будто бы то ли его выпнуть, то ли не выпнуть. И как будто бы у вас эти варианты есть, вы маетесь. Вот, ну, хорошо бы для себя любой путь выбрать. Сказать, какой лучше, какой эффективнее, ну, не скажу, честно. Не знаю, и по-разному очень бывает. Но начал бы я с психиатра, может быть, предложил бы ему психолога, если вы готовы, да, еще повкладываться, или вы готовы там до сентября, ну, экспериментировать, ждать и так далее. Но в любом случае вам имеет смысл стартовать разговоры про очень конкретное решение. Готовы вы ждать или не готовы?
2: Хорошо, понял. Я боюсь, что психиатру, да, вы сказали, трудно будет его, во-первых, заманить, во-вторых, возможно, какие-то негативные у него реакции после этого будет, что я псих какой-то, и он еще больше углубится в себя, потому что у него были такие высказывания в адрес матери, да, ну, с моей жены, получается. Что смотрите, воспитайте сестренку нормальную, не такую, как я.
1: Вот. Ну, это я бы пока списывал это на демонстративные подростковые истории. Вы можете это смело предложить, сказать, смотри, парень, мы уже задолбались тут с тобой спорить и тебя уговаривать. Есть одно рациональное объяснение, почему так может быть, что взрослый чувак, да, не шевелится совсем никак, ну, помимо того, что он там хочет быть иждивенцем. Бывает такое состояние, да, околодепрессивное. Давай дойдем до врача и разберемся, и, может быть, мы зря тебя терроризируем. Вот, такой подачи, да, возможно, легче согласиться. Сил вам, спокойствия. Это действительно непростая ситуация. Верю, что вы справитесь. Людмила из Санкт-Петербурга спрашивает. Сыну 17, закончил 9 класс и все. Учиться дальше не пошел и школу еле-еле закончил. Уже полтора года сидит дома. Днем спит, вечером гуляет, как будто ищет работу. Денег не даю, дома в холодильнике самый минимум. Но бабушка периодически подкидывает деньги и покупает вещи. Как направить его на работу? Ничего не хочет. Его и так все устраивает. Это высказывание ребенка. Ох-ох-ох, неприятная ситуация. Это то, чего родители во многом опасаются, когда их дети начинают сдаваться и ничего не делать. Тут пути следующие. Ну, путь первый, поразбираться, что произошло. Может быть, есть психологические проблемы. Но это я так, на всякий случай. Может быть, надо пообщаться с психологом. Я честно скажу, я за свою практику редко видел случаи, когда это прям помогало. Давайте так. Если он уже года полтора лежит, это уже такая в 17 лет, ну, взвешенная позиция. Видимо, нет ресурса на то, чтобы шуршать, или нет мотива, чтобы шуршать. Но в любом случае, почему-то это становится вашей проблемой, а не его. Ну, вернее, не почему-то, а потому что по закону вы должны до 18 его кормить и обеспечивать минимум необходимого. Я думаю, что здесь надо сместить задачу. Уже не как выгнать его на работу, а как вам минимально затратно дожить до 18 лет. И спокойненько вместе с бабушкой или с мужем, если вы вместе воспитываете, для себя продумать четкую стратегию, как после 18 лет вы отлучаете его от дома и от холодильника. Потому что пока у него не появится, с высокой вероятностью, пока у него не появится реального стимула, реальной нужды, шевелений происходить не будет. Здесь вполне подходит условие, что ты или учишься, или работаешь и приносишь деньги домой, или живешь отдельно и занимаешься чем хочешь и как хочешь, или просто смена замков, да, по-разному родители это решают. Вам искренне понадобится очень много сил, спокойствия, уверенности в этом, и, возможно, здесь полезнее будет психолог вам, чтобы спокойно эту стратегию выстроить. Вам придется отправлять его все-таки, как это, в разведку боем, чтобы он начал жизнью справляться по острой необходимости. Очень низкая вероятность любых других вариантов конструктивных развития событий из того, что я наблюдал. Хотя они бывают, когда ребенок лет до 25 лежит, а потом спохватывается. Ну, вопрос, готовы ли вы на это?
0: Трудности перехода.

0: 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Владимир Путин на совещании предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера по развитию Дальнего Востока. Глава государства подчеркнул, что потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо и дальше раскрывать. Конкурентным преимуществом Дальнего Востока Путин назвал близость к глобальным центрам мирового экономического роста.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу, с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
0: Президент предложил обсудить переход от локальных мер поддержки к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и в Арктике. Ну, напомню, ранее президент по видеоконференц-связи принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытии новых объектов. Российские вооруженные силы высокоточным оружием и ударными беспилотниками поразили логистический центр у Вишневого в Киевской области, задействованный для хранения и распределения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве указали, что российские войска поразили 5 украинских логистических центров. С помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» они нанесли удары по объектам, расположенным в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, а также Одесской и Николаевской областях. Власти Германии установили личности двоих подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига, передает ТАСС. Речь якобы идет о гражданине Латвии, родом из России, и жителе Беларуси, имеющем паспорт Российской Федерации. Следствие считает, что первый прилетел в Берлин в конце июля, а затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За 2 дня до инцидента он на самолете покинул ФРГ. На одном из дронов следователи нашли следы ДНК, которые якобы позволили выйти на след второго подозреваемого. Он прибыл в ЕС по итальянской туристической визе. Ранее во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о закрытии генконсульства России в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке был вызван в МИД на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии, заявили на Смоленской площади. Сильный ливень прогнозируется в Москве в субботу. В день города за сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Очень мощный циклон принесет до 28 литров дождевой воды на метр квадратный. Поливать будет, как из ведра, рассказал синоптик. По его словам, столбики термометров не поднимутся в субботу выше плюс 15-18 градусов, а на следующей неделе, по прогнозу Тишковца, наступит настоящая осень. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в российской столице без осадков. Температура воздуха составляет плюс 19 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026. Партия «Родина». Враг должен быть уничтожен. В списках партии простые солдаты своего отечества, добровольцы, рядовые, мичманы, прапорщики, офицеры. Соль земли русской, которые стоят на защите Родины. Нужно вернуть наших солдат матерям живыми, и мы должны сделать все для этого. Номер 7 в избирательном бюллетене.

0: природу, за свободу. Приходи на выборы. Голосуй за партию «Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая, — совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в Кубке России. Сегодня продолжается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. Рубин в серии пенальти обыграл Оренбург. В предстоящем матче «Спартака» Родина известный эксперт Эдуард Мор.
2: Третий тур группового этапа Кубка России, и московский «Спартак» дома сыграет против «Родины». Это группа А. 4 очка у «Спартака» на первом месте, 3 очка у «Родины». И надо отметить, что команды, в принципе, играли между собой недавно. «Спартак» одержал крупную победу, хоть и непростую, но тем не менее показал такой зрелищный футбол. Но и «Родина» — команда, которая играет весело, очень непредсказуемо, много голов забивается в матчах с участием «Родины». Вот здесь тоже «Родина» уже успела и крупно выиграть, и крупно проиграть, и все это неожиданно очень сильно. Ну и учитывая, что, я думаю, вряд ли команды будут как-то уж сильно играть на результат и думать об обороне, я думаю, что ставка будет сделана на атаку, и в этом матче, в котором, безусловно, «Спартак» фаворит и должен одерживать победу, я думаю, что будет забито большое количество голов, в отличие от остальных матчей, которые в этом туре происходят на этом крупном этапе Кубка России. Так что я жду этот очень интересный матч, очень зрелищный и с большим количеством голов и победы «Спартака».
1: В Нью-Йорке на кортах Flushing Meadows продолжается турнир «Большого шлема», открытый чемпионат США. Об очередном игровом дне Николай Саприн.
3: Предыдущий день, вторник, в Нью-Йорке получился на редкость дождливым, поэтому далеко не все матчи круга первого, как это планировалось изначально, были проведены. Некоторые будут либо сыграны полностью, либо доиграны уже в среду, в перемешку с играми второго круга, которые так были запланированы на этот день. Уже с первого запуска начнет свою игру экс-чемпион США Даниил Медведев, по которой после стартовой победы над французом Уго Гастоном сегодня сыграет 22-летним американцем Себастьяном Горзне, 731-й ракеткой мира. Это будет первый матч на корте Луиса Армстронга, втором по значимости на US Open. Примерно в то же самое время на 11-м корте Андрей Рублев сыграет с испанцем Даниэлем Меридой, очень прибавившим за последнее время. Он выиграл грунтовый турнир в хорватском городе Умаг и потом дошел до четвертьфинала Мастерса в Монреале. Сейчас это 39-я ракетка мира. Напомню, в первом круге Рублев с трудом победил в 5 сетах финна Отто Виртанена, отыгравшись 0-2 по партиям. У девушек в первую очередь выделим матч 22-летней Полины Яценко, новое для многих имя, 160-я ракетка мира, которая на US Open прошла квалификацию, а в первом круге победила мексиканку Ренату Сарасуа. В первом матче вечерней сессии на корте Артура Эша Яценко сыграет со все еще первой ракеткой мира, действующей чемпионкой США, белорусской Арины Соболенко. Кроме того, сегодня первым запуском на 6-м корте Диана Шнайдер встретится с бывшей первой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой. В течение дня также Анна Калинская сыграет с китаянкой Ван Синью, а Екатерина Александрова с австралийкой Кимберли Бирл.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4x4. Женская сборная России сегодня победила команду Турции 3-0 по сетам. Мужская сборная России с таким же счетом была сильнее команды Саудовской Аравии. И пока это все новости спорта.
4: Перехода. Побеседуем с Анной из Москвы. Анна, здравствуйте.
5: Добрый день. У меня такой вопрос. Значит, дочери 18 лет исполнилось, и она училась у нас в школе при посольстве Индии. Вот, и, соответственно, как бы, ну, поступает за границу, то есть уезжает, как бы, сейчас за границу учиться. Вот, ну, и, короче, последние 2 месяца я поняла, что все. То есть, как бы, я поняла эту неизбежность, и меня начало как-то накрывать. У меня то слезы, то тревога, то, ну, как-то такое, такие чувства не очень приятные, скажем так. Вот, и она тоже, она сначала была такая вот прям вся на позитиве, то есть так все ее прям, ну, какая-то вдохновленная, а сейчас что-то смотрю. Где-то последние, наверное, недели 3, вот она как-то так немножко тоже призадумалась. У меня такое ощущение, что она тоже поняла, что вот как бы все, назад дороги нет, и как бы, ну, уже отъезд скоро, да? Вот, она уже старается не показывать. У меня, соответственно, вопрос, как нам всю эту ситуацию пережить. Я понимаю, что как бы, да, дети вырастают, они как бы это, ну, это наша, как говорится, доля, да, родительская. Что... Соответственно, как помочь сейчас ей, себе и вообще всей семье, потому что брат тоже у нее младший, 11 лет, он тоже будет, мне кажется, очень, ну, он привязан к ней.
4: Как все это пережить? Ну, еще порассказывайте немножко про то, что чувствуете, за что переживаете. Это часть работы.
5: переживаю, наверное, за то, что, может быть, она не будет успевать там вот по быту, например. То есть, ну, элементарно, да, там уедет и, ну, там, будет забывать, там, не знаю, вовремя, чтобы у нее было поесть. Нужно будет ей делать все самой, тут как бы все я, а то там как бы она одна. И, получается, ей учиться надо и как бы себя как-то в быту обеспечивать. Это раз. Дальше как бы, что, ну, что элементарно психологически будет тяжело ей тоже, опять же, одной. Я понимаю, что, скорее всего, там друзья появятся какие-то, но в моменте, вот в самом начале, вот, плюс там вдруг какие-то компании там или что-то такое.
4: Ну, я подозреваю, за это все вы переживаете и так, независимо от того, где она находится. В чем особенность того, что она будет далеко?
5: В принципе, ну, здесь-то рядом, здесь как бы понятно, чем она занимается, поэтому особенность, мне кажется, есть. Тут я ее вижу каждый день.
4: Вы будете меньше знать?
5: Да, наверное.
4: Ну, это важно. А будете меньше знать и, соответственно, наверное, меньше контролировать, да?
5: Ну, да.
4: А сейчас вот вы контролируете, вы влияете на ее выборы, на ее решения?
5: Думаю, что не так, что прям вот что говорю, то она и делает. Ну, как-то, наверное, все-таки это происходит, знаешь, смотрит, да, на нас.
4: Дергается глазик у вас или нет, да? Хорошо. А там как бы дергающийся глаз вас она не увидит, и без этого ее сразу понесет.
5: Ну, думаю, что не совсем так, конечно. Но вдруг.
4: Ага. Ну, тут как будто какой-то вопрос доверия получается, что вот стоит только выпустить со двора, да, кот из дома, мыши в пляс. Такая история?
5: Ну, я не думаю, что такая история. Нет, я думаю, что наоборот, как раз-таки она пытается быть такой ответственной и прям вот очень такой прям... Ну, то есть она, в принципе, любит учиться. То есть нет такого, что там она какая-то оторва, лишь бы и погулять где-то. Наоборот, нет. Кстати, учиться хочет тоже на психолога.
4: Дело хорошее. Вот.
5: Ну, да.
4: То есть нет такого, да, что вот она уехала?
5: Да.

0: выполнена, у нее навык mm-hmm. есть. А дальше mm-hmm. она будет этот навык или использовать, или нет, в зависимости от того, что ей будет важно, uh-huh. что она будет успевать и как она будет распределять время.
1: Вот да, и... вот это тоже очень как бы такая значимая, как говорится, значимая часть всего этого процесса, как это все организовывать и, допустим, что выбрать, посидеть там, не знаю, в YouTube что-то посмотреть или как бы лучше встать и пол помыть.
0: Ну и давайте попробуем угадать.
1: Ну вот да.
0: Я вам гарантирую, точно будет время, когда она будет выбирать не то, что выбрали бы вы. Вот, в вашем, да, там, возрасте и с вашим опытом. Так слава богу. Вот, она еще молодая, и ей еще можно и нужно развлекаться от души. Смотрите, как будто бы, если мы сейчас с вами продолжим разговор про то, насколько необходимо ваше участие, давайте просто мы эту часть сократим, окажется, что оно не необходимо. Вот. Ну, не для выживания уже, не для учебы, не для того, чтобы ее задачи какие-то решались. Оно не необходимо. Возможно, это было бы более эффективно, возможно, это было бы там полегче, возможно, вам было бы поспокойнее, но, прям скажем, необходимости, ну, нету ее. Вот. Соответственно, раз мы это будем делать не для ее пользы, да, она должна быть рядом, значит, для нашей пользы. Да, да. А еще дети есть у вас? 11, да, вы сказали?
1: Да, 11 лет, брат, да.
0: Ага. Ну, у вас, видимо, энергии слишком много для одного ребенка, надо, чтобы двое были. И, соответственно, вот эти все переживания, они чаще всего в конечном итоге не про то, что им будет лучше, если мы будем рядом, а про то, что нам будет лучше, если мы будем рядом. Мы будем чувствовать себя...
1: Да, я уже потихоньку.
0: Мы будем чувствовать себя нужными, важными. Вот. И как будто бы, когда ребенок близко, мы эту иллюзию можем продолжать поддерживать. По факту мы им уже не нужны, 18 лет особо, да, и уже не очень-то и важны. Но когда они рядом, нам эту иллюзию проще поддерживать. Мы лишний раз о чем-нибудь напомним, мы позаботимся без запроса, мы в очередной раз обратим внимание, с чем она сама не очень справляется, а с нашей помощью бы справилась замечательно. И так это тепло на душе становится. Все, нас не списывают в утиль, вот, мы тут еще вполне себе в строю. По факту, то, что она уезжает, вам процесс разделения ускорит и облегчит, да, потому что пока девочки живут рядом, это очень сложно разделиться, очень сложно отпустить во взрослую жизнь, она все всегда будет делать не так, не то и не тогда, ну, с точки зрения нашего жизненного опыта, вот, а мы всегда будем находить возможность это прокомментировать, да, или помочь, и поддержать, и вот этот естественный процесс отделения, он замедлится. Вот, ну это про вас, да, про вашу сторону. И те переживания, которые вы описываете, они совершенно нормальны для сепарации. Так должно происходить, она, это грустно. Грустно, что вот этот этап жизни заканчивается, начинается какой-то другой. А еще это немножко страшно, да, страшно, как они будут справляться, страшно, как мы будем справляться, и куда нам эту кучу сил и времени девать. Вот, и младшему желательно сейчас срочно взрослеть, чтобы не отхватить, так сказать, вдвойне родительской любви и внимания на вот это на фоне тоски. И с ее стороны вот эта грусть, страх и тревога, это тоже нормально. Ну, она едет в другую страну, у нее там будет самостоятельная жизнь. Конечно, она переживает по этому поводу. И это, ну, такая ваша общая работа сквозь эти переживания пройти, их признать. Да, слушай, это тревожно. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы тебе там было спокойнее. Пока я здесь, пока мы вместе тут, можем вместе что-нибудь придумать. Потом ты мне можешь звонить, я тебя могу выслушивать. Да, там, спросишь совета, дам совет. Вот, то есть вот эти переживания, это не то, что с вами что-то неправильное происходит, с вами как раз очень правильное происходит. Вот, вы переживаете перед большими изменениями. И это те переживания, которые нужно прожить, которые нужно выдержать, ну, без них никак. Вот, было бы подозрительно, если бы вы обе радостно плясали. Ну, наконец, слава богу, тебя уже дома не будет. Вот, да, мамочка, я так рада, что я тебя не увижу в ближайший год. А вот это было бы, ну, такое... Ну вот. А то, что вы обе переживаете, означает, что сейчас у вас жизнь есть, отношения есть, и все волнуются о том, как будет дальше. Вот. Поэтому давайте первое и главное – давать место этим переживаниям.

0: не сильно в них погружаться, но да. Чего, а чего расстраиваешься? Ну, тревожно. Ну, конечно, тревожно. Такая предстоит интересная задача нам всем. Вот. Ну, и мне грустно, конечно. Вот. Все хочется тебе помогать, а я вот прям все больше вижу, что помощь-то и не нужна особо. Вот. Вторая история, когда мы прям начинаем закапываться в мысли, как она там без меня, попробует разделить. Мы действительно за нее переживаем или за себя? Как мы тут без нее? Вот, эта рациональная работа поможет как-то глубину переживаний немножко снизить. Младший тоже расстроится, это тоже нормально. Когда происходит что-то, у нас на это есть эмоциональная реакция, да, и нам не надо от этих эмоциональных реакций бежать. Вполне вот она уедет, и какой-то период всем будет грустно, дома будет пустовато, дома будет непривычно, но это пройдет, и это окей. Вот, так что сил вам, спокойствия в этом интересном процессе.
1: Понятно. Спасибо большое.
0: До свидания. Хорошего вечера. Да, до свидания. Трудности перехода.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Выборы 2026.
3: У Вологодской области есть все для развития. Промышленность, леса, сельское хозяйство, туристические города. Не хватает одного, чтобы все это отражалось на жизни людей. Чтобы из аварийного дома переселяли вовремя. Чтобы до врача не приходилось ехать за сотню километров. Чтобы в деревнях были дороги, транспорт и связь. Александр Борисов разработал Северный договор. Чтобы люди создавали семьи, развивались, работали и открывали свое дело здесь, в родном регионе. Голосуй за Борисова. Голосуй за Северный договор. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей.
4: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы, минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Сергей Лавров.
7: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
6: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
8: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Георгий Филимонов и Никита Михалков обсудили культурные проекты Вологодщины на 2027 год. Встреча прошла в правительстве Вологодской области. В центре внимания подготовка к трем крупным юбилеям – Вологды, Великого Устюга и Череповца. Среди главных событий следующего года – международный театральный фестиваль «Голоса истории» и форум «Люди Христовы. Наше время» с участием Михалкова и режиссера Эмира Кустурицы. В рабочей встрече также участвовали актер и режиссер Николай Бурляев. Накануне вместе с Михалковым он представил в Вологде спектакль «12». И в продолжении темы Никита Михалков не исключает возвращения на большой экран. Об этом актер, режиссер и сценарист заявил на пресс-конференции в Вологодском драмтеатре. Отвечая на вопрос журналистов, Михалков рассказал, что такой кинопроект уже существует, при этом подробностей раскрывать не стал, лишь добавив, что зрители могут надеяться на его возвращение в кино. Последнюю главную роль в кино Михалков сыграл в 2011 году. Он играл генерала Сергея Котова в фильме «Утомленные солнцем 2. Цитадель». С тех пор он появлялся на экране лишь в эпизодических ролях и занимался преимущественно режиссурой и продюсированием. Госархив Вологодской области раскрыл интересные факты о родине предков поэта Ольги Фокиной. Сегодня, 2 сентября, исполняется 89 лет со дня ее рождения. Фокина родилась в деревне Артемьевской Архангельской области, однако около 60 лет прожила в Вологде. Тема «Малой родины» занимала особое место в ее творчестве. Архивисты установили, что по отцовской линии предки поэта происходили из Артемьевской, а по материнской – из деревни Ситковской. Обе деревни находятся на территории современного Верхнетоемского района Архангельской области. Родные места нашли отражение и в стихах Ольги Фокиной. В Вологде 6 сентября выступит хор Турецкого. Бесплатный концерт пройдет на Кремлевской площади в рамках проекта «Осень русского севера». Начало в 7 часов вечера. Зрителей ждет программа из классики, популярных хитов, рок-баллад и песен разных лет. В репертуаре «Журавли», «Звезда по имени Солнце», «Белла Чао», композиции группы «Мираж» и «Ласковый май». Организаторы отмечают, при хорошей погоде концерт состоится под открытым небом. В случае дождя его перенесут на открытую площадку, а месте проведения сообщат 6 сентября. Вологодских школьников приглашают принять участие во всероссийской акции «Сокровища русского языка». Она пройдет с 10 сентября по 15 октября в рамках проекта «Культура для школьников». Участникам предлагают проявить себя в трех номинациях: прочитать литературное произведение о русском языке, придумать лингвистическую головоломку или написать собственное стихотворение либо рассказ. Заявки принимаются на портале «Культура для школьников». Эксперты выберут 100 лучших работ, а имена победителей объявят 18 ноября. Продолжаем выпуск. Ярмарка «Айда Ягодка» пройдет в Вологде 5 сентября. Она станет частью заключительного дня Фокинского фестиваля «Звездочка моя ясная» и состоится в областной библиотеке. С 11 утра и до 4 часов дня посетителей ждут товары вологодских мастеров и творческие мастер-классы. Можно будет расписать архангельский пряник, создать литературную тарелку и сувенир, а также принять участие в занятии по актерскому мастерству. Вход на ярмарку свободный. А теперь новости из округов региона. В Никольском округе завершается ремонт дороги Рыстюк-Марково. Готовность участка протяженностью более 17 километров превысила 90%. Дорожникам осталось уложить верхний слой покрытия, на отдельных участках укрепить обочины, восстановить заездные карманы и посадочные площадки, а также привести в порядок остановочные павильоны. Завершить ремонт и открыть участок для движения планируют уже этой осенью. В Бабаеве после масштабного капитального ремонта открылся детский сад номер 2. В здании полностью заменили электропроводку, обновили стены, полы и потолки, установили новые радиаторы отопления и сантехнику. Особое внимание уделили безопасности детей в садике. Появилась система экстренного оповещения. Первая модельная библиотека открылась в Харовском округе. Новое пространство создали на базе Центральной библиотеки Харовска в рамках национального проекта «Семья». В учреждении отремонтировали помещение, установили новую мебель и современное оборудование, интерактивные карты, умный глобус, библиотечный фонд пополнили более чем 4000 книг. На модернизацию направили свыше 15 миллионов рублей. Библиотека получила название в честь писателя Василия Белова. Отдельная комната посвящена его жизни и творчеству. В этом году модельные библиотеки также появятся в Череповце и в селе Кубинском. Передвижной медицинский комплекс в Вологодском округе за август совершил 35 выездов. Специалисты обследовали 1500 жителей. В отдельных деревнях и поселках можно было измерить давление, проверить уровень сахара и внутриглазное давление, определить рост, вес, обследовать кожу, а также пройти флюорографию. Осенью работа продолжится. Запланировано еще 18 выездов, в том числе в Лесково, Зарю, Дорожный, Северную ферму и Можайское. Всего в Вологодской области работают 31 передвижной медицинский комплекс. И в завершении выпуска: на Вологодчине определили участников второго этапа конкурса «Народный участковый». В первом туре жители региона онлайн выбрали 22 лучших участковых по одному от каждого территориального органа МВД. От Череповца в областной этап вышел старший лейтенант Алексей Дудин. За него проголосовали 173 человека. Череповецкий округ представит Андрей Рябов, набравший 129 голосов. Второй этап пройдет с 7 по 16 сентября на сайте областного управления МВД. Победитель представит Вологодчину на всероссийском этапе конкурса.
0: Года на маяке.
8: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики ночью обещают 12 градусов тепла, завтра днем 20 градусов, небольшой дождь. Ночью сегодня синоптики обещают умеренный дождь, атмосферное давление ниже нормы и будет расти.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
9: В Москве 19 часов.
2: Новости.
9: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин на совещании по ДФУ предложил обсудить вопросы текущего и перспективного характера по развитию Дальнего Востока. Президент подчеркнул, что потенциал Дальнего Востока и Арктики необходимо дальше раскрывать. Президент назвал конкурентным преимуществом Дальнего Востока, среди прочего, близость к глобальным центрам мирового экономического роста.
10: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу, с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
9: Сегодня же Владимир Путин по видеоконференц-связи принял участие в презентации результатов развития Дальнего Востока и открытия новых объектов. Кроме того, во Владивостоке глава российского государства встретился с вице-премьером Госсовета КНР, также провел встречу с премьер-министром Монголии. Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита глава государства заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. А также, выступая перед журналистами, Владимир Путин сообщил о взятии Казачьей Лопани и Светогорска. Позже эту информацию подтвердили в Минобороны.
10: Продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. Да, Сумов осталось 12 километров. Да, окружной дороги Сумов. И в Харьковской области. За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск. В северо-восточной части Харьковской области завершено еще одно окружение, еще одной группировки противника численностью до 2000 человек. Площадь образовавшегося там котла, вот площадь там большая, 460 квадратных километров. И включает 27 населенных пунктов. Его ликвидация позволит отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном участке, на данном направлении, от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. Напомню, что эти действия были вызваны, с нашей стороны, были вызваны провокацией киевских властей по вторжению в Курскую область.
9: Владимир Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Так он ответил на вопрос нашего корреспондента.
11: На Украине и в ряде западных СМИ в последнее время все чаще появляется информация о том, что после выборов в Государственную Думу в России пройдет новая волна мобилизации.
10: Это информационная атака на Россию.
9: Президент также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности на НПЗ. Сегодня в своей сводке Минобороны сообщила, что вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области, а также над городом Светогорском. Кроме того, российские вооруженные силы в течение дня поразили 5 украинских логистических центров. С помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» они нанесли удары по объектам, расположенным в Киеве, под контролем ВСУ Запорожья, а также Одесской и Николаевской областях. Россия своевременно реагирует на угрозы гражданской авиации, заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, Росавиация работает в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны.
12: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находятся решения. Эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
9: Накануне во время пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин назвал угрозы в адрес гражданской авиации заявкой на государственный терроризм. По поклониться мощам святого благоверного князя Дмитрия Донского можно будет в храме Христа Спасителя, начиная с 7 сентября. Частицы мощей поместят в храм после крестного хода, запланированного в Москве на 6 сентября, сообщил архиепископ Зеленоградский Савва. Ранее стало известно, что патриарх Московский Всея Руси Кирилл в воскресенье 6 сентября совершит божественную литургию в храме Христа Спасителя, а после возглавит общемосковский крестный ход, который пройдет от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря через набережные Москвы-реки и Хамовнический вал. 18 августа при реставрации Архангельского собора Московского Кремля, напомню, были обретены мощи князя Дмитрия Донского. Останки сохранились почти полностью. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Погода.
9: В Санкт-Петербурге, по данным синоптиков центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь, гроза. Ночью 12-14 градусов, днем 17-19. В Москве завтра облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. В ночные часы воздух остынет до 12-14 градусов, а днем прогреется до 19-21.

0: сразу.
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие радиослушатели. И это программа «Все сразу». Я Маргарита Михайловна Митрофанова. И у нас на связи в самом начале программы Артем Гаспаров, филолог, преподаватель, кинокритик, специалист кафедры медиаобразования Московского педагогического государственного университета и автор телеграм-канала «Культурный спектр». Артем, привет!
2: Приветствуем всем, добрый день!
1: Слушай, ты представляешь, твой титр, то, как я тебя представляла в эфире, в 4 раза, а то и в 10 раз длиннее, чем титр человека, которого я хочу представить. Народный артист СССР Евгений Павлович Леонов. Сегодня ему исполняется 100 лет. И вот как так мы дожили до жизни такой? Ну, я знаю, ты, у тебя хорошее чувство юмора, то есть и даже наш герой Евгений Павлович наверняка бы это оценил. Но вот как мы должны его помнить, знать и ценить?
2: Вы знаете, мне кажется, что про Евгения Леонова начали вспоминать еще вчера. Вчера было 1 сентября, напоминаю. И многие каналы сразу же вспомнили знаменитый эпизод, когда Евгений Леонов пьет пиво, и его спрашивают: «А что ты здесь делаешь?» «Я в школу иду», — говорит Леонов. Вы знаете, вроде бы кажется, что это актер одного образа, образа такого добряка, который перетекает из проекта в проект. Но чем больше погружаешься в глубину образа Леонова, тем больше ты понимаешь, насколько он многогранен. Вот здесь я, наверное, бы вспомнил последний фильм Марка Захарова, потому что Леонов часто сотрудничал с Захаровым. Это, конечно же, «Дракон», «Убить дракона» по пьесе Шварца. И вроде бы мы видим того же Леонова добряка, вспомните, да? И вроде бы мы видим все те же ходы, одни и те же повторы. Но то, как Леонов показал такого глупого, страшного и ужасного персонажа через такую добрую интеллигентность, такого, пожалуй, ни один актер на моей памяти в советское время не делал. Вот он каким-то образом умел показывать все спектры эмоций, весь спектр, всю гамму через доброту. Ну и сам он, конечно же, по воспоминаниям очень любил собак, он обожал животных и считал, что именно доброта является залогом и спасением этого мира.
1: Я не считаю, красота.
2: Что, конечно, Леонов... Красота. Да. Это не просто актер. Это прям вот герой и личность с большой буквы. Вот.
1: Ну, я не могу не вспомнить великого актера песенкой «Медвежонка Пуха», которую он исполнил и, к сожалению, не получил Грэмми за это исполнение. Мы сейчас вот как раз с тобой тебе скажу спасибо за то, что мы... Да то, что мы никогда его не забываем и не забудем, уверена, в следующее поколение тоже. Ну, вот это вот Винни-Пух, это навсегда. И вот сейчас 53 секунды незабываемого голоса нашего Евгения Павловича Леонова. Ты хотел еще что-то добавить, прежде чем мы включим?
2: Очень музыку? Быстро, да, если успею. Для тех,
1: давай,
2: кто вдруг не знал, эту песню «Голос Леонова» проматывали на ускоренной пленке. Поэтому это убыстренный голос Леонова, чтобы вы знали.
1: Хорошо.
3: Пом-пом-пом. Если я чешу в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотят там и опилки, но кричалки и вопилки, а также шумилки, пыхтелки и сопилки, сочиняю я неплохо иногда. Да. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Оттого поет он эти песни вслух. И неважно, чем он занят, если он худеть не станет. А ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да. Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Это же неспроста.
1: Сегодня 2 сентября, и как прошло 1 сентября у учителей и в школах страны, я попробую спросить у Татьяны Гартман, у преподавателя, педагога, журналиста и блогера. Татьяна Гартман из Нижнего Новгорода сегодня с нами на связи. Танечка, привет!
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, радиослушатели.
1: Ну, расскажи в трех словах, как это было? Классика жанра или что-то новое на этих линейках и всяких речах изменилось?
0: Слушайте, но я, наверное, не самый удачный респондент, потому что на самом деле я в этом году вышла впервые на работу в колледж. И я провела вчерашний день в колледже. В колледже линеек не было. Мы сразу начали заниматься и сразу уже погрузились в те науки, в которые положено погружаться. Да? То есть, в моем случае в русский язык и литературу.
1: Слушай, ну вот это очень интересно. Раньше нас колледжами и профессиональным образованием пугали, да? И те родители, которые мечтали о хорошем будущем своих детей, они как-то это вообще... Я признаюсь, я даже не знаю... Про что это? Но скажи, как сейчас выглядит современный колледж?
0: Я могу сказать, что сейчас ситуация изменилась, потому что, вот, например, даже в тех группах, в которых я преподаю, это реклама и телевидение, да, в колледже, Нижегородский колледж малого бизнеса, вот там, например, на эти специальности, которые полностью платные, нет бюджетных мест, был конкурс 2,5-3-4 человека на место. То есть народ... молодежь хочет учиться, хочет получать среднее образование в специальных учреждениях. И вот, помню, в мое время в ПТУ шли, у нас были ПТУ, в ПТУ шли самые балбесы, самые двоечники, самые хулиганы. Сейчас приходят люди с баллами, средним баллом 4,5, 4,7, 4,8, ну то есть больше 4. На бюджет ты не имея 4 с хвостиком, ты вообще не поступишь. И даже на платное отделение тоже четверочка-то должна быть в аттестате средняя.
1: Тань, вот. Но это малый и средний бизнес. А чему ты учишь? Ты у нас преподаватель педагога русского языка.
0: Я учу русский литературу. На самом деле, у ребят, которые приходят в колледж, есть такой стереотип, что вот они вчера были школьники, а сейчас они уже студенты. На самом деле, они продолжают быть школьниками, потому что, конечно, на первых курсах колледжа они изучают обычные общеобразовательные дисциплины, те же самые, что и в школе. Вот. Поэтому вот этот стереотип, они, конечно, немножечко такие первые месяцы, они обескуражены тем, что вот ушел из школы, а попал многоточие в школу. Вот. Но привыкают, а со второго, третьего курса там уже совсем все хорошо, много специальностей, много интересного того, ради чего они, собственно, и пришли учиться.
1: И такой последний вопрос профессиональный. Значит, в колледже продолжается программа, то, что ребята не успели, да, дослушать в школе курсы. Вот литература. Вот о ком и о чем ты говоришь? Кому чему? Как я представлялась?
0: Классика. У нас идет сейчас, вот весь первый год у нас идет русская классика. Это Островский, Толстой, Гончаров, Достоевский. То есть все то же самое, преступление, наказание, бабушку убиваем, все это есть.
1: Ну и связь поколений. Современные ребята, они как-то не задают вопросов, что литература никого ничему не учит?
0: Вот вы знаете, у меня по программе первая тема на уроке литературы – это литература и ее место в жизни человека. И вот мне кажется, на этот вопрос можно ответить одним словом – большое. И на этом точка, урок окончен. Вот. Но на самом деле, конечно, все гораздо глубже. И литература нужна, и есть читающие дети, которые это осознают, есть те, которые приходят к этому чуть позже.
1: Да. Ну да, и анализировать уже то, что было, будет, и оно все похоже одно на другое, наверное, тоже детям придется. Литература – великая вещь, и на кого-то она действительно влияет, и на что-то. Но боюсь, что нас меньшинство. Татьяна Гартман, спасибо тебе огромное. У нас была педагог, журналист и блогер. Спасибо еще раз, и до новых встреч.

0: сразу.
1: Дорогие друзья, я продолжаю программу «Все сразу». Я Лирик Митрофанова, Маргарита Михайловна. Иногда зимой я говорю, что я Мехална, от слова «мех». Особенно мне приятно разговаривать в эфире с ветеринарами. И недавно меня посетило жуткое такое открытие или знание от того, что некоторые люди курят. Понятно, что это очень вредная привычка, но вдруг люди курят в присутствии животных, котов, гусей. У нас есть анекдот про гусей. Но вот я пригласила в эфир специалиста по коррекции поведения собак, кинолога, зоопсихолога Репсине Мартиросян. Сегодня с нами. Репсине, здравствуйте, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вот как вообще никотин может на животное влиять? Это, и об этом хоть кто-нибудь думает?
2: Да, на самом деле об этом думают. И сейчас даже есть информация о том, что для животных сигаретный дым, он тоже очень опасен. Он также накапливается в легких, оседает в носовой полости. И, ну, соответственно, у животных могут быть различные заболевания в зависимости. Там, например, если мы говорим про собак, в зависимости от породы, там это и рак, и опухоли всякие, и проблемы с дыхательной системой, особенно у брахицефалов, в которых носовые проходы сужены. Вот. Ну и также всякие аллергические реакции, да, то есть кожные заболевания. То есть все зависит индивидуально от животного и там от хронических заболеваний. Ну и, соответственно, от иммунитета, насколько животное здорово, то есть насколько это быстро все может развиться, тоже вот зависит от общего здоровья животного.
1: Ох, ну и, может быть, пару каких-то советов, как отучить чихуахуа вдыхать дым, или как вообще с этим жить. Ну, люди действительно, это какая-то слабость, это зависимость, да, от никотина и всякой такой ерунды. В принципе, кто для кого живет, не знаю, мы для детей и животных, или они для нас?
2: Ну, на самом деле, сейчас люди больше стали задумываться о благополучии животных, но дело в том, что курение – это, на самом деле, настолько сложная привычка, что от нее, конечно, очень сложно отказаться. Но, как бы, если есть желание, то уберечь животных можно, ну, либо курить там на улице, выходить специально. Ну, перед тем, как с животным общаться, мыть обязательно руки, чтобы, потому что у собак очень чувствительный нос, и они, конечно, это все на одежде, все эти молекулы чувствуют. Вот. Ну и, соответственно, стирать одежду почаще, потому что собака просто каждый раз обнюхивает человека, не вдыхала лишний раз табачные вот эти молекулы. Вот. Ну, то есть, ну или бросать курить, но это прям такой, ну, это ой, да, самый сложный вариант.
1: Еще хотела, знаете, один момент. Сейчас огромные, самые большие мейджоры кинопроизводства выпускают две киноленты, ну, на западный рынок, и, возможно, к нам что-то попадет. В одном играет Брэд Питт и овчарочка, а в другой Джейкоб Элорди, вот этот красавец молодой, и тоже овчарочка. То есть есть интерес у разных там конкурирующих даже компаний вот к этой силе, породе, преданности, любви. Может быть, это философски, да, они понимают, что животные лучше, чем люди. Но, с другой стороны, вот овчарка, как порода, она сейчас популярна, и насколько мы, любя ее, вот можем себе позволить? Это же очень серьезная собака. Я даже видела один раз малинуа где-то в городе, в центре, но она вообще не слушала хозяина.
2: Да, вы знаете, но овчарка сейчас, если мы говорим про малина, то это сейчас больше спортивная порода, ее заводят спортсмены, они в спорт, там, они сдают всякие нормативы и так далее. Если мы говорим о немецких, восточноевропейских овчарках, то их сейчас заводят, я их вижу не часто в городе, в принципе, и даже в работе. Вот, но могу сказать, что вот, поскольку я сама владелец овчарки, то, в принципе, воспитать добрую такую вот компаньонскую овчарку вполне возможно, просто нужно с щенячьего возраста там уже смотреть за ее повадками, за ее манерами, за ее темпераментом, да, потому что у каждого щенка он по-любому будет разный.
1: Ну что ж, огромное вот спасибо. Я хотела признаться вот одним словом. Мне очень нравится одна овчарка, и для города, возможно. И просто я думаю, если я сейчас озвучу, то все захотят ее, ну не все, но те, кому я нравлюсь, а потом мне не достанется. Ну так и быть. Я очень люблю и ценю отношения своих слушателей. Это скиперк, шиперке. Это тоже овчарочка. Это чистый упырь, безхвостый, черный и маленький. Вы что-нибудь об этой породе знаете? В двух словах.
2: Да, я знаю об этой породе, но с ними, конечно, бывают сложности. Они действительно достаточно упрямые, они своенравные, они такие прямо, с ними надо работать, их надо понимать, вот, и, ну, быть аккуратными, потому что, как бы, любые там стрессы, агрессии и так далее, это все происходит чаще всего из-за непонимания владельца, что происходит с собакой. Ну, и шиперки, они такие, то есть, если они чего-то такие себе в голову втемяшили, то это уже то можно выбить из головы, как... но сложно.
1: Да, как говорят настоящие бельгийцы, все кирдык, извините, потому что это, по-моему, бельгийская овчарочка, или бельгийская, или чуть ли не голландская какая-то жучка. Ну что ж, спасибо огромное, Рипсиме Мартиросян была сегодня с нами, специалист по коррекции поведения собак. Спасибо.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса. Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
2: У нас очень, конечно, расконцентрированное внимание из-за того, что в кармане постоянно булькают разные устройства. Мы очень рассеянные, вот, и мы совершенно разучились музыку слушать. Нам нужно, чтобы все было очень и очень быстро, и постоянно что-то листать. Это, конечно, заставляет музыкантов каким-то образом подстраиваться под наш вот такой вот изменившийся образ жизни. И пока, мне кажется, для музыки хороших новостей немного.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Российские вооруженные силы взяли под контроль поселок Казачий Лопунь в Харьковской области. Об этом ранее сообщили в Минобороны. Освободить населенный пункт удалось группировке войск «Север». Как рассказал офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев, на этом направлении ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих.
2: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачий Лопунь в Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
0: Сегодня же Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Светогорск в Донецкой Народной Республике. Ранее о том, что город перешел под контроль российских войск, сообщил президент Владимир Путин. Стратегии развития Дальнего Востока и Арктической зоны формируют общий план действий для этих территорий и предусматривают список взаимосвязанных задач, а их практическая реализация должна выражаться в запуске конкретных проектов. Об этом заявил Владимир Путин. Президент провел совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа. Он упомянул, что на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития ДФО до 1936 года, а ранее в рамках оперативного совещания с членами Совбеза обсуждалась стратегия развития Арктической зоны и механизмы ее реализации. Росавиация не получала уведомлений от иностранных авиакомпаний о планах изменить полетные программы. В ведомстве уточнили, что Пегасус отменила часть чартеров по техническим причинам и уже запросила дополнительные рейсы. Иностранные авиакомпании выполняют рейсы в Россию в штатном режиме. Уведомления о намерении скорректировать полетные программы авиационные власти не получали, рассказали в пресс-службе ведомства. В Российском Союзе туриндустрии, в свою очередь, связали с отмены с необходимостью авиакомпании подтвердить действие договоров страхования полетных программ в Россию. Компании Pegasus заявили, что отмена ночных рейсов с 1 на 2 сентября связана с техническими и операционными причинами. С сегодняшнего дня рейсы выполняются по расписанию. В Ассоциации туроператоров России, в свою очередь, подчеркнули, что отмены носят точный и ситуативный характер и не означают прекращение полетных программ или ухода перевозчиков с российского рынка. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 19-21 градуса. Сейчас в Москве около 19 градусов. Без осадков. Дует юго-западный ветер. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Сергей Малоземов.
6: Это рекламное время партии «Единая Россия». Но мы решили поговорить не о партии, а о будущем наших детей. Сегодня школьники старших классов и студенты IT-колледжей могут бесплатно пройти курсы «Код будущего», где их обучат программированию. Диплом позволит получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а с третьего курса программы ребята смогут поработать в компании своей мечты. Выборы важны, но будущее наших детей важнее.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей третьего тура группового этапа в пути РПЛ. В первом матче дня Рубин в серии пенальти победил Оренбург. Основное время матча завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти Рубин был точнее 4-2. В эти мгновения «Зенит» против махачкалинского «Динамо». И все подробности узнаем у Даниила Моногарова. Даниил, добрый вечер.
2: Здравствуйте. В северной столице пока перерыв. Счет 2-0 в пользу хозяев. На 11-й минуте зенитовцы повели. Максим Глушенков не стал сам идти в обводку на подступах к штрафной. Отдал пас в полуфланг на Юрия Волкова. А тот тут же увидел в районе 11-метровой отметки неприкрытого Александра Соболева. Вратарь мощный выстрел низом в дальний угол не потащил. Уже на 38-й автор гола сделал дубль. В районе дуги Соболев вновь был без опеки. Партнеры Ерохин и Глушенков все это прочитали, каждый сделал по касанию, и вот уже вратарь дагестанской команды Давид Волк, несмотря на выход из ворот, не сумел парировать легкий удар парашютиком. Повторюсь, на табло 2-0, впереди «Зенит», второй тайм начнется буквально через пару минут.
1: Спасибо, Даниил. Даниил Моногаров о матче «Зенит-Динамо» Махачкала. Кроме этого, сегодня «Спартак» сыграет с «Родиной», а «Балтика» с «Крыльями Советов». Об этом матче известный эксперт Эдуард Мор.
3: Третий тур группового этапа Кубка России на путь РПЛ, группа С. В Калининграде «Балтика» сыграет против «Крыльев Советов» Самары. «Балтика» на третьем месте, у команды 2 очка, у «Крылышек» 4, они на втором месте идут. То есть как раз конкуренты за то, чтобы продолжить борьбу со второго места дальше в пути РПЛ. Ну и надо сказать, что, конечно, в принципе, «Балтика» в этом матче фаворит. Совсем недавно команды сыграли в чемпионате, правда, игра проходила в Самаре. «Балтика» одержала победу 2-0, в целом довольно уверенную победу, но вообще «Балтика» в последнее время выглядит довольно-таки мощно, поднимается в турнирной таблице, и в том числе и в чемпионате, но «Крылышки» играют с большими-большими перепадами. Учитывая, что «Балтийцы», вне зависимо от того, какой состав, очень мощно играют у себя дома, оказывают прессинг, болельщики их гонят вперед, я думаю, что «Балтика» в этом матче, конечно же, фаворит и должны одержать в твоем стиле довольно-таки непростую победу.
1: Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Переговоры между клубами продолжаются. Караскаль имеет опыт игры в РПЛ. Напомню, ранее он выступал за ЦСКА и московское «Динамо». Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников соревнований. Он заменит Марка Кондратюка. Ранее «Спортэкспресс» сообщил о том, что Международный союз конькобежцев лишил Кондратюка нейтрального статуса после того, как Федерация фигурного катания на коньках Украины запросила пересмотр нейтрального статуса у ряда российских спортсменов. В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Женская сборная России победила сегодня команду Турции 3-0 по партии. Мужская сборная России с таким же счетом была сильнее команды Саудовской Аравии. В завершении о теннисе. На кортах Flushing Meadows продолжается открытый чемпионат США. Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий раунд женского одиночного разряда, победив сегодня Каролину Плишкову 6-1, 7-6. И в третьем круге сыграет с американкой Тейлор Таунсенд. И пока это все новости спорта.
4: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт в путешествии. В продаже с 27 августа. 16+. Читайте в сентябрьском номере журнала «Автопанорама». Бензин по 200 рублей. Реален ли такой сценарий? Расследует Евгений Липовицкий. Ремонт по страховке. Выбор водителя или страховой компании? Анализирует Петр Шкуматов. Гонка по обновлению модельного ряда китайских машин? Удар по качеству, заявляет Александр Зотиков. Советская инженерная школа возрождается, утверждает Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+. Маяк. Все сразу.
0: Здравствуйте, дорогая Татьяна Галич, психотерапевт, кандидат психологических наук. Я пугала психологом всю аудиторию, и знаете почему? Сентябрь, да, это как понедельник жизни. То есть мы хотим с понедельника новую жизнь начинать, а с сентября вообще, чтобы вся жизнь поменялась. А почему такое в голове вообще, такая мысль приходит в голову такая?
5: Ну, смотрите, мы просто вся наша психика буквально с очень раннего детского возраста заточена на то, что какой-то новый цикл начинается в сентябре. То есть, если мы ходили в детский садик, это, скажем так, ну, особенно остро, даже если мы не ходили, то наши родители, например, были в отпуске, потом выходили на работу, и наша жизнь менялась, и поэтому лето — это как бы такое небольшое, ну, какое-то измененное состояние, а вот сентябрь — вот это уже начало нового года. И мы внутренне настроены на то, что начинается новый год. И как бы вот то, что он не календарный, а вот, условно говоря, учебный, то есть сколько бы нам ни было лет, но каждый раз в сентябре мы как будто бы снова идем вот на эту вот линейку школу, и сейчас мы начнем что-то новое, увлекательное. Школы давно уже нет, универы давно закончились, мы никак с этим не связаны, а вот психика, она требует вот этой вот инициации своеобразной.
0: Ох, а надо с этим работать, ощущением, что надо все разобраться, я сейчас все поделаю, пойду в спортзал, не буду заходить в этот АМ или куда там люди вместо спортзала ходят?
5: Ну, давайте, может, как бы будем честными, да, мы себе это обещаем и на обычный Новый год, и на понедельник, и на день рождения. То есть на это надо посмотреть просто как на повод, возможно, что-то на самом деле поменять. К этому можно прислушаться. Но надо, опять-таки, понимать, что если мы хотим начать, то начинать надо сразу в тот же день, когда мы захотели, а не ждать какой-то особенной даты, и тогда мы точно начнем. А вот эти все наши отложить на 1 сентября, отложить нам на 1 января или на утро после дня рождения, это только наш повод вообще не начать, либо как-то обмануть себя в очередной раз и сойти с этой темы. Поэтому начинаем, когда решили начать, а 1 сентября пусть будет 1 сентября.
0: И последний вопрос. В такие времена, ну, такие неспокойные, все новостную повестку примерно на себе ощущают. И как вообще справляться с таким стрессом? Тут и так вообще, и крокодил не...

0: вот это вот угнетенное состояние, оно привело к тому, что люди вообще меньше выходят на улицу, и вот это вот уже плохо. Поэтому вытаскивать себя, гулять, как-то проводить, стараться проводить время красиво. Третье, это все-таки обратить внимание на то место, где вы живете, потому что весь мир, он от нас зависит мало, а вот то, чтобы у меня дома было чисто, красиво, уютно и вкусно, это полностью зависит от меня. И поэтому у нас опять-таки мода возникла на какие-то там ведение уборки по определенным методам, и не просто так это произошло. Ну и, конечно, больше общаться с людьми, с которыми вам приятно и хорошо, и можно поделиться всеми своими какими-то страхами, печалями, получить поддержку.
1: Спасибо огромное. Татьяна Галич, психотерапевт и кандидат психологических наук, была сегодня с нами. И всем всего. Да, очень хорошие советы. Спасибо вам.
2: Все сразу.
1: Программа «Все сразу» в эфире. Я Лирик Митрофанова, Михална или Михална, как угодно. Через любую букву обычно пишут в МФЦ. Хотя нет, там очень грамотные дамы. Все-таки Михална. И вы знаете, иногда под вечер вот мозг уже не работает. Вот перестает работать, и все. И мы иногда себе такую фразу и говорим. Вообще башка не варит. Ну и как с этим быть? Говорят, назван способ простой улучшить работу мозга. Я обращаюсь к нашей гости. Нейробиолог Бибигуль Кушалиева. Сегодня с нами кинезиолог и специалист по гимнастике мозга. Автор книги «Заботы о мозге». Бибигуль, помогите о мозге позаботиться. Что это? Пара-тройка хороших советов.
0: Здравствуйте. Да, назван самый простой способ улучшить работу мозга – это бег, приближенный к быстрой ходьбе. Вы как раз проводили все эксперименты, и сразу же после 10-минутной прогулки такого небольшого бега измеряли тесты, тест трупа на когнитивные способности, на исполнительные функции, и показывают очень такой хороший и стойкий результат, но если это делать на регулярной основе, то, конечно, это будет очень длительный эффект иметь. Это первое. Второе, что можно было бы еще посоветовать, это делать все новое, либо ходить не теми путями, которыми вы обычно ходите от работы до дома, либо есть левой рукой, либо делать какие-то действия, которые вы обычно делаете на автомате, но делать их совершенно по-другому. И тогда новые нейронные связи выстраиваются, тогда мы лучше будем запоминать и включаться в процесс, и не уходить в автопилот. Это, наверное, еще одно действие, которое можно было бы сделать так, чтобы мозг включился очень быстро в работу. А третье – это прогулка без телефона, без гаджетов, можно даже вообще в одиночестве, чтобы нас запустила дефолт-система мозга, и мы переключили свое внимание с активного думания на такое, знаете, пространственное мышление, где мы просто можем внутренние процессы запускать таким образом, что мы завершаем незавершенные дела, приходят инсайты и так далее. То есть это обычная прогулка без цели, без телефона, при этом небольшой такой детокс, да, чтобы мы не залипали в каких-то социальных сетях или скроллинг и так далее. Третий способ работает особенно для тех людей, кто работает с большой информационной перегрузкой, где постоянно много документов, нужно много читать, изучать. Ну, мне кажется, это каждый второй человек, да, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Поэтому это очень удобный и хороший способ, во-первых, перезагрузить нервную систему, во-вторых, дать дефолт-системе включиться в процесс, а иначе, если этого не сделать, то ночью мы по 45 минут не можем уснуть, ложимся спать, но еще гоняем эти мысли. Но имея вот эту небольшую хотя бы 20-минутную прогулку, или хотя бы просто сидя дома, но ничего не берем в руки, не включаем ни телевизор, ни ноутбук, вообще ничего, ни новости, ни книги, ничего, просто вакуум, информационная пустота. И вот тогда это помогает, да.
1: То есть как бы тупить, да, легально?
0: Да.
1: Сложно. Мне кажется, наоборот, психика работает так, когда вот ты вроде от себя отстраняешься, наоборот, вроде у тебя свобода и 10 минут, и ты, наоборот, гоняешь то, что ты не догонял вот все остальные минуты. Нет? Такое не так работает, да?
0: Ну, вот смотрите, в моменты, когда вы говорите, гоняете то, что вам необходимо там разучить, отправить, проверить мессенджеры и так далее, работает активная зона внимания. Когда же мы переключаем, то есть закрываем глаза или просто даже находимся 20 минут без какого-либо стимула внешнего, книги, гаджета, телефона, передачи, радио, вообще без ничего, то вот в этот момент переключается система внимания с активного в пассивный режим внимания. А пассивный режим внимания – это те действия и дела, которые у нас появились, ну, в случае есть в течение дня, что нужно завершить, какой-то вопрос не решен, какие-то дела не закрыты, какое-то решение не принято. И тогда мозг переключается на эти внутренние дела, и он внутри у вас приходит ответы на эти вопросы, решения, которые нужно было принять.

0: И тогда в течение дня, получается, вы уже не гоняете эти мысли, когда вы уже лежите в кровати и не можете до 2 часов ночи уснуть, потому что надо подумать об этом. А вы днем легально устраиваете себе 20-минутный перерыв для того, чтобы решить внутренние проблемы, которые решает дефолт системы мозга.
1: Ой, похоже на тост. Спасибо огромное. Нейробиолог Бибигуль Кушалиева был у нас в гостях. Очень рада вашему смеху. И до новых встреч в эфире. Спасибо огромнейшее.
2: Все сразу.

0: «Маяк». 14 сентября в Светлановском зале Дома музыки состоится концерт «Я люблю тебя, жизнь», посвященный юбилею Марка Бернеса. В исполнении заслуженного артиста России Сергея Волчкова в сопровождении оркестра прозвучат такие песни, как «Темная ночь», «Журавли» и многие другие. Голосом великого Бернеса заговорит артист театра и кино Игорь Гордин. Концерт пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив 6+. 18 сентября в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе классическая фортепианная музыка, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадные хиты и сочинения самого пианиста. 6+.
1: Совершенно не все, что написано где-то черным по белому на русском языке, является правдой или истиной, или вообще чем-то заслуживающим внимания. Текст уже должен как-то себе заявить, он должен быть кем-то порекомендован, неважно, это какие-то блогеры, или это специальная выкладка в магазинах, или друзья, или там радиопередачи. Ну, то есть мы как-то об этом узнаем.
2: Тексты, которые рекомендованы вам. В подкасте «Человек читающий».
3: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Очень важно оставлять себе время на то, чтобы успевать анализировать и успевать замечать действительность.
4: Наталья Наумова, детский психолог, психотерапевт.
5: Так говорит «Маяк».
0: Маяк.

0: сразу.
1: Ну что ж, наша программа подошла к концу. И я, да, с такой улыбкой, ну да, могу сказать, что довольна. Просто сейчас очень хорошую песню поставлю. Раз мы говорили о мозге, о всяких там движениях и мыслях, я вспомнила песню, которая, ну, своего рода тоже о мозге, и она очень, эта песня была популярна в 90-е, она явно заставит многих улыбнуться. Группа называется Cypress Hill, и песня Insane in the Brain. Там уже начало, как будто ослик икает. Всем всего и до новых встреч в эфире.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о лишних буквах в словах. Так бывает, что непроизвольно хочется добавить что-то в слово. Интуитивно кажется, что в нем чего-то не хватает. И вот первый пример от Валерия Литвинова, гостя утреннего шоу.
2: Ну да, будем говорить, что в какой-то мере это мода и какой-то тренд был чересчур акцентуирован, да, то есть перегиб какой-то произошел. Вот.
1: Был акцентрирован. Это неверно. Что здесь лишнее? Конечно, первое «Р». Должно быть акцентирован от слов «акцент», «акцентировать». И никакой дополнительный «Р» в этом слове быть не должно. Акцентирован. Следующий пример я бы ошибкой не назвала. Но очень хочется поговорить о слове, которое употребил гость программы «Как знать» Александр Федорович.
3: Таких болячек, которых мы сейчас насчитываем изрядное количество, включая совершенно страшные, которых, в общем-то, такие как рахит, о которых, в общем-то, уже давным-давно было позабыто, они вдруг раз поднимают голову, появляются и...
1: Было сказано «позабыто». Вообще такое слово есть. В словарях фигурирует глагол «позабыть» со всеми вытекающими из него формами, но с пометой «разговорное». «Разговорное» не значит не литературное. Но все-таки мне это слово не нравится. Ведь оно полностью синонимично по отношению к глаголу «забыть». «Забыть», «позабыть», «позабыто». В чем смысловая разница? Ну, может быть, кто-то ее видит, я нет. Ну и зачем эта приставка «по» тогда? В песнях хотя бы для того, чтобы в размер попадать. «Унижаться любя, не хочу и не буду». «Я забуду тебя, я тебя позабуду». Так поется в одной старой песне. Здесь все понятно. Добили строчку. Хотя, наверное, можно было бы и что-то поинтереснее придумать. Но в обычной жизни, на мой взгляд, слово «позабыть» и «позабыто», соответственно, вообще неуместно. Но это лирика и мое восприятие. Можете не обращать внимания. Я иногда люблю побурчать, бывает. Ну а нам давно пора перейти к следующему примеру от Сергея Стилавина. Переходим.
4: Мы с вами вот эти фото из космоса видим при помощи объективов. Uh-huh. А у объектива есть такая история. Он сплющивает, сплощивает, uh-huh. делает плоским изображение, не передавая нам масштаб.
1: Итак, мы услышали новый глагол «сплощивает», то есть делает плоским. Такого глагола в русском языке нет. И от слова «плоский» нельзя образовать глагол, но не предусмотрен такой вариант. Поэтому возвращаем «ю» и получаем исходное слово «сплющивает». Следующий пример попал к нам из программы «Ассамблея автомобилистов». Слушаем, что сказал гость этой программы.
5: Спасибо вам большое. Всего доброго.
6: Будемте встречаться, да. Спасибо.
1: Будемте встречаться. Слово «будемте» некорректное. В нем целых две лишних буквы – «т» и «е». Правильный вариант – «будем». Это форма множественного числа первого лица – «мы будем». Есть форма второго лица – «вы будете». Ну и здесь уже лишнее «м». Короче, как ни крути, все равно вылезает что-то лишнее. Ну а на этом программу пора завершать. Однако обещаю, мы будем с вами встречаться регулярно. Хотя прямо сейчас нам пора прощаться. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин указал на беспрецедентный характер отношений Москвы и Пекина. Сегодня на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюсяном на полях Восточного экономического форума президент сообщил, что по итогам года прогнозируется новый рекорд в показателях по товарообороту между странами. Путин подчеркнул, что отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениях на принципах взаимной поддержки. Он назвал Москву главным партнером Пекина в сфере мирного атома.
2: Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей. Их основы заложены договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, 25-летие которого мы отмечаем в этом году. И на данном этапе наши отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах взаимопонимания и учета интересов.
0: Сегодня же на полях Восточного экономического форума Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Монголии. Речь шла о расширении сфер сотрудничества между странами и выполнении договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Ну а перед поездкой во Владивосток накануне Владимир Путин принимал участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита президент заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Так он ответил на вопрос журналистов о предложении президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт по линии соприкосновения.
3: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
0: Президент также сообщил об указании вооруженным силам России наносить массированные удары по энергетике Украины в ответ на обстрелы российской гражданской инфраструктуры.
2: Ну, как известно, в ответ на продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу по НПЗ России, вот за эту ночь мне доложили, большое количество беспилотников пытались опять прорвать ПВО Москвы и Санкт-Петербурга. Ударяли тоже по гражданским объектам, включая НПЗ. Три НПЗ пытались поразить. Имея все это в виду, удары в России по этим объектам, вооруженным силам Российской Федерации даны указания по подготовке и нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины. Они бьют по нашим, получат ответ.
0: Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Отвечая на вопрос нашего корреспондента, он назвал это, цитирую, «чушью собачьей и информационной атакой на Россию». Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над казачьей Лопунью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах здания боевиков ВСУ в освобожденном Светогорске в ДНР, сообщили в Минобороны. Российские военные поразили аэродром, распределительные логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота в Черном море был уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Следователи установили личности двух подозреваемых по делу об инциденте с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Об этом пишут немецкие СМИ. По сведениям издания, на которые ссылается ТАСС, подозреваемые гражданин Латвии российского происхождения и гражданин России белорусского происхождения. Первый из них, как полагают следователи, координировал атаку. Он прилетел в Берлин в конце июля и отправился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до атаки он покинул Германию. На месте происшествия правоохранители обнаружили следы ДНК второго подозреваемого. Они были на одном из дронов внутри жестяной банки со взрывчаткой, а также на антенне, прикрепленной к дереву возле аэропорта. Мужчина въехал в страну по итальянской туристической визе. Дрон с взрывчаткой обнаружили в Лейпциг-Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность на Москву. Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, а также намерены закрыть генконсульство России в Бонне и русский дом. в германской столице России. Причастность к инциденту отрицает. В Москве также отмечают, что Германия выбрала сейчас путь эскалации, который не исключает никаких решений на дипломатическом треке. Осенняя погода придет в Москву в эти выходные. Уже завтра столбики термометров опустятся до 17-20 градусов. Будет идти дождь. Об этом рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
0: Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, днем 17-19 градусов. Ну а в эти минуты в Москве температура воздуха составляет плюс 18-19 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров.

0: сотворения мира.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков. Сегодня я вам принес текст, с которым многие из вас, вероятно, не знакомы, но имя автора вы, безусловно, слышали. Сегодня мы будем читать и обсуждать, на мой взгляд, очень трогательный и, как бы сказать, наверное, трогающий за живое текст. Стейнбек — это повесть о мышах и людях. Чтобы немножко ввести в контекст, что да как, расскажу и про Стейнбека, и про Калифорнию, и про юг американской литературы. Так уж случилось, что все лето мы читали в основном русскоязычные тексты, да, от русских авторов. Давно я не брал ничего зарубежного. Вот на днях перечитал я о мышах и людях и решил принести вам этот текст, потому что, ну, во-первых, это очень сильно. И вот эта американская проза середины, ну, начала и середины 20 века на меня, например, производит очень сильное впечатление. О ком я говорю? Ну, конечно, там не только Стейнбек, там будет Фолкнер, пьеса Юджина Онила, да, то есть здесь речь вообще о юге Америки. Конечно, Стейнбек писатель не с юга, он с американского такого запада и Калифорнии, но те пейзажи, тот контекст, который он описывает, очень роднит его с авторами юга, то есть вот южная традиция, которая идет от Фолкнера 30-х, да, литература памяти, чувство вины, распада старого мира, старого порядка, да, какой-то порой, ну, конечно же, это модернистские тексты, да, но там есть и готическая своеобразная избыточность, и сложный, затрудненный синтаксис, темы расизма, историческая травма поколений, все это проза юга. Стейнбек, автор, который поднимает родственные темы. Вообще-то, тот текст, который мы сегодня с вами будем обсуждать, который называется, напомню, «О мышах и людях», он касается именно американского общества времен Великой депрессии. Время очень тяжелое для обычного мужика, да, выражаясь русским языком. Интерес вот к маргиналиям, да, вот к этому дну, то, что описывал Максим Горький в там повести «Бывшие люди» или в пьесе «На дне». Это интерес к телесности, к насилию, да, к насилию в том смысле, что это, с одной стороны, естественный инструмент власти, с другой стороны, это для Стейнбека всегда сюжетный механизм, да, как с этим насилием сосуществовать, потому что в мире оно присутствует. И, конечно, тема расы, расизма, скажем, один из героев повести о мышах и людях, чернокожий горбун, но об этом мы уже будем говорить на следующем нашем эфире. Вот. Конечно, это текст об аутсайдерах, о людях, выкинутых за обочину жизни, о людях, которые вынуждены выживать, и порой все, что им остается, это мечта. Порой все, что им остается, это легкое наслаждение. Это люди как бы без будущего. Люди, которые все время находятся в постоянной схватке за собственное существование. Очень нам понятные сюжеты. На самом деле Стейнбека начинают издавать уже в Советском Союзе. Естественно, в позднем Советском Союзе, тем не менее. И, ну, то есть, хотя Стейнбек как бы автор, да, не южный, а западный скорее, но ведь и Хемингуэй, да, поднимает темы тоже вот. То есть, если Фицджеральд, да, и мы вот говорили про Великого Гэтсби когда-то, напомню, все эфиры есть на платформе «Смотрим», или напишите мне в Телеграм-канал, называется «Говорящий тростник», мой канал, там я могу вам подсказать, где найти те или иные эфиры. Если Фицджеральд — это, конечно, такой светский автор, автор Запада, то Стейнбек, несмотря на то, что он родом Запада, он поднимает вот эти вот, как сказать, внутренние, да, темы, проблемы человека Земли, соли Земли, как бы сказал Кнут Гамсун. И ключевой социальный тип его текстов — это вот то, что по-английски называется «migrant worker», да, это мигрант рабочий. И вообще, вот один из этих текстов, собственно, точнее, текст, который мы сегодня читаем и обсуждаем, «О мышах и людях», он входит в своеобразную трилогию о мигрантах. Это текст второй половины 30-х годов, собственно, роман «В сомнительной битве», который называется, я его не читал, потом, собственно, «О мышах и людях», и главный текст Стейнбека, который ему открыл открыл путь к Нобелевской премии. Это, конечно, «Грозди гнева», фундаментальная вещь, которая описывает историю семьи Джоудов, да, которая вынуждена покинуть родную Оклахому, потому что капиталистический беспорядок, так скажем, да, или порядок, естественно, с одной стороны, заставляет, значит, семью покинуть родной город, родную фирму и стать сезонными рабочими в Калифорнии. Вот, собственно, сезонные рабочие. Вот кто герои Стейнбека в второй половине 30-х годов. Параллельно с написанием романов он работает журналистом, пишет репортажи для Сан-Франциско Ньюс о жизни вот этих сезонников в Центральной долине Калифорнии. И эти репортажи становятся документальной основой, из которой, собственно, и выросли художественные тексты 36-39 годов, включая о «Мышах и людях». Иногда к этому списку добавляют повесть или роман «Квартал Тортилли Флет». Я о нем читал. Значит, хотя здесь там сосредоточено на маргиналах Монтерея, а не на полевых рабочих, но родство видно. Вот. В общем, вот это сочувствие к дну общества, которое порождает определенные дружеские, братские союзы, и все это кончается всегда трагически. И комическое там, оно и трагическое. То есть то, во что человек верит, то от того он лишается. Ну, пока я перечитывал о «Мышах и людях», конечно, я постоянно вспоминал тексты Максима Горького, потому что, с одной стороны, это трагические персонажи, которые, вот, значит, сидят там в бараках, чинят, скажем, одежду или что-то перепродают, при этом они тешат себя какой-то мечтой. Это такой переизвод текстов Чехова, да, вспомним «Три сестры». И вообще, на самом деле, на нас это очень хорошо переложимо, да, когда мы говорим «когда-нибудь я...» перееду в Москву, или когда-нибудь я буду начальником, когда-нибудь мы поедем на море. Вот это когда-нибудь мечта, сладкая-сладкая мечта, которая порой отравляет всю жизнь, но без нее совершенно непонятно, как существовать вот в этих тяжелых обстоятельствах. Собственно, вот главный пафос на самом деле текстов Стейнбека, о том, как Стейнбек делает эти тексты и так далее, мы сегодня и будем говорить. Что касается самой повести о «Мышах и людях», то есть время действия — это начало, там, середина 30-х, разгар Великой депрессии, два главных героя, Ленни и Джордж, такие сезонные батраки, которые кочуют с ранчо на ранчо, которые пытаются заработать свой доллар, скопить и купить ферму. То есть, а что такое сезонные рабочие? Да, это сбор урожая, это стрижка овец, это засыпание ячменя скоту, это работа на молотилке. То есть сама система найма, которая существовала в Калифорнии того времени, она вынуждала людей не иметь собственный дом, потому что люди, работая сезонно и получая в конце недели зарплату, должны были постоянно искать работу и не имели возможности иметь какие-то долгосрочные привязанности, то есть иметь собственный дом, иметь семью и нормальную дружбу. В основном все сезонные рабочие были одиночками, об этом пишет Стейнбек в этой повести, и тем удивителен этот текст, потому что у нас два друга, два главных героя, они держатся друг за друга, вы поймете, что является, да, скрепляющим материалом их отношений. И вот эта дружба Джорджа и Ленни — это такой сознательно выстроенный Стейнбеком контрпример к этой норме одиночества, в которой существуют вот эти вот сезонные рабочие. И поэтому у других персонажей, да, это вызывает постоянное недоумение. Да? Странно, что вы вместе. Странно, что вообще в этом мире, где так тяжело выживать, люди могут быть вместе. То есть, мне кажется, все, что я говорю, оно предельно ясно, да, предельно понятно. У нас в России в советское время и до сих пор, да, огромное количество людей живут в очень тяжелых условиях, от зарплаты до зарплаты, да, от заката до рассвета и так далее, на двух, а то и на трех работах работают. И, в принципе, вот этим текстом, получается, о «Мышах и людях» у нас 37-го года, да, то есть тексту практически 90 лет, но, как вы понимаете, под солнцем все едино. и в отношении времени в том числе. Сам Стейнбек вырос в Салинасе и работал поденщиком на ранчо, в том числе бок о бок с сезонными рабочими, то есть вот с этими самыми героями его повестей, его романов, и этнографическая точность, детали, порой запредельный уровень жестокости, холоднокровной жестокости, с которой мы встречаемся в текстах Стейнбека, это все вот это мясо жизни, плоть жизни, да, в которой находился сам Стейнбек, и потом еще, когда он будет работать репортером, он постоянно будет ездить в эти лагеря, лагеря мигрантов, описывать, как они живут, рассказывать и, собственно, с ними взаимодействовать всячески. То есть он буквально, это были лагеря сезонников, мигрантов, в основном, да, в Центральной долине, он фиксировал все условия быта, оплаты, произвол работодателей. И вот все это он потом публиковал как журналистские репортажи и использовал в своих текстах. Его называли хроникером обездоленных, да, то есть Стейнбек получил определенный социальный статус. Он был очень уважаем на дне вот американского общества. И о нем знали, да, потому что он передавал прямую речь, передавал эти истории. Ну, вы тоже представьте, вы обыкновенный батрак, работаете с ранчо на ранчо, ходите с места на место, пытаетесь скопить какой-то капиталец, чтобы, может быть, когда-нибудь купить ферму, и потом вам в руки попадает газета, и там... И там ваша прямая речь. Такой сюжет есть в повести о мышах и людях. Да, что оказывается, ты как-то существуешь помимо своей маленькой жизни. Вот это тоже часть вот этой мечты, что есть какая-то другая жизнь. Там, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лос-Анджелесе, в крупных городах. Люди живут по-другому, поэтому есть мечта о том, чтобы быть киноактрисой, как у героини этой повести. Есть мечта выбраться, стать самому себе хозяином. Собственно, все это взаимосвязано. Мечта как единственный способ выживания. И при этом мечта и не позволяет трезво взглянуть на свою жизнь, да, она туманит мозги. Мечта удивительная в этом смысле штука, согласитесь, она амбивалентна, она парадоксальна. Тем не менее, так сложно, да, от нее отказаться, даже когда мы понимаем, что она несбыточна. Порой это единственное, что остается. И я думаю, что в целом кредитование людей, да, вот сама кредитная система построена на мечтаниях, да. Большинство из нас берут кредиты и на какое-то время чувствуют себя хозяевами жизни, а потом приходит время выплачивать кредиты, пени, задолженности, и мы опять возвращаемся в еще более, может быть, худшее финансовое положение. Но ведь это тот же самый механизм, да, или когда... Семья думает, вот у нас будет ребенок, и тогда у нас будут хорошие отношения. Тоже мечта. И мы вроде бы идем по пути воплощения этой мечты, но она по каким-то причинам не реализуется. Почему это все мы тоже будем обсуждать? Вы можете задавать вопросы, писать ваши мысли, делиться ими на номер 967-103-5533 в любой мессенджер. Напомню, сегодня мы читаем повесть о мышах и людях. И я, пожалуй, прочту вам самый первый абзац. Это... такой открывающий пейзаж. В нескольких милях к югу от Соледада река Салинас подступает вплотную к горам. Вода здесь глубокая, зеленая и теплая, потому что река эта долго текла по желтым пескам, поблескивая на солнце, прежде чем образовать небольшую заводь. На одном берегу золотистые предгорья круто поднимаются к могучему скалистому хребту Гобелан, а на другом равнинном берегу растут деревья, ивы, которые покрываются каждую весну молодой зеленью и сохраняют на нижних листьях следы зимнего разлива, и сикамора с пятнистыми, беловатыми кривыми сучьями и ветвями, которые склоняются над заводью. Земля под деревьями устлана толстым ковром листьев, таких хрустких, что даже ящерица пробежит, и то слышно. По вечерам из кустов вылезают зайцы и сидят на песке, а ночью по сырому и ровному берегу снуют еноты. Да на песке остаются следы широких лап собак с окрестных ранчо и острых раздвоенных копыт оленей, которые приходят в темноте на водопой. Меж ив и сикаморов вьется тропа, протоптанная местными мальчишками, прибегающими купаться в глубокой заводе, и бродягами, которые по вечерам, свернув с шоссе, плетутся сюда переночевать у воды. Под низким прямым суком огромного сикамора скопилась куча золы от костров, а сам сук гладко отшлифован многим множеством людей, сидевших на нем. Такой пасторальный в чем-то, да, пейзаж. Стейнбек начинает с пространства и Дальше мы увидим, что это пространство задает всю драматургию этой повести. То есть вот это замкнутая эдемская фактически сцена, да, мальчишки, которые купаются, ящерицу слышно, да. А затем мы видим, ну, к вечеру после жаркого дня поднялся ветерок и тихо шелестел в листве. Вверх по склонам гор поползли тени. Кролики сидели на песке неподвижно, словно серое изваяние. А потом со стороны шоссе раздались шаги. Кто-то шел по хрустким палым листьям сикаморов, да. Такое вторжение. И зайцы там начинают прятаться, и кролики оживают, и вот горделивые цапли тяжело поднялась в воздух. То есть природный мир реагирует на приближение людей как на угрозу, да, задолго еще до того, что мы узнаем об этих людях, об этих двух героях. Классическая, на самом деле, экспозиция, то есть место идиллии, пастораль, безопасности какой-то нарушается вторжением человека. И вот на самом деле, и потом они убегают, и если мы просто рассмотрим первую страницу как сюжет, да, мы увидим здесь три этапа. Идиллия, вторжение в идиллию, бегство живого животного, да, вот этого природного начала. И буквально предвосхищает финальную сцену всей повести, о которой мы еще потом поговорим. На этом же самом месте финальная сцена и пройдет. А дальше знаменитое парное описание Джорджа Лени. Мы его обсудим с вами. На миг все замерло, а потом по тропе на поляну в заводе вышли двое мужчин, один позади другого. И здесь, на поляне, он тоже держался позади. Оба были в холщовых штанах и таких же куртках с медными пуговицами. На обоих черные измятые шляпы, а через плечо перекинуты туго свернутые одеяла. Первый маленький, живой, смуглолицый, с беспокойными глазами и строгим решительным лицом. Все в нем было выразительно. Маленькие сильные руки, узкие плечи, тонкий прямой нос. А второй, шедший позади, большой, рослый, с плоским лицом и пустыми глазами. Шагал он косолапо, как медведь, тяжело волоча ноги. Руками на ходу он размахивал, они висели вдоль тела. То есть, ну, у нас тут вообще психоаналитические уже портреты вырисовываются, как вы понимаете, потому что Джордж, да, имеет выразительное лицо, сильное лицо, да, Лени, лицо плоское, глаза пустые. А что такое пустые глаза, да, это нечто дознаковое, довербальное, это человек, который, ну, туповат, да, как его будут называть в этой пьесе. И Джорджа сравнивают, как бы, с таким человеком в абсолюте, вот, да, esse homo, сей человек, а Леня сравнивают с животным, с медведем, по его повадке, да, и Леня идет позади Джорджа, то есть, кто идет позади, да, как некое животное, как это тот, кто идет за поводырем, да, можно было быть и рядом, да, но здесь тоже выстраивается определенная иерархия, которая будет на протяжении до самой последней сцены выдерживаться, то есть, вообще, Стейнбек, когда его читаешь, кажется, все так просто, он так просто пишет, так понятно, так явственно, да, все это описано, а с другой стороны, это мастерски сделанная проза, потому что в любой точке этого текста мы можем увидеть, как это сделано, да, при том, что Стейнбек, по большому счету, автор-самоучка, да, это человек, который чувствовал язык и смог передать там боль целого поколения, да, целого исторического периода в своей прозе. И дальше начинается диалог. Ну, наверное, я его буду читать уже после новостей, пока прочитаю комментарий Станислава. Добрый вечер, Артем. Стейнбек — новый автор для меня. Ассоциативно на ум пришел фильм «Земля кочевников» после вашей вводной части. А в начале лета прочитал «Звук и ярость» Фолкнера. Было трудновато местами, но чтение мое. А на днях кое-как домучил «Мастер Маргарита», читал впервые. Скажу лишь то, что перечитывать даже не хочется, не мое. Пресно читалось, хотя темы все мои вроде. По поводу Стейнбека, ну, Станислав, берите «Грозди гнева». По поводу Фолкнера, я очень люблю у него повесть «Когда я умирала». Когда-нибудь обязательно возьму ее в «Сотворение кумира». А я с вами не прощаюсь, да. Вернемся после новостей. 967-103-5533.
0: Сотворение кумира.

0: В Москве 20:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их. Об этом сегодня говорил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным перспективным инструментом развития России.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
0: С 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проходит Восточно-экономический форум. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Сообщение от Минобороны. В течение дня с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской, Ростовской областями, над Московским регионом, Крымом и над акваторией Черного моря. Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий взяли под контроль город Светогорск в Донецкой Народной Республике. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма, в настоящее время ведется окончательная зачистка города.
3: Подразделения группировки «Запад» освободили город Светогорск Донецкой Народной Республики. В настоящее время ведется его зачистка от прячущихся в подвалах зданий украинских боевиков. Нанесено поражение живой силе техники, механизированной аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово, Крымки и Пришеп Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 205 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви» производства США, 20 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Сегодня же Минобороны сообщили, что подразделения группировки «Север» взяли под контроль поселок Казачий Лопань в Харьковской области. Вечером Минобороны сообщила, что российские войска поразили 5 украинских логистических центров. С помощью беспилотников «Герань-4 Сикер» они нанесли удары по объектам, расположенным в Киеве, подконтрольным ВСУ Запорожье, а также Одесской и Николаевской областях. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве в ночь на пятницу. Из-за тумана предупредили в гидромедцентре. Период предупреждения продлится с 11 вечера 3 сентября до 8 утра 4 числа. Ночью и утром местами прогнозируется туман, видимость ухудшится. Аналогичное предупреждение распространяется и на Подмосковье. Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу температура в столице может опуститься до 10-12 градусов, по области до 7-12. Погоду будет определять ложбина севера с размытым атмосферным фронтом, уточнили метеорологи. В дневное время возможны дожди. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет плюс 18 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Почему вы пойдете на выборы?
6: За ЛДПР. Стране нужна новая экономическая программа и индустриализация. Давно пора передать ЖКХ под контроль государства.
7: За народную ипотеку ЛДПР. Хочу, чтобы у моей семьи был свой дом.
8: Вместе с ЛДПР за поддержку пенсионеров. Семьям нужна реальная поддержка, как предлагает ЛДПР.
5: Мы слышим людей. Мы умеем добиваться решений. Голосуй за ЛДПР. Мы знаем, что делать.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Маяк.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. А тем временем Международная федерация лыжного спорта и сноуборда отметила, что лица, которым ранее было отказано в получении нейтрального статуса, в том числе Александр Большунов, будут подвергнуты проверке на соответствие требованиям, проводимой независимой внешней организации. В футбольном Кубке России сегодня продолжается программа матчей третьего тура группового этапа. Рубин в серии пенальти победил Оренбург. «Зенит» дома со счетом 3-0 обыграл махачкалинское «Динамо». Отмечу, что два мяча забил Александр Соболев и повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в Кубке России. Теперь у этих футболистов по 24 забитых мяча. Тем временем «Зенит» и полузащитник сборной России Александр Головин из Монако пока не договорились друг с другом по зарплате. Подробности возможного громкого трансфера в материале Николая Саприна.
2: По сведениям РБ «Спорт», чемпион России «Зенит» пока не договорился о размерах заработной платы с представителями полузащитника сборной России Александра Головина. Согласно источнику, «Зенит» предлагает Головину контракт по схеме 4+1, но при этом стороны пока не договорились по зарплате, а «Зенит» якобы вышел из переговоров. Головин получает в Монако 3 800 000 евро в год. В то же время вероятность трансфера сохраняется. Монако готов продать россиянина. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро. Монегаски уже вступили в сезон, как и «Зенит». В обоих матчах Лиги 1 с Гавром и Марселем Головин выходил в стартовом составе. В обеих играх команда победила, а в игре с Марселем Головин сделал голевую передачу под первый решающий гол. Монако победил 2-0. Пробился Монако и в основную сетку Еврокубка Лиги Конференции. Головин забил в одном из матчей квалификации с польским «Гурником» Завжа свой первый гол в сезоне.
1: Тем временем в «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды полузащитника Эзекиэля Барко выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Напомню, ранее Караскале играл за московский ЦСКА и «Динамо». В завершении о теннисе. Даниил Медведев пробился в третий раунд на открытом чемпионате США по теннису. Сегодня россиянин победил Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. В женском турнире дальше идет Диана Шнайдер, которая нанесла поражение Каролине Плишковой 6-1, 7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. И пока это все новости спорта.
3: Премьера на телеканале «Россия».
4: Должность, фамилия, звание?
5: Майор Нестерова.
4: Наслышан, наслышан.
6: Была ограблена машина инкассаторов. Уверен, к вечеру поймаешь.
7: Не стрелять, нужно взять ее живым.
3: Майора полиции Нестерову недаром за глаза называют овчаркой.
5: Главное, чтобы уважали и хвосты прижимали, когда требуется.
3: Захватывающий детектив «Овчарка». Новые серии. Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 16+.
8: В свежем выпуске журнала Discovery мы открываем новое с авторским гидом для искушенных путешественников. Вас ждут яркие маршруты, необычные локации, гастрономические открытия. Что такое драконовые деревья и почему они растут на Сокотре, разберется Владимир Мельник. А Илья Козлов выяснит, реально ли найти в Москве французского петуха, томленного в красном вине. Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 27 августа. 16+.

0: сотворение кумира.
1: Маленький забеспокоился и подошел к нему сзади. «Лени», — сказал он, — «Лени, бога ради, не пей столько». Лени продолжал фыркать. Маленький нагнулся и тряхнул его за плечи. «Лени, тебе же опять будет плохо, как вчера вечером». Лени окунул голову в реку, уселся на берегу, и струйки воды, стекая со шляпы на голубую куртку, бежали у него по спине. «Эх, славно!» — сказал он. «Попей ты, Джордж, волю попей!» И он блаженно улыбнулся. Джордж снял одеяло с плеча и осторожно положил их на землю. «Вода, небось, грязная!» — сказал он. «Больно много пены!» Лени шлепнул по воде огромной ручищей и пошевелил пальцами, так что вода пошла мелкой рябью. Круги, расширяясь, побежали по заводе к другому берегу и снова назад. Лени смотрел на них, не открываясь. «Гляди, Джордж! Гляди, как я умею!» Джордж встал на колени и быстро напился, черпая воду горстями. «На вкус вроде бы ничего», — сказал он. «Только, кажись, непроточная. Всегда пей только проточную воду, Ленни», — сказал он со вздохом. «А ведь ты, ежели пить захочешь, хоть из вонючей канавы напьешься». Плеснул пригоршню воды в лицо, вытер рукой лоб и шею, потом снова надел шляпу, отошел от воды и сел, обхватив колени руками. Да, вот нам ничего не рассказывают изначально про героев, и мы уже видим, что у них какие-то специфические отношения, да, то есть Джордж как будто бы такой родитель, да, для Ленни, и следит за ним, и так далее. Ну, еще прочитаю такой диалог. Так, лицо Ленни расплылось в радостной улыбке. «Конечно, Джордж, помню, но что мы там сделали? Я помню, мимо шли какие-то девушки, ты сказал...» «Плевать, что я там такое сказал. Помнишь, как мы пришли в контору Мари и Рэдди, и нам дали расчетные книжки и билеты на автобус?» «Конечно, Джордж, теперь помню». Он быстро сунул обе руки в карманы. Потом сказал тихо: «Джордж, у меня нет книжки. Я, наверное, ее потерял». Он в отчаянии потупился. «У тебя ее не было, болван, обе у меня. Так я и дам тебе твою книжку, жди». Ленни вздохнул с облегчением и улыбнулся. «А я думал, она здесь». И снова полез в карман. Джордж подозрительно взглянул на него. «Что это у тебя в кармане?» «В кармане ничего», — схитрил Ленни. «Знаю, что в кармане ничего. Теперь это у тебя в руке». «Ничего, Джордж, честное слово». «А ну давай сюда». Ленни спрятал сжатый кулак.

0: уткнулся лицом в колени. И опять позабыл. «Вот наказание», — сказал Джордж со смирением. «Слушай же, мы будем работать на ранчо, как там, на севере».
1: «На севере?»
0: «В Уиде. Ах, да, помню, в Уиде. Раньше вон там, четверть мили отсюда. Мы придем туда и спросим хозяина. Слушай внимательно, я отдам ему наши расчетные книжки, а ты помалкивай. Стой себе и молчи. Если он узнает, какой ты полоумный дурак, мы останемся без работы. А если сперва увидит, как ты работаешь, наше дело в шляпе, понял?»
1: «Конечно, Джордж, конечно, понял».
0: «Ладно, так вот, стало быть, когда придем к хозяину, что ты должен делать?»
1: «Я...»
0: Ленни задумался. Лицо его стало напряженным. «Я должен молчать. Стоять и молчать». «Молодец, очень хорошо. Повтори 2-3 раза, чтобы получше запомнить».
1: «Я должен молчать, я должен молчать, я должен молчать».
0: «Ладно», — сказал Джордж. «Да гляди, не натвори чего-нибудь, как в Уиде». На лице Ленни появилось недоумение.
1: «А что я натворил в Уиде?»
0: «Так ты и это забыл?» «Ну уж нет, не буду напоминать, а то что доброго опять такую же штуку выкинешь».
1: Лицо Ленни вдруг стало осмысленным.
0: «Нас выгнали из Уида!» — выпалил он с торжеством. «Выгнали, как бы не так», — возмутился Джордж. «Мы сбежали сами, нас разыскивали, но ищи ветра в поле».
1: Ленни радостно хихикнул. «Вот видишь, я не позабыл».
0: Джордж лег навзничь на песок и закинул руку за голову. Ленни тоже лег, подражая ему, потом приподнялся, желая убедиться, что все сделал правильно. «О, Господи, от тебя, Ленни, одни сплошные неприятности», — сказал Джордж. «Я бы горя не знал, если бы ты не висел у меня на шее. Как бы мне хорошо жилось, и, может, у меня была бы девчонка». Мгновение Ленни лежал молча, потом сказал робко. «Мы будем работать на ранчо, Джордж». «Ладно, это ты запомнил, а вот ночевать нынче будем здесь, у меня на это свои причины». Быстро смеркалось. «Ну, давайте обсудим их отношения, потому что именно на этих отношениях и держится вся драматургия этого текста. Кстати говоря, слово «драматургия» я не первый раз упоминаю. А, возможно, это еще связано с тем, что сам текст, да, устроен как... есть такой жанр в американской литературе, называется «play novel». То есть это повесть, которая устроена как пьеса. Заметьте, здесь очень много именно реплик персонажей, это диалог, и при этом реплики, да, ремарки автора, они действительно как в пьесе воспринимаются, и большая часть текста — это диалоги. Поэтому этот текст снискал славу на сцене, его часто очень ставили. Ну и такая камерная, с одной стороны, история, а масштаб трагедии, конечно, космический. Трагедия, которая восходит к Каину и Авелю, скажем, да, к другим историям с братьями. Кстати говоря, на эту тему надо как-нибудь сделать эфир, может быть, с Владом, да, вот эта история про двух братьев и про их разные взаимоотношения, которые мы встречаем в мировых мифах, в мифах со всего мира. Так вот, про их отношения давайте поговорим. Ну, вообще, чего вы мне ничего не пишете? Вот я уже сколько тут? 48 минут практически в эфире. Напишите хоть пару словечек. Только Станислав написал сообщение. Как вы вообще живете? Как встретили сентябрь? Знакома ли вам вся эта история про то, как мы становимся родителями для кого-то, и наше психическое с ними нераздельно уже во взрослой жизни, да? И часто такое бывает, когда, знаете, уже совершенно зрелая женщина, лет 40, ходит по магазинам со своей мамой, да, все время звонит маме, да, у них как бы такое психическое поле на двоих, и почему эта женщина одинока, потому что, ну, на самом деле для мужчины там места нет, там очень много места занимает мама, и, ну, об этом прекрасно Нойман, юнгианский психолог, да, написал книгу про великую мать, про поглощение матери. Кстати, скоро я буду делать встречу в Москве на эту тему. К слову, так пришлось. У меня в телеграм-канале можете тоже найти всю информацию. Телеграм-канал называется «Говорящий тростник». Да? То есть, что мы здесь с вами имеем? У нас есть Ленни и Джордж. Да? И они совершенно, да, очевидно связаны. Вернемся и обсудим, как именно.
2: Сотворение у мира.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Но даже 60 градусов недостаточно, чтобы эти микрогады перемерзли все.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: Когда последний гость переступил порог и оказался на поляне, настал наконец-то черед песням, музыки, играм. И, конечно же, угощения. Распорядок праздника предполагал завтрак, полуденный чай и обед, переходящий в ужин. Но и завтрак, и полдник, и ужин выделялись только тем, что гости все до одного рассаживались за столы и дружно работали челюстями. Ну а в течение остального дня угощались кто во что гораст и когда вздумается. А фейерверком заправлял Гэндальф. Он не только привез все, что было нужно, но и сам смастерил все до последней ракеты. Он же снаряжал потешные огни, устраивая всевозможные сюрпризы. Залп, и в небе щебечут огненные птицы. Залп колышется над черными дымными стволами кроны деревьев, и листья вспыхивают весенней зеленью, но тут же с ветвей на голову остолбеневшим хоббитам сыплются огненные цветы и, чуть-чуть не долетев до запрокинутых лиц, исчезают, оставив дивное благоухание. Залп, и среди ветвей порхают искрящиеся бабочки. Залп, вздымаются столбы цветного пламени, тут же превращаясь в орлов, корабли под парусами и стаи летящих лебедей. Залп, над поляной разражается красная гроза и проливается желтым дождем.
0: Джон Рональд Ройл Толкин, «Властелин колец».

0: Стихотворение кумира.
1: Вопросы пришли, точнее комментарии. Алексей пишет: просто слушать вас одно удовольствие, прерывать не хочет. Спасибо, Алексей. Глеб пишет: добрый вечер, Артем, очень жалко Ленни. Да. И Константин из Самары нашел для меня слова, пишет: почему многие ведущие обращаются с артиклями «ЭА»? Константин, я вам отвечу. Дело в том, что так устроена человеческая речь. Когда человек размышляет прямо сейчас, ему необходимо немного времени, чтобы сформулировать, собственно, в слова, да, сформировать мысль и облечь ее в слова. Для этого нам нужно время. Быстро говорить на высокой частоте, что-то содержательное, очень сложно без этих пауз. В противном случае мне приходилось бы говорить вот так. Это были бы такие пустоты, да? Наша речь умышленно заполняет ее вот этим или «а», да? Таким образом, мозг дает время мне доформулировать речь, чтобы я не ломал синтаксис, чтобы я мог говорить сложно сочиненными длинными предложениями. Так что тут ничего не поделаешь, да? Либо мы с вами говорим медленно, а я не могу говорить медленно, потому что очень много мыслей течет в голове, мне нужно успевать их ухватывать. Либо мы говорим быстро, с потерей сложного синтаксиса и плотности речи. Ну, иногда можно попасть в некое состояние сознания, когда и без пауз ты можешь очень быстро и содержательно говорить, но это не всегда так случается. Поэтому, Константин, придется вам принять, что такой факт устройства человеческого мозга просто-напросто существует. Так. Александр пишет: добрый вечер, Артем. Только сегодня утром на работе коллеге советовал прочитать о мышах и людях, а вечером вы про этот рассказ решили поговорить. К востоку от Эдема Стенбека своеобразная история Каина и Авеля. Глубокое и масштабное произведение. Александр из Пскова. Александр, я, честно говоря, давно, ну как давно, с университетского времени хотел прочитать этот роман, и так я его и не прочитал. Надо забрать его Стенбека с дачи и прочесть. Глеб пишет: кстати, так почему шарлотка и батискаф это одно и то же? Так и не дали ответ на эту загадку вчера в эфире. А я что вам, еще и я загадки даю, и разгадки должен давать? Вчера я вам задал загадку. Почему шарлотка это батискаф? Кстати говоря, сегодня у меня был первый рабочий день в школе в этом году. Я 11-классник, у меня совместный класс, задал эту загадку. Тоже никто не разгадал. Да, шарлотка это батискаф. Дорогие радиослушатели, что это за загадка? Почему шарлотка это батискаф? Вот, пожалуйста, пишите. Если правильный ответ будет, книгу вам какую-нибудь подарим, выберу что-то интересное и пришлем. Так, вернемся к тексту, с вашего позволения. Хотелось бы разобрать сцену с мышью, а потом обсудить, хотя я уже начал, да, говорить о взаимоотношениях Джорджа и Ленни, я сказал мысль о том, что у них как бы общая на двоих психика, да, только расщепленная на совершенно две противоположные позиции. То есть если у нас Джордж – это рациональная сторона, это планирование, это воля, это буквально вот этот логос, да, начало мужское – суперэго у Фрейда это называлось, да, то есть контролирующий все начало, то у Ленни наоборот. Он очень телесен, он вот гладит, да, шерстку разных животных, он инстинктивен, у него есть безграничная разрушительная сила, которой он не умеет управлять, то есть он некое такое существующее довербальное, почти животное начало в себе имеет, то есть Ленни постоянно чуть тянется к мягкому, к теплому, к живому, к мышам, потом у него щенок будет, волосы женщины он любит гладить или какой-нибудь шелк, потому что это его естественное влечение к материнскому началу, к довербальному слиянию, да, вот то, что я говорил про поглощающую матерь, да, это про Ленни, тяга к слиянию с этим женским началом, и оно смертельно опасно именно потому, что это слияние не знает границы. Непонятно, где остановиться. Об этом в следующем часе уже поговорим. Сейчас уйдем на перерыв. Пишите 967-103-5533.

0: В Москве 21:00.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня работал в Владивостоке. Президент посетил комплекс «Звезда», крупнейшую в России верфь, где создают современное поколение гражданских судов, в их числе танкеры-гиганты для перевозки газа по Северному морскому пути. Также глава государства провел совещание по развитию Дальневосточного федерального округа, провел две международные встречи с премьер-министром КНР и премьером Монголии. Во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюйсян на полях Восточного экономического форума Владимир Путин указал на беспрецедентный характер отношений Москвы и Пекина. Путин подчеркнул, что отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки. Он назвал Москву главным партнером Пекина в сфере мирного атома.
2: Высокая плотность российско-китайских контактов, в том числе на высшем уровне, подтверждает беспрецедентный характер наших двусторонних связей. Их основы заложены договором о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, 25-летие которого мы отмечаем в этом году. И на данном этапе наши отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия динамично развиваются по всем направлениям на принципах равноправия, обоюдной поддержки в ключевых вопросах взаимопонимания и учета интересов.
0: Перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Также он опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Президент также указал, что вооруженным силам России были даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру. Структуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Вооруженные силы России за сутки установили контроль над Казачьей Лопунью в Харьковской области, а также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков ВСУ в освобожденном городе Светогорске в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Российские войска поразили военный аэродром, распределительные логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота в Черном море был уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины. Минобороны также сообщила, что в течение дня с 8 утра до 8 вечера дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Беспилотники были нейтрализованы над приграничными областями, над Орловской, Тамбовской, Рязанской, Калужской, Липецкой, Тульской, Владимирской, Смоленской областями, Московским регионом и над акваторией Черного моря. Росавиация не получала уведомлений от иностранных авиакомпаний о планах изменить полетные программы. В ведомстве уточнили, что компания «Пегасус» отменила часть чартеров по техническим причинам и уже запросила дополнительные рейсы. Иностранные авиакомпании выполняют рейсы в Россию в штатном режиме. Ранее стало известно, что «Пегасус» отменил 12 рейсов из Внуково в Турцию и обратно. Перевозчик объяснил сегодняшний сбой в расписании техническими и операционными причинами и заявил, что планирует выполнять в обычном режиме рейсы с вечера. Среды. Тему продолжит Сергей Гололобов.
3: Во Внуково напомнили, что все остальные турецкие авиакомпании продолжают выполнять рейсы в Россию. За сутки в московский аэропорт прибыло 16 самолетов из этой страны. В свою очередь, сама «Пегасус» более точно озвучила отмененные рейсы. 4 между Стамбулом и Москвой, 2 между Стамбулом и Санкт-Петербургом, то есть это уже не Внуково, а также по одной паре рейсов между Москвой и курортами Бодрум, Измир и Даламан. Авиапорт Анталии привел еще подробности. Airbus A321 «Пегасуса» рейсом Анталия-Москва вылетел в 19:45 накануне. Находясь в небе над литовским Каунасом, самолет резко развернулся и направился обратно в Анталию, приземлившись в ней в 1:30 ночи. А вот несколько самолетов другой турецкой авиакомпании Turkish Airlines не стали разворачиваться по пути из Стамбула и Анталии в Москву, уточнили в анталийском аэропорту. Позднее «Пегасус» объяснила отмены техническими и операционными причинами. Там также заявили, что планируют выполнять полеты в обычном режиме со среды. Для пассажиров, которые не успели улететь сегодня в ночь, авиакомпания планирует дополнительные рейсы. Российский союз туриндустрии связал отмену рейсов турецкой авиакомпании «Пегасус» в Москву с необходимостью подтвердить действие договоров страхования полетных программ в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе союза. Там отметили, что по информации источников в туротрасли, к вечеру программа, скорее всего, будет восстановлена. В Ассоциации туроператоров России дополнили, что отмена отдельных рейсов двух турецких авиакомпаний не означает прекращение их полетных программ или ухода авиаперевозчиков с российского рынка. Отмены рейсов были точечными и ситуативными. Такое происходило и раньше. Оснований для аннуляции туров в Турцию, купленных на ближайшие даты, и в глубину нет, говорится в сообщении Ассоциации. Туроператоры пересаживают пассажиров отмененных рейсов на другие рейсы и предоставляют им размещение в отелях на время ожидания. Сергей Гололобов, Вести ФМ.
0: Фестиваль «Ушу» впервые пройдет в Москве. Масштабное мероприятие состоится 12 сентября в парке «Музеон» на Крымской набережной. В программе соревнования по «Ушу», массовая зарядка, парад спортсменов, показательные выступления, лекции, мастер-классы и концерт. Гостям фестиваля предложат принять участие в установлении рекорда России «Самая массовая тренировка по «Ушу». Кроме того, будут увлекательные уличные спектакли, основанные на древних китайских сказаниях, традиционные танцы львов и танцующих вееров. Организаторы мероприятия – столичный департамент спорта, Московская городская федерация «Ушу» и проект «Мой спортивный район». Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, гроза, плюс 17-19 градусов. В Москве местами небольшой дождь и 19-21.

0: сотворение кумира.
1: Ну что, дорогие мои, продолжим чтение, обсуждение повести, о повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». С вами Артем Новиченков. Спасибо за комментарии, которые пишете. Так гораздо интереснее, веселее, во всяком случае, мне. Я в прошлом часе и вчера задал загадку, почему шарлотка – это батискаф. Пришли ваши ответы, и первый правильный ответ я получил от Владимира. Если я отправляю сообщение туда, куда надо, то шарлотка – это шар-лодка, а батискаф – это шарообразная подлодка. Поэтому шарлотка – это батискаф. С дружеским приветом, Владимир. Владимир, мы вам отправим какую-нибудь интересную книгу, сегодня же и выберем, вам придется только подождать, оставьте, пожалуйста, свой номер телефона, с вами свяжется редактор Альбина и расскажет, как получить книгу. Вот. Я прочитал все ваши ответы, которые вы прислали, спасибо за отклик. Прочитаю несколько еще комментариев. Наш разговор с Константином по поводу того, почему радио и телеведущие используют в своей речи. Константин пишет: простите, я из Тольятти, но простые люди так не общаются, только на радио и телевидении. Константин, я когда разговариваю с женой или с сыном, или с друзьями, я тоже не говорю, потому что это живая речь, и мне не нужно как бы производить мышление в данном случае, да, мне не нужно оставаться в определенном ритме речи постоянно, потому что я работаю на радио, мне нужно поддерживать этот ритм речи. Видите, сейчас у меня получается говорить без но я потому что впускаюсь в объяснение чего-то, когда я порождаю мысль, порой это становится просто необходимым. Это совершенно бессознательно происходит. Наталья пишет: добрый вечер. Да, это про шарлотку. Ну, Наталья, вы неправильно ответили. Так, Наталья пишет, другая: добрый вечер, Артем. Почему-то, слушая вас, вспомнила фильм «Зеленая миля». Очень хорошая параллель, Наталья. Спасибо за интересный эфир, и благодаря вам мой список книг, которые буду читать, пополнился еще на одну книгу. Да, в «Зеленой миле» ровно такой же сюжет на самом деле. Там вот я не помню, как зовут этого главного героя, чернокожего великана, который очень похож на Ленни. И я полагаю, что Стивен Кинг вдохновлялся повестью о мышах и людях. Во всяком случае, то, что Стивен Кинг читал Стейнбека, это 100%. Стейнбека в школе в Америке изучают. И вот это огромное силище физическое, которое не связано с сознанием, да, а у Лени нет прямой связи, он не понимает, что правильно, неправильно, хорошо, плохо, где кончается граница одного и начинается другого, да, у него такой какой-то спектр аутизма, я тут не берусь судить точно, но мы понимаем, что у него есть определенные проблемы с ментальным здоровьем. Наталья пишет: добрый вечер, дорогой Артем, я рада приходу осени, поменяются краски, ощущения, одежда и настроение. Может быть, шарлотка это батискаф, потому что это имя у него такое нет. Так, спасибо, Натали. Ну и... А сегодня 2 у нас сентября, да? А завтра будет у нас великий праздник. Великий праздник в честь Михаила Шуфутинского. Все любят этот день. Его надо сделать, конечно, праздником национального масштаба. Мемы посыпятся, как осенние листья, да? Огни рябин, костры загорятся. Люблю 3 сентября. Ладно, вернемся к нашей повести. Мы с вами прочитали сцену и увидели, как именно нежность и любовь, внимание Лени оборачивается, в общем-то, жестокой смертью. Дальше рассказывается история про тетку Клару, которая воспитывала Ленни, и как много животных в детстве он случайно убивал своей любовью, да, сильно нажимал пальцем, ломал им шеи, душил случайно в объятиях и так далее. То есть вообще весь этот сюжет с мышью, да. Ну и какой тут мотив? Очень простой. Ленни находит что-то нежное, приятное, маленькое, да, живое, очень важно, прячет это от Джорджа, потом это обнаруживается, но когда обнаруживается то, что спрятано, оно уже мертво, да, и вот это то, что Ленни объясняет все время причину смерти, что я ничего не делал, да, снимает вся ответственность через незнание своей силы, да, вот что значит, на самом деле дело тут не только в Ленни, про каждого из нас это, знаем ли мы свою силу, умеем ли мы ею управлять. Я последние дни часто думаю о таком слове, как агрессия. Я залез в этимологию, посмотрел, агрессия буквально переводится «движение вперед». Мы с Владом вчера, кажется, это упоминали. То есть агрессия, регрессия, да? Регрессия – движение назад, агрессия – движение вперед. И сейчас есть такой тренд в социальных сетях, когда разные люди в коротких видео рассказывают, что нельзя подавлять агрессию, надо учиться говорить «нет», надо озвучивать свои эмоции и так далее. И при этом люди не умеют со своей агрессией управлять. То есть агрессия – это во многом движение. Возьмите любого спортсмена, если в нем нет ярости и агрессии, он никогда не добьется успеха. Так устроена психика человека, да, вот эта страсть, этот огонь. Вопрос только, в какое русло мы его направляем. Многие люди за последние, там, может быть, год, когда это стало трендом, разговор об агрессии, разрушили просто семьи и отношения, потому что перестали подавлять все агрессию, и открылся ящик Пандоры. Это агрессия – это большая сила, которую нужно уметь управлять. Тогда будет созидательное движение вперед, тогда будет качественное прохождение любых конфликтов с людьми. А по большому счету, когда мы разрешаем себе агрессию, мы просто легитимизируем насилие, по большому счету, и психологическое, и физическое, так? Так уж устроена наша психика, что если мы просто скидываем агрессию, ее количество не уменьшается. Мы просто раскачиваем мышцу, которая отвечает за эту агрессию, как месть, да? Месть никогда не удовлетворяет человека. Так тоже устроена наша психика. То есть, если мы просто мстим, мы не чувствуем себя полными цельными. Ну, так уж зашел разговор сейчас в контексте лени. И тетя Клара даже когда-то купила резиновую мышь Ленин, но он не захотел ее взять. Он говорит, ее не так приятно гладить. То есть тут есть еще такой важный конфликт внутри Лени. То есть суррогат какой-то, вот что-то безопасное, какое-то неживое, да, оно не удовлетворяет, потому что желание Лени направлено именно на живое, на теплое, на откликающееся на его поглаживание. То есть Лени ищет подлинного контакта, а не на какую-то имитацию, как было бы с этой резиновой мышью. И это желание в случае Лени невозможно можно удовлетворить. Все время все завершается трагически. Все животные умирают. Дальше в повести будет такая же ситуация с щенком, которого Лени как бы заглаживает до смерти. Да, я не буду пока в самый финал этого трагического рассказа, этой повести заходить. Но, как вы понимаете, вот эта необузданная сила, сила, которая не проходит сквозь разум, конечно же, приводит к очень неприятным последствиям. Но мы пока место находимся в начале повести, и хочу вам прочитать целую, на самом деле, две страницы. Я думал не читать этот диалог, но он очень трогательный. «Джордж, а чего бы нам не пойти на ранчо сейчас, к ужину? На ранчо ведь дают ужин». Джордж повернулся на бок. «Не твоего ума дело. Мне здесь нравится. А работать начнем завтра. Я видел, как туда везли молотилки. Стало быть, придется ссыпать зерно в мешки, надрываться. А нынче я хочу лежать здесь и глядеть в небо. Хочу, и все тут». Лени привстал и поглядел на Джорджа. «Так у нас не будет ужина?» «Нет, будет, ежели ты насобираешь хворост. У меня есть 3 банки фасоли. Разложи костер. Когда соберешь хворост, я дам тебе спичку. Подогреем фасоли, поужинаем». «Но я люблю фасоль с кетчупом», — сказал Лени. «Нет у нас кетчупа, собирай хворост, да пошевеливайся, а то скоро совсем стемнеет». Лени неуклюже встал и исчез в кустах. Джордж лежал, тихонько посвистывая. В той стороне, куда ушел Лени, послышался плеск. Джордж перестал свистеть и прислушался. «Дурак полоумный», — сказал он тихо и снова засвистал. Вскоре вернулся Лени. Он вышел из кустов, неся в руке одну единственную ивовую ветку. Джордж сел. «Ну-ка», — сказал он сурово, — «давай сюда мышь». Но Лени довольно убедительно изобразил на лице недоумение. «Какую мышь, Джордж? У меня нету никакой мыши». Джордж протянул руку. «Давай сюда. Меня ведь не проведешь». Лени попятился и бросил отчаянный взгляд на кусты, словно думал убежать. Джордж сказал сурово. «Дай мне эту мышь, или я тебя сейчас сдую». «Что тебе дать, Джордж?» «Сам отлично знаешь, черт тебя возьми. Дай мне мышь». Лени неохотно полез в карман. Голос у него дрогнул. «Почему мне нельзя ее оставить? Она ведь ничья. Я ее не украл, просто нашел на дороге». Джордж по-прежнему решительно протянул руку. Медленно, как собачонка, которая несет хозяину палку, Лени подошел, потом попятился, потом подошел снова. Джордж щелкнул пальцами, и Лени торопливо положил мышь ему в руку. «Но я ведь ничего плохого не сделал, Джордж, я просто ее гладил». Джордж встал и зашвырнул мышь далеко в темнеющий кустарник, потом подошел к реке и тщательно вымыл руки. «Дурак полоумный, думаешь, я не вижу, что у тебя ноги мокрые, ты ж через реку за ней ходил». Он услышал, что Леня заскулил и обернулся. Нюни распустил, как маленький. Ох ты, Господи, такой здоровенный детина и плачет. Губы Ленни кривились, глаза были полны слез. Ну уже, Ленни! Джордж положил руку ему на плечо. Я отобрал ее у тебя не по злобе, ведь эта мышь давным-давно уже издохла. И потом, ты ее совсем раздавил, когда гладил. Ну ничего, найдешь другую живехонькую, так уж и быть, оставишь ее ненадолго. Ленни сел на землю и понурил голову. Тут больше мышей не найдешь. Помню, одна женщина отдавала мне мышей, как поймает, но ее ведь здесь нету. Джордж усмехнулся. «Одна женщина? И ты не помнишь даже, кто она такая? Ведь это была твоя тетка Клара. Она потом перестала тебе их давать. Ты же всегда их убивал». Пропустим еще отрывок и прочтем. Ну, они едят фасоль. Сцену, которая является важной для нашего сегодняшнего разговора. Ленни вкрадчиво попросил. «Расскажи мне, как тогда». «Про что рассказать?» «Про кроликов». «Не морочь мне голову!» – огрызнулся Джордж. «Ну, Джордж, расскажи! Пожалуйста, Джордж, как тогда?» – взмолился Ленни. «Стало быть, нравится?» «Ну ладно, слушай, а уж потом поужинаем». Голос Джорджа потеплел, смягчился, он произносил слова чуть нараспев, но быстро. Видимо, рассказывал об этом не в первый раз. «Люди, которые батрачат на чужих ранчо, самые одинокие на свете. У них нет семьи, нет дома. Придут на ранчо, отработают свое, а потом в город денежки проматывать. И, глядишь, уж снова на другое ранчо подались. И в будущем у них ничего нет». Ленни ловил каждое слово. «Во-во, правильно, а теперь расскажи про нас!» Джордж продолжал. «Но мы совсем не то, что они. У нас есть будущее. И тебе, и мне есть с кем поговорить, о ком позаботиться. Нам незачем сидеть в баре и накачиваться виски только потому, что больше некуда деваться. Иной человек попадает в тюрьму и может сгнить там. Никто и пальцем не шевельнет. Другое дело мы».
2: «Другое дело мы», — подхватил Ленни. «А почему? Да потому что у меня есть ты, а у тебя есть я. Вот почему».
1: Он радостно засмеялся.
2: «Говори же, Джордж, говори».
1: «Ну ведь ты и так все знаешь наизусть. Можешь и сам рассказать».
2: «Нет, ты, вдруг я чего-нибудь позабуду. Расскажи, как оно будет?»
1: «Ну уж ладно. Когда-нибудь мы подкопим деньжат, да купим маленький домик, несколько акров земли, корову, свиней и...»
2: «И будем сами себе хозяева!» — воскликнул Ленни. «И заведем кроликов. Говори дальше, Джордж, про наш сад и про кроликов в клетках, и про дожди зимой, и про печь, и какие густые сливки мы будем снимать с молока. Хоть ножом режь. Расскажи, Джордж».
1: «А чего ж не сам, ведь ты все знаешь».
2: «Нет, лучше ты. У меня так не выходит. Говори, Джордж, про то, как я буду кормить кроликов».
1: «Так вот», — сказал Джордж, — «у нас будет большой огород, и кролики, и цыплята. А зимой в дождь мы плюнем на работу, затопим печь, станем сидеть себе около нее да слушать, как дождь стучит по крыше». «А, черт!» — он вынул из кармана перочинный нож. «Дальше некогда рассказывать». Он вскрыл ножом одну жестянку и передал ее Ленни, потом вскрыл вторую. Из бокового кармана он достал две ложки, одну дал Ленни. Они уселись у костра и стали дружно жевать, набивая рты бобами. Несколько бобов выпали у Ленни изо рта. Джордж ткнул в его сторону ложкой. «Что ты скажешь завтра, когда хозяин спросит тебя о чем-нибудь?» Ленни перестал жевать, сглотнул. Лицо его стало сосредоточенным.
2: «Я буду молчать».
1: «Молодец, вот это здорово, Ленни. Не как ты поумнел, заведем раньше, и так и быть, присматривай за кроликами. Только больше ничего не забывай». У Ленни дух захватило от радости.
2: «Я буду помнить», — сказал он.
1: Джордж снова взмахнул ложкой. «Послушай, Ленни, оглядись хорошенько, можешь ты запомнить это место? Раньше вон там, в четверти мили отсюда, нужно все время идти вдоль реки».
2: «Конечно», — сказал Ленни, — «я могу запомнить, ведь я запомнил, что нужно молчать».
1: «Конечно, запомнил. Так вот, Ленни, если ты чего натворишь, как раньше, сразу же бегом сюда и затаись в кустах».
2: «Затаись в кустах»,
1: — медленно повторил Ленни. «Да, затаись в кустах и жди меня, запомнишь?»
2: «Конечно, Джордж, затаиться в кустах и ждать тебя.
1: Но гляди, если что натворишь, не позволит тебе кормить кроликов». Он швырнул пустую жестянку в кусты.
2: «Я ничего не натворю, Джордж, я буду молчать».
1: «Ладно, тащи свое одеяло к костру, здесь хорошо спать. Видны небо и листья. Не подбрасывай больше хворосту, пускай костер помаленьку угасает». Они расстелили одеяло на песке, костер догорал, и круг света суживался. Кроны деревьев исчезли в темноте, и проступали лишь толстые стволы. Ленни спросил:
2: «Джордж, ты спишь?»
1: «Нет, чего тебе?»
2: «Давай заведем кроликов разных мастей».
1: «Само собой», — отозвался Джордж сонно. «Красных и синих, и зеленых кроликов Ленни. Миллионы всяких кроликов. И что пушистые, Джордж, такие, как на ярмарке в Сакраменто». «Да, пушистые, само собой. Но ведь я могу и уйти, Джордж, буду жить в пещере». «И к черту тоже можешь уйти», — сказал Джордж. «А теперь заткнись». Раскаленные угли постепенно угасали. За рекой, в горах, завыл койот. С другого берега отозвалась собака. Легкий ночной ветерок шевелил листья сикаморов. «Вот такое вот... такое Ленни, да. Заметьте, что Джордж, несмотря на свою практичность, тоже хочет верить в эту мечту о ранчо. Он хотя и с неохотой, но все-таки с показной неохотой рассказывает эту историю с удовольствием. Потому что это единственное, что их греет. Единственное, что дает им надежду на будущее. Единственное, что делает их труд не бессмысленным. Потому что так уж мы устроены, что просто получать плату за любую работу нам недостаточно. Такие мы существа. Нам нужна какая-то либо добавочная стоимость в виде принесения блага людям. Да? Даже человек, который занимается самым непонятным делом, например, он баги фиксит в приложениях, да? Он все равно говорит, я приношу пользу. Это очень важно для психики, понимаете? Вот как пишет Джордж. Джордж романтик. И Ленни романтик. Поэтому они вместе. Именно так. И вот этот романтизм, над которым циники готовы смеяться, да, это, ну, чуть ли не единственное, что позволяет человеку не разрушаться, не спиваться, да, не угодить в тюрьму, как говорит Джордж. Забавно, что пишет Джордж про Джорджа, да. Спасибо, Джордж. Наконец-то право. Да, какое-то совпадение. И вот эти кролики, да, как так, это как Москва в «Трех сестрах», понимаете? Мы когда-нибудь поедем в Москву, мы когда-нибудь женимся, мы будем танцевать на балах там, да. Надо как-то сделать эфир по «Трем сестрам». Вообще, кстати, давно не читал этот текст. А вот эта мечта о ранчо, это же такой архетип Эдема. И Юнг использовал по отношению к Эдему, да, слово «регресс». То есть мечта, казалось бы, она позволяет нам держаться на ногах, так скажем. С другой стороны, она неисполнима, и она не позволяет нам встретиться с реальностью. Там появятся герои чуть позже, такие циники, реалисты, которые будут говорить: «Не видать вам раньше, вы никогда отсюда не уедете, вы всю жизнь будете батрачить в найме, все время будете сезонными рабочими без прав. Вы никогда отсюда не выберетесь». Но нет, Джордж и Ленни будут отстаивать. Нет, мы выберемся, мы сможем. И вот интересный момент, да? Я думаю, каждый из вас сталкивался наверняка когда-то с этим. Когда есть некая мечта, в которую ты веришь, и чем сильнее веришь, тем кажется она ближе. И эта мечта тебя захватывает, и тебе кажется, что именно мечта дает тебе силы. При этом для нашей психики это регресс, потому что, прячась за мечтой, мы не сталкиваемся с реальностью, да? То есть... Что мы здесь... Вот эта фантазия, да, ферма с кроликами, это фантазия о таком, в общем, непротиворечивом идеальном мире, где не нужно взрослеть, не нужно... Где о тебе как бы заботиться, где тебя кормят, где нет опасности причинить вред. То есть в фантазии Ленни весь акцент именно на том, чтобы кормить кроликов, то есть быть тем, кто заботится. Об этом поговорим уже после новостей. 967-103-5533.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу, с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
0: С 1 по 4 сентября во Владивостоке проходит Восточный экономический форум. Завтра на пленарном заседании выступит Владимир Путин. Росавиация назвала документы по воздушному пространству России, опубликованные Украиной, незаконными. Они не имеют юридической силы, нарушают конвенцию о международной гражданской авиации, говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что воздушные суда и наземная инфраструктура работают в плановом режиме. Для их защищенности предпринимаются необходимые меры. Накануне Зеленский заявил, что российским самолетам будет небезопасно находиться в небе и по ним могут наноситься удары. Путин назвал эти угрозы заявкой на государственный терроризм. Он предупредил, что Москва найдет, чем ответить, если Киев попытается реализовать свои планы. Заявление в эти минуты делает Дональд Трамп. Он отметил, что хотел бы провести встречу с Путиным, когда он и Зеленский будут готовы заключить мирную сделку. Также Трамп отметил, что Соединенные Штаты стремятся к хорошим отношениям и с Россией, и с Украиной, а самым взаимодействуют и с Путиным, и с Зеленским. Глава Минфина США обвинил Украину в росте мировых цен на энергоносители. Об этом Скотт Бессон заявил в интервью телеканала Fox News, передает ТАСС. Сейчас мы переживаем энергетический шок, в том числе из-за войны на Украине, поскольку она решила атаковать российские энергетические активы и мощности по переработке, и это создает ценовое давление в глобальном масштабе, сказал Бессон. По его словам, дополнительное давление на цены оказывает конфликт с Ираном. Глава Минфина США выразил уверенность, что после его завершения цены снизятся, отметив, что в целом они уже идут вниз. Сильный ливень ожидается в Москве в субботу. В день города за сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Очень мощный циклон принесет до 28 литров дождевой воды на метр квадратный. Поливать будет как из ведра, рассказал синоптик. Столбики термометров не поднимутся в субботу выше плюс 15-18 градусов. А на следующей неделе, по прогнозу синоптика, наступит настоящая осень. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас температура воздуха в Москве составляет плюс 17 градусов, дует северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. В Кубке России сегодня продолжилась программа матча третьего тура группового этапа. В пути РПЛ нападающий «Зенита» Александр Соболев повторил рекорд по количеству забитых мячей в этом турнире Олега Веретенникова. Сегодня Соболев сделал дубль в матче с махачкалинским «Динамо». «Зенит» победил 3-0. Теперь у Соболева 24 забитых мяча в Кубках России, столько же у Веретенникова. Кроме этого, Рубин в серии пенальти обыграл Оренбург. Алжирский футболист Мохамед Ази перешел из махачкалинского «Динамо» в ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба. Соглашение с 24-летним защитником рассчитано на 4 года с опцией продления еще на один сезон. Краснодар объявил о продлении контракта с 33-летним бразильским защитником Жубалом. Новое соглашение сторон рассчитано до лета 2028 года. Кроме этого, «Быки» сообщили о переходе нападающего Александра Кокшарова в воронежский «Факел» на правах аренды до конца текущего сезона. Российские лыжники в новом сезоне смогут выступать на турнирах ФИС в нейтральном статусе без дополнительных проверок при условии подписания декларации о нейтральности. Тему продолжает Екатерина Бредина.
2: Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда принял решение о допуске российских лыжников к соревнованиям под своей эгидой в нейтральном статусе. Отменены проверки атлетов, сообщил министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев. Заседание Совета ФИС проходило с 1 по 2 сентября в штаб-квартире организации в Оберхофе. ФИС долгое время оставалась одной из наиболее жестко настроенных по отношению к России международных федераций. Однако в июне новым президентом федерации был избран Александр Оспельт, юрист, настроенный на конструктивную работу. Поэтому сегодняшнее решение ФИС – важный шаг. Следующим должно стать полноценное возвращение российских лыжников и сноубордистов на международные соревнования под национальным флагом и гимном, написал Дегтярев в телеграм-канале. Как отмечается, ФИС допустила россиян при условии подписания декларации о нейтралитете. При этом соблюдение принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, а в случае их нарушения будут применяться санкции, сообщили в организации. При этом российские лыжники смогут участвовать только в индивидуальных соревнованиях.
1: В Дубровнике продолжается первый в истории чемпионат мира по водному полу в формате 4-4. Женская сборная России одержала третью победу подряд, обыграв со счетом 3-0 по сетам команду Турции. 3 сентября россиянки сыграют с испанками. Мужская сборная России сегодня со счетом 3-0 по сетам победила команду Саудовской Аравии. Теперь на счету нашей сборной 2 победы и 1 поражение. Завтра россияне сыграют с командой Мальты. Теннис. Россиянка Диана Шнайдер вышла в третий круг последнего в сезоне турнира «Большого шлема» US Open, обыграв Каролину Плишкову 6-1-7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. В мужском турнире во втором раунде поражение потерпел Андрей Рублев, но уступил Даниэлю Мериди Агилару 7-6-2-6-4-6-4-6. Даниил Медведев прошел Себастьяна Горзни 6-1-6-3-7-5. И пока это все новости спорта.

0: сотворение кумира.
1: Ну что, возвращаемся. Значит, книгу я Владимиру прямо сейчас подписываю. Не знаю, говорите вам, Владимир, что за книга очень хорошая. Возможно, вы не читали. Я скажу, доктор Фауста с Томаса Мана. И мы вам ее отправим. Напишите, пожалуйста, ваш номер телефона. А, есть номер, хорошо. Ну что, я обещал еще в конце прошлого часа поговорить об архетипе пожирающей матери, причем здесь лени и так далее. Ну, сначала общо, то есть такой архетип великой матери, то есть это образ заботы, это образ безопасности, да, это образ такого мира, как приключения, даже не приключения, а мира, который тебя любит или не любит. Но великая мать, короче говоря, это мудрость земли, да, это территория мира, да. Ну, и великая мать, она как бы может душить, она может удерживать, не давая отделиться и стать самостоятельной. Это вот когда мама держит при себе сынка, да, когда она, когда он звонит, спрашивает, как ему поступать, когда он постоянно... Или, например, другой есть такой, когда сын специально уезжает в другой город от матери, у Гоголя, кстати, была такая история, чтобы от нее как-то сепарироваться, но психически это не удается никогда сделать. Я знаю много довольно мужчин в зрелом возрасте за 50 лет, которые до сих пор не сепарировались от мамы, да, они не знают, как с мамой себя вести, они ее избегают, они могут закидывать маму деньгами, они могут, в общем, все что угодно делать, чтобы не встречаться с матерью, потому что они так ее, как бы, и не интегрировали, они не смогли выбраться из нее, да, ну или когда мужчина находит себе жену похожую, как мать, да, то есть он не смог отделить образ матери, да, от образа анимы своей души, да, и своей женщины видеть не проекцию на мать, да, а отдельного человека. В случае лени все сложнее, потому что этот архетип реализуется не через буквальную вот мать-злодейку какую-то, да, а через структуру просто его психики и отношения с Джорджем и с миром. То есть лень остается в состоянии вечного ребенка, это такой пуэр отчасти, то есть его, вся его сила, да, и все его желания, они полностью подчинены внешней регуляции со стороны Джорджа и со стороны, как бы, вот, подчинены внутренней фиксации на вот этих материнско-успокаивающих объектах, мягкие вещи, животные, мечта о кроликах, ткани, женские волосы и так далее. Собственно, мы узнаем уже на первых страницах, что они сбежали из Уида, потому что он начал трогать платье на одной из женщин и так сильно начал трогать, что женщина испугалась, закричала, и, значит, на этого лени все ополчились. Еще про пожирающую мать, потому что это очень большая тема, не случайно я именно по этой теме решил сделать встречу. Мы все встречаемся с матерью, все абсолютно мы, потому что мать – это мир, в котором мы потом живем. Да, об этом отдельный разговор, конечно. То есть вообще Юнг описывал, то есть пожирающая мать – это такой негативный полюс материнского архетипа. То есть все тайное, темное, мир мертвых, все, что пожирает, там, соблазняет и отравляет, все, что страшно, все, что неизбежно, как судьба, вот страх взрослеть – это наследие матери. Страх брать на себя ответственность – наследие матери, да. Я вспоминал Нойман или Нейман, Эрих Нойман, да, у него есть книга как раз про пожирающую мать, это такой архетипический образ, который вот удерживает развивающееся сознание ребенка, да, своего в данном случае или в любом случае, да, в утробном состоянии, как бы держит его в себе, не отпускает его в мир отдельности от матери, да, в мир взрослости, в мир ответственности. Ну и понятно, что это проявляется как через гиперопеку, через постоянный контроль, который, естественно, маскируется как любовь. Я тебя люблю, или это реализуется как эмоциональное слияние. Ой, я чуть не умерла от страха, потому что ты пришел позже 10. Ты совсем не заботишься о моем здоровье. Это все вот пожирающая мать, да? Ну и, соответственно, любая попытка автономии переживается как предательство. И на что ты меня оставил? Ты меня бросил, ты меня предал, да? Разменял меня на эту потаскуху. Вот это все пожирающая мать. В итоге, если ребенок не сепарируется от матери, не отделяется от нее, у него развиваются разного рода зависимости. Чаще всего, конечно, у мужчин. Это алкоголизм, да, любые виды зависимости, это незрелость, это страх взросления и, конечно, ну, любые другие саморазрушительные паттерны. То есть важно, что этот архетип Не обязательно реализует через реальную мать. Это может быть внутренний образ, как бы усвоенный такой стиль отношений, или какая-то символическая социальная материнская среда, просто дом, в котором есть бабушка какая-нибудь, да. Это может быть даже отец, который выполняет, ну, например, отец-одиночка, который выполняет роль и матери, и отца одновременно, да. Это может быть идеологическая система, родина-мать, отчасти, да, тоже относится к этой пожирающей матери, защищающей, и как же мы ее бросим? Я не могу уехать из России в другую страну, потому что я буду предателем. Это тоже там же, да, то есть Россия, там, любая другая страна меня кормит, она меня держит, да, и вместе с тем она не отпускает, да, это вот как приезжать столоваться у мамы 5 дней в неделю, потому что там вкусно и так далее. То есть и Лени это классический пример фигуры, застрявшей вот в этом материнском поле. Я уже назвал его вечным ребенком, этот архетип называется Puer Aeternus, да, только в негативном таком изводе. То есть физически Лени, взрослый, мощный, очень сильный, но психологически абсолютно ребенок, и он не способен к тому, что, как мы выяснили, вытесняется в Джорджа, к планированию, к рефлексии, к моральной оценке любых последствий. То есть и его желания, они непосредственные, он непосредственен, и поэтому он очень мил, да, гладить мягко, быть рядом со своим другом, иметь кроликов, даже он говорит, я могу уйти в пещеру, чтобы тебя не обременять, да, вспомните вот наши детские мысли, во всяком случае, у нашего поколения они точно были, вот умру, они все пожалеют, да, вот они будут плакать на моих похоронах, что они мне ставили двойки и ставили меня в угол и так далее, да, но это все про это естественное детское, да, и непосредственность желания, а когда мы полетим в космос, пап, я хочу в космос. Вот летают же люди в космос, грубо говоря, да? Вот. Но и Джордж мы как бы не будем обелять, потому что Джордж берет на себя роль этого самого регулятора. Обратите внимание, ведь Ленни не настолько инвалид. Он инвалидизирует себя рядом с Джорджем, да? Он делает, ну, он как будто бы делает себя тупее, чем он есть. Он делает

0: особенность Ленни, что ему хочется трогать эти объекты, мышь, там, щенок, волосы женщины, да, это же архетипическое. То есть маленький ребенок, когда сосет грудь, он же трогает волосы мамы, он трогает одежду, да, это то, что его успокаивает, эти тактильные объекты, это ощущение безопасности, ощущение слияния с матерью, это Ленни к этому стремится, к матери, да, и его неспособность контролировать силу в момент такого слияния, она совершенно естественна, это как ребенок, который кусает материнский сосок, да, он, это очень больно бывает, чудовищно больно, и вот эта задушенная мышь, или щенок, или то, что будет дальше по сюжету, это вот тот же самый образ, символически такая, тут же еще прямая проекция, то есть Ленни осуществляет материнскую заботу о животных, которая удушает, то есть он полностью находится вот под гнетом этой великой, удушающей, пожирающей матери, да, и в этом, конечно, в отношении Ленни заложена абсолютная трагедия, да, это невозможность сепарации, хотя бы потому, что Ленни умственно отсталый, и потому, что ничто не предполагает его сепарацию, Джордж за ним ухаживает, Джордж пестует его мечты, Джордж дает ему поблажки, он выполняет роль амбивалентную и кнута, и пряника, да, то есть по Юнгу, чтобы стать собой, Ленни должен был бы отделиться от этого материнского поля, да, отказаться от мечты, отказаться от Джорджа, отказаться от этих всех сенсорных объектов и принять свою силу и опасность собственной силы как часть себя, то есть интегрировать, понять, что да, он убивает, но ведь каждый раз, когда Джордж ему намекает на то, что он уже убивал животных, на то, что он вредил людям, Ленни говорит, я не помню этого, этого не было, то есть сознательно или бессознательно он отказывается от признания того насилия, насилие, которое он совершает. Ну, слушайте, у меня с сыном постоянно такие разговоры. Вот он с кем-то подерется в школе, и я прошу сына рассказать историю, и он мне рассказывает, в которой он историю, версию, в которой он вообще ни в чем не виноват. Понимаете, это обеление себя. Потом, когда ты ему приводишь какие-то факты, которые ты знаешь, или сказал ли учителя, он, ему приходится согласиться. Это очень важные разговоры, что ребенку приходится в конце концов согласиться, что да, он участвовал в конфликте, и да, в какой-то момент он использовал какие-то инструменты насилия, там, слова или действия. Это очень важно, да, присвоению ребенку ответственность за свои поступки. Не просто через наказание, а вот через это вербальный разговор. У Ленни не происходит этого вербального разговора с Джорджем. Он никогда не признает себя ответственным за свои поступки, да. И обычно люди незрелые, инфантильные, говорят, ну, я просто такой человек. Ну, да, вот украл, или да, сделал больно, да, я опять нахамила, но я просто такой человек. Это все, да, качество незрелого психологически еще человека. И, конечно, я думаю, вы это видите сплошь, да, ну, постоянно, я сам постоянно с этим сталкиваюсь, и даже внутри себя периодически сталкиваюсь с тем, что, ну, хотелось бы слиться с этой ответственности, да, это очень важно заметить себя в этой точке и все-таки взять. Каждый раз, каждое вот это маленькое усилие на то, что я говорю, да, это я ошибся, признание вины, просьба о прощении, это все акт, да, интеграции, вот этой вот, да, детскости, да, незрелости в себе. Сейчас на рекламу вернемся. 967-103-5533, еще успеете что-то написать.
1: Сотворение кумира. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утренней.

0: ток-шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе смотрим. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе смотрим.
1: Если вдруг нас не принимают, да, у нас же страх, что мы можем не выжить. И поэтому очень важно быть одобренным. Но бывает это, да, что приходит в определенные перекосы, когда мы только думаем, как быть одобренным, но совершенно не думаем о том, а как я вообще хочу. А мне вообще удобно сейчас здесь сидеть?
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе смотрим. Воспитательный знак.
2: Ребенок – существо радостное. Он родился, чтобы радоваться и радовать. Ему очень повезет, если родится он у родителей, которые тоже есть люди радостные. И в семье радость – норма жизни.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: сотворение кумира.
1: Договорю мысль одну про рай, которую не договорил, вспомнил, и отвечу на ваше сообщение. Хватит времени нам до конца эфира. Я говорил про ранчо, вот эту мечту о ранчо, как об Эдеме, к которому стремятся герои. А что такое Эдем? Давайте вспомним. Это место, где не было логоса, где не было сознания, где не было древа познания, да, еще не ели, как только съели, туда ушли. Их изгнали, да, из Эдема. И получается, что вот это желание этого ранчо, как, кстати говоря, в «Крыжовнике» Чехова, надо прочитать этот текст уже в эфире, это мечта ранчо, это своего рода регресс к дородовому, довербальному раю, к такому симбиозу с бессознательным. И характерно, что эта мечта, естественно, разрушается, она должна разрушиться, как и любая мечта об Эдеме. А, кстати говоря, во все культуры заложена мечта об Эдеме. Мысль людей вот бы было, как в Советском Союзе, а у древних греков вот было бы, как в Золотом веке. Да, вот как при Наполеоне, вот как при царе-батюшке. Это все мифологемы, отсылки к этому самому пресловутому Эдему. То есть так говорят люди, тоже психологически незрелые, которые тешат, лелеют мечту о том, чтобы было как-то, как прежде. Да? То есть они не готовы принять реальность, что теперь все иначе и как прежде не будет. То же самое мы встречаем в отношениях семейных, когда мужчина говорит, когда я ее встретил, она была не такая, как сейчас. Вот бы все вернуть, и чтобы в постели было так же, и она была бы такая же радостная, и на 10 килограмм меньше весила, и все. Вот это не принятие реальности. Ты выбрал ту жену такой, и она сейчас такая. Это тот же самый человек, и именно с тобою твоя женщина стала такой, пусть она тебе не нравится, да, принять на себя опять эту ответственность. Понимаете, все тут взаимосвязано. Теперь отвечу на ваши комментарии. Дмитрий из Санкт-Петербурга пишет. Артем, добрый вечер. Давненько не попадал на ваш эфир. Ощущение, как встретился со старым добрым знакомым. Спасибо за вашу работу. Спасибо, Дмитрий. А по теме хотел уточнить. Вы говорите, что агрессия – это движение вперед, противовес регрессии, как движению назад. Но разве движение вперед – это не прогрессия? Приставка «а» – что-то про отсутствие. Например, аритмия – отсутствие ритма, сбой. То есть агрессия – это отсутствие движения не вперед, не назад. Нет, Дмитрий, я, естественно, заглянул в этимологию, потому что я забыл, что там с приставками. Понятно все, да, прогрессия – это движение вперед, регрессия – движение назад, а в слове агрессия там приставка аг, да, просто в русском языке она слилась, в латыни там агг, две g, да, подряд идут, и вот эта приставка аг или ад еще раньше, это значит к. То есть вообще это переводится как нападение. Агрессия – это очень активное наступление вперед. Да, это активное движение к объекту. Прогрессия – это поступательное движение, а агрессия, да, сильная. То есть на что мы агрессируем? Мы агрессируем на то, в чем заложена какая-то сила, наша сила, истина о нас, да. И именно поэтому нас это сильно раздражает. То есть это очень активная попытка встретиться с истиной, встретиться с реальностью. Поэтому мы агрессируем. Мне такой сон сегодня приснился, но я уже, наверное, не успею вам его рассказать. Я, кажется, встретился в своем сне с личностью, собственной личностью, которую вообще про себя не знаю. Меня она даже несколько напугала во сне. Может быть, это когда-то выльется в отдельный эфир в рамках «Пойми себя, если сможешь». Елена пишет, для создания плавучести батискаф теперь используют синтаксическую пену. Специальный пластиковый материал, заполненный газом, который имеет губчатую структуру. Бензиновый поплавок раньше. Шарлотка, губчатый пирог. Шарлот, спанч кейк. Это гениально, Елена. Потрясающе. Как вы глубоко копнули про синтаксическую... Синтактическую, такое слово даже не знаю, пену. Спасибо. Игорь, мечта, стремление, развитие в современном мире где-то рядом ходит, но в данном произведении автор разделяет эти понятия, и это ему удалось. Игорь из Твери. Согласен. Джордж. А еще с Лени Джорджу повезло, и он, не будучи дураком, ценит это. Только такое различие в мышлениях этих двух гарантирует им быстрое затухание любых разногласий. Интересно, куда они придут, и в прямом, и переносном. Да, Елена пишет, до создания... А, это повтор. Ну что ж, тогда на этом мы с вами завершим. Спасибо вам большое за внимание. Я Артем Новиченков. Буду рад видеть вас в своем телеграм-канале. Называется он «Говорящий тростник». Там масса интересного. И лекции разные бесплатные есть. Подписывайтесь. «Говорящий тростник». А за сим я с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе.

0: новости.
1: В Москве 22 часа, в студии Наталья Христова. Здравствуйте. Будущее России во многом зависит от успехов на Дальнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития Дальнего Востока.
2: Очевидно, что нужно и дальше раскрывать потенциал дальневосточных и арктических регионов. Эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. Вести эту работу нужно комплексно, на перспективу с учетом текущих и долгосрочных тенденций. Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям. Естественно, при самом активном участии жителей этих регионов с учетом их запросов.
1: Накануне пленарной сессии Восточно-экономического форума президент традиционно собирает совещание по Дальнему Востоку. Завтра президент выступит в рамках ВЭФ, а перед поездкой во Владивосток Владимир Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. На пресс-конференции по итогам саммита он заявил, что Россия хочет прекращения конфликта на Украине, а не его заморозки. Путин также опроверг сообщение о возможности новой волны мобилизации в России после сентябрьских выборов. Так он ответил на вопрос нашего корреспондента. Президент также сообщил, что вооруженным силам России даны указания по подготовке массированных ударов по энергетике Украины. Это было сделано в связи с продолжением атак Киева на гражданскую инфраструктуру и ТЭК России, в частности, на НПЗ. Вооруженные силы России установили контроль над Казачьей Лопанью в Харьковской области. Также ведут зачистку от прячущихся в подвалах зданий боевиков ВСУ в освобожденном Светогорске в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Российские войска поразили военный аэродром, распределительные и логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины в акватории Черного моря. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» рассказал старший офицер пресс-центра Андрей Шершов.
3: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотень и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
1: Также Минобороны днем сообщили, что российские вооруженные силы с помощью беспилотника «Герань» поразили логистический центр в Киеве. Российские войска также поразили 4 распределительных и логистических центра в Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье. Росавиация назвала документы по воздушному пространству России, опубликованные Украиной, незаконными. Они не имеют юридической силы, нарушают конвенцию о международной гражданской авиации, говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что воздушные суда и наземная инфраструктура работают в плановом режиме. Для их защищенности предпринимаются необходимые меры. Накануне Зеленский заявил, что российским самолетам будет небезопасно находиться в небе, по ним могут наноситься удары. Путин назвал эти угрозы заявкой на государственный терроризм. Он предупредил, что Москва найдет чем ответить, если Киев попытается реализовать свои планы. Глава Минтранса Андрей Никитин, отвечая на угрозы Киева, заявил, что российская страна готова с ними справиться. По его словам, все ведомства работают в теснейшей координации для предотвращения угроз авиасообщению и своевременно реагируют на них. Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным, когда стороны будут готовы договориться об украинском урегулировании. Об этом президент США сказал журналистам в Белом доме. Также он отметил, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. 39-я Московская международная книжная ярмарка открылась сегодня в Москве. Участвуют в ней более 300 издательств, российских и зарубежных. В этом году почетный гость – Китайская Народная Республика. Ярмарку посетил и помощник президента России Владимир Мединский.
0: Ярмарка здесь рядом с Кремлем. Это свидетельство того, насколько большое внимание уделяет поддержке чтения наше государство. Это очень хорошо. Чем больше у людей будет возможность соприкоснуться с живой книгой, тем больше у нас будет надежды, что мы не станем рабами искусственного интеллекта.
1: Тем временем названы победители национального конкурса «Книга года». Конкурс проводится по 12 номинациям. В этом году на конкурс поступило более 1500 книг от 140 издательств из 37 населенных пунктов. А в шорт-лист по решению жюри конкурса вошло уже всего 53 издания от 35 издательств из 5 городов. Гран-при конкурса в номинации «Книга года» удостоилось многотомное издание «Ветхий Завет. Новый Завет. Священные тексты в иллюстрациях современных художников в 30 томах». Вита Нова, Санкт-Петербург. Победителя в этой номинации поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
4: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра днем кратковременный дождь, гроза, плюс 17-19 градусов. В Москве местами небольшой дождь, 19-21 градус.

музыкой сердца. Устроим праздники из будин своих мучителей. Забудем, вот сквер пройдемся ж до конца. Найдем любимейшую дверь, за ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом

страшный зал. Нас гений издали приметил, и, разглядев, кивком отметил, и даль иную показал.

0: сердца. Маяк.
1: Сегодня праздник.

0: Studio Stories.
1: Высокая стоимость золота обусловлена его относительной редкостью. Чтобы обнаружить золотоносные участки, специалистам приходится тратить значительные ресурсы и усилия. Ученые из Бристольского университета выяснили, что значительная доля запасов золота и платины сосредоточена глубоко в недрах Земли, поблизости от ядра. Минимальные оценки указывают на присутствие там 1,5 квадриллионов, это число с 15 нулями, тонн ценного металла. Если бы удалось извлечь весь этот металл, то его хватило бы, чтобы покрыть земной шар равномерным 4-метровым слоем. Вот только радоваться такому богатству не стоило бы, ведь речь идет о металлах, которые находятся в расплавленном состоянии. Примерно 4,5 миллиарда лет назад молодая Земля была расплавленной массой. Все тяжелые элементы, включая золото, опустились вглубь, формируя ядро и прилегающие слои. Лишь позднее, по мере остывания, планета приобрела привычные очертания твердого шара. Примерно 4 миллиарда лет назад Землю постигла катастрофа, называемая поздней тяжелой бомбардировкой. Мощнейшие удары астероидов затронули и спутник Земли, Луну, оставив многочисленные кратеры. Именно благодаря этим небесным телам на планете появилось значительное количество золота, которое сегодня использует человечество. Получается, что ювелирные изделия буквально несут отпечаток космического путешествия. Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Мачу-Пикчу. Всемирно известный археологический комплекс в Южной Америке. Доступ сюда настолько прост, что территория постоянно заполнена посетителями. Гораздо сложнее добраться до соседствующего заброшенного поселения Уайна-Пикчу, откуда открывается восхитительная панорама на величественную древнюю крепость. Путешественникам предстоит преодолеть лестницу длиной 183 метра, возраст которой насчитывает свыше 5 столетий. Маршрут пролегает на высоте около 2720 метров над уровнем моря. Справа туристы видят сырой каменный выступ. Слева простирается отвесный склон глубиной почти 2,5 километра. Никаких страховочных конструкций или ограждений здесь не предусмотрено. Лестница опасна и неоднократно становилась местом трагедий и известны случаи гибели посетителей. Красота пейзажа действительно может оказаться губительной.
0: Аудио сторис.

0: «Маяк».
1: По воле рога так случилось, или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся.

дитя влюбленных, такова, что русский взнос за счастье милых не кошелек, а голова. Но шпаги свист и бой картечи, и тьмы осторожной тишина, за долгий взгляд короткой встречи, ах, это право не цена.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о склонении имен существительных и разберем самую проблемную форму родительный падеж множественного числа. Первый пример от Евгения Грачева, гостя утреннего шоу.
2: Я считаю, что этот блок уже архаичный, архаичная конструкция, держится уже не на скрепах, скрепов уже не осталось, а ниточки, держится он на ниточках.
1: Скрепов не осталось. Это неверно. В этом слове должно быть нулевое окончание. Скреп не осталось. Что интересно, в русском языке есть слово «скрепа», это наш случай, означает оно то, что что-то скрепляет. Но есть еще и слово «скреп». Оно означает само действие, с помощью которого что-то скрепляют. Так вот, это слово в родительном падеже множественного числа имеет окончание «ов», то есть сделал много скрепов, но держится с помощью скреп. А иногда бывает, что скреп уже не осталось. Вот такая тонкая разница. А следующий пример для нас подготовил Сергей Насибян, ведущий программы «Провокация».
3: Поскольку я уже 20 лет веду тренинги для взрослых людей про то, как мечту делать целью и как ее достигать. Поэтому как бы вот мечт у меня прям нет.
1: Мечт. Слово это не литературное, хотя употребляют его довольно часто. Например, есть знаменитый шуточный тост «За сбычу мечт». И здесь уже неправильные оба слова – «избыча» и «мечт». Что интересно, у слова «мечта» есть все формы, кроме одной, как раз того самого родительного падежа множественного числа. Поэтому никаких мечт быть не должно, и здесь нужно или подобрать синоним, например, нет мечтаний, нет заветных желаний, ну или переформулировать фразу, чтобы наше слово было в другой форме. У меня нет ни одной мечты, например. И мы переходим к единицам измерения. На повестке у нас гектар от гостей программы «Место действия Россия».
4: Мы же, ну, у нас большой комплекс, около 70 гектар.
1: Около 70 гектар. Неверно, должно быть около 70 гектаров. В этом слове необходимо окончание «ов» – гектаров. Ну и мы продолжаем тему измерений, только уже будем вешать в граммах. Вернее, в килограммах. Вместе с несколькими гостями «Маяка».
5: Которые с одного растения могут дать 25 килограмм. Вот вы высадили 3 растения, и хватит вам 75 килограмм, если у вас семья там 2 человека, 3. Хватит вам 75 килограмм на лето?
6: В этом году было собрано на фестивале около 200 килограмм, потом его готовили все вместе.
1: 25 килограмм, 75 килограмм, 200 килограмм, то больше. Но даже если больше, все равно лучше употреблять вариант килограммов. Хотя в разговорной речи, особенно рядом с числительными, допустим и наш вариант без окончания «ов». Ну и на этом я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Росавиация выпустила извещение о том, что все опубликованные Украиной документы, касающиеся воздушного пространства России, не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Украинские авиационные власти, как утверждается в сообщении, поддержали террористическую риторику своего руководства. Впоследствии Украина распространила нелегитимные ноты, в котором воздушное пространство России объявлялось якобы небезопасным. В ответ Росавиация выпустила извещение о том, что все опубликованные украинской страной документы являются юридически недействительными, а также противоречат положениям конвенции. Агентство совместно с другими федеральными и региональными органами власти реализует дополнительные меры по безопасному использованию воздушного пространства России, в том числе ведется работа по повышению защищенности объектов транспортной инфраструктуры на земле. Россия должна не просто сохранить за собой огромные пространства Дальнего Востока и Арктики, но и развивать их, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Он подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России. С 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета проходит Восточный экономический форум. Завтра на пленарном заседании выступит президент Владимир Путин. Власти Германии установили личности двух подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Как передает ТАСС, речь идет о гражданине Латвии родом из России и жителе Белоруссии, имеющем паспорт Российской Федерации. Следствие считает, что первый прилетел в Берлин в конце июля и затем на арендованном автомобиле отправился в Лейпциг. За два дня до инцидента он на самолете покинул ФРГ. На одном из дронов следователи нашли следы ДНК, которые якобы позволили выйти на след второго подозреваемого. Он прибыл в ЕС по итальянской туристической визе. Во вторник правительство ФРГ официально возложило ответственность за произошедший в начале августа инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига на Россию и объявило о закрытии генконсульства в России в Бонне, прекращении деятельности Русского дома в Берлине и других мерах. Временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке был вызван сегодня российский МИД на фоне антироссийских действий и заявлений властей Германии. Минздрав, Росздравнадзор и российские производители медицинских товаров поддержали инициативу о размещении на тестах на беременность контактов служб доверия. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она отметила, что такая инициатива особенно актуальна для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. После отработки пилотного проекта планируется расширить практику на другие форматы, включая лекарственные препараты. Информацию также будут распространять в аптеках, делать более наглядные в поликлиниках и женских консультациях. Кузнецова добавила, что в настоящее время идет работа над возможными законодательными решениями. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет +16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов до международных соревнований в нейтральном статусе. Отмечается, что россияне должны будут подписать декларацию о нейтралитете и в любом случае не смогут участвовать в командных соревнованиях. Тем временем Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов и допустила их к участию в международных турнирах с флагом и гимном, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Ровно месяц выжидала Международная федерация конного спорта, прежде чем принять решение в отношении российских спортсменов. Напомню, что 2 августа Международная федерация заявляла о том, что принимает рекомендации МОК в отношении россиян, а 2 сентября объявила о допуске российских спортсменов с флагом и гимном. Как заявили Федерации конного спорта России, Совет Международной федерации конного спорта утвердил отмену ограничительных мер, действующих в отношении российских спортсменов, лошадей, обслуживающего персонала, владельцев лошадей и официальных лиц. Решение вступает в силу 5 октября текущего года. С этой даты российские спортсмены, лошади и официальные лица смогут принимать участие в соревнованиях Международной Федерации под спортивной национальностью Российской Федерации и в соответствии с общими правилами и регламентами Международной Федерации конного спорта. При этом с 5 же октября отменяется запрет на проведение международных соревнований на территории Российской Федерации. Для участия в международных стартах спортсменам необходимо в полном объеме выполнять действующие минимальные квалификационные требования Международной Федерации. Она, к тому же, поручила разработать совместно с Международным агентством по тестированию план антидопингового тестирования российских спортсменов.
1: Международный союз конькобежцев обновил списки участников турнира серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Российский фигурист Владислав Дикиджи появился среди участников соревнований. Он заменит Марка Кондратюка. Футбол. Нападающий «Зенита» Александр Соболев повторил бомбардирский рекорд Олега Веретенникова в Кубке России. Сегодня Соболев забил дважды за «Зенит» в матче Кубка страны против махачкалинского «Динамо». «Зенит» победил 3-0. Теперь у Соболева в Кубках России 24 забитых мяча, столько же у Олега Веретенникова. В «Спартаке» сообщили о том, что у лидера команды, полузащитника Эзекиэля Барка, выявлен бронхит. Что касается Умярова, Бабича, Мартинса и Литвинова, то они продолжают восстановление после повреждений. Зорин проходит послеоперационную плановую реабилитацию, информирует пресс-служба «Спартака». Краснодар заинтересован в подписании 28-летнего полузащитника «Фламенго» Хорхе Караскале, который ранее уже играл в РПЛ за московские ЦСКА и «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов. Бразильский клуб рассчитывает выручить за трансфер колумбийца 15 миллионов евро. Теннис. Даниил Медведев пробился в 3-й раунд на последнем сезоне турнире «Большого шлема» US Open. Россиянин обыграл Себастьяна Горзни 6-1, 6-3, 7-5. В женском турнире дальше идет Диана Шнайдер, которая нанесла поражение Каролине Плишковой 6-1, 7-6. За путевку в 1/8 финала Шнайдер сыграет с Тейлор Таунсенд. В завершении о хоккее. Защитник Алексей Марченко назначен капитаном Акбарса на предстоящий сезон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Альтернативными капитанами команды стали защитник Никита Лямкин, а также нападающие Андрей Стась, Кирилл Семенов и Алексей Бывальцев. И пока это все новости спорта.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Audio Stories.
1: Часто слово «радиация» ассоциируется с невидимой, разрушительной силой, способной уничтожить любое существо, которое с ней соприкоснулось. Однако в природе существуют микроорганизмы, которые могут извлекать выгоду из радиационных процессов. Примером служат бактерии «геобактер», которые были обнаружены в заброшенных шахтах города Рифл, штат Колорадо, США. Эти микробы умеют перерабатывать радиоактивный уран, встраивая его в свои биохимические реакции, подобно тому, как человек дышит кислородом. Фактически они питаются ураном. Такой биологический механизм теоретически полезен. Бактерии могли бы нейтрализовать опасные вещества, снижая токсичность радиоактивных отходов. Существуют и другие разновидности бактерий геобактер, которые поглощают нефть и окислы железа, то есть обычную ржавчину. Получается, что даже если планета покроется радиоактивными выбросами,

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.

0: 14.00. Из дневника.
1: 30 сентября 1926 года. Творчество сопровождается чувством собственности, как любовь – ревностью, как сама жизнь – явлением личности. Но беда наша в том, что собственность бывает и без творчества, ревность – без любви, как в самоуправстве. А личность – без соответствия с жизнью, в эгоистическое существование.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Существует конспирологическая теория, согласно которой Пушкин заранее договорился с Дантесом провести фиктивную дуэль ради инсценировки собственной гибели. Якобы поэт получил легкую травму ноги, а не тяжелое ранение живота, как принято считать. После этого Пушкин покинул Россию и переселился во Францию, где продолжил литературную карьеру под псевдонимом Александр Дюма отец. Согласно этой теории, Пушкин отблагодарил своего союзника, присвоив главному герою своего романа «Граф Монте-Кристо» имя Эдмон Дантес в честь участника той самой фальшивой дуэли. Эта идея кажется интересной, но сталкивается с несколькими очевидными препятствиями. Во-первых, на момент смерти Пушкина Александр Дюма уже был признанным автором, которого хвалил даже русский критик Белинский. Теоретически можно добавить сюжет о том, что Пушкин убил французского писателя и принял его личность. Но это звучит чрезмерно фантастично. Наконец, побег из России был невозможен, поскольку тело поэта прошло процедуру официального вскрытия. Кстати, его провел Владимир Даль, тот самый автор знаменитого толкового словаря живого великорусского языка. Он подтвердил гибель поэта, что ставит крест на любых теориях побега. Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. «Будущее всей России за развитием Дальнего Востока», заявил Владимир Путин в ходе открытия дальневосточных инфраструктурных объектов. По словам президента, все планы развития Дальнего Востока реализуются.
2: Я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка на полях Восточного экономического форума рассказал президенту об экономическом развитии региона, транспортном строительстве, поддержке участников и ветеранов спецоперации.
3: Мы занимаемся также вопросами патриотического воспитания. Сегодня вот вы открыли центр войн, строим стрелковый тир, работаем по реабилитации. Открыли в прошлом году реабилитационный центр. 369 человек прошло реабилитацию. Хороший центр. Строим корпус еще одного, но и выделили землю под федеральный реабилитационный центр на берегу моря, в красивом месте. С точки зрения развития экономики, ну сегодня вот вы открывали, из 10 проектов 6 было в Приморье, поэтому динамика есть, хорошая, мы продолжаем ее сохранять, надеемся, так оно и будет.
0: К работе приступили комплекс по производству меди, завод минеральных удобрений в Находке, новый контейнерный терминал во Владивостоке, морской угольный терминал в Хабаровском крае, фармацевтический завод в Уссурийске, транспортно-логистический центр в Артеме. Российская авиация ударила ракетой Х-39 по пункту управления дронами ВСУ в Сумской области. Беспилотниками «Герань» поражены логистический центр в Киеве, распределительный центр в районе населенного пункта Дачная Одесской области, 3 логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайская Одесской области, Воскресенская в Николаевской области и в городе Запорожье. Бойцы группировки «Запад» освободили Светогорск Донецкой Народной Республики. Ударили по живой силе и технике 3 бригад противника в районах населенных пунктов Студенок Харьковской области, Райгородок, Маяки, Сидорово и Крымки в ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков, бронеавтомобиль, 20 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Солдаты и офицеры южной группировки ликвидировали около 150 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Андреевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 140 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Средствами ПВО России за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и около 500 вражеских дронов. За день перехвачены и уничтожены 238 украинских беспилотников. Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины. Опубликованные киевским режимом документы о российском небе не имеют юридической силы и нарушают конвенцию о международной гражданской авиации, заявила Росавиация. Ведомство сделало это в ответ на некое извещение украинских авиавластей о том, что российское воздушное пространство якобы небезопасно. Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, заявил глава Минтранса Никитин. По его словам, запасы авиакеросина в аэропортах своевременно пополняются, компании обеспечены топливом, введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры не требуется. Все активно работают по ее защите, отметил министр. Российские нефтяные компании и власти делают все, чтобы ускорить ремонт НПЗ и усилить их защиту, заявил Александр Новак на полях Восточного экономического форума. По словам вице-премьера, плановые ремонты сдвинулись на более поздние сроки. Компании проводят восстановление в ускоренном режиме. Нефтяные предприятия выделили средства на защиту и взаимодействуют с Минобороны. Ливень ожидается в Москве в день города, который будет отмечаться в субботу. За сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, осенняя погода придет в столицу на выходные. Уже в четверг столбики термометров не поднимутся выше плюс 20.
1: В четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
0: Погода. В четверг в Петербурге дождь, плюс 18, в Москве 20 градусов, облачно, сейчас в столице плюс 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

пройду я в траве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду. Если с ним подружился в Москве, не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука.

0: Audio Stories.
1: Интернет давно обошла легенда о том, что Дантес одержал победу на дуэли с Пушкиным с помощью тайной защиты под одеждой, которая была похожа на средневековый бронежилет. Некоторые источники предполагают, что это могла быть кольчуга или защитная кираса, созданная специально для поединка. Есть мнение, будто правду открыла сама дочь Дантеса, Леония Шарлотта, страстная поклонница творчества Александра Сергеевича Пушкина. Девушка, якобы, разгласила секреты отца, после чего тот отправил ее в психиатрическую лечебницу. Тем не менее, версия эта выглядит крайне недостоверной. Создание удобного и незаметного под одеждой современного бронежилета даже с применением высокотехнологичных материалов типа кевлара и полимеров представляет собой непростую задачу. Что касается технологий 19 века, скрытое использование тяжелых металлических изделий наподобие кирасы или кольчуги попросту нереалистично. Более того, сам Дантес получил ранение в ходе дуэли в руку. Пулевое повреждение рассматривал опытный военный врач, штаб-лекарь конной артиллерии Степанов, и при наличии брони он обязательно зафиксировал бы следы ее присутствия. Также отсутствуют исторические подтверждения конфликта Дантеса с собственной дочерью и, тем более, помещение ее в клинику для душевнобольных.
0: Audio Stories.

Маяк. От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без глотка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Выпьем за писавших, выпьем за снимавших,

пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет: с нами покочуйте, с нами поночуйте, с нами повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми въезжали в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет,

0: кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
1: Аудиосторис.
2: В 428 году до нашей эры в Древней Греции появился на свет один из величайших ученых, инженеров и мыслителей античности Архит Таренский. Хотя основное занятие Архита была военная стратегия, свободное время он посвящал науке и философии. Одним из важных направлений исследования Архита была акустика, наука о звуке. Им была создана первая известная теория распространения звука, пусть и примитивная по современным представлениям. Помимо этого, Архиту принадлежит заслуга введения чертежа, способа визуализации устройства механизмов с использованием геометрических элементов. Самым известным достижением Архита остается создание деревянного летающего голубя. Конструкция представляла собой пустотелую птицу с двумя большими крыльями впереди и двумя маленькими стабилизаторами сзади. Внутри корпуса размещался бычий пузырь, связанный отверстием с камерой позади птицы. Голубя закрепляли на кипятящемся котле, откуда поступал горячий пар. Набрав достаточно пара, птица поднималась в воздух и, по сообщениям современников, преодолевала дистанцию порядка сотен метров. Таким образом, Архит разработал первый в истории аппарат, похожий на современный беспилотник. Правда, ввиду отсутствия камеры или иного полезного груза, реальная польза устройства оставалась ограниченной, и вскоре изобретение оказалось забытым.
1: Аудиосторис.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Audio Stories.
2: В 1772 году британский исследователь и химик Джозеф Пристли впервые синтезировал закись азота и назвал ее дефлогистированный азотистый воздух. Тогда считалось, что флогистон, несуществующий горючий газ, вызывает горение веществ. Хотя Пристли успешно выделил вещество, особой значимости своему открытию он не придавал. Тем временем, в 1794 году британцы Томас Бедоус и Джеймс Уатт создали специальное оборудование для ингаляции газа, предполагая, что он сможет облегчить симптомы туберкулеза. Прибор разместили в подвальном помещении клиники Бедоуса, и начался эксперимент по лечению больных новым видом медицинского воздуха. Наблюдать за пациентами был назначен помощник, молодой ученый Гемфри Дэви. Дэви обратил внимание, что пациенты с туберкулезом, которые испытали воздействие закиси азота, демонстрировали необычные признаки радости и приподнятого настроения. Осознав перспективы нового открытия, Гемфри предложил другое применение устройству. Он переименовал закись азота в веселящий газ и с конца 18 века организовывал развлекательные мероприятия для британской знати, предлагая гостям испытать удовольствие от ингаляции газа. Эффект был ошеломляющим. Гости впадали в радостное возбуждение, хохотали и порой падали на пол от восторга. Параллельно Дэви предлагал участникам опытов попробовать дыхание эфиром, создающим ощущение спокойствия и отрешенности. Так продолжалось целых 44 года, пока 11 декабря 1844 года стоматолог Гораций Уэллс не догадался применить веселящий газ в медицине, предложив использовать его в качестве обезболивающего средства при удалении зубов. Это открытие заложило основу современной анестезии.
1: Audio Stories.
3: Может быть, я тебе растолкую, объясню популярно.

С вами Василий Стрельников. Мы встречаемся каждое воскресенье в 23:07. Иногда все, что у нас есть, это воспоминания и музыка. И, возможно, этого достаточно. Напишите свою историю. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: В 1889 году врачи Страсбургского университета Оскар Минковский и Йозеф фон Меринг проводили опыты, изучая влияние поджелудочной железы на процессы пищеварения. Для проверки гипотезы ученые удалили железу у собаки. Спустя несколько дней оба исследователя обратили внимание на странный факт. Мушки кружили вокруг собачьей мочи. Проведенный анализ показал высокую концентрацию сахара в моче животного. Минковский и фон Меринг осознали, что операция привела к развитию диабета у собаки и сделали вывод, что поджелудочная железа играет ключевую роль в регуляции уровня сахара в организме. Позднее, между 1920 и 1922 годами, сотрудники Университета Торонто, используя выводы немецких коллег, выделили гормон поджелудочной железы, который получил название инсулин.
0: Audio Stories.
2: Судьба твоя, Россия, над речкою ветла, Смоленская дорога, что к звездам привела.

добрые слова. Судьба твоя, Россия, да путь, что ты открыл, как будто ты из сказки на землю приходил.

0: аудиосторис.
1: Сахарин – популярный искусственный подсластитель, практически не содержит калорий, но превосходит сахар по сладости в 400 раз. Его открытие состоялось в 1878 году благодаря немецкому химику Константину Фальбергу, который исследовал свойства каменно-угольной смолы. Однажды после рабочего дня Фальберг нетщательно вымыл руки и почувствовал сладкий вкус на пальцах. Заинтригованный, он вернулся в лабораторию и приступил к проверке всех используемых соединений на безопасность и проводя тесты вкуса. Именно так ученый выяснил, что причиной необычной сладости был сульфимид бензойной кислоты. Совместно с руководителем лаборатории Фальберг провел серию экспериментов и опубликовал научные статьи о новом веществе. Уже в 1884 году он зарегистрировал патент на соединение под названием сахарин, запустив масштабное коммерческое производство, что вскоре обеспечило ему значительное состояние. Несмотря на первоначальное пренебрежительное отношение к сахарозаменителю, ситуация изменилась в период Первой мировой войны, когда нехватка натурального сахара заставила обратить внимание на сульфимид бензойной кислоты как доступную альтернативу. Сахарин быстро завоевал признание среди тех, кто соблюдает диету и больных диабетом, поскольку не оказывает влияния на уровень глюкозы и не несет энергетической нагрузки организму. Сегодня его активно применяют в кондитерской промышленности, изготовлении зубных паст, жевательных резинок и лекарственных препаратов.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
1: Имена осени. Сентябрь. Часто названия месяцев у различных народов связаны с характерными для сезона традиционными занятиями. Так у адыгейцев сентябрь – это время молодьбы. У эрзя – месяц запасания. А коми, названием первого осеннего месяца, напоминали себе, что пришла пора охотиться на зайцев. Имена осени. Месяц за месяцем. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Audio Stories.
1: История липучки началась в 1941 году, когда швейцарец Жорж де Мистраль отправился в поход в Альпы вместе со своей собакой. Вернувшись домой, он обнаружил, что шерсть животного густо покрылась репьями. Любопытство изобретателя толкнуло де Мистраля на изучение явления. Отцепив несколько репьев, он внимательно рассмотрел их под микроскопом. Позже, обратив внимание на собственные брюки, тоже увешанные семенами лопуха, он загорелся идеей создать аналогичную структуру материала, которая обладала бы такими же крепкими сцепляющими свойствами. Экспериментируя около 9 лет, он пришел к выводу, что разрезанные волокна нейлоновых нитей способны образовывать миниатюрные крючки, аналогичные структурам семян репейника. Еще год ушел на разработку специального станка, который мог массово производить подобные крючковатые элементы. Наконец, в 1951 году де Мистраль получил патент на свое революционное изобретение. Сначала новинка не вызвала большого интереса потребителей из-за непривлекательного внешнего вида. Все изменилось в начале 1960-х годов, когда НАСА пригласила инженера для участия в разработке новых космических скафандров. Благодаря этому сотрудничеству получилось усовершенствовать дизайн, сделав липучку привлекательной и практичной одновременно. Вскоре производители спортивной экипировки начали активно закупать новую ткань для изготовления комбинезонов лыжников, гидрокостюмов дайверов и морской формы. Успех вдохновил де Мистраля расширить производство, открыв фабрики в Европе, США и Канаде. Изобретатель быстро разбогател.
0: Аудио Stories.

0: новости.
1: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным, перспективным инструментом развития России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя отпустить дальнейшей депопуляции региона.
2: Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединением.
1: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка рассказал президенту о поддержке участников и ветеранов спецоперации. Около 1000 бойцов прошли переобучение и трудоустроились в крае. Глава региона также попросил президента о поддержке планов реконструкции автодороги Владивосток-Хабаровск.
3: Росавтодор ведет работу там из 530 километров, порядка 87 сделано. Хотелось бы, может быть, какую-то такую программу с тем, что пусть они там в течение там, до 1936 года, значит, там по 50 километров. Но чтобы эта динамика продолжалась, 21, еще мост аварийный, чтобы они уже делали, как они сделали эти четырехполосные, значит, да, то есть это даст возможность и развязки, и безопасности движения. Такой у нас есть совместный вопрос с губернатором Хабаровского края.
1: Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В четверг на пленарном заседании форума выступит Владимир Путин. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики Украины и морским судам. В порту Одесса поражен цех по производству безэкипажных катеров. Уничтожены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов в Одессе, 6 резервуаров с горючим для ВСУ в порту Одесса и логистические центры в Киевской области. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Семеновка, Дружковка, Веролюбовка и Алексеева, Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял около 1,5 сотен боевиков, 3 бронемашины, 28 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 400 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Новогригоровки, Грузского, Белозерского и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: ВГС России подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии поразили логистические центры, военный аэродром, объекты ТЭК и транспорта Украины, цеха производства и склады БПЛА. Средствами ПВО России за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 2 реактивных снаряда и около 500 вражеских дронов. Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны, чтобы обеспечить безопасность аэропортов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, дефицита авиатоплива в России нет, запасы в аэропортах своевременно пополняются.
5: Мы в ежедневном режиме взаимодействуем со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы находятся решения, эта работа идет постоянно. И, конечно, вот эти слова террористов о угрозе гражданской авиации, мы этого допускать не будем.
1: Нефтяные предприятия России выделили средства на защиту и взаимодействуют с Минобороны, заявил Александр Новак. Защита НПЗ, как сказал вице-премьер, обходится компаниям дорого, но их простой принесет еще большие убытки. Случаев перевода объектов ТЭК под временное управление не было, бизнес отнесся к их защите ответственно, сказал Новак. Воздушный транспорт России и его наземная инфраструктура продолжают плановую работу, принимают и отправляют рейсы, подчеркнула Росавиация. В ведомстве заявили, что опубликованные киевским режимом документы о российском небе не имеют юридической силы. Росавиация обвинила украинских коллег в поддержке террористической риторики Зеленского и попытке дестабилизировать работу гражданской авиации в России. Ливень ожидается в Москве в день города, который будет отмечаться в ближайшую субботу. За сутки выпадет до 40% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Циклон принесет до 28 литров дождевой воды на квадратный метр, рассказал синоптик. По его словам, столбики термометров не поднимутся в субботу выше плюс 15-18 градусов, а на следующей неделе наступит настоящая осень. Новости на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В четверг, 3 сентября, в Санкт-Петербурге дождь плюс 18. В Москве 20 градусов тепла, облачная погода. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 80%.

0: Audio Stories.
1: Виагра известна как первый медицинский препарат, который предназначен для лечения эректильной дисфункции. Однако первоначально он был изобретен совсем для иной цели. Американская компания Pfizer разработала химическое соединение силденафил, рассчитывая получить эффективное средство для терапии сердечно-сосудистых болезней. Однако клинические исследования продемонстрировали обратное. Позитивного воздействия на сердечную деятельность выявлено не было. Зато неожиданно проявилось другое свойство препарата. Мужчины, принимавшие таблетки, отметили выраженную устойчивую эрекцию. Представители Pfizer оперативно отреагировали на полученный результат и организовали дополнительное тестирование. Теперь испытуемыми выступили 4000 пациентов с проблемами потенции. Итоги эксперимента превзошли ожидания. Эффективность препарата оказалась чрезвычайно высокой. Таким образом, мир увидел лекарственное средство, известное теперь каждому, даже тем, кому совершенно не обязательно применять его на практике.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1945 году Перси Спенсер, самоучка-инженер из американского штата Мэн, устроился на работу в корпорацию Raytheon Technologies Corporation. Компания занималась разработкой активных радарных систем для нужд государства. Однажды Спенсер обнаружил, что излучаемые микроволновым аппаратом волны случайно расплавили шоколад в его кармане. Осознав потенциал этого открытия, Спенсер решил исследовать возможности микроволновой технологии подробнее. Перси поместил возле магнетронной трубки пакет с зернами кукурузы, которые мгновенно превратились в хрустящий попкорн. Затем он попробовал нагреть яйцо, оно буквально взорвалось. Под впечатлением от результатов Спенсер совместно с помощником создал металлический контейнер, внутри которого встроили магнетрон. Это устройство стало прототипом первой в мире микроволновой печи, получившей шутливое прозвище «быстрая сосиска». Руководство Raytheon высоко оценило перспективность идеи инженера, осознавая, что продажа бытовой техники принесет большую прибыль, чем военные контракты. Сначала модели микроволновок отличались внушительными размерами, сопоставимыми с газовой плитой, и использовали водяное охлаждение, которое требовало подключения к водопроводной сети. Продажи шли медленно, пока инженеры не нашли способ охлаждения магнетронов воздухом. Эта инновация сделала прибор компактным и удобным, вызвав настоящий бум на рынке бытовой техники.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о лишних буквах в словах. Так бывает, что непроизвольно хочется добавить что-то в слово. Интуитивно кажется, что в нем чего-то не хватает. И вот первый пример от Валерия Литвинова, гостя утреннего шоу.
2: Ну да, будем говорить, что в какой-то мере это мода и какой-то тренд был чересчур акцентуирован, да, то есть перегиб какой-то произошел, вот.
1: Был акцентрирован. Это неверно. Что здесь лишнее? Конечно, первое «р». Должно быть акцентирован от слов «акцент», «акцентировать». И никакой дополнительный «р» в этом слове быть не должно. Акцентирован. Следующий пример я бы ошибкой не назвала. Но очень хочется поговорить о слове, которое употребил гость программы «Как знать» Александр Федорович.
3: Таких болячек, которых мы сейчас насчитываем изрядное количество, включая совершенно страшные, которых, в общем-то, такие как рахит, о которых, в общем-то, уже давным-давно было позабыто, они вдруг раз поднимают голову, появляются и...
1: Было сказано «позабыто». Вообще такое слово есть. В словарях фигурирует глагол «позабыть» со всеми вытекающими из него формами, но с пометой «разговорное». «Разговорное» не значит не литературное. Но все-таки мне это слово не нравится. Ведь оно полностью синонимично по отношению к глаголу «забыть». «Забыть», «позабыть», «позабыто». В чем смысловая разница? Ну, может быть, кто-то ее видит, я нет. Ну и зачем эта приставка «по» тогда? В песнях хотя бы для того, чтобы в размер попадать. «Унижаться любя, не хочу и не буду». «Я забуду тебя, я тебя позабуду». Так поется в одной старой песне. Здесь все понятно. Добили строчку. Хотя, наверное, можно было бы и что-то поинтереснее придумать. Но в обычной жизни, на мой взгляд, слово «позабыть» и «позабыто», соответственно, вообще неуместно. Но это лирика и мое восприятие. Можете не обращать внимания. Я иногда люблю побурчать, бывает. Ну а нам давно пора перейти к следующему примеру от Сергея Стилавина. Переходим.
4: Мы с вами вот эти фото из космоса видим при помощи объективов. Uh-huh. А у объектива есть такая история. Он сплющивает, сплощивает, uh-huh. делает плоским изображение, не передавая нам масштаб.
1: Итак, мы услышали новый глагол «сплощивает», то есть делает плоским. Такого глагола в русском языке нет. И от слова «плоский» нельзя образовать глагол, но не предусмотрен такой вариант. Поэтому возвращаем «ю» и получаем исходное слово «сплющивает». Следующий пример попал к нам из программы «Ассамблея автомобилистов». Слушаем, что сказал гость этой программы.
5: Спасибо вам большое. Всего доброго.
6: Будемте встречаться, да. Спасибо.
1: Будемте встречаться. Слово «будемте» некорректное. В нем целых две лишних буквы – «т» и «е». Правильный вариант – «будем». Это форма множественного числа первого лица – «мы будем». Есть форма второго лица – «вы будете». Ну и здесь уже лишнее «м». Короче, как ни крути, все равно вылезает что-то лишнее. Ну а на этом программу пора завершать. Однако обещаю, мы будем с вами встречаться регулярно. Хотя прямо сейчас нам пора прощаться. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Audio Stories.
1: Кольцо рыбака. Один из важных символов власти и достоинства Папы Римского. Католическая церковь использует его, начиная с 13 века. Это кольцо – перстень-печатка, который выполнен из золота или другого драгоценного металла и украшен изображением святого Петра, который бросает сеть в воды Галилейского моря. На кольце обязательно выгравировано имя действующего понтифика. Свое название кольцо получило в честь апостола Петра, который занимался рыболовством и стал первым папой римским, согласно католическому верованию. Символическое значение кольца связано с традиционным представлением Христа как пастыря, который передал Петру ключи от Царства Небесного. Первые письменные свидетельства о кольце датируются концом XII века, однако изначально оно использовалось как символ власти кардиналов и епископов. Только позже, примерно с середины XIII столетия, оно стало эксклюзивной принадлежностью пап. Каждое новое правление начинается с изготовления кольца, которое передается преемнику прежнего понтифика. После смерти предыдущего папы старое кольцо торжественно уничтожается специальной церемонией – протыканием молотком, что символизировало конец правления умершего папы и начало нового этапа в истории церкви.
0: Audio Stories.
2: В полях завислый сон, лежат в земле сырой, Сережка с малой брон и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире.

летает над Москвой, в окне на Малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки, их подруги, все замужем давно.

0: с малой броней, и Витьку с маховой, Сережку с малой броней, и Витьку с маховой.
1: Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Корюшка из Петербурга отличается уникальным запахом свежего огурца, которым ее одарила река Нева. Специалисты утверждают, что именно Нева смывает излишнюю соль с поверхности рыбы, придавая ей узнаваемый аромат. Более того, наличие характерного огурцового запаха считается показателем свежести и высокого качества продукта. Однако это утверждение актуально только для корюшки, пойманной в Петербурге. Нигде, кроме северной столицы, рыба не обладает таким специфическим запахом. Несмотря на широкое распространение корюшки в Финском заливе, Ладожском и Онежском озерах, Северодвинске, Белом, Балтийском и Баренцевом морях, реках Нева, Луга, Волга, Нарва и других водоемах, лишь в Неве рыба получает такой аромат.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Всем с детства известно, что волки – ближайшие родственники собак, их предки. Этот факт долгое время оставался общепринятым и не оспаривался. Предполагалось, что древний человек в различных регионах постепенно приучал местных волков, а те в процессе эволюции стали собаками. Однако недавнее исследование американских ученых из Чикагского университета поставило под сомнение данную гипотезу. Ученые проанализировали геномы нескольких пород собак – боксеров, австралийских динго и африканских басс.

собой, нежели с волками. Так даже немецкий боксер генетически ближе к дикому динго, чем к европейскому волку, который традиционно считается его предком. Аналогичные выводы были сделаны относительно множества других пород собак и географически близких видов волков. Ученые пришли к выводу, что хотя волки и собаки принадлежат к одному виду, они представляют разные ветви эволюционного развития. Их общий предок – исчезнувшая разновидность диких собак, которые обитали на небольшой территории. Вероятно, именно там началось одомашнивание собак, после чего они распространились по всему земному шару вместе с человеком. Аудио сторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Для всех, кто уже проснулся.
1: В тумане впервые обнаружили жизнь, и это, как ни странно, не ежик.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо темперированный клавир Бах и Иоганн Себастьян. Хорошо темперированный эфир Маяк и Ваге Сивумян.
2: Россия все-таки остается в некой степени такой литературоцентричной страной. Для нас слово очень, очень важно. И когда, конечно же, звучит музыка, в которой слова важны, в которой они стоят на своих местах, всем понятно, что человек делится своим внутренним миром. Он не связывает что-то в цепочку, что должно каким-то образом стрельнуть и заставить людей снять на это танцевальное видео. Нет, они хотят поделиться тем, как они чувствуют.
0: Хорошо темперированный эфир. Вечером по выходным на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Леонардо да Винчи долгое время жил в Венеции. Город тогда сильно тревожили османы, враги серьезные, с мощным флотом. Маленькие лодочки местных жителей против боевых кораблей врага оказались бы бесполезны. Леонардо да Винчи разработал удивительное для своего времени изобретение – первый прототип водолазного костюма. Сделал он его из кожи, усилил металлическими кольцами, добавил маску с очками для защиты глаз. Для дыхания предлагались две версии костюмов. Один – с бутылочками, наполненными воздухом, второй – с длинными трубками, торчащими над водой. Правда, о том, как закачать воздух в бутылке, да Винчи почему-то не задумывался. Вместе с костюмом шло еще одно приспособление – воздушный пузырь, который помогал ныряльщику опуститься на глубину или подняться обратно. Леонардо подробно изложил свое предложение в книге под названием «Кодекс Арундел». Его замысел выглядел так. Группа специально подготовленных бойцов надевала костюмы, тихо подплывала к вражеским судам и дырявила их днище. Османы тонули, а Венеция оставалась невредимой. Однако власти Венеции идею оценили прохладно. Итальянские боевые пловцы так и остались мечтой. Мир заключили на невыгодных условиях, а славу создателя первого акваланга пришлось ждать до 19 века и отдать французу Огюсту де Нейрузу.
0: Audio Stories.
2: Липы просят подождать до весны, кверху дном с

0: Час ночи в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Отношения России и Китая динамично развиваются по всем направлениям на принципах взаимной поддержки, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Динь Сюэсяном во Владивостоке. По словам президента, на протяжении трех последних лет объемы торговли между двумя странами уверенно растут.
2: На протяжении трех последних лет объемы товарооборота уверенно превышают отметку в 200 миллиардов долларов, формируя прочную материальную базу двухстороннего взаимодействия, и по итогам этого года прогнозируем новый рекорд. Растут объемы взаимных инвестиций, углубляется сотрудничество во флагманской области энергетики. Россия лидирует по поставкам на китайский рынок наших традиционных товаров. Кроме того, Москва – ключевой партнер Пекина в сфере мирного атома.
0: Глава государства по видеосвязи принял участие в открытии новых объектов на Дальнем Востоке. Как доложил Путину вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, объем инвестиций на Дальний Восток на триллион превышает плановый показатель.
3: Владимир Ильич, вы помните, вы на прошлом форуме поставили перед нами задачу выйти на 12 триллионов к 2030 году. На сегодняшний день показатели на 1 триллион превышают плановые. Специальный административный режим помог вернуться в Россию активы 138 компаний на общую сумму 6,2 триллиона рублей.
4: Это как это получилось?
3: Стали доверять больше родине. 86 миллиардов рублей налогов уже уплачено.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка доложил президенту о росте волового регионального продукта на 4,4%, хорошие показатели в агропромышленном секторе, промышленности, инвестициях, жилищном строительстве. Особое внимание уделяется трудоустройству в крае ветеранов спецоперации, сообщил Кожемяка.
5: Мы сейчас, конечно, большое внимание уделяем вопросам трудоустройства тех демобилизованных, которые сейчас возвращаются. Проводим систему обучения, у нас 971 человек переобучилось, вот направлено на работу, плюс порядка 700 членов семей переобучилось на бесплатных курсах при колледжах. При каждом 40 колледжах составлены эти курсы. Вот также работаем по инвалидам, 218 тоже прошло переобучение. Мы вчера встречались с генеральным прокурором, предложение такое, чтобы ввести квоты для предприятий, куда будут трудоустраиваться инвалиды.
0: Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В четверг на пленарном заседании форума выступит Владимир Путин. В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены логистические центры в населенных пунктах Вишневое, Дудорков и Корчеватое Киевской области. В порту Черноморск атакован сухогруз с военным имуществом для ВСУ. В акватории Черного моря судно с вооружением и боеприпасами. В порту Одесса склады с военно-техническим имуществом. Солдаты и офицеры группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе техники двух механизированных бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Высокая Днепропетровской области, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. Уничтожены полсотни боевиков, 3 бронемашины, 18 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки «Север» ликвидировали свыше 200 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Андрей Шершнев.
6: Подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Казачья Лопань Харьковской области. Нанесено поражение формированием механизированной мотопехотной бригад штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоалександровка, Приколотная, Подсредняя и Сосновый Бор Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Хотинь и Малая Рыбица Сумской области. Противник потерял свыше 200 военнослужащих.
0: Минобороны Турции сообщила об обнаружении и ликвидации морских беспилотников у Стамбула. В сообщении отмечается, что корабли и морская авиация турецких ВМС круглосуточно ведут разведку акватории Черного моря для противодействия минной опасности. Минтранс ежедневно взаимодействует со спецслужбами и Минобороны, чтобы обеспечить безопасность аэропортов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, дефицита авиатоплива в России нет, запасы в аэропортах своевременно пополняются, введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры не требуется, все активно работают по ее защите, отметил министр. Нефтяные предприятия России выделили средства на защиту и взаимодействуют с военными, заявил Александр Новак. Защита НПЗ, как сказал вице-премьер, обходится компаниям дорого, но их простой принесет еще большие убытки. Случаев перевода объектов топливно-энергетического комплекса под временное управление не было. Бизнес отнесся к их защите ответственно, сказал Новак. Новости читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: 3 сентября в Петербурге дождь плюс 18. В Москве 20 градусов тепла и облачно. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Атмосферное давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

0: Audio Stories.
1: Обитатели горных районов Папуа-Новой Гвинеи живут далеко от современных городов и бережно сохраняют старинные традиции своих племен. Особенно интересны обычаи народа ангу, который живет в труднодоступных районах страны. Для ангу захоронение умерших родственников в землю или кремация считаются неправильным. Эти народы убеждены, что тела нельзя отправлять в землю или огонь, иначе дух умершего станет беспокойным призраком, начнет блуждать рядом с деревней, портить урожай и приносить несчастье родным. Чтобы этого избежать, жители племени готовят тело особым образом. Покойного укладывают в специальную хижину и около месяца медленно коптят дымом огня. Благодаря этому процессу труп превращается в мумию. Затем высушенное тело устанавливают высоко на вершине горы, сажая в клетку из прочного бамбука. Такие мумии часто остаются целыми десятилетиями. Один из известных примеров – вождь Мойманго, чье высохшее тело расположено на одной из скал уже почти 70 лет. Жители племени уверяют, что регулярное посещение места покоя предков помогает поддерживать связь поколений и защищает деревню от бедствий.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Пиво. Один из самых древних алкогольных напитков. Его изобрели порядка 13 тысяч лет назад. У шумеров в 3000 году до нашей эры пиво пользовалось большой популярностью, но употребляли его совсем не так, как это принято сейчас. Обычно напиток готовился дома и вызревал под полом в глиняных или каменных катках. Он был довольно густым и смахивал больше на скисшую кашу. Жидкость была только сверху. Когда шумерским аристократам хотелось выпить или угостить друзей, они брали очень длинные полые палки, опускали их в подвальные катки и втягивали пиво через них. Трубки эти были довольно большими, настолько, что ученые поначалу считали найденные экземпляры скипетрами или шестами для поддержки балдахинов. К их краям были прикреплены золотые или серебряные наконечники с декоративными фигурками быков. Они отфильтровывали густую жижу, позволяя подтягивать только жидкость.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, с вами диктор Стрельников. Бессонница приходит каждое воскресенье в 23:07. Иногда важно просто не быть одному. Если вы сейчас слушаете, значит, вы уже не один. Но все равно напишите. Сон@радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Многие из нас воспринимают плесень негативно, считая ее неприятным налетом на продуктах. Однако исследования доказывают, что роль этих грибов куда важнее. Например, именно грибы помогли первым растениям выбраться из океана на сушу около 500 000 лет назад. Грибы вступили в союз с растениями, создавая корневую систему и обеспечивая их необходимым питанием. Без грибов развитие растительности на Земле могло пойти совсем другим путем. Кроме того, многие формы плесени играют важную роль в восстановлении природы после стихийных бедствий. Когда случается пожар, первой на пепелище появляется именно плесень. Она перерабатывает погибшие растения и превращает их в полезные элементы питания для будущих деревьев и трав. Плесень обладает фантастической способностью выживать в самых экстремальных местах. Ученые находили грибы в Антарктиде, где температура достигает минус 80 градусов Цельсия. Некоторые разновидности живут даже в радиоактивных зонах, например, возле Чернобыльской атомной станции. Здесь грибам помогает пигмент меланин, который преобразует радиационное воздействие в энергию роста. Недавно выяснилось, что плесень выдерживает даже открытый космос. Экспериментально доказано, что споры некоторых видов грибов выдерживали мощные дозы космического излучения и вернулись на Землю жизнеспособными. Плесень – настоящий чемпион адаптации и выносливости. Именно благодаря ей наша планета продолжает развиваться и восстанавливаться после любых потрясений.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Синдром Самоджи. Это состояние, которое возникает у пациентов с сахарным диабетом, чаще всего второго типа, при избыточном введении инсулина или других гипогликемических препаратов. Оно характеризуется циклическими колебаниями уровня сахара крови. Сначала развивается выраженная гипогликемия – низкий уровень глюкозы. Организм компенсирует это резким выбросом контринсулярных гормонов, из-за чего уровень сахара резко повышается. Основная причина появления синдрома – неправильная терапия препаратами, которые снижают глюкозу крови. Это связано с нарушением подбора дозировки лекарственных средств или нерегулярным приемом пищи. Диагностика основывается на клинической картине, лабораторных показателях и дневнике самонаблюдения пациента.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Железная дорога проходит совсем близко от моего дома. Если бы у меня была удочка, я могла бы высунуть ее в окно и дотронуться до стенки вагона. Вот как близко. Потому-то последние 50 лет я провела на крылечке в кресле-качалке, глядя на проходящие поезда. Знаете, что я больше всего любила? Вагон-ресторан. Нынче это просто закусочная, где люди сидят, пьют пиво, курят. Но раньше, пока не отменили фирменные поезда, поезд «Серебряный полумесяц» Нью-Йорк-Новый Орлеан проходил здесь в 7:40, как раз во время ужина. И, бог мой, вы бы это видели. Черные официанты в белых накрахмаленных куртках и черных кожаных галстуках-бабочках разносили прелестные крошечные чашечки и серебряные кофейники. А на каждом столе свежая роза с бутоном и маленькая лампа с абажуром. Конечно, в те дни женщины одевались просто шикарно, носили меха и шляпки, а мужчины в синих костюмах тоже выглядели очень и очень элегантно. На окнах серебряного полумесяца были даже жалюзи. Сидишь там, как в настоящем ресторане, и катишь сквозь ночь. Я часто говорила Клео, что мне ужасно нравится ехать и при этом что-нибудь жевать. Аиджи шутила: «Нинни, ты, кажется, садишься в поезд только для того, чтобы поесть». И, между прочим, была права. Я просто обожала бифштексы, которые там готовили. И никогда мне не приходилось есть яичницу с ветчиной вкуснее той, что подавали в вагоне-ресторане. По пути поезд останавливался в маленьких городках, и на станциях повара покупали свежие яйца, ветчину и свежую форель. Да, тогда все было такое свежее.
0: Фенни Флэг. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Маяк.
2: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Аудиосторис.
1: 1487 год. Молодой Леонардо да Винчи хочет попасть на службу к могущественному герцогу Миланского герцогства Людовику Сфорца. Чтобы привлечь внимание работодателя, Леонардо пишет ему дерзкое письмо с предложением создать первую в мире боевую машину. Это была гигантская деревянная клетка, покрытая толстым слоем железа. Круглая форма конструкции была вдохновлена панцирем черепахи, а вдоль корпуса размещались отверстия для пушек, чтобы стрелять сразу во всех направлениях одновременно. Экипаж состоял аж из 10 человек. 8 артиллеристов управляли орудиями, двое остальных толкали и крутили специальные рычаги, которые двигали огромные колеса вперед. При этом экипаж должен был идти внутри конструкции пешком, поскольку пола у танка вообще не было. Конструкция оказалась настолько тяжелой, что экипажи вынуждены были прилагать нечеловеческие усилия лишь для перемещения по земле, не говоря уже о стрельбе из десятков пушек. Герцог Сфорца внимательно изучил чертежи, но идею не принял. Прошло 500 лет, и в 2010 году группе исследователей пришла мысль собрать уменьшенную копию этого танка. Они быстро поняли, почему изделие так и осталось на бумаге. Оказалось, что Леонардо случайно допустил ошибку в схеме шестеренок. Передние и задние колеса вращались в противоположные стороны. Сколько бы солдаты ни напрягались, машина стояла бы на месте. Теперь историки спорят. Одни утверждают, что великий художник сделал такую ошибку намеренно, чтобы потенциальные шпионы не могли воссоздать конструкцию. Другие уверены, что это просто случайность.
0: Аудио сторис.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. «Будущее всей России за развитием Дальнего Востока», заявил Владимир Путин в ходе открытия дальневосточных инфраструктурных объектов. По словам президента, все планы развития Дальнего Востока реализуются.
2: Я еще раз хочу обратиться ко всем, кто занимался строительством, подготовкой, инжинирингом, реализацией всех этих замечательных проектов по разным направлениям. Мы в свое время приняли активное, почти со всеми здесь присутствующими коллегами, активное участие в разработке планов развития Дальнего Востока. И эти планы реализуются. Действительно, за развитием Дальнего Востока в значительной степени будущее всей нашей страны.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка на полях Восточного экономического форума рассказал президенту об экономическом развитии региона, транспортном строительстве, поддержке участников и ветеранов спецоперации.
3: Мы занимаемся также вопросами патриотического воспитания. Сегодня вот вы открыли центр войн, строим стрелковый тир, работаем по реабилитации. Открыли в прошлом году реабилитационный центр, 369 человек прошло реабилитацию. Хороший центр. Строим корпус еще одного, но и выделили землю под федеральный реабилитационный центр на берегу моря, в красивом месте. С точки зрения развития экономики, ну сегодня вот вы открывали, из 10 проектов 6 было в Приморье, поэтому динамика есть, хорошая, мы продолжаем ее сохранять, надеемся, так она и будет.
0: К работе приступили комплекс по производству меди, завод минеральных удобрений в Находке, новый контейнерный терминал во Владивостоке, морской угольный терминал в Хабаровском крае, фармацевтический завод в Уссурийске, транспортно-логистический центр в Артеме. Российская авиация ударила ракетой Х-39 по пункту управления дронами ВСУ в Сумской области. Беспилотниками «Герань» поражены логистический центр в Киеве, распределительный центр в районе населенного пункта «Дачная» Одесской области, три логистических центра в районах населенных пунктов «Нерубайская» Одесской области, «Воскресенская» Николаевской области и в городе Запорожье. Бойцы группировки «Запад» освободили Светогорск в Донбассе, ударили по живой силе и технике трех бригад противника в районах населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери Киева составили свыше 200 боевиков с бронетехникой и артиллерией. Солдаты и офицеры южной группировки войск ликвидировали около 150 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
4: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием механизированной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Славянска, Краматорска, Николаевки, Андреевки, Семеновки, Дружковки, Веролюбовки и Алексеево-Дружковки. Противник потерял более 140 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: Трамп считает, что администрация Байдена и ведущие американские СМИ занижали реальные масштабы потерь среди украинцев в конфликте с Россией. Глава Белого дома заявил, что знаком с примерами насильственной мобилизации на Украине. Трамп хотел бы встретиться с российским президентом, когда стороны будут готовы договариваться об украинском урегулировании. В Международной организации гражданской авиации, комментируя угрозы Киева в адрес российского воздушного пространства, сообщили РИА Новости, что Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства, члены ИКАО, обеспечивать защиту гражданских воздушных судов. Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозы Зеленского в адрес гражданских самолетов в российском небе. Дефицита авиатоплива в России нет благодаря совместной работе с Минэнерго и четкой координации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. По его словам, запасы авиакеросина в аэропортах своевременно пополняются, компании обеспечены топливом. Введение внешнего управления на объектах транспортной инфраструктуры не требуется. Все активно работают по ее защите, отметил министр. Российские нефтяные компании и власти делают все, чтобы ускорить ремонт НПЗ и усилить их защиту, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, плановые ремонты сдвинулись на более поздние сроки. Компании проводят восстановление в ускоренном режиме. Нефтяные предприятия выделили средства на защиту и взаимодействуют в этом вопросе с Минобороны. Желтый уровень погодной опасности действует в Москве и Подмосковье до утра четверга из-за тумана. К Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, осенняя погода придет в столицу на выходные, но уже в четверг столбики термометров не поднимутся выше плюс 20.
1: В четверг и пятницу днем плюс 17, плюс 20 градусов, снова дожди, ну и к выходным погода окончательно испортится, и на термометрах уже будет не выше плюс 15. На следующей неделе станет еще холоднее, и можно сказать, что метеорологическая осень с задержкой в 5 суток стартует в предстоящее воскресенье. Это сразу почувствуется в изменении погодного режима, который заставит нас сменить летний гардероб на осенний.
0: Погода. В Петербурге сегодня дождь, плюс 18, в Москве 20 градусов, облачная погода, сейчас в столице 14 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Новости читайте на сайте вести.ру.

мальчишек во дворе. Покупали им на первую зарплату апельсины в золотистой кожуре. Вот сбегают вниз по лестничным пролетам, только слышен каблучков веселый стук. Неужели стал для них дороже

Ты запомни, что сидишь сегодня, парень, рядом с младшей сестренкой моей.

сестренки, незнакомые ребята ходят к ним, и стоим мы незаметные в сторонке.

0: в сторис.
1: Село Вятское известно с XVI века и изначально выделялось среди соседних поселений. Главная особенность заключалась в наличии целебного минерального источника. Сейчас вода из этого источника используется для наполнения священной купели, где желающие могут совершить обряд омовения. Исследования показали, что состав воды аналогичен источнику всемирно известного курорта Баден-Баден. Еще одной особенностью Вятского была деловая смекалка его жителей. Еще в старину местные умели извлекать выгоду буквально из ничего. В селе развивались фабрики, магазины, рынки и артели. Особой гордостью стали знаменитые соленья, известные как «вятские огурчики», которые поставлялись даже на императорский стол и экспортировались в Швейцарию. Благодаря успешным коммерческим начинаниям село быстро росло и благоустраивалось. Были построены роскошные дома, мощеные камнем дороги, красивые храмы, школы, библиотеки и приюты. Сегодня село сохранилось идеально. Исторические постройки 17-19 веков реставрированы и принимают туристов. Работают целых 11 музеев, от главного музея русской предприимчивости до новейшего музея печати, в котором выставлены рабочие печатные станки 19-го столетия. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Дом Николая Петровича Сутягина в Архангельске – уникальный памятник деревянного зодчества и яркий пример народной фантазии и упорства. Николай Петрович – бывший советский офицер, начал строительство своего дома в конце 20 века. Изначально здание представляло собой обычный деревянный коттедж, но постепенно владелец продолжил добавлять этаж за этажом, пытаясь превзойти существующие рекорды высоты деревянных построек. Со временем дом вырос до впечатляющих размеров, достигнув максимальной высоты в 13 этажей и общей площади свыше 1000 квадратных метров. Структура состояла из множества уровней, башенок, террас и балконов, придавая зданию вид сказочного замка. Каждый новый элемент отражал творческую свободу и стремление владельца воплотить мечты в жизнь. При строительстве использовались материалы местного происхождения, главным образом дерево, которое характерно для Архангельской области. Несмотря на высокие амбиции строителя, процесс возведения сталкивался с трудностями. Финансовые проблемы, бюрократические препятствия и техническое состояние древесины затрудняли завершение строительства. К началу 21 века дом Сутягина превратился в символ архитектурного эксперимента и туристическую достопримечательность. Критики называли его проектом, сочетающим традиционный русский стиль и современный минимализм. Дом получил известность как самое высокое деревянное строение в Европе. Однако судьба его сложилась трагически. Из-за нарушений строительных норм и требований пожарной безопасности здание было признано аварийным и подлежащим сносу. В 2008 году начался постепенный демонтаж, завершившийся полным исчезновением дома в последующие годы. История дома оставила глубокий след в культурной памяти жителей Архангельска и вызвала широкий общественный резонанс. Примечательно, что конструкция до сих пор остается предметом дискуссий архитекторов и искусствоведов, рассматривающих ее как образец креативного подхода к строительству и выражения свободы мысли. Память о доме Сутягина сохраняется в фотографиях, документальных фильмах и рассказах очевидцев.
0: Аудиосторис.

Дмитрий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка не знает языка. И ночью она говорит напрямую. Если у вас есть история без перевода, присылайте. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству. Борис Орехов, филолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
1: Моя.

0: Audio Stories.
1: В январе 2023 года ученые создали робота, который может менять свое состояние. Переходить из твердой формы в жидкую и обратно. Эта уникальная способность позволяет роботу успешно передвигаться в экстремальных условиях и справляться с преградами, оставаясь прочным. Исследование было основано на наблюдении за морскими огурцами, которые обладают способностью мгновенно и обратимо менять плотность своего тела в зависимости от ситуации. Созданный робот может проходить полосу препятствий, захватывать предметы, переносить грузы и ликвидироваться, превращаясь в жидкость, чтобы потом вновь восстанавливать исходную структуру. Для реализации проекта специалисты выбрали галлий,

0: мягкий металл, который имеет температуру плавления около плюс 30 градусов Цельсия. Благодаря этому свойство материала проявляется достаточно легко. Для изменения агрегатного состояния достаточно простого нагрева рукой. Пока что эта технология – экспериментальная версия, однако дальнейшие исследования откроют перспективы ее практического применения, включая доставку лекарственных препаратов внутрь организма и удаление инородных тел.
1: Аудио сторис.

до последнего дня. Благодарен судьбе несказанно, что она мне вручила тебя. Наказание мое, наказание,

0: наказание мое, наказание.
1: Аудиосторис.
2: Роза сорта Джульетта известна своей уникальной красотой и дороговизной. Эта разновидность цветка была создана английским селекционером Дэвидом Остином в 2006 году и названа в честь героини шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта». Цвет лепестков нежно-персиковый, с едва заметным кремовым оттенком. Форма бутона округлая, пышная, а сами цветки обладают тонким ароматом. Одна из особенностей розы Джульетта – высокая цена. Дело в том, что создание нового сорта требует значительных финансовых вложений и длительных исследований. Разработка этого сорта заняла 15 лет, а расходы составили около 3 миллионов фунтов стерлингов. Такой высокий бюджет обусловлен сложностью процесса селекции, необходимостью многократных экспериментов и испытаний новых сортов. Розу Джульетта выращивают в специализированных питомниках, уделяя особое внимание уходу и подбору условий выращивания.
1: Аудио сторис.

створи окно. Серенаду я бы пел с чутким сердцем заодно, и сказать бы вдруг.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
2: Если жалобы, просьбы и вопросы – ключ к познанию детской души, то сделанные шепотом признания – настежь распахнутые в нее ворота. Если ребенок поверит тебе свой секрет, радуйся, потому что его доверие – высочайшая награда. Но не принуждай его к откровенности. У него есть право на тайну. Не принуждай ни просьбами, ни хитростью, ни угрозами. Тут все способы одинаково недостойны и не сблизят тебя с воспитанником, а скорее отдалят от него.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

мальчишке грустно, очень грустно под часами. Если б я мальчишкою была, не ждала бы, не ждала бы.

0: Studio Stories.
1: В 1988 году французские археологи обнаружили тело аристократки Анны Делегри, которая скончалась в 1619 году. Несмотря на прошедшие столетия, останки дамы, которая была захоронена в свинцовом саркофаге, сохранились превосходно, вплоть до целостности костей черепа и структуры зубов. Особый интерес вызвали обнаруженные патологии полости рта. Как оказалось, Анна мучилась хроническим воспалением десен, пародонтитом, следствием которого стало ослабление коренных зубов. Рентгенологическое исследование выявило золотое крепление, которое удерживало подвижные зубы друг рядом с другом. Золотые нити были аккуратно наложены на отдельные единицы, чтобы фиксировать шатающиеся зубы и предотвращать их выпадение. Также выяснилось, что Анне Делегри принадлежал редкий протез – вставной зуб из натуральной слоновой кости. Несмотря на частичное восстановление утраченного зуба, постоянные процедуры подтягивания золотых нитей ухудшали ситуацию с другими зубами. Все это делалось ради сохранения привлекательной внешности. Вдова хотела выглядеть безупречно среди высшего общества, несмотря на неблагоприятную репутацию. Судьба самой госпожи Делегри сложилась непросто. Родившись в эпоху религиозных конфликтов, она рано осталась вдовой и самостоятельно воспитывала сына. Во времена правления Генриха IV ее семье пришлось столкнуться с гонениями со стороны католической церкви. Позже ее сын принял католичество и отправился служить королевскому двору, участвуя в военных кампаниях против венгров, где вскоре трагически погиб. Аудио сторис.

0: 3 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Дальний Восток и Арктику нужно укреплять, сделать их надежным перспективным инструментом развития России, заявил Владимир Путин на совещании по развитию Дальневосточного федерального округа. Президент подчеркнул, что нельзя допустить дальнейшей депопуляции региона.
2: Буквально на днях правительство завершило подготовку новой стратегии развития Дальневосточного федерального округа, рассчитанную до 2036 года. Также на недавнем оперативном совещании с членами Совета Безопасности обсуждали и стратегию развития арктической зоны и механизмы ее реализации. По сути, два этих документа формируют общий план действий, перечень взаимосвязанных задач, которые предстоит совместно решать федеральным органам власти, регионам, муниципалитетам, деловым кругам, общественным объединениям.
0: Губернатор Приморского края Олег Кожемяка рассказал президенту о поддержке участников и ветеранов спецоперации. Около 1000 бойцов прошли переобучение и трудоустроились в крае. Глава региона также попросил президента о поддержке планов реконструкции автодороги Владивосток-Хабаровск.
3: Росавтодор ведет работу там из 530 километров, порядка 87 сделано. Хотелось бы, может быть, какую-то такую программу с тем, что пусть они там в течение там, до 36 года, значит, там по 50 километров. Но чтобы эта динамика продолжалась, 21 еще мост аварийный, чтобы они уже делали, как они сделали эти в четырехполосном, значит, да, то есть это даст возможность развязки, безопасности движения. Такой у нас есть совместный вопрос с губернатором Хабаровского края.
0: Владимир Путин осмотрел танкер-газовоз Петр Столыпин, который строит для проекта «Арктик СПГ-2». Президент поднялся в рубку и расписался на фотографии судна. Петр Столыпин сможет работать на Северном морском пути круглый год. Вооруженные силы России продолжают нанесение групповых ударов по объектам логистики в Украине и морским судам. В порту Одесса поражен цех по производству безэкипажных катеров. Уничтожены 4 объекта энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинских портов в Одессе. 6 резервуаров с горючим для ВСУ в порту Одесса и логистические центры в Киевской области. Солдаты и офицеры южной группировки войск нанесли поражение формированием 4 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Николаевка, Семеновка, Дружковка, Веролюбовка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял около 150 боевиков, 3 боевые бронемашины, 28 автомобилей и орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 400 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Доброполя, Новогригоровки, Грузского, Белозерского и Сергеевки. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 410 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 16 автомобилей, орудия полевой артиллерии, 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Режим Зеленского продолжает попытки не допустить любых поездок представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Этому свидетельствует рост интенсивности ударов, заявила РИА Новости официальный представитель МИДа Мария Захарова. Ранее Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и в Энергодар 20-21 августа. В Международной организации гражданской авиации, комментируя угрозы Киева в адрес российской